0: вопроса с перехватчиками для Патриот, написал Уитакер в соцсети X. Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн заявил, что Вашингтон пока не принял решение по запросу Зеленского о передаче дополнительных систем ПВО. В июне Зеленский написал письмо Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из растущего дефицита боеприпасов для ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо. Валберис разработали меры поддержки продавцов, чьи товары были уничтожены во время пожара из-за удара в ВСУ. Об этом основательница компании Татьяна Ким рассказала в интервью телеканалу «Россия-24».
1: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. И очень рада, что буквально сегодня самые маленькие, самые незащищенные слои наших предпринимателей, их порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростале, сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки. Почему, объясняю, была вызвана такая задержка, несмотря на то, что у нас уже был подобный случай, когда у нас горели шушары, в этот раз мы хотели чуть побольше доработать механизмы, и, в общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах. Вот. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке. И помимо этого уже писали про то, что мы там не упрощаем, по-моему, сейчас изменяем там тоже условия по досрочному выводу денежных средств, запускаем кредиты на специальных условиях, как от нашего банка, так и от банков, с которыми мы сотрудничаем. Одними из первых отозвались ВТБ и Сбербанк. Вот, в общем, работаем над тем, чтобы предприниматели как можно скорее смогли вернуться в строй.
0: Введение устного экзамена по истории в 9 классах должно быть методически взвешенным и не вызывать у школьников отторжения к этому государствообразующему предмету. Об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС. «Все это делается не на скорую руку, все будет методически взвешено, чтобы не создавать проблем для учителей и для выпускников». По словам главы Рособорнадзора, при принятии решения Минпросвещение вело диалог с разработчиками, чтобы избежать спешки и учесть все риски. В штатный режим устный экзамен по истории войдет с 2028 года. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев объявил имена еще 13 российских фигуристов, которым был присвоен нейтральный статус. На международных соревнованиях смогут выступить Костылева, Дзепко, Стрельцова, Лазарев, Федотов, Фефилова, Валов, Шешелева, Карнаухов, Сажина, Белкин и Дрожина, Тельнов. Ранее нейтральный статус получили россияне Петросян, Двоеглазова, Фролова, Горбачева, Базылюк, Федоров, Довинина и Петров. Теперь новости футбола. Агент Тимур Гурцкая сообщил о том, что нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин хочет перейти в «Зенит». Тема перехода Тюкавина в «Зенит» не закрыта, потому что, как я понимаю, игрок хочет уйти в «Зенит», и одна из основных причин не столько чемпионство, сколько рост в «Зените», который, как он считает, будет выше, чем у него в «Динамо», заявил Гурцкая в выпуске шоу «Это футбол, брат». Бока Хуниорс начала переговоры по нападающему ЦСКА Лусиано. Об этом информируют южноамериканские инсайдеры. Аргентинский клуб сделал устное предложение о переходе форварда на правах аренды. Однако ЦСКА не заинтересован в том, чтобы отдавать Лусиано в аренду. Полузащитник Ильзат Ахметов близок к переходу в «Рубин». Как стало известно «Спортэкспрессу», хавбек находится в расположении казанского клуба и тренируется вместе с командой. Отмечается, что вероятность подписания контракта высока. Водное поло. Женская сборная России вышла в полуфинал Кубка мира в Сиднее. В 1/4 наша команда, выступающая с флагом и гимном, уверенно победила действующих чемпионок Европы сборную Нидерландов 11-6 и за выход в финал 24 июля сыграет с испанками. Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP 500 в Вашингтоне, который пройдет с 27 июля по 2 августа. Причины не уточняются. Напомню, ранее Медведев сообщил о прекращении сотрудничества с тренером Томасом Йоханссоном. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в четверг, 23 июля, в Хабаровске плюс 28, плюс 30, облачно с прояснениями, вечером ливень, гроза. В Красноярске плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Уфе плюс 30, плюс 32, переменная облачность, вечером возможен дождь и гроза. В Нижнем Новгороде плюс 22, плюс 24, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Людмила Синевич, кандидат биологических наук, сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук. И, значит, мы будем говорить о генетике, мы будем говорить о том, что такое геном и какая польза в биологии, в частности, в систематике. То есть мы продолжим разговор о том, как генетики помогают систематикам. Может быть, когда-нибудь поговорим с Людмилой о том, как генетики, молекулярные биологи помогают криминалистам. Здравствуйте, Люда.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Вот мы в прошлой беседе говорили о том, что научились каким-то образом расшифровывать геном. Но я понимаю, что когда мы расшифровали геном человека, вот человек, да, из него каким-то образом извлекли кусочек его тканей, ну, кровь, там, слюну, видимо, да, и потом каким-то образом определили геном. А вот каким образом у ископаемых каких-то пытаются геном восстановить, это как? Ну, для начала, что это такое вообще геном?
3: Геном – это по определению последовательность ДНК или РНК, то есть нуклеиновой кислоты, которая содержит генетическую информацию клетки. Это полимерная молекула, длинная-длинная, которая состоит из отдельных кусочков. Эти кусочки для ДНК называются дезоксирибонуклеотиды. Сложное слово.
2: Но на самом деле... в школе проходит. Да, всё-таки да, мы более-менее это... понимаем, что такое ДНК. Такая вот спираль.
3: Да, это та самая спираль, которая сложена из бусинок четырех типов, которые обозначаются четырьмя разными буквами. Вот это вот такие длинные-длинные бусы, которые там свернуты, организованы. И, собственно говоря, это очень стабильная конструкция, которая довольно долго может сохраняться. И в клетке все сделано для того, чтобы она как раз сохранялась максимально долго и переживала всевозможные воздействия. То есть эта молекула очень защищенная. Вот. И, соответственно, есть сложные системы, которые обеспечивают как бы периодически под воздействием каких-то внешних факторов включение той или иной части генома, когда он начинает работать. А работа генома заключается в том, что он служит матрицей, на которой синтезируется белок. То есть по последовательности вот этих вот бусинок, буквок, у нас специальные ферменты занимаются тем, что синтезируют белки. А, собственно, белки уже обеспечивают все функционирование как бы живой клетки, все циклы, все ее там деление, размножение и даже копирование той самой ДНК для того, чтобы клетка могла размножиться, то есть копирование генома.
2: А что ж все-таки такое геном? Ну вот молекула ДНК, вы сказали, а геном?
3: Геном – это последовательность этой молекулы ДНК.
2: Понятно, то есть это последовательность разноцветных, давайте, да, бусинок, чтобы понять, да. Давайте представим, да, разноцветные бусинки, вот последовательность, это и есть геном.
3: Да, последовательность цветов, да. Которая, собственно, является как бы носителем информации. Угу. Вот, то есть информация записана, как у древних индейцев, да, узелковое письмо.
2: Узелковое письмо, да.
3: Да, вот точно так же как бы записанная информация в геноме, записанная информация о белках. Угу. Там, на самом деле, еще много чего может быть записано, потому что там записана информация, как это все регулируется, да, как это все управляется. Но самое главное, что там записана последовательность вот каждого белка клетки. Соответственно, когда геном работает, у нас происходит такая многостадийная как бы реакция, поскольку молекула ДНК очень стабильна, с ней ничего не происходит, она вот просто в ядре как бы есть, там свернутая, там как-то упакованная, то для того, чтобы это все сработало, сначала ее надо в каком-то месте определенном немножко развернуть, тогда на нее придет и сядет определенный фермент, то есть белок, который сделает ее копию.
2: Он придет не просто так ногами, не потому, что он захотел, а согласно законам физической химии, вероятно, да, или химической физики?
3: Ну, на самом деле, там могут быть всякие довольно сложные зависимости в виде довольно сложных реакций, ну, когда это, у нас пришел...
2: Законы?
3: Да, конечно, ну, пришел квант света, который запустил там белочек.
2: А без него никак,
3: всё равно. Да, вот, запустил один белочек, тот другой белочек.
2: Энергия
3: там...
2: света все питает,
3: да,
2: мы
3: да. Ну, энергия может быть еще и химическая. У нас расщепилась капнуть, глюкозка, да, и, соответственно, все по сути.
2: Второй вариант. Либо свет, либо хемосинтез, либо фотосинтез.
3: Да, ну, энергия, в любом случае энергия должна откуда-то поступить, да, либо клеточное дыхание.
2: Для этого мы едим.
3: Да, едим, дышим, да, да, для этого же самого.
2: Витамин D для этого получаем.
3: Чтобы расти.
2: Да. Но вообще за нас это делают растения, которые и мы употребляем, растения, а и растения употребляют коровки, которых мы едим, и курицы.
3: Да, они запасают солнечную энергию, а мы уже, соответственно, используем энергию от запасённую в растениях или
2: и
3: в
2: так далее,
3: коровках.
2: Да. Да. Ну, в основе всего солнечная энергия. Ну, и она же, между прочим, мутации вызывает, то есть как бы запускает работу разных механизмов.
3: Может, да, может, хотя это скорее патологический процесс для клетки. Ну, клетка всячески пытается обороняться, ну, от того, чтобы...
2: Ушли,
3: да,
2: в сторону,
3: порушить,
2: давайте вернемся.
3: Порушить ДНК.
2: В общем, я надеюсь, просто смысл того, что я сказал, это в том, что это объективный процесс, он ни от чьей воли не зависит, вот этот вот запуск. Да, фермент. Фермент приблизился куда?
3: Фермент приближается к ДНК,
2: да,
3: вот, которая, напомню, что она сидит в ядре, да, она там плотненько упакована, она защищена, там двойная мембрана, которая закрывает, чтобы, не дай бог, с ней ничего не случилось. Приходит фермент туда, где что-то немножко раскрутилось белочков, и синтезирует копию этого кусочка ДНК, но эта копия уже не ДНК, а рибонуклеиновая кислота. Она состоит тоже из точно таких же бусинок, там с небольшими отличиями в химической структуре этих бусинок. И суть в том, что это, во-первых, молекула гораздо короче, чем ДНК, это копия кусочка. А во-вторых, она подвижная, а в-третьих, она нестабильная, она быстро распадается.
2: Поэтому?
3: Поэтому она подходит в качестве передатчика информации. Не носителя и хранителя, как ДНК, а просто передатчика, который...
2: По-быстрому.
3: Да, по-быстрому отработала и рассыпалась. Она выходит из ядра, она выходит в цитоплазму клетки, да, наружу, и там встречает специальные органы клетки, которые занимаются синтезом белков. И вот эти вот так называемые рибосомы используют вот эту вот копию, вот эту рибонуклеиновую кислоту, этот небольшой кусочек генетической информации, для того, чтобы по каждым трем буквам этой рибонуклеиновой кислоты, каждые три подряд, они расшифровывают как одну аминокислоту, которая, соответственно, должна содержаться в клетке, в цитоплазме клетки для синтеза белков, чтобы присоединить одну аминокислоту к другой аминокислоте и так далее, последовательно до тех пор, пока не будет синтезирован определенный белок. И, собственно говоря, вот этот кусочек ДНК, который кодирует определенный белок, вот только этот кусочек называется ген.
2: Понятно.
3: Ну, собственно, так вот он работает. То есть у него есть еще, относятся к нему всякие регуляторные структуры, которые обеспечивают там посадку фермента, раскрутку всей этой молекулы ДНК и так далее. Эти регуляторные области могут находиться очень далеко от как бы самого гена, могут находиться очень близко, могут находиться очень близко, но только если мы себе представим трехмерную пространственную структуру, свернутую этой молекулы. И, собственно говоря, вот эта вот сложность как бы регуляции работы генома и является основной причиной того, что мы пока не все знаем о том, как все это работает.
2: Ну, это отдельная тема, между прочим, потому что ведь вообще работа генов, да, по-разному. Ген может цвет волос задать, да, а может задать довольно сложное поведение. И каким образом вот он на поведение влияет, на включение того или иного механизма, тут тоже достаточно непонятно.
3: С генетикой поведения основная сложность, конечно, даже не в том, чтобы прочитать определенные гены. Сейчас, в принципе, достаточно математических методов, которые позволяют, например, сопоставить количество мутаций в определенной области генома с количествомић�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ проявлений какого-то признака, например, цветом волос. И таким образом, соответственно, можно оценивать, да, вот исследовать генетику количественных признаков, но генетика поведения проблематична в том, что ее очень трудно превратить в эти количественные признаки. Проблема скорее в поиске адекватной модели, биологической модели. То есть нам нужно найти организмы, которые достаточно родственны друг другу генетически, но при этом резко отличаются по определенному поведению. Дальше мы их должны там долго скрещивать между собой. Они еще должны этого хотеть. Далеко не все как бы охотно скрещиваются. Не у всех есть возможность там какого-то экстракорпорального оплодотворения, да, там развития в пробирке. Это птицу мы можем оплодотворить, там как бы яйцо, да, чем угодно. Вот, а, например, с млекопитающими это уже сложно. Потом мы должны, соответственно, как-то количественно оценить именно нужный нам признак. Ну вот, например, там генетика родительского поведения.
2: Ну да.
3: Вот как оценить, да, вот это родительское поведение, как ты оценишь, там, не знаю, можно оценить, например, время, которое кошка проводит с котятами, да, но ты поди формализуй, да, там, поведение кота, который носит или там не носит мышей, носит их сюда, носит их туда, ну и так далее. Естественно, чем сложнее организм, и чем сложнее поведение, и чем больше роль научения в этом поведении, тем сложнее просто вот создать вот этот как бы экспериментальную
2: научение,
3: модель.
2: Что же от генетики зависит? Скорость научения, способность учиться, способность запоминать,
3: да,
2: и
3: но
2: так
3: это
2: далее,
3: еще...
2: автоматизировать это все.
3: Вот, это еще как бы сложнее оценить, поэтому вот основная сложность как бы в исследовании генетики поведения, безусловно,
2: она
3: именно...
2: Она есть в генетике поведения.
3: Да.
2: Мне хочется заключить, вот, да, что это как известный, как принято теперь говорить, мем. Суслика видишь, да, а он есть. Вот генетику поведения видишь, а она есть.
3: Вот, например, относительно родительского поведения, причем отцовского поведения, нашли замечательную модель таких роющих хомячков, которые... Быстро размножаются, охотно скрещиваются друг с другом, и у них очень явное, как бы, у одного вида есть родительское поведение, то есть отец часть нет. времени сидит с детенышами в норе,
2: да.
3: А у другого вида никогда не сидит в норе. Вот наделали гибридов первого поколения, второго поколения, и, соответственно, количественно оценивали время, которое отец проводит с детенышами в норе. И таким образом нашли определенные там... комплексы генов, которые вовлечены вот в это вот родительское поведение. Но это как бы просто повезло. А, например, показанная способность там у скатов манта как бы оказывать предпочтение одним особям или другим, то есть они создают какие-то там дружественные группы, ну вот ты поди как бы содержи эту манту в аквариуме, уговори их гибридизоваться и как-то оцени как бы дружелюбность ската по отношению к другому скату.
2: Все, мы эту тему закончили. Тут наука еще только развивается. Давайте уже к тому, да, до чего она развилась. Вот мы говорим о геномах, да? То есть, когда мы говорим о разных видах или там о близких видах, мы можем сравнивать их геномы, да? Ну вот два вида у нас есть животных близких. Условно говоря, дайте с кошками. Вот копья ломаются по поводу того, от кого произошла домашняя кошка. То есть, это вариант степной кошки, дикой лесной кошки или, не помню, еще третий какой-то вид, а на самом деле есть мнение, что это вообще все подвиды вот этой самой степной кошки, домашней кошки, степная кошка и лесная, это подвиды Фелис Либика, грубо говоря, да, вот этой ливийской кошки. Давайте мы поможем систематикам установить истину. Вот мы берем геном, да, я так понимаю, у кошки даже без особых ее воплей можно взять этот самый образец слюны, вероятно, да.
3: Ну, можно шерсть вычесать.
2: Да, шерсть, да, вот им всем нравится. Я имею в виду домашних. Я думаю, что степная и дикая лесная будут протестовать, но там каким-то другим способом можно извлечь. Вот взяли, извлекли, начали сравнивать. И как мы разницу-то установим?
3: Мы можем сравнить...
2: Ну, потому что они разные, да? Как мы точно говорим? Нет, это вот видовое различие. А нам говорят, да нет, это подвидовое. Да что вы вообще ахинею несете вообще? Это популяционное различие. Тут я уже про волков вспоминаю.
3: Проблема в том, что понятие, да, вида, подвида, если мы не оперируем дарвиновски...
2: Да, мы про генетику,
3: да,
2: сейчас
3: да,
2: только.
3: То ну, как бы сами понятия, да, вида, подвида и так далее, ну, со времен Дарвина очень сильно изменились, и Дарвин же говорил просто, вот если они не скрещиваются, значит, это виды. виды. Если они скрещиваются, ну, подвиньтесь, да. Никакие это не виды, это один вид.
2: Да, мы берем вот. Тут, встречаем дельфина непонятной внешности, и оказывается, что это гибрид нарвала и белухи, и они к разным родам относятся.
3: Да, да, вот, поскольку как бы вот этого как бы в последнее время...
2: И вообще они не дельфины.
3: Открыли довольно много, то, в общем, надо сказать, что отчасти как бы вопрос... видового, подвидового различия – это вопрос того, как это назвали люди. Да, популяция – это некая объективно существующая реальность. Да, она может быть большой, она может быть маленькой, она может быть подразделена на какие-то фрагменты, да, на какие-то субпопуляции. Мы даже не всегда видим, что есть как бы одна популяция. Мы можем считать, например, что это разные популяции, а между ними там какой-то чумовой поток генов, и на самом деле она одна. А мы можем считать их разными.
2: То есть вы считаете, что нет объективных генетических критериев?
3: Объективных генетических критериев я считаю, что нет, хотя это...
2: Смело.
3: Да, это смело. Это прямой путь, так сказать, к большим дебатам. Вот. Но в целом нельзя сказать, назвать какую-то определенную вот дистанцию, да, что столько-то мутаций вот это видовая дистанция, да, а столько-то мутаций – это подвидовая дистанция. На мой взгляд, нельзя, потому что это исключает как бы случаи, например, молодых видов, или внезапно возникшей строгой репродуктивной изоляции, то есть когда действительно вот, ну, как бы поделился вид, да, там возникла какая-то мутация, и действительно вот эти с вот этими не могут больше скрещиваться, ну, не смогут
2: же...
3: никогда.
2: Она начинается с поведенческой репродуктивной изоляции, а это 100% уже какие-то гены разные.
3: Не всегда и не обязательно, потому что, ну, есть, да, знаменитые там всякие цихлиды, это в основном рыбная история, когда в зависимости от так называемой экологической пластичности, да, и адаптивной радиации, когда в зависимости от каких-то экологических условий попали, например, там лососи в озеро, и моментально заселили все горизонты, ну, то есть там кто-то ест,
2: да,
3: планктон, кто-то ест... Да, да, ну, наши гольцы, да, то есть это лососевые рыбы в каких-нибудь озерах, там, Якутии, Камчатке прекрасно точно так же осваивают все-все-все горизонты быстренько. Вот, кто-то начинает есть бентос, кто-то начинает есть планктон, они при этом начинают строго делиться по нерестилищам, не почему-нибудь, а потому что...
2: Но это географическая
3: вспышка...
2: изоляция, а если
3: нет,
2: их опять...
3: Нет, нет, не обязательно географическая. Но... Временная, например. То есть одни на этом нерестилище раньше, а другие на этом нерестилище позже.
2: Временная, географическая, угодно. Саживаем в один аквариум, они прекрасно возвращаются к исходной форме.
3: Да, да, они возвращаются к исходной форме.
2: Вот, скажем, те же самые танганьикские цихлиды уже нет. Хотя гибридизация возможна, но это однозначно разные виды все-таки.
3: Но есть,
2: это же разная генетика.
3: Но есть при этом как бы примеры, да, в том числе среди вот этих вот адаптивных форм, когда у нас возникает такой уровень специализации, да, который, скорее всего, связан с каким-то отбором. Да, случайно возникла мутация, она закрепилась.
2: Но
3: и когда мы пытаемся вернуть...
2: В результате экологической дифференциации.
3: Да.
2: То есть, я поясню радиослушателям, в результате разной экологии виды адаптируются вот к данной экологии, ну, какие-то глубине, допустим, если мы берем временной фактор какой-то, где-то они просто не встречаются, вот получаются разные виды, разной едой питаются из-за условий, вот это экологическая дифференциация называется, да, и дальше они уже расходятся, ну, в процессе этой дифференциации они получают новые адаптации, это же генетика. То есть все-таки мы можем как бы время расхождения по генетике посмотреть или нет?
3: Можем. Можем. Не всегда бывают ситуации, да, в том числе с танганьикскими цихлидами,
2: да.
3: И не только, когда у нас возникает какая-то одна...
2: Это, между прочим, хороший и понятный пример, потому что я не знаю аквариумиста, который бы не держал цихлид, или там любитель природы, я надеюсь, они нас слушают, который не мечтал бы об аквариуме, да, и не любовался бы рыбками. Цихлиды – одни из наиболее популярных аквариумных рыбок. Пример хороший.
3: Иногда, да, бывают случаи, когда у нас экстренно из-за сильно изменившихся экологических условий идет отбор на какую-то мутацию, которая оказывается адаптивно значимой, я не знаю, на какую-нибудь там невероятно длинную челюсть, да, там,
2: ну, да.
3: Это, что-то вот,
2: да
3: вот
2: нет,
3: подобное.
2: Да нет, ну хотя бы для того, чтобы питаться травой, а не белком.
3: Да, да. И в результате, когда мы пытаемся это все вернуть к исходной форме, да, у нас это уже не получается, потому что как бы на выходе у нас получаются уродцы нежизнеспособные. При этом, если мы посмотрим на весь геном, у нас количество замен там может быть очень невелико, потому что вот эту вот как бы репродуктивную изоляцию, да, уже строгую, у нас обеспечила тоже генетика, да, но у нас обеспечила какая-нибудь одна замена. Или как в ситуации с там...
2: Ну, ее же можно найти.
3: Ее можно найти, но она будет такая одна. И ну, если хорошо. Мы формализуем, что, например, вот мы считаем, что 1000 мутаций – это вот вид, да, а все, что меньше 1000, там 200 – это подвид, то одна мутация – это у нас вообще ни о чем. Но при этом это уже как бы должны быть эти популяции, да, они изолированы, они популяции, они существуют по своим законам. Их уже нужно оценивать как отдельные. Их нужно, на самом деле, по большому счету, охранять. Как отдельные. И вот в этом вопрос. Да. Поэтому вопрос вот этой вот генетической дистанции между видами
2: очень... А математика нам не поможет?
3: Нет, скорее всего, потому что...
2: Ну, по совокупности смотрим репродуктивную изоляцию, включая там поведение, да, экологическую дифференциацию вот эту смотрим, да, и экологическую изоляцию, генетику смотрим. Все это вместе замешиваем в математическую модель.
3: Это тот идеал, как...
2: Или этой серии, как когда-то мой шеф говорил, профессор Белькович, что математикой можно доказать все, даже то, чего нет на самом деле.
3: В принципе, такой подход – это идеал для природоохранной биологии. То есть для того, чтобы обосновать необходимость охраны той или иной популяции, да, там, вида, да, еще чего-то, как бы мы должны провести все эти исследования и по результатам присвоить какой-то статус. Потому что здесь ведь проблема не только как бы биологическая, но она еще и юридическая.
2: Ну, да.
3: Для того, чтобы что-то охранять, мы должны этому чему-то присвоить какой-то статус. Если у нас в международной конвенции включаются только там виды и подвиды, мы не можем туда взять и включить там вот этот десяток особей, мы хотим охранять. Мы должны ему присвоить какой-то статус. Для начала мы должны это доказать. Поэтому, конечно, вот подход, который включает и генетику, да, и оценку всё. То есть нельзя оценивать что-то одно. Нельзя оценивать, например, только экологию, или нельзя оценивать там только генетику, да, в виде в штуках количества замен, да, вот этих генетических дистанциях, вот, для того, чтобы принимать какие-то решения, как систематические, таксономические, да, как это назвать, так и вытекающие из них, как бы, хотим ли мы это хранить.
2: То есть в данном случае математика может доказать, если ее правильно использовать, она весьма надежный инструмент для обоснования отличия одного вида от другого. А одна генетика решить этот вопрос не может.
3: Иногда может.
2: Иногда может.
3: Иногда может.
2: А иногда это в каких случаях?
3: Иногда это вот в случае наличия, например, да, то есть когда нам точно известна мутация, да, которая определяет адаптацию этой популяции к этим условиям.
2: Ну, вот,
3: вот
2: скажем...
3: Как, это как устойчивость к малярии. Да, ага. Вот серповидно-клеточная анемия, да, это как раз вот одна единственная мутация, да, которая может либо вызывать страшное заболевание, либо обеспечивать устойчивость к сонной болезни в Африке.
2: И кого она отличает?
3: Она отличает африканцев.
2: Африканцев? Ну,
3: да. У них гораздо чаще она встречается, и, соответственно, если мы оценим популяцию, да, по частоте вот этой мутации, то мы скажем, что да, вот это вот отдельная популяция.
2: Но это еще не основание считать всех африканцев
3: отдельным видом, да, мы видом их можем никак бы не называем, но мы точно знаем.
2: Популяционное отличие.
3: Да, что у этой популяции как бы есть определенная характеристика, да, которая обеспечивает ее адаптацию
2: но
3: к этим условиям.
2: Через условный миллион лет, допустим, условно на Луну заселить там одну часть человечества, на Марс другую, а на Венеру третью, да, то через миллион лет получится три разных вида.
3: Да, да, может быть, даже быстрее получится, потому что на Венере все-таки жарко, на Марсе холодно, и там надо будет как-то быстро адаптироваться. Очень быстро, да.
2: Привыкать надо.
3: Поэтому будут отобраны какие-то.
2: Последний вопрос. Вы можете отличить генетически Homo sapiens от неандертальца? То есть человека разумного от неандертальца?
3: Да, конечно.
2: Возможно?
3: Конечно.
2: То есть это надежные, ведь они скрещивались между собой, особой не такой репродуктивной изоляции. Нет, даже, возможно, поглотили Homo sapiens неандертальцев, потому что их просто было меньше, и есть их было не нужно даже особо. Они сами друг друга ели. Но...
3: Известная как бы последовательности, да, определенная. Кусочков ДНК, которые вот такая-то у Homo sapiens, такая-то, да, была у неандертальца. Как уж это выяснили, да, другой вопрос, но эти последовательности известны, и, соответственно, если у нас в руках какая-нибудь там косточка, да, из какой-нибудь пещеры, да, то мы можем посмотреть эти маркеры и довольно надежно определить, кто это сапиенс, неандерталец или, например, гибрид. А если, например, нам надо оценить степень гибридности, ну, тогда нам нужно уже полный геном этой косточки посчитать.
2: Спасибо вам большое, Людмила. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседовал с кандидатом биологических наук, сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук Людмилой Зиневич. Говорили мы с ней о том, как генетика определяет вид и видообразование. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
4: Для чего люди путешествуют? Для того, чтобы отдыхать на берегу моря, например, насладиться дикой природой в горах или степях, получить яркие впечатления, верно? Верно. Но есть и очень немногочисленная часть путешествующих, которые едут за тайнами и загадками, которые так хочется разгадать, докопаться до истины. Извольте, предложу вам и такой маршрут. Ну, всего-то верст 300 от столицы. Стоит тут в небольшом поселке огромный, прекрасный храм. Скромно зовется Троицкая церковь. С таким же успехом можно было бы назвать трехпалубный корабль лодкой. А высота колокольни больше 70 метров. Да и купол главной части немногим ниже. Для сравнения. Столичный храм Христа Спасителя и Исаакиевский собор в Петербурге по 100 метров высотой каждый. Зачем маленькому рабочему поселку такая храмина? Да еще псевдоготический, который бы уместнее смотрелся где-нибудь в Западной Европе. Непонятно. Строился, кстати, больше 60 лет. Первый кирпич заложили аж в 1808 году. Еще одна загадка. Храм несколько раз переделывался и перестраивался. Ну почему, скажем, широкая каменная лестница ведет к замурованному в стене входу? Тоже непонятно. На этих землях властвовал некогда легендарный промышленник Андрей Баташов. Ух, какие только слухи про него не ходили. Мол, и колдун он, и масон, и кровь людскую пьет, и фальшивомонетчик, и непонятно чем в своих тайных подземельях занимается. Даже называли его русским Дракулой. Усадьба Баташова, поражающая размерами и былой красотой, ныне стоит. Недоброй славой пользуется это заброшенное здание. Подземные ходы завалены, но тайн, видать, тоже хранят немало. Говорят, что всех своих рабочих, что под землей ему фальшивые деньги чеканили, злой барин коварно умерщвлял. Так же, как и недругов, и излишне старательных ревизоров. Управы на него никакой не было. К тому же под рукой у Баташова состоял отряд из 800 до зубов вооруженных егерей. Вот как писал об этой таинственной личности один из следователей прошлого. «Если бы сатана был не поэтическим вымыслом, а существовал в действительности, и вздумал бы воплотиться в человеческий образ, то, конечно, для своего воплощения он взял бы именно Андрея Родионовича Баташова». Проверок на самом деле было много, но ни одна из них ни тайные станки, ни сами фальшивые монеты не обнаружила. Умер этот богатейший промышленник России, а ни копейки потомкам не оставил, одну недвижимость. Куда его несметные сокровища и деньги подевались, неизвестно. Много тут и других чудес и загадок. Обо всех, конечно, не расскажем, но, полагаю, заинтриговать самых любознательных сможем. Здравствуйте! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными и красивыми уголками моей великой России. Всего-то верст 20 от интереснейшего старинного города Касимова на Оке, и мы с вами окажемся в поселке Гусь Железный. Почему Гусь? Ну, так река называется. Гусь Хрустальный, кстати, тоже на ней стоит. А Железный, потому как стали литейные и чугунные предприятия тут Андрей Баташов построил. Болотного железа в округе богато было. А коли сырье есть, грех производство умелой рукой не поставить. Кстати, гигантская Троицкая церковь – не единственный местный храм, достойный пристального изучения. Рассказывает мой коллега, журналист Радио России Анатолий Круглов.
5: Еще километров 6 от Гуся находится село Погост. Там тоже очень интересная церковь. Просто я знаю, что есть люди, которые увлекаются именно храмовой архитектурой русской, да? Ну, действительно.
4: И особенно такой необычной, неканоничной.
5: Да, если мы говорим вообще о деревенской архитектуре, наверное, храмовая архитектура такое главенствующее место занимает, потому что все-таки...
4: Доминанта архитектурная, да, это да, же ориентир.
5: С одной стороны, а с другой стороны, не так много каменных домов в деревнях, да. А церковь, она обычно каменная. И вот буквально вот...
4: Во времена, потом не забывай, что во времена Петра I, когда строился Санкт-Петербург, 18 век, запрещены были все каменные строительства по всей Руси Великой. И надо было лично у государя подписать прошение, чтобы он разрешил где-то что-то каменное строить.
5: Ну, мы все-таки сейчас говорим про 19 век.
4: Да.
5: И вот в этом селе Погост тоже совершенно удивительная церковь. Там на колокольне 14 скульптур святых и апостолов.
4: Что было вообще не характерно.
5: В полный рост.
4: Да, что для
5: вообще
4: России...
5: Да. Ну, мы можем только взять храм Христа Спасителя, допустим, да? Там, который окружен тоже вот скульптурами.
4: Наверное, под Моклово в Тульской губернии, это Нарышкинская барокко, вот, наверное, единственная церковь, где появляются вот эти крупные скульптурные композиции.
5: И село Погост, Касимовский район, 6 километров от Гуся Железного. Тоже совершенно... потрясающий с точки зрения архитектуры объект.
4: Анатолий, вот мне непонятно, а для чего такие масштабы? Действительно, ведь прихода-то не было такого. Ну что там, вот несколько деревенек
5: вокруг. Прихода не было, а деньги были. Если мы возвращаемся к истории Баташова, есть такая легенда, что в какой-то момент он своих сыновей отправил в Европу учиться и дал с собой им несколько сундуков монет серебряных. Mm-hmm. А они часть денег взяли и привезли обратно. Сказали, ну, типа, мы сэкономили. Но вместо похвалы он им надавал тумаков, говорит, вы идиоты, вы вот зайдите в подвал, пожалуйста. У меня этих денег как грязи. Зачем вы их возите туда-сюда? Я вам дал, чтобы вы их потратили, чтобы вы жили на них. Вы их зачем-то назад привезли. Вот такая история. Фальшивомонетчик.
4: Может быть. Ну, то, что это называется разведпризнаки, указывает на то,
5: ну,
4: что
5: да,
4: возможно...
5: Ну да, и усадьба у него сейчас... Наверное, это все-таки остатки былой роскоши, да, и постсоветское время, и, ну, она
4: кстати,
5: такая очень неухоженная.
4: А памятник там стоит, да, Баташова?
5: Памятник, да, но это скорее такая памятная плита с гравировкой, но она установлена недавно.
4: Анатолий, а внутри-то там как? Алтарь, росписи, все это сохранилось? Всё служба идет?
5: Сохранилось. Я некоторое время назад смотрел канал «Исторический вольнодумец». Ну, в принципе, название достаточно четко отображает концепцию канала, да? Но вот он снимал видео про этот храм, и было обнаружено, что здание было перестроено. Причем неоднократно перестроено, не в смысле там надстроек каких-то. А двери были в других местах. То есть видно было, что дверные порталы...
4: Подожди, но ведь удивительно, потому что в церквях очень четко канонизировано, в какую сторону света ориентирована дверь.
5: Да, но при этом видно абсолютно четко, что вот здесь вот, понимаешь, ну не могут ступеньки упираться в стену.
4: Не могут.
5: И причем там арка явно

0: денег не оставил, почему-то.
1: Как тамплиера, да?
0: Да, да. И все это такой вуалью тайны, вот легендами, какими-то слухами опутано. То есть, ну, на самом деле, вот совершенно, совершенно такой вот белый лист для того, чтобы как, начать, может быть, свое какое-то собственное расследование.
1: Ну что ж, спасибо большое, Анатолий. Я думаю так, что расследование все-таки надо начинать с соседнего города Касимов. Потому что Касимов – место удивительно красивое, удивительно интересное. Все равно все дорожки приведут туда. Все-таки районный, а тогда был уездный центр. Ну и что-то мне подсказывает, что мы еще в эти края не раз вернемся.
0: Я очень надеюсь. Спасибо, Саша, что позвал.
2: Моя великая Россия. В центре внимания – специальная военная операция.
3: Мы заметили, что ПВО работает активней, какие-то единицы долетают, но у нас все-таки лучшая система в мире противовоздушной обороны. Это реально так.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
7: Здравствуйте, дорогие друзья! 2 года назад молодая начинающая компания объявила всему миру, что планирует сделать первую в мире операцию по пересадке головы. Но наука была бы не наукой, если бы не бралась за сложнейшие фантастические задачи. Ученые, пытавшиеся шагнуть за горизонт, рисковали быть отторгнутыми научным сообществом. Таковой была судьба отца мировой трансплантологии Владимира Петровича Демихова. Владимир Петрович родился в семье крестьянина, но с раннего детства интересовался физиологией. В 1934 году он поступил в Воронежский университет на биофак. Молодой Демихов учился на отлично и начал проводить эксперименты уже на 3-м курсе. О своих исследованиях студент рассказал на конференции в Воронеже, куда приехал известный физиолог-экспериментатор Сергей Сергеевич Брюханенко, директор Института экспериментальной физиологии и терапии. Ему понравился талантливый студент, и он приложил все усилия, чтобы немедленно перевести его учиться в Москву, в Московский государственный университет, на биологический факультет. И не ошибся, потому что во время учебы Владимир Демихов сделал металлическое сердце и подшил его к кошке. Оно работало несколько часов. Сергей Сергеевич Брюханенко отрабатывал на животных методы реанимации. Ему даже удалось в течение 3 часов поддерживать жизнь отрезанной собачьей головы, которая реагировала на звук, на свет и даже ела кусочки сыра. Эту работу он выполнял уже вместе со своим новым талантливым учеником Демиховым. Тогда-то Демихов под руководством своего учителя вживил собаке первое в мире искусственное сердце из мембранных насосов. Собака прожила с ним 2,5 часа. А в 40-м году Демихов закончил университет, получил красный диплом и уже строил грандиозные планы по части трансплантации. Но тут началась война. Демихов прошел ее всю, от первого до последнего дня, работал в полевых госпиталях. Среди его наград

0: Есть медаль за отвагу и медаль за победу над Японией. А сразу после войны он пришел в Институт экспериментальной и клинической хирургии и уже в 1946 году первым в мире успешно пересадил грудную полость собаки, второе сердце. А вскоре полностью заменил сердечно-легочный комплекс. Затем последовали эксперименты по пересадке печени. Наконец, первым в мире он разработал и провел на собаке аортокоронарное шунтирование. Подвел к сердцу от аорты здоровый сосуд в обход поврежденного. Эта собака по кличке Дамка жила 7 лет. В клинике такую операцию на работающем сердце человека впервые в мире в 1964 году провел российский хирург профессор Василий Колесов. А сегодня эта операция стала рутинной. А затем Демихов взялся за пересадку головы и создал двухголовых собак. Он провел 20 таких операций, и в подавляющем большинстве животные выживали. Правда, жили они всего несколько дней. Поначалу ученый считал, что причиной смерти было воспаление, но со временем пришел к выводу, что дело, видимо, в иммунологической несовместимости тканей. В 1956 году, Демихову 40 лет, фильм о двухголовой собаке показали в США. И Демихов в одну минуту стал мировой знаменитостью. Через два года, в 1958-м, Академия наук ГДР пригласила его в Восточную Германию, где он прочитал лекции и провел показательные операции в Берлине и Лейпциге. Сделанные там снимки облетели весь мир, и в следующем году его пригласили уже в Западную Германию на медицинский конгресс в Мюнхен и попросили показать операции по пересадке головы и сердца собакам. Он согласился, несмотря на запрет руководителя делегации. Сделал несколько операций, и это был настоящий триумф. После чего его сразу же депортировали, обвинив в том, что он раскрывает секреты отечественной медицины. Люди в штатском увезли в посольство, а потом и в аэропорт. От более серьезных последствий спасло то, что за Демихова вступились члены делегации. В стране уже наступила оттепель, и его не стали наказывать, но сделали невыездным на долгих 30 лет. В мире бурно развивалась трансплантология. Демихова приглашали на все конгрессы, но он не мог поехать, не разрешали. На родине его стали сторониться, долго не допускали до защиты, и только в 1963 году ученый вышел на защиту кандидатской диссертации. Ну и да и как и не выпустить его, если монография Демихова о трансплантации органов была переведена на разные языки и разлетелась по миру, став научным бестселлером. Защищался Владимир Петрович на родной кафедре в МГУ, которую закончил. Зал был битком. Но пришли, конечно, и недоброжелатели, интриганы, которые выкрикивали с мест что-то про шарлатанство. А тем не менее защита прошла великолепно, и по предложению оппонента, который сказал, что в этой кандидатской диссертации 7 докторских, ученый совет МГУ решил присвоить ему степень доктора биологических наук. Минуя кандидатскую. А вот за границей Демихова считали гениальным хирургом и отцом трансплантологии. Первым хирургом, который пересадил человеческое сердце в 1967 году, стал Кристиан Бернард. Но мало кто знает, что в свое время Бернард приезжал к Демихову, общался с ним и проводил операцию на собаке по методике профессора. Владимир Петрович он считал одним из своих учителей и признавался в интервью, что впервые понял реальность пересадки органов, когда увидел живую двухголовую собаку Демихова. Владимиру Петровичу Демихову было присвоено звание почетного доктора медицины Лейпцигского университета, почетного члена Королевского научного общества в Уппсале, Швеция, а также Ганноверского университета и американской клиники Майо. Также ему вручали почетные дипломы научных организаций разных стран в мире. А вот признание на родине пришло лишь в конце жизни. – 1997 году, когда Демихову был 81 год, ему вручили орден за заслуги перед Отечеством третьей степени, а в 1998 он стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации за разработку проблемы пересадки сердца. Знаете, вот несмотря на все препятствия и несправедливость, с которыми он сталкивался, Владимир Петрович считал, что прожил счастливую жизнь, потому что занимался любимым делом и увидел, что его идеи и экспериментальные разработки спасают жизни безнадежно больных людей. А сегодня трансплантация стала пусть и довольно сложной, но вполне обыденной медицинской манипуляцией. Во многом благодаря нашему гениальному ученому-физиологу Владимиру Петровичу Демихову. Сегодня в России проживает более 23 тысяч человек, которым пересадили донорские органы. И вот только в прошлом году у нас в стране сделали больше 3000 пересадок. Каждая вторая – это пересадка почки. Каждая шестая – печени. Каждая восьмая – сердца. А вообще каждый год в мире проводят 150 тысяч операций по пересадке органов. Правда, это покрывает лишь 10% глобальной потребности. Думаю, Владимир Петрович Демихов был бы доволен такими результатами. Что там будет с пересадкой головы у Брейнбридж, я не знаю. Но для меня их заявления стали лишь поводом, чтобы напомнить вам о выдающемся русском физиологе и хирурге Владимире Петровиче Демихове, отце трансплантологии, которому в этом году исполнилось бы 110 лет.
1: Театр у микрофона представляет.
2: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
3: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
1: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
4: Фадейка! Где ты? Где ты?
5: Ох, как тихо, до звона. Это так звенит ужас.
1: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
6: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
3: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
6: Наверное, не очень верю.
1: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
3: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
1: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
0: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
1: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
1: Радио России. Главное радио страны.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны.
9: освобождение от земельного налога, налоговые каникулы на период прохождения службы, компенсацию оплаты услуг ЖКХ, льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Трудности, которые создают для России на топливном рынке, временные, заявил Владимир Путин. Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Артельная и Благодатная. Более 960 миллионов рублей направили в этом году в Северной Осетии на реализацию нацпроектов в сфере здравоохранения. Далее подробно. Трудности, которые создают для России на топливном рынке, временные. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике, заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам главы государства, бюджет в июне был исполнен с профицитом в 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов. Как отметил Путин, необходимо обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом.
2: Нужно в этой связи, конечно, обеспечить дополнительную поддержку субъектной федерации и бюджета, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и муниципалитетов. И, конечно, чтобы продолжить реализацию программ развития на местах. По инициативе «Единой России» в июне было принято важное решение. Срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам перенесен с текущего 2026 года на 2030 год. Это означает, что в распоряжении регионов только в текущем году появляется дополнительно свыше 100 миллиардов рублей.
1: Владимир Путин также привел оценку Минэкономразвития. ВВП России, согласно этим данным, в мае рос скромными темпами, но все-таки находился в позитивной зоне – 0,3%. А всего за первые пять месяцев текущего года прирост составил 0,2%, сказал президент. Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты «Артельная» и «Благодатная». О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированию механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районе Орехово и Юрков. Уничтожено более 50 военнослужащих, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Минобороны России опубликовала видео ударов беспилотниками «Герань» по четырем морским судам и одному «Балкеру» ВСУ, используемым для доставки грузов военного назначения в Черном море и в порту Черноморск. Согласно сообщению российского оборонного ведомства, на опубликованных кадрах объективного контроля показана серия ударов с применением БПЛА «Герань-4» по четырем морским судам типа «Сухогруз» и одному судну типа «Балкер» в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В Минобороны России отметили, что в результате ударов все цели поражены. Глава израильской службы внешней разведки Моссад Роман Гофман две недели назад в ходе поездки в Вашингтон встречался с высокопоставленными сотрудниками администрации президента США Дональда Трампа, передает CNN. Гофман поделился разведывательной информацией по Ирану о горе Пикас, уране и экономике, сообщает телеканал со ссылкой на источник. CNN отмечает, что за комментариями обратился в Белый дом, в то время как в ЦРУ ситуацию отказались комментировать. Гофман, выходец из Белоруссии, возглавил Моссад в начале июня. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени американские военные нанесут удары по горе Пикас, под которой, предположительно, находится ядерный объект. В МИД Ирана заявляли, что вопреки утверждениям США, под горой Пикас ядерного объекта нет. В свою очередь, командование вооруженных сил Ирана предупредили, что такой удар спровоцирует расширение вооруженного конфликта стран. Удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и по сотрудникам Валберис – это акт международного терроризма, заявила глава компании Татьяна Ким. Она подчеркнула, что все склады застрахованы, но текущие страховки исключают террористические риски и атаку БПЛА.
4: Мы обратились в органы государственные для того, чтобы помочь разработать меры, но на самом деле непосредственно прямо уже на следующий день после первой атаки многие министерства уже сами выходили на связь и предлагали какие-то меры. А вот буквально сегодня мы разговаривали с одним из ведомств, ну, это ФНС, вот, по поводу того, что, возможно, будут разработаны меры по облегчению, так скажем, налогов для пострадавших предпринимателей. Не в плане, что их отменят, а в плане того, что там, возможно, будет предоставлена, ну, какая-то там отсрочка и так далее. По кредитам я уже сказала, что, да, к нам... предложение, во-первых, наш банк, соответственно, разработал все меры поддержки для предпринимателей, мы их уже анонсировали, и вот ВТБ и Сбербанк тоже предлагают там льготные финансирования для наших селлеров. Что касается безопасности товаров, ну, опять повторюсь, как бы страхование не предусматривает сейчас просто на законодательном уровне возможность страхования от таких случаев. Но мы тоже сейчас выступили с инициативой для того, чтобы рассмотреть возможность, чтобы были разработаны другие, ну, как скажем, допущения там для страховки в таких случаях для наших продавцов. Ну, для наших продавцов, в принципе, для любого бизнеса.
1: Более 960 миллионов рублей направили в этом году в Северной Осетии на реализацию нацпроектов в сфере здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания по реализации мероприятий государственной программы развития здравоохранения и профильных федеральных проектов. Кроме того, для нужд медицинских учреждений республики закупят 11 единиц автотранспорта. Планируется капитальный ремонт врачебных амбулаторий, предусмотрено и создание 8 объектов первичного звена здравоохранения. Речь идет о приобретении, монтаже и установке фельдшерских пунктов в селах, а также врачебных амбулаторий в станицах. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московская «Динамо» выставила на трансфер нападающего Эль-Мегди Маухуба. «Динамо» предлагает клубам купить форварда за 3,5 миллиона евро или взять в аренду. Причина в нарушении режима. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. «Спартак» прислал официальное предложение по трансферу нападающего мексиканского «Леона» Федерико Виньеса. Об этом «Спортэкспрессу» сообщил агент футболиста Даниэль Гутьеррес. «Мы находимся в процессе переговоров. Футболист согласен.

0: розыгрыша второй лиги дивизиона Б чемпионата России и Кубка страны из-за финансовых проблем. Напомню, 30 июля Иркутск должен был сыграть в гостях против Читы в первом раунде пути регионов Кубка страны. Водное поло. Женская сборная России в полуфинале Кубка мира, который продолжается в Сиднее, сыграет со сборной Испании. Напомню, в четвертьфинале наша команда, которая выступает на этом турнире с флагом и гимном, уверенно победила действующих чемпионок Европы сборную Нидерландов со счетом 11-6. Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP 500 в Вашингтоне, который пройдет с 27 июля по 2 августа. Причины не уточняются. Напомню, ранее Медведев сообщил о прекращении сотрудничества с тренером Томасом Йоханссоном. Почтовая марка, посвященная памяти легендарного футболиста и тренера Никиты Симоняна, введена в обращение в Армении. Об этом сообщает пресс-служба компании «Армпочта». Тираж составляет 10 тысяч экземпляров. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 23 июля, в Казани плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, ливень, гроза. В Сочи плюс 26, плюс 28, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, днем в столице плюс 21, плюс 23.
2: Театр у микрофона представляет.
3: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
4: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
2: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
5: Фадейка! Где ты? Где ты?
6: Ох, как тихо. До звона. Это так звенит ужас.
2: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
7: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
4: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
7: Наверное, не очень верю.
2: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
4: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
2: «Оранжевый портрет с крапинками». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
8: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
2: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
9: Мы снова с вами для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня, очень насыщенного событиями в программе «Наше время» на Радио России. Сейчас коротко расскажем вам о том, чему будут посвящены наши темы предстоящие. Ну и напомним, что есть мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно писать. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем вас. Игорь, здравствуй.
10: Здравствуй, Оля, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Будем сегодня говорить о новых ударах по Ирану, о совещании по экономическим вопросам, которое состоялось у Владимира Владимировича Путина, об ударах по Wildberries, да, вот это так уже какая-то отдельная прямо история, о ситуации в Крыму, которая очень непростая, но и ситуация в Ялте, которая, к сожалению,

0: сожалению, тоже не радует. Начинаем.
1: Наше время.
2: Беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом в Ялте. Пострадали 17 человек, трое в тяжелом состоянии. Сделано это было целенаправленно. Ударили по многоквартирному дому, военных и энергетических объектов, рядом с которых вообще нет. В многоэтажке произошло частичное обрушение фасадной части, а также выгорело 7 квартир. Сегодня вот что пишет советник главы Крыма Ольга Курлаева. Сегодня ночью вражеский БПЛА ударил во многоэтажку в Ялте. В результате возник сильный пожар. Трое ялтинцев находятся в больнице в тяжелом состоянии. Другим обратившимся оказывается медицинская и психологическая помощь. Ну вот это вот тема нашего разговора первого будет.
0: Ну и у нас Ольга Курлаева как раз будет на связи сейчас, как я понимаю, правда? Да, здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте, Ольга.
3: Да, здравствуйте, ну, да, я помощник главы Республики Крым, не советник, да, но это да. Нюансы, у каждого свои, будем так говорить, должности. А если, да, у нас сегодня была сложная достаточно ночь, как, впрочем, уже и месяца полтора мы живем в таком состоянии, когда противник... Ну, как сказать, противник, враг, настоящий злой, беспощадный враг, терроризирует мирное население то одним, то другим способом, по сути, испытывая на крымчанах новое оружие, новые виды вооружения, то есть беспилотники различных модификаций, те, которые дотягиваются до именно до Крымского полуострова. Поэтому вот сегодня ночью у нас остались без света ЮБК. Это Алушта, Ялта, Газпром, Массандра и другие населенные пункты. Вот поэтому сейчас идет переподключение, восстановление электроэнергии, подачи. В общем-то, как бы сложная ситуация с энергоснабжением остается и на западе полуострова, и на востоке. Немного проще в центральной части, но тоже, в общем-то, можно сказать, что отключение электроэнергии есть везде, на всем полуострове, да, будем так говорить. А не графики здесь невозможно вести, потому что действуют наши электрики Крымэнерго, они действуют по ситуации, оперативно пытаясь перегрузить сети, переподключить. Поэтому мы не называем время подачи электроэнергии, потому что делается все вот исходя из ситуации, в том числе и оперативной, которая сейчас находится на полуострове. Мы ее не скрываем. Это принципиальная позиция главы Республики Крым говорить о том, в каком состоянии сейчас находится, собственно, и небо, и земля, и сам полуостров.
0: Ольга, ну вы, как понимаем, принципиальная позиция главы Республики Крым Сергея Аксенова еще и помогать своим. И две недели назад вы, власти Крыма, ну, разработали комплекс мер поддержки крымских предпринимателей в условиях режима чрезвычайной ситуации. Это и отсрочка платы за землю, и льготные микрозаймы, и другие механизмы. Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста.
3: Да, действительно, в Республике Крым с 26 июня введен режим чрезвычайной ситуации. Это именно сделано для того, чтобы упростить работу чиновничьего аппарата, да, именно чтобы региональные власти могли легко взаимодействовать с муниципалитетами и в то же время с федеральным центром, избегая вот этих вот бюрократических проволочек и легко получая деньги на те или иные нужды. В первую очередь надо сказать, что введена мера поддержки граждан, жителей, которые более 48 часов находились без света. Это большая часть северного Крыма, восточный Крым, восточная часть полуострова. То есть им положена компенсация в 15 тысяч рублей на каждого члена семьи. Дальше введены такие меры поддержки. Это банки, первые, кто откликнулись на помощь, это кредитные каникулы. Крупные банки организовали крупные каникулы, да, вот, но каждому клиенту Подход индивидуальный. И что же касается поддержки малого и среднего бизнеса, то это действительно беспрецедентные меры, и делается это по поручению главы Республики Крым. Он вникает во все сферы жизнедеятельности полуострова, сам ездит сейчас по районам, которые пострадали от ЧС сильнее всего, и смотрит, как работает весь чиновничий аппарат. По результатам будут сделаны выводы, и я процитирую Сергея Валерьевича: тот, кто остался в стране и попытался отсидеться, не найдет работы в Крыму. Не то, что говоря уже о построении какой-то карьеры. Итак, если говорить о помощи предпринимателям и промышленникам, это и увеличение общего размера субсидий на возмещение затрат на сертификацию продукции промышленности и промышленных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Эти деньги можно также потратить на приобретение альтернативных источников электроэнергии, да, альтернативных источников энергии. Это солнечные батареи или генераторы, да, у нас сейчас крупные торговые сети, аптеки, то есть работают на генераторах, на собственных генераторах, отпускают продукцию, и у них работают и морозильные камеры, и, собственно, работают кассу. Также предоставлены отсрочки по погашению основного долга, снижены процентные ставки по программе пополнения оборотных средств, введены новые стандарты финансирования. Также есть возможность реструктуризации задолженности по действующим договорам. Вот. Сокращение срока рассмотрения заявок. Ну и самое главное, наверное, для индивидуальных предпринимателей, это установление снижения арендной платы на муниципальное имущество и республиканское, да, вот на 70%, то есть по действующим договорам, аренды, заключенным до 1 июня 2026 года. Вот как бы заключать какие-то новые документы не надо, это все здесь пересчитывается автоматически. Еще одна мера поддержки – это отсрочка платежей за землю по договорам аренды за период с 1 июля до 1 ноября тоже будет отсрочка. То есть вот такая вот поддержка. Плюс я хочу сказать, что с каждым предпринимателем, с каждым промышленником здесь общаются индивидуально, и каждому свой подход, потому что Крым — это одна большая семья, и здесь все друг друга знают, и это большая беда, которая пришла в семью, и с которой справиться. Да, и хотелось бы сказать, конечно, огромное спасибо всем службам, которые сейчас обеспечивают жизнедеятельность полуострова, круглосуточно работают, спасают, и спасателям отдельное спасибо, которые сегодня всю ночь, в общем-то, помогали людям в Ялте, потому что эвакуировали 350 человек из этой многоэтажки, 11-этажки, да, вот, потом проводилось обследование, сейчас 6 человек находятся в больнице, 3 из них в тяжелом состоянии, вот вы сами представляете, какая сейчас идет работа, и о мерах поддержки населения, вот, надо обязательно сказать, вот, будет выплачена компенсация вот этим людям, которые пострадали, чье жилье сейчас пострадало, уже готовятся документы, срочно собираются в срочном порядке. И задача властей всех уровней – помочь этим людям как можно быстрее оформить заявку на выплату компенсации и материальной помощи.
2: Ольга, спасибо. Да, спасибо большое. По поводу выплат, наверное, еще нужно добавить, что Министерство финансов России дополнительно выделяет Республике Крым 5 миллиардов рублей на выплату компенсации жителям, у которых более 200 суток не было электроснабжения. Это получится в размере приблизительно 15 тысяч рублей. Также, что еще нужно отметить, что сегодня разрешили продавать бензин в канистры для того, чтобы могли заправить домашние генераторы и чтобы они работали. Но проблема еще пока, конечно, сохраняется, и пока существует лимит 20 литров горючего. Но и также все говорят, во-первых, поддерживают Крым и очень переживают, и говорят о том, что необходимо поддерживать и малый, и средний бизнес. Как когда-то во времена ковида вводили меры поддержки по всей стране, и будет честно, если крымский бизнес будет освобожден, ну, например, на год от выплаты процентов по кредитам, если какую-то часть выпавших доходов государство компенсирует. компенсирует. Потому что люди когда-то поверили в русский Крым, вложили деньги, развивались. И это все не менее важно, чем большие политические решения. Потому что развитие Крыма – это во многом те самые инвесторы, местные из других регионов, которые своим трудом создавали образ этого самого региона и поднимали его привлекательность. И сейчас просто оставить людей один на один с ситуацией, дескать, разбирайтесь сами, это очень-очень неверно. Благодарим за комментарий Ольгу Курлаеву, это помощник главы Крыма, и переходим к следующей теме.
1: Наше время.
0: А противник атаковал склады «Вайлдберрис» в Краснодарском крае. Пострадало двое мирных жителей. Напомним, что в ночь на 20 июля Украина провела массированную воздушную атаку. В Московской области удары, в том числе, вновь пришлись по складам российского маркетплейса «Вайлдберрис» в поселке Каледино и в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Ну а вот дальше стало известно, что с 21 июля «Вайлдберрис» останавливает ночную работу складов Подмосковья из-за БПЛА. Сотрудникам пообещали организовать специальные ночные и утренние трансферы. Ну, а что касается последнего удара по Краснодарскому краю, два пожарных поезда и вертолет Ми-8 задействованы были в тушении пожара, возникшего на складском комплексе в Краснодаре в результате новой атаки украинских беспилотников.
2: Угрозы распространения огня нет уже. Планируется потушить возгорание до конца суток. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Ну и, к сожалению, одна девушка скончалась после этой атаки. Вот это произошло уже после ее госпитализации, не смогли спасти. Но и очень важно сказать, что вот этот вот удар по Вайлдберрис, а помните, мы позавчера говорили в нашем эфире и очень подробно обсуждали, зачем, почему это происходит, почему именно эта цель выбрана. Это же все не случайно. Ну, во-первых, нам эксперт тогда сказал, что склады очень хорошо горят, потому что там много всего такого, что легко воспламеняется. И очень быстро сгорают. И точно так же это расшатывает ситуацию изнутри. Это похоже на ситуацию с бензином, когда наш враг пытался вызвать внутреннее недовольство. Но в данном случае это, наверное, даже еще хуже, потому что автомобиль есть далеко не у всех. И люди, которые ездили на трамвае, ездили на автобусе, они не почувствовали на себе этот бензиновый голод. А что касается товаров народного потребления, то ими пользуются все. И это не то, чтобы прям какая-то вот беда. Ну, хорошо, не пришли там тебе босоножки или детские носочки. Но это вызывает массу неудобств.
0: Раздражение это вызывает.
2: Это вызывает раздражение.
0: И деньги все-таки потрачены часто. Не самые... не лишние, как говорится.
2: Ну и более того, практически, наверное, у каждого найдется либо знакомый, либо родственник, который пытается зарабатывать через малый и средний бизнес. И именно поэтому, между прочим, люди объединились, потому что уже в соцсетях проходит флешмоб, и люди выкладывают фотографии, скриншоты своих корзин с Wildberries и таким образом поддерживают. Причем таким образом они поддерживают не государство, таким образом они поддерживают людей, таких же, как они, которые очень пострадали в этой ситуации, которые занимаются этим бизнесом, и которые не какие-то там невероятные богачи. Они просто зарабатывают на жизнь себе и своим семьям. Вот давайте еще раз обсудим, почему вот этот инструмент задействован нашим врагом и как долго он может быть использован. Возможно, мы что-то еще упустили из важных моментов. Попробуем уточнить у нашего эксперта.
0: С нами аналитик-международник, технолог-инфовоин Мария Дубовикова. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, коллеги.
0: Мария, скажите, что все другие аргументы, ну, назовем это словом аргументы, инструменты, может быть, так закончились, что перешли на удары по маркетплейсам?
4: Ну, здесь на самом деле это не просто удары по маркетплейсам, это удары, еще же произошли удары по инфраструктуре Мираторга, то есть это уже явная системная работа по тылу, которая, в частности, включает в себя... Это удары по гражданской инфраструктуре, это подрыв продовольственной безопасности, логистики, потребительских привычек, да, создание искусственных дефицитов, нарушение привычного образа жизни. И все это, конечно же, сопровождается и будет сопровождаться психологическими операциями, информационными вбросами с целью раскачки общего настроения в стране, населения. Как это, распространение панических настроений. И все это делается именно исключительно для дестабилизации. Нужно понимать, что противник понимает прекрасно, что на поле боя одержать победу он не может, поэтому он переносит основное поле боевых действий в тыл. в частности, это с единственной целью, это раскачать, в принципе, это историческая такая практика Запада, любимая, это побеждать Россию не в честном бою, а подрывая, пытаясь подорвать изнутри.
0: Мария, но она ведь никогда не заканчивалась удачей, вот эта практика.
4: Ну, я бы не сказала. У нас есть пример крушения Советского Союза, у нас есть пример падения нашей Российской империи, поэтому все это все тоже было результатом активного действия подрыва изнутри. И, к сожалению, недалеко не всегда нам удается устоять. И здесь очень важно как раз для нашего общества сохранять максимальное спокойствие и понимать, что сейчас он будет очень сильно интенсивно пытаться манипулировать, будет очень много дезинформации, вбросов. Поэтому сейчас особенно важно доверять только официальным источникам, максимально соблюдать информационную гигиену и пресекать распространение деструктивных нарративов.
0: Ну, вообще, вы, конечно, под дых ударили, приведя пример и итогов Первой мировой войны, которая в революцию в России вылилась, и, конечно, распада Советского Союза, который, может быть, начинался с нефтяного кризиса арабских стран. А в итоге и мы пострадали, а потом вдруг еще вот это все добавилось. Конечно, действуют они системно, и не только на узком направлении там российско-украинском. Мне кажется, вот вся та история, которая вокруг закручивается, даже иранских событий, тоже имеет прямое непосредственно к этому отношение, но мы через минуту продолжим наш разговор с Марией Дубовиковой.
2: Мария, задержитесь, пожалуйста, с нами. У нас обязательно сейчас рекламная минутная короткая пауза, после которой мы вернемся и зададим вам еще несколько важных вопросов. Дождитесь, уважаемые радиослушатели, продолжения разговора через 60 секунд.
1: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба-по-контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Наше время.
2: На «Радио России» с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым мы возвращаемся к нашему эксперту. Это Мария Дубовикова, аналитик-международник, технолог «Инфовоин». Вопрос еще вот какой есть. Ведь все-таки, если говорить о «Вайлдберрис», и в данном случае «Вайлдберрис» не звучит как реклама. Абсолютно нет, потому что это все-таки это огромная махина, и это огромная часть экономики страны. Отрицать это бесполезно. Но насколько возможно защищать подобные объекты, ведь они огромные, и, ну, я не знаю, их там не обтянешь, наверное, антидроновой сеткой или как. Вот ваши прогнозы, как долго это будет продолжаться, найдут ли от этого противоядие и как скоро?
4: Здесь противоядие, как в случае с НПЗ, как и в случае с ударами по трассам, это, прежде всего, мобильные огневые группы, которые являются самой эффективной силой этой ПВО. То есть здесь вопрос того, сможет ли компания сам в сотрудничестве с государством обеспечить себе безопасность своих объектов. То есть это, конечно, там не создание какого-то ЧВК, а скорее просто какая-то контрактная работа с Министерством обороны. Здесь, к сожалению, не могу точно правильно как бы это сформулировать, как это должно выглядеть с точки зрения юридической, но МОГИ, да, мобильные огневые группы, это единственная та панацея, которая у нас на данный момент есть. И плюс это героическая, на самом деле, работа нашего ПВО, которая по своей эффективности превышает все существующие ПВО в мире, если мы посмотрим по условно запущенным целям и по количеству сбитий и попаданий, да, условно. Вот. Других, к сожалению, панацеи у нас на данный момент нет.
0: А вот на ваш взгляд, Мария, вообще компании, бизнес, они почувствовали необходимость своего участия в защите своих интересов или еще по-прежнему продолжают на государство только надеяться? Потому что разные противоречивые сигналы поступают из бизнес-среды.
4: Здесь очень много сильно зависит от конкретных руководителей, от конкретных компаний, потому что есть те, кто максимально включается и в защиту своих объектов, и понимание того, что государство не может обеспечить просто все. Поэтому здесь очень важный момент, что стабильность государственной системы, она лежит не только на самом государстве, но и на людях. Потому что государство – это прежде всего мы с вами. Это люди, которые работают. Это страна – это зона в том числе нашей ответственности. И когда к этому постепенно начинают приходить, это очень здорово. И к этому действительно приходят многие. Я уверена, что и Wildberries к этому, если уже не пришло, то постепенно придет. Потому что других вариантов нет. Потому что это наше общее дело, это наше общее... Наш общий дом, наша общая родина, которая требует защиты, и все, что мы в ней, за ней делаем, это тоже требует защиты. В том числе это зависит и от нашей активной работы, активного взаимодействия и обеспечения безопасности.
2: А вот этот вот флешмоб, который мы упомянули, на ваш взгляд, о чем он говорит? Мы свою трактовку дали, но хотелось бы услышать вашу.
4: Нет, ну, безусловно, во-первых, подобные флешмобы, вообще все, что завязано на позитив, на укрепление, на единство, это очень здорово, это просто можно только порадоваться за то, насколько у нас классные, как у нас замечательные люди, которые не остаются равнодушными и поддерживают друг друга.
2: И причем разных национальностей.
4: Абсолютно, потому что это как раз говорит о том, что мы едины, мы сильны, и мы выстоим, несмотря ни на что, потому что наши силы абсолютно в единстве, умение друг друга поддерживать, и именно как бы укрепляя взаимодействие друг с другом, мы становимся еще более сильными и сплоченными, значит, непобедимыми.
0: И хочется еще немножко о прямом участии, а не только о творческом участии в борьбе с врагом. Просто хочется напомнить нашим слушателям, а может быть, вы меня сейчас поддержите тоже каким-то примером. Вот мы же читаем, мы смотрим там фильмы про войну, читаем книги и помним, как, например, в той же Москве женщины и дети там на крышах и в Петербурге на крышах тушили те же самые зажигалки, так называемые зажигательные бомбы, да, которые там они падали и должны были начинаться пожары. Это очень сравнимо как бы с беспилотниками, но только немножко другая эффективность. Так вот, никто же не задавался вопросом, а почему тут не военные у нас на крышах, а мы? Потому что все понимали тогда, что вся война, вся страна воюет с врагом. И вот, мне кажется, сейчас эти вызовы, которые враг предлагает, да, они должны нам об этом напомнить, и мы тогда победим еще быстрее. Согласны с этим, Мария?
4: Я согласна, но, к сожалению, как бы немножко другая реальность, и есть все-таки Министерство обороны, которое отвечает за обеспечение именно противовоздушной безопасности, противовоздушной обороны, и, к сожалению, каждый не может стать МОГом, вооружить себя пулеметом и защищать свои объекты. Поэтому это должно быть скоординировано. То, что реально могут сделать люди, да, то, что реально могут сделать люди, это обеспечить информационную оборону страны, в том числе создавая позитивный, объединительный такой контент, который будет транслировать правильные смыслы и посылы, которые позволят нивелировать любое психологическое воздействие противника и распространение панических настроений. Вот это будет самое классное, что могут сделать наши соотечественники.
0: Спасибо. Да, у нас сегодня будет еще одна как раз тема, которая одна история, которая расскажет о том, в которой мы расскажем о том, как простой рядовой гражданин может помочь сейчас сегодня своей стране. А с нами была аналитик, международник, технолог «Инфовоин» Мария Дубовикова. Говорили о том, как вся страна сплотилась вокруг проблем Wildberries, казалось бы, да, частной компании. Но вот оказывается, мы вместе и в таких ситуациях. К следующей теме переходим.
1: Наше время.
0: Совещание по экономическим вопросам провел президент, и состояние экономики России, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчиво, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию. И трудности на топливном рынке носят временный характер, и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику, сказал президент. По оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос, находится в позитивной зоне 0,3%, а в целом за 5 месяцев месяцу текущего года прирост составит 0,2%. Федеральный бюджет в июне был исполнен даже с профицитом. С нами кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Михаил Кимович, ну, оно такое не было, не фанфары звучали, и когда президент встречался, проводил это совещание, но, тем не менее, был такой заряд позитива дан. Но это же ведь не пропагандистский позитив, а объективная ситуация, она ведь такова, как о ней рассказывал президент?
6: Ну, в целом, да, потому что, ну, особенно если сравнивать с весенним периодом, когда у нас и бюджет сводился с минусом, и вообще дефицит бюджета наращивался, и он достаточно большой. Тут, кстати, я должен по поводу бюджета пояснить, что речь идет не о таком бюджете общем, который накапливается за год, а именно вот бюджет, который на этом самом июньском отрезке, то есть соотношение прихода и ухода из бюджета расходов, вот именно они дали 196 миллиардов прибыли, профицита. Но это хорошо, естественно, это плюс. Вот, это и вот по сравнению с отрицательными показателями весны, то, что мы перешли в плюс, это, естественно, позитив. Вот, и, в общем-то, можно сказать, какой еще позитив заметить. Конечно, то, что растут доходы бюджета вообще в принципе. И я бы отметил, что, несмотря на то, что, конечно, сильной достаточно критике подвергался вот этот налог на добавленную стоимость, вот, в 22%, вот, он, наконец, с 20 до 22 был повышен, но он, наконец, надо, чтобы был капитал, то есть цикл производственный как бы завершился, и вот тогда, ну, многие говорили, что вот в первом квартале еще ничего не заметно, но там и заметно-то ничего не могло быть, потому что кругооборот должен был совершиться. Вот он совершился, и, в общем, у нас вот налог на добавленную стоимость принес, ну, почти 22% дохода увеличения по сравнению с прошлым годом. То есть все-таки вот это вот увеличение было, то есть он сработал, правильная мера. И, конечно, очень хочется отметить то, что увеличились не нефтегазовые доходы. Нефтегазовые – это не фокус, а вот не нефтегазовые доходы – это вот очень, конечно, здорово, причем они увеличились почти на 25% по сравнению вот с прошлым годом.
0: Михаил Кимович, Кимович, ну вот еще из уст президента прозвучала и информация о том, что выросло и кредитование. При том, что за весь этот период времени, последние пару лет, Центробанк наш подвергается критике со стороны субъектов предпринимательства. В то же время, вот, может быть, его осторожная политика дала эффект все-таки?
6: Хотя... Да нет, это... Нет, нет, это не осторожно, это политика. Тут вот не сталкивайте меня в это, потому что сейчас пойдет с моей стороны, может быть, достаточно жесткая критика, а ее нам сейчас она не нужна, как вы только что сказали. Мы должны рождать позитивные мнения. Вот. И кредитная активность росла в том плане, что растет, это относится к льготному кредитованию, к субсидируемому кредитованию. Иногда просто, иногда спешат закрыть. Кстати, вот это то, что ужесточение по поводу семейной ипотеки.
0: Ну, говорят, вот что ипотека. Вот были... Говорят, что ипотека, да, тоже растет.
6: А потому что стали спешить, потому что разнес информация о том, что критерии семейной ипотеки будут более жесткими, и поэтому люди, которым она нужна, и которые сейчас еще имеют на нее право, вот они спешат ее оформить. Вот все в экономике, понимаете, все имеет объяснение. Не просто цифра, а надо смотреть, что за цифрой стоит. Так что давайте тут сейчас кредитование отложим, и тем более, что кредитование, в общем-то, тут президенту неправильно подсказали, что, конечно, тянет у нас очень важная и вообще в каждой экономике рыночную очень важную роль играет спрос. Ну, он вот связал кредитование со спросом. Конечно, там в экономике все можно связать друг с другом, но имеется в виду не тот спрос, а имеется в виду, что вытягивает спрос или промышленный спрос. или спрос потребительский. А вот на потребительском рынке и со стороны потребительского спроса у нас, к сожалению, не все хорошо. Вот, особенно потому, что инфляция у нас никуда не девается. Наоборот, инфляционные ожидания возрастают. Вот если в июне были цифры 12,4% инфляционные ожидания, правда, это такой очень мутный показатель, которым Центральный банк любит оперировать, а в июле он вырос до 14,7%.
0: Ну, тоже, это инфляционные ожидания. Как вы правильно сказали, мутный, потому что откуда ожидания?
6: Он мутный абсолютно. Да, Теоретически я вам могу объяснить, откуда он есть. Он есть у Кейнса, только никакого отношения не имеет к тому содержанию, которое в него
0: давайте
6: укладывает Центральный банк.
0: Давайте уже наших слушателей кейнсианством не пугать и не путать. Но все-таки, вы знаете, честно говоря, мы все-таки не пропагандистская радиостанция, довольно объективная радиостанция, и при этом должны отметить, ну, так или не так, но в целом мы не увидели ни пустых полок, мы не увидели ни какого-то вот такого ажиотажа, ну, кроме вот этой топливной ситуации, вызванной совершенно, ну, объективными, если это можно назвать, да, боевые действия, объективными причинами. То есть мы этого не увидели. И это, наверное,
6: тут у меня взгляд тоже очень мрачный на эту самую, потому что у нас каждый год повторяется... Нет, ну а что, да ладно. Каждый год повторяется одно и то же. Вот я специально описал специальную записку для той организации, в которой я сейчас работаю по поводу этой самой ситуации. В прошлом году было то же самое. Бензинщики, назовем их так, они пользуются

0: Мирное соглашение с Россией. Включайтесь завтра на наших утренних коллег, сигнал точного времени, и если будет там что-то интересное, будут итоги, они обязательно будут обсуждать в своем эфире.
1: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов – ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив «6+.»
2: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
1: Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Решили мы поговорить об Иране. Давно мы что-то... Их не вспоминали.
4: Ты что, Оля? Мне кажется, каждую неделю вспоминают.
0: Ну, на этой неделе, по-моему, еще не вспоминали. Еще не вспоминали. Так вот, США намерены нанести удар по новому предполагаемому ядерному объекту Ирана. При этом якобы Иран отчаянно хочет новой встречи с представителями США. Трамп, конечно же, тут опять все вывернул в свою сторону, пока они не готовы к встрече, которая имела бы смысл. Мы не заинтересованы в этом. И он также выразил мнение, что США уже добились большого успеха в конфликте. Даже если бы завтра американцы решили положить конец боевым действиям с Тегераном. Но завтра мы не уходим, до полного завершения еще далеко. При этом Вашингтон-Пост написала следующее. Разведка США признала неэффективность ударов по Ирану. И эти действия вряд ли заставят Тегеран пойти на уступки или ослабить его переговорную позицию. Аналитики разведки также заключили, что страны в настоящее время находятся в неопределенном положении, которых характеризуется как между войной и миром. Они указали, что данная ситуация вызывает тревогу с учетом нарастающей интенсивности ударов, которыми обмениваются стороны.
4: Вообще, конечно, абсурднее и противоречивее комментарии, чем комментарии по иранскому вопросу от Трампа. Мы за все его вот эти годы уже руководства Соединенными Штатами не видели, несмотря на то, что он противоречил практически по всем позициям. Но здесь это, конечно, просто клиника какая-то.
0: Ну и, конечно, попытки вывернуть абсолютно любую самую патовую даже ситуацию, как собственную победу, вот это вот поражает. Да, ну, возможно, этому даже надо и поучиться.
4: Может быть, да. Слушай, мне кажется, у него зато все хорошо с настроением постоянно. Он не нервничает.
0: Только никогда проигрывает сборная Америки по футболу.
4: Это другое дело.
0: Давай обсудим ситуацию с Ираном, с нашим уважаемым экспертом.
4: Политолог, востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов с нами. Фархад, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Добрый вечер, рад вас слышать, спасибо за приглашение.
0: Взаимно.
4: Да, ну, Трамп прокомментировать это, я не знаю, да, это отдельная профессия.
0: Это, наверное, да, это, наверное, не к политологу, а не к востоковеду, а куда-то ближе к психиатрии.
4: Психиатрии, да. Но, тем не менее, что правда вот в этом наборе противоречивой информации, на ваш взгляд, а что пропаганда?
5: Ну, у нас сказать, что господин Трамп еще накануне заявил о том, что Иран готов к встрече с ним, а сегодня госсекретарь Марко Рубио заявил, что Иран не хочет на самом деле никакой встречи, то есть он опроверг своего же президента. Я, знаете, коллеги, не поленился, накануне посчитал на лентах информагентств, сколько раз Трамп делал подобного рода заявления за последние 3 месяца. 16 раз. И ни разу Иран не подтверждал этих сообщений.
4: Да еженедельно, я понимаю, у него информация, видимо, там по понедельник. Или по средам, да, где-то условно.
5: Ну да, возможно, потому что на самом деле господин Трамп находится в довольно очень сложном положении, и я вам скажу откровенно, может быть, это покажет даже как-то странным, но я все-таки в какой-то степени полагаю, что все-таки президенту Америки большая война с Ираном не нужна. Она нужна глубинному государству, которое поставило Трампа довольно очень неудобное положение из-за мер, которые сам Трамп же и принимал, повышая ставки. И теперь они от него хотят каких-то реальных действий. А этих действий, очевидно, пока Пентагон продемонстрировать не может в силу объективных причин.

0: И поэтому сейчас американцы проводят некую разведку боем. Они ищут сейчас ахиллесову пяту Ирана, за что можно будет зацепиться, и проверяют несколько вариантов. Даже сегодня то ли Wall Street Journal, то ли New York Times опубликовала статью, согласно которой Пентагон вновь призывает Трампа вернуться к так называемому плану А, подразумевающий свержение режима в Иране. Хотя мы с вами прекрасно понимаем, что это практически невозможно, но тем не менее американцы считают, что даже если доля процента существует, шанс на это, почему бы им не воспользоваться, хотя это абсурд. Но на самом деле этот сумбур, он происходит в силу того, что американцы просто не понимают, куда двигаться дальше. Да и в Иране, на самом деле, все тоже не так однозначно, как кажется. Экономическая ситуация в стране остается довольно сложной. Есть проблемы, кстати говоря, с электрификацией. Известно, что американцы за последние недели очень сильно носили удары по электростанциям в Иране и пытаются всяческим образом отрезать важнейший иранский портовый город Бендер-Аббад, который омывается водами Армузского пролива, от всего Ирана. Хотя логистика иранскими властями была быстро установлена, но, тем не менее, иранцы считают, американцы считают, что все равно эти удары наносить дальше нужно. И потом надо сказать, что Израиль продолжает свою игру вести в Белом доме и настаивает на том, чтобы Трамп вернулся к массированным ударам. Сейчас просто Америка к ним не готова. Я полагаю, что полномасштабная война, в полном смысле этого слова, которое можете себе представить, начнется после промежуточных выборов в Америке, то есть где-то в конце ноября, ну, поздней осенью. Сейчас говорить о полномасштабной войне, я думаю, не приходится, потому что и Америка не готова к этому, и, в принципе, все равно переговорщики в лице Катара и Пакистана свою работу ведут.
1: Фархад, а вот второго подхода к снаряду, когда будет в очередной раз заявлено, но все-таки мы договорились, что начинаем там, ну, новый раунд переговоров, и Иран тоже это подтвердит. Возможен ли такой второй подход к снаряду до промежуточных выборов?
0: Возможен. Опять-таки, все зависит от того, насколько стороны будут более гибкими в процессе принятия решений. Я вам скажу откровенно, что я жду, на самом деле, завтрашнюю встречу главы российской дипломатии Сергея Викторовича Лаврова с Марко Рубио, потому что многие сейчас на Ближнем Востоке отмечают, что, возможно, в рамках этой встречи, а я думаю, что почему бы даже и нет, тема Ближнего Востока могла бы быть поднята, потому что известно, что американцы ведут диалог с Россией ведь не только в вопросе Украины и Европы, а на самом деле огромное количество нюансов есть, которые Америке нужно обсудить с Россией, в частности, иранский вопрос. И Ближний Восток, и Латинская Америка, и Азиатское, Африканское направление. Так что, возможно, и Россия сможет со своей стороны посодействовать тому, чтобы сейчас градус эскалации был вновь пошел на спад в какой-то степени. Так что я не исключаю, что, может быть, на какое-то время ситуация может быть улажена, но опять вновь вернется к на повышение ставок, потому что, опять-таки, есть фактор глубинного государства, это уже не конспирология на самом деле, а реальность какой-то, в смысле слова, которая будет оказывать очень серьезное давление на Трампа, тем более в преддверии промежуточных выборов.
1: Фархад,
0: да, Трамп может... Да,
1: да, но есть ведь выбор, вернее, факторы Израиля еще.
0: Да, да, да, естественно. Бениамин Нетаньяху, я до этого как раз то, что и отметил, Бениамин Нетаньяху свою игру продолжает вести, у него тоже выборы, как известно, на носу, и ему нужно какие-то результаты показывать. Нетаньяху тоже, на самом деле, давит его ультраправый кабинет в лице Бецалеля Смотрича, министра финансов, и Тамара Бен-Гвира, министра нацбезопасности Израиля, который прямо говорит израильскому премьеру, мол, если ты не хочешь полного провала на выборах и хочешь, чтобы мы дальше чтобы сформировали коалицию, делай то, что мы считаем нужным. А если этого делать не будешь, значит, проигрыш себе на выборах обеспечен. А в случае проигрыша Нетаньяху, как известно, над его головой висят два уголовных дела по очень серьезным обвинениям, значит, политическая карьера Нетаньяху будет довольно незавидной. Поэтому ситуация сложная для и израильской стороны, с одной стороны, которая понимает, что сейчас вести войну они не смогут в полном объеме. Хотя есть предположение, что они сейчас вот через некоторое время начнут наносить удары. Но, значит, и американцы к этим ударам подключатся. То есть сумбур. Этот сумбур, который до сих пор, из которого американцы явно хотят выйти, но просто не знают как. Лицо-то сохранить тоже надо, ну, а Израилю терять нечего.
1: У нас где-то минутка, а вот смотрите, да. Вы сами сказали о том, что будет обсуждаться эта тема, скорее всего, на встрече Рубио и Лаврова, а мы вообще, да, по идее, имеем сейчас какие-то рычаги в руках, которые могут, ну, помочь американцам, например?
0: Минуту. Но, во всяком случае, американцы прекрасно понимают, что у России есть очень тесные связи с Ираном на дипломатическом, политическом уровне. И, во всяком случае, Иран прислушивается к позиции России, весь Ближний Восток прислушивается к позиции России. Недаром постоянные контакты у нашего руководства с арабскими коллегами, монархиями залива. И американцы-то прекрасно знают. Поэтому я думаю, что у России как раз-таки есть очень серьезные возможности. Главное, чтобы американцы и иранцы согласились с тем, чтобы мы могли бы выступить в качестве посредников. Но иранцы согласны. Мяч на стороне американского поля.
1: Да, возможно, возможно.
2: Я думаю, что мы будем завтра следить за итогами этой встречи и уделим хотя бы несколько минут нашего эфира. Поговорим, чем закончится встреча нашего министра иностранных дел. Ну, а нашего эксперта мы благодарим за комментарий. Очень интересный политолог, востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов был с нами. Сейчас у нас будет небольшой перерыв. И помните, мы говорили, когда тема у нас была про Вайлдберрис, про то, как защищать вот такие вот крупные объекты. И очень интересная у нас будет тема, которая откроет следующий час, когда мы вернемся сразу после новостей. Она будет про Барс Москва, так называется добровольческое подразделение, бойцам которого предстоит обеспечивать защиту столичного неба от вражеских беспилотников. Там побывал наш коллега Иван Волонихин. Все подробности сразу после новостей. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь.
3: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
4: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
3: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда.
5: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
7: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
8: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
7: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
10: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
11: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
12: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластинок Мишель Дегуичелло, супергруппы Dinner Party, Криса Маккарти, Кристиана Уикса, Джорджа Гарзона, группы New York Voices, а также одно из произведений с нового альбома Московского джазового оркестра и вокалиста Алана Харриса.
5: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска.
13: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
14: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
13: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
14: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
13: Громче звук. Это только начало.
14: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
13: «Восьмая нота». Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Еще два населенных пункта, Артельная и Благодатная, в зоне спецоперации, теперь под контролем российских подразделений. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Три танкера не смогли пройти Ормузский пролив заминированным южным маршрутом. Один из них подорвался и загорелся. Далее подробно. По информации Минобороны, войска группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Благодатная Запорожской области. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Артельная Харьковской области. Подробнее о результатах работы этой группировки сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Артельная Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Рубежная, Новоалександровка и Черноглазовка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Могрица, Краснополье и Храповщина Сумской области. ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», боевую машину реактивной системы залпового огня «Верба» и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Взрывы вновь прогремели в Одессе, сообщает украинский телеканал «Общественное» на фоне воздушной тревоги в ряде областей. Телеканал уже сообщал о нескольких взрывах в Одессе ночью в четверг. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областей. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Открывая его, президент назвал устойчивым состояние ключевых отраслей российской экономики. По его словам, перезапуск инвестиционного цикла в России является на текущий момент важнейшей задачей. Этот вопрос станет предметом обсуждения на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в августе.
3: Подчеркну еще раз, именно на долгосрочные цели нужно ориентировать нашу экономическую политику, выстраивать реализуемые меры как на федеральном уровне, так и в регионах и на местах. Как уже говорил, сейчас важнейшая задача запустить новый инвестиционный цикл, стимулировать структурные изменения в отечественной экономике. Некоторые новые решения на этот счет мы сейчас обсудим отдельно. Мы уже говорили о некоторых вопросах. Михаил Владимирович только что заходил, мы с ним еще по некоторым вопросам прошлись перед нашей встречей. А затем в августе на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам продолжим это обсуждение и придем, надеюсь, уверен даже, к определенным договоренностям.
1: Владимир Путин также заявил, что необходимо обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом. Президент отметил, что в первом полугодии текущего года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом, примерно так же, как и в первом полугодии 2025 года. По меньшей мере 2 человека погибли, еще 11 получили ранения в результате ударов США по пограничному переходу Шаламче на границе между Ираном и Ираком. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Исламской Республики со ссылкой на местные власти. По их данным, работа КПП продолжается, пострадавшим оказывается помощь на месте. Три танкера не смогли пройти Ормузский пролив заминированным южным маршрутом. Один из них подорвался и загорелся, заявили в корпусе стражи Исламской революции. 3 нефтяных танкера при поддержке США попытались пройти через заминированный маршрут к югу от Ормузского пролива. После взрыва и возгорания на одном из танкеров 2 других быстро развернулись и ушли, говорится в сообщении телеканала «Пресс-ТВ» со ссылкой на заявление КСИР. В КСИР вновь подчеркнули, что контролируют Ормузский пролив, который останется полностью закрытым, пока США продолжают свои акты агрессии в регионе. а любое судно, которое попытается пройти воздушную артерию без согласования с иранской стороной, ждет та же участь. В Центральном командовании Вооруженных сил США сообщения об инциденте пока не комментировали. Все уехавшие из России предатели и преступники должны думать о том, как предстать перед судом с повинной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, спикер Госдумы подчеркнул, уехавшие за рубеж и вредящие России не являются оппозицией. По его словам, это предатели и преступники.
4: Очень важное решение, которое позволит нам защитить государство от негодяев, которые оттуда продолжают гадить и делают все для того, чтобы нанести вред нашим гражданам и Российской Федерации. Это не только иноагенты, но и экстремисты, террористы, те, кто скрывается за рубежом. Наказание в любом случае их настигнет. Родину предавать нельзя. И человек, родившийся здесь, имеющий здесь корни, должен отдавать себе отчет. Если только он пошел против своей страны, он предал и своих родителей, предков.
1: Напомню, Госдума вчера приняла законы о применении временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания. Дожди в московском регионе прогнозируются минимум на ближайшие 5 дней. Но они будут небольшими и умеренными. За сутки не выпадет более 7 мм осадков. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев объявил имена еще 13 российских фигуристов, которым был присвоен нейтральный статус. На международных соревнованиях смогут выступить Костылева, Дзепко, Стрельцова, Лазарев, Федотов, Фефилова, Валов, Шешелева, Карнаухов, Сажина, Белкин и Дрожина, Тельнов. Ранее нейтральный статус получили россияне Петросян, Двоеглазова, Фролова, Горбачева, Базылюк, Федоров, Довинина и Петров. Теперь новости футбола. Агент Тимур Гурцкая сообщил о том, что нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин хочет перейти в «Зенит». Тема перехода Тюкавина в «Зенит» не закрыта, потому что, как я понимаю, игрок хочет уйти в «Зенит». И одна из основных причин не столько чемпионство, сколько рост в «Зените», который, как он считает, будет выше, чем у него в «Динамо», заявил Гурцкая в выпуске шоу «Это футбол, брат». Бока Хуниорс начала переговоры по нападающему ЦСКА Лусиано. Об этом информируют южноамериканские инсайдеры. Аргентинский клуб сделал устное предложение о переходе форварда на правах аренды. Однако ЦСКА не заинтересован в том, чтобы отдавать Лусиано в аренду. Полузащитник Ильзат Ахметов близок к переходу в «Рубин». Как стало известно «Спортэкспрессу», хавбек находится в расположении казанского клуба и тренируется вместе с командой. Отмечается, что вероятность подписания контракта высока. Водное поло. Женская сборная России вышла в полуфинал Кубка мира в Сиднее. В 1/4 наша команда, выступающая с флагом и гимном, уверенно победила действующих чемпионок Европы сборную Нидерландов 11-6 и за выход в финал 24 июля сыграет с испанками. Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP 500 в Вашингтоне, который пройдет с 27 июля по 2 августа. Причины не уточняются. Напомню, ранее Медведев сообщил о прекращении сотрудничества с тренером Томасом Йоханссоном. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в четверг, 23 июля, во Владивостоке плюс 22, плюс 24, облачно с прояснениями, возможен дождь, гроза. В Красноярске плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Калининграде плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: «Разное время». Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
1: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
2: Понимаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
3: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
4: Все наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
5: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова с вами, готовы продолжать. Еще несколько интересных тем приготовили для вас. Сейчас огласим их список. И тебе слово, Игорь.
7: Москвичам мы напомним о том, что есть такой праздник, День Москвы-реки. И вот об этом празднике поговорим. А со спортивным обозревателем Дмитрием Сухининым поговорим о дне хоккея. Новый праздник появился, президент его установил. И о старте чемпионата мира по фехтованию, где мы будем участвовать уже с флагом и гимном российской сборной. Узбекистан. Новости не самые приятные для Узбекистана. Россельхознадзор ограничит импорт фруктов и овощей. Оттуда узнаем подробности. Ну, а начнем с репортажа нашего корреспондента Ивана Волонихина из центра «Барс Москва». Что это такое, узнаете буквально через несколько секунд.
0: Наше время.
6: А «Барс Москва» – так называется добровольческое подразделение, бойцам которого предстоит обеспечивать защиту столичного неба от вражеских беспилотников. После прохождения медкомиссии и подписания контракта добровольцы изучают теорию, особенности устройства различных БПЛА и методику их уничтожения. После завершения учебы и практических занятий на полигонах бойцы получают специальности операторов, инженеров связи, специалистов радиолокационной борьбы. На вооружении «Барс Москва» находятся самые последние разработки отечественного ВПК. Эти переносные дроны-перехватчики уже по праву считаются неотъемлемой частью единой круглосуточной системы безопасности воздушного пространства всего московского региона. Наш коллега-журналист «Радио России» Иван Волонихин посмотрел, как готовятся и как заступают на боевое дежурство добровольцы «Барс Москва», порасспрашивал их про мотивацию этой службы и подготовил для вас специальный репортаж.
8: Специально для «Радио России».
9: Сцену установили?
10: Так точно.
9: Ну давай, поживее.
10: Время.
9: 3 минуты.
10: Все. Крышку приподними, ценку проверь. Все, закрываем. Трубку, пито снимай, выправляй антенны.
11: Эливоны!
12: Подготовка к запуску дрона-перехватчика – это строгий алгоритм действий, где даже малейшая ошибка или оплошность может привести к сбою. Поэтому навыки отрабатываются до автоматизма.
11: От винта – да! Руки от пульта!
12: Этот комплекс с названием «ЛИС» уже успел зарекомендовать себя в воздушном бою с украинскими беспилотниками. Он хитер и обладает молниеносной реакцией, как и положено рыжему хищнику. Только в лесу он подкрадывается в тишине, а здесь взмывает в небеса с характерным звуком. Нормативы строгие, все рассчитано вплоть до секунды, и для оперативного запуска по цели приходится тренироваться не один день. Поэтому бойцы добровольческого подразделения «Барс Москва» доводят свои навыки до совершенства и в учебных классах, и на полигоне, невзирая на погоду.
11: Все удалось наконец-то.
13: Да, все удалось.
11: Не с первого раза, но получилось.
13: Ну да, что ж, учебный процесс, нормальное дело.
11: Почему такой позывной философ?
13: Да, есть некая склонность к философствованию.
11: А вы здесь как оказались?
13: Я еще зимой ходил в военкомат по поводу того, что не пригожусь ли я для того, чтобы в случае, если организуют ПВО какой-то уже на местном уровне. И военком ответил мне, что пока что ничего такого нет, но записал мои данные и сказал, в случае чего сообщит. И вот в конце мая он сообщил мне, и я, естественно, откликнулся сразу.
12: Несколько десятилетий тому назад, в 80-е, ему уже доводилось служить в войсках противовоздушной обороны. Был кадровым военным. А во времена перестройки пришлось уволиться из рядов советской армии. Работал в коммерческом банке и строительной компании. Теперь вот боец с позывным «Философ» изучает принципиально новые средства поражения воздушных объектов противника.
13: Да, конечно, мы без эмоций не можем существовать, люди. Эмоции всегда существуют. Естественно, есть и злость, и огорчение. Собственно, вот и надеюсь, что и мои усилия в этом деле помогут. И всех ребят вместе. Для этого мы и учимся. И готовы уже, наверное, будем через небольшое время заступить на несение дежурства.
11: Как ваша семья, родные, друзья отнеслись к вашему решению?
13: Да, естественно, они отнеслись с пониманием. То есть понимают, что раз надо, так надо.
11: Здесь вы себя чувствуете частью команды?
13: Да, конечно, безусловно. Инструктора очень толковые, дружелюбные, настроенные на работу, именно на достижение результата, научить добровольцам наших. И ребята все в нашей группе дружелюбные, толковые, всегда подскажут, если нужно, помогут. То есть с этим полный порядок у нас.
12: Один из таких дружелюбных наставников с командным голосом и устрашающим позывным «Хоррор». Впрочем, довольно быстро становится понятным, что не такой уж он и страшный. Терпеливо, иногда по несколько раз объясняет бойцам все нюансы, от которых зависит их будущая служба по охране неба над столицей.
14: Каждому индивидуальный подход. Кто-то усваивает лучше, кто-то усваивает хуже, кто-то лучше усваивает теоретическую часть, кто-то усваивает лучше практическую часть. В любом случае есть различные должности в системе. Непосредственно техник, оператор ручного управления, оператор ВИТИС, АЯУЦ. И у кого уже больше каких способностей на какую должность, так и они отбираются. Человек может плохо летать, но он может идеально знать всю систему, идеально знать всю настройку. Но к выпуску все равно стараемся допускать непосредственно тех, у кого получается и то, и то.
11: Универсалы, так сказать.
14: Универсалов, да. Работа ведется боевая, может произойти все, что угодно на боевой позиции. Любые нюансы нужно купировать. Еще в зарождении, еще когда эти специалисты учатся, сразу они должны больше получать материала, больше нужно получать практической части. И за счет этого, за счет того, что я чувствую себя счастливым, когда я выполняю перехват или учу перехватчиков, за счет этого у меня идет большая мотивация. Я как русский человек, русский воин, я буду бить врага на земле, на воде и в небе. И буду стараться учить на это специалистов.
12: Бойцы «Барс Москва» времени зря не теряют и отправляются латать, чинить дроны-перехватчики, а заодно снова проходят подготовку по теоретической части.
14: По настройке карты ретранслятора все подбили нужные знания. По системе ВИТИС АУЦ.
10: По системе ВИТИС АУЦ еще для закрепления сейчас, когда начнем работать. Первая группа будет работать, вторая группа будет наблюдать, готовиться, в памяти все освежать.
14: Все должны быть вы уверены, что вы справитесь как с должностью техника, как с должностью оператора ручки, так и с должностью оператора ВИТИС и АУЦ. Потому что вы в расчете все должны быть взаимозаменяемы.
10: Просто когда проходили, док на дежурстве был,
14: да.
10: Там наблюдал.
14: Хорошо.
10: Вот, и немножко мимо него прошло, и мы сейчас повторим еще раз.
14: Ангара, давай с доком отдельно эти моменты проработаем сейчас все.
12: Знакомимся еще с одним бойцом добровольческого подразделения «Барс Москва». Позывной «Ангара». Он родом из Сибири. Однако в Первопрестольной живет уже так давно, что считает себя тоже москвичом, ответственным за спокойную жизнь любимого города.
15: Работал на основной работе, но просто вот эта вот сама ситуация, я просто долго ждал, когда создадутся такие отряды для защиты воздушного пространства над Москвой. Как только узнал, сразу же в первых рядах явился военкомат и записался добровольцем. Через 2 дня мне позвонили, вызвали военкомат, явился с вещами, и вот так оказался в «Барс Москва». То есть основная задача была все-таки защитить нашу столицу от вражеских дронов.
16: А по времени сколько?
15: Контракт заключается на 1 год. Дальше можно продлевать. После окончания подготовки заступаем на боевые позиции и занимаемся непосредственно охраной воздушного пространства в столице.
16: Была ли какая-то личная злость на вот эти вот все вражеские беспилотники? Или в момент работы все это откидывается и только трезвые расчеты, холодный разум?
15: Ну, не то чтобы злость была, просто было желание побыстрее освоить всю эту учебную программу на момент последней атаки на Капотню, на МНПЗ просто. Я сам там проработал 2 года, знаю непосредственно.
16: А вот как даже?
15: Так точно, знаю непосредственно изнутри всю эту службу. То есть и видели, когда мы ехали, видели вот это зарево, дым этот. И, естественно, ну не то чтобы злость, но просто было желание побыстрее закончить учебу и побыстрее заступить на боевые позиции, чтобы бороться с этим злом.
12: Небо тем временем дарит еще один неприятный сюрприз в виде проливного дождя. И занятия в палатке продолжаются.
15: Здесь уже вражеская цель, просто на нее наводишь мышь правой. Наводишь и левый 2 раза. Щелкаешь, и все. Захват цели происходит. То есть здесь вот когда я увидел, обнаружил, это уже и картинка будет идти. Если здесь на радаре все это будет как точка, здесь будет картинка. Вот ее когда уже увидел, то есть когда лису ее увидел, нажимаешь 2 раза, щелкаешь по вражеской цели. Между собой всегда между должны собой переговариваться. Всегда. Постоянно взаимодействие должно быть.
17: Каждый чих ваш, любое ваше изменение, какие-то действия в полете, ты предупреждаешь не просто там, братан, я у тебя управление забираю. Вот так, я забираю управление. Все, он плюс. И только после этого щелк-щелк, все.
12: Через час дождь заканчивается, и наконец-то появляется возможность перейти от теории к практическим занятиям. У каждого из них до недавнего времени был свой распорядок дня, свои планы, свои семейные заботы. Вчерашние менеджеры, учителя, курьеры, предприниматели. Сегодня они бойцы нового добровольческого подразделения «Барс Москва». Операторы БПЛА, инженеры связи, специалисты по радиолокационной борьбе, защитники неба над всем столичным регионом. Иван Волонихин и Олег Добин. Радио России, Московская область.
6: Спасибо нашему коллеге Ивану Волонихину за интересный репортаж. Ну, а мы переходим к следующей теме.
18: Наше время.
19: Россельхознадзор, оказывается, ограничивает ввоз в Россию под карантинной продукции от 5 узбекских экспортеров из-за нарушения фитосанитарных требований. Решение вступит в силу 23 июля, то есть завтра. А по данным ведомства, основной объем товаров, поступающих от этих компаний, составляют репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла, томаты, а также белокочанная цветная капуста. Решение принято из-за участившихся случаев обнаружения карантинных объектов в продукции, поставляемой из Узбекистана. Я не нашел, к счастью, тут помидоров. Мне нравятся узбекские помидоры даже в магазинах. А уж
6: как
19: тем
6: же
19: более.
6: Так? Укроп, нет. Петрушка, виноград, свекла, томаты.
19: Елки, слушай, как я. А я все ждал помидоры, а там
6: ну,
19: томаты.
6: Ну вот помидоры и узбекские, они, между прочим, еще и очень дорогие.
19: Да,
6: а
19: но они вкусные.
6: А ты приходи на дагестанские.
19: Да,
6: там да нет, мохитос, прекрасный
19: там
6: сорт.
19: Там нет никаких карантинных
6: нет
19: насекомых.
6: Нет никаких карантинных насекомых и мер. Но знаешь, что интересно? Хотелось бы обсудить, но Узбекистан, это неожиданно само по себе, учитывая, что мы привыкли, что подобные меры относятся к сельскохозяйственной дипломатии.
19: Ну да, но это вот, Оль, мы, кажется, иногда за уши это притягиваем,
6: да,
19: потому
6: иногда
19: что есть объективные причины, а не только политические.
6: Да, иногда, как это там говорится, обезьяна – это просто обезьяна, да, что-то вот в этом роде.
19: Банан – это просто
6: банан. А банан,
19: банан –
6: это просто банан. Ну, и, соответственно, не будем забывать о том, что поговаривают, что тот же самый испанский слизень, от которого сейчас все просто вешаются дачники, он пришел к нам именно с продовольственной продукцией.
19: Ну, конечно, как его еще? Специально завезли в коробочке, думаешь?
6: Ну, я предлагаю все, может, он сам приполз.
19: Из Испании.
6: И приполз из Испании, да, наконец-то. Ну, ты знаешь, это все наши домыслы. Зачем, к чему они нашим слушателям, когда у нас есть абсолютный специалист в этой сфере? Это аналитика аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод. Леонид Иванович, мы снова к вам.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
20: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Игорь.
7: Ну что это? Вот мы увидели сейчас пример какой-то фитосанитарной дипломатии, или на самом деле есть проблемы, и у нас с Узбекистаном все хорошо, но у них на некоторых предприятиях
6: все плохо.
7: Все не очень хорошо, да.
20: Ну, на агродипломатию это не похоже. Почему? Потому что речь идет о 5 экспортерах, пусть они даже крупные, но их значительно больше, чем 5. Узбекских экспортеров, и они поставляют в том числе и то, о чем вот речь идет в постановлении, и много-много всего остального. Узбекистан вообще является очень большим и значимым поставщиком плодовощной уж точно, а вообще аграрной продукции в Российскую Федерацию, продуктов переработки этой плодовощной продукции, там всякие сухофрукты, орехи, подварки и прочее. Вот не похоже, не похоже. Вот
7: хорошо.
20: Что касается Узбекистана и Узбекистана, да. Это разные немножко вещи. Внутри у нас, конечно, есть и болезни, и неприятности, и вредители, но это наши внутренние дела. Вот когда везут из-за рубежа, существуют фитосанитарные протоколы, которые, в общем, исполняются. И то, что Узбекистан наблюдатель в ЕАЭС, он получил свободу там по таможенным действиям и так далее, там есть куча всяких хороших плюшек, но это не освобождает от необходимости смотреть за качеством продукции и смотреть, есть ли там какая-то гадость.
7: А вот смотрите, Леонид Иванович, вот вы как раз сказали, наши внутренние дела, там, Дагестан, там, например, а Узбекистан, а вот чем опасны вредители или всякие другие, там, болезни, да, завозимые из-за границы? Они же ведь, как правило, они что, отличаются от наших болезней? Что у нас тех же самых, вот, ну, я не знаю, там, кого они там нашли, да, или чего они там, что они там нашли? Что у нас этих вредителей или этих болезней здесь нет, вот именно, и поэтому это опасно?
20: Ну, каких-то нету. Например, есть очень неприятная вирусная болезнь. Она, кстати говоря, обнаруживалась в узбекских помидорах, и уже закрывался экспорт, насколько импорт узбекский, насколько я помню, году, наверное, в 2014. И, кстати, в этом году тоже закрывался, не по этому поводу. Это, например, вирус коричневой морщинистости плодов томата. Неприятное название, а гадость еще неприятнее. Если она попадает в теплицу, то она уничтожает все там. Или там южноамериканская томатная моль. Кстати, эти вредители и болезни перечислены в постановлении. Вот, поэтому что они там обнаружили точно, я не знаю, и нам с вами это неизвестно. Но завезенные вредители, которые еще не являются местными жителями, они вреднее, чем часто бывают, чем местные.
6: А плодожорка – это уже такой, знаете, как нарицательный персонаж, скажем так, насекомое или вредитель, когда говорят об этой самой дипломатии. А на самом деле вот эта плодожорка, она, ну, понятно, что она, наверное, жрет плоды. Да, ну а что
7: это?
6: Что это вообще такое?
20: Ну, это неприятные насекомые, которые ест то, что мы едим, только после
6: вспомогания
20: этого насекомого, да, уже есть не приходится нам. Ну, вот червяк, насекомые нехорошие. И, конечно, он у нас эндемичный, он здесь живет, и у меня он на даче плодожорка бывает, но когда завозят это еще во фруктах, которые потом в хранилище лежат, то да, они могут поражать значительно большие объемы, чем то, что собирались есть.
6: А как она выглядит? Я, может быть, у себя тоже обнаружу такую.
20: Червячок. Червячок. Ну, до червячка, наверное, там какая-то летучая форма, но червячок.
6: Они что, они в яблоке, что они предпочитают? Яблоки, груши, помидоры?
20: Ну, вы знаете, они абсолютно всеядные. Они что прокусят, то и предпочитают. Они у меня едят сливы, яблоки, груши, в общем, все подряд. Вот. А есть еще цветоед, например, который цветы портит, когда растения цветут, и может уничтожить будущий урожай. Там вредители – это целая таблица Менделеева, их много. Но когда завозят еще дополнительных, как вот слизни, про которую вы упомянули, или прискакивают сюда саранча, это дополнительная неприятность, от которой все хотят оградить.
6: Вот нас 30 секунд, у вас получилось победить слизни? Может быть, коротко рецепт?
20: А они сами уползают. Большие вот красные эти самые испанские слизни, они жару любят, они потом куда-то деваются. И птицы нам съедают, не знаю.
7: Вот так вот.
6: Ну,
7: будем следить за судьбой слизня в России.
6: Судьба моего дачного слизня прекрасная. Его победить совершенно невозможно. Благодарим нашего эксперта. С нами был Леонид Холд, аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук. Ну а далее мы будем говорить про хоккей. К нам в студию уже пришел наш коллега, спортивный обозреватель Дмитрий Сухинин. Ну и про фехтование тоже поговорим ровно через 60 секунд.
1: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
21: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
1: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
23: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
22: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
6: На радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым и представляем вам Дмитрия Сухинина. Дим, здравствуйте.
24: Привет, Дима. Здравствуйте, да, здравствуйте. Ну,
7: новый
24: что,
7: праздник в России.
24: С праздником вас, да.
7: Наступающим.
24: Ну,
7: правда, да,
24: ну он какой-то. Далеко еще до наступления, тоже 22 декабря будет отмечаться день хоккея. Именно в эту дату, 80 лет назад, состоялся первый чемпионат Советского Союза по этому виду спорта. Всего 6 команд принимали участие, но сначала было 5, потому что Нижегородская Торпеда через год присоединилась. А так столичные «Спартак», «Динамо», «ЦСКА», «Санкт-Петербургский», «СКА» и «Свердловский дом офицеров». Ну, сейчас в Свердловске, ныне Екатеринбурге, это «Автомобилисты». Это, конечно, команда не является прямым наследником, потому что «Автомобилист» был создан, по-моему, в 2003 году, как вот самостоятельный такой хоккейный клуб, но по месту прописки, что называется.
7: А вот хочется напомнить нашим слушателям, что 22 декабря это еще и традиционно день энергетики. Я просто думаю, как это связать с хоккеем. И самое главное, что еще и это день зимнего солнцестояния. Так что вот какая-то дата такая вот многогранная.
24: Да вот замечательно. Чем больше праздников, тем больше повода.
7: Ну это да. Еще один новый повод теперь у любителей хоккея. А это, я понимаю, все население Российской Федерации.
24: Ну, мне так кажется. Многие, конечно же, любят хоккей. Тем более, что вообще вот под эту круглую дату планируется даже в континентальной хоккейной лиге специально учредить кубок первых. Во время регулярки вот эти все 6 команд, которые я перечислил, они будут проводить, естественно, матчи между собой, и по 2 игры между каждой командой дома и на выезде пойдут в некий отдельный зачет, ну, параллельный отдельный зачет, и будет определяться победитель кубка первых.
7: А, то есть вот эти первые команды, с которых начинался советский хоккей, да? Они будут теперь всегда встречаться. Отдельно.
24: Они и так, в принципе, встречаются. Теперь для них еще и под зачет вводят в виде кубка первых. Ну да, это просто такой еще хороший маркетинговый ход для континентальной хоккейной лиги, которая, в принципе, и так живет и здравствует, потому что отрапортовали они и не безосновательно о том, что и увеличивается посещаемость матчей, и средняя посещаемость, и интерес к хоккею, и к просмотрам, в том числе хоккейных матчей, тоже увеличивается. Я понимаю, что все это растет за счет уменьшение интереса к сборной, да, потому что сборная у нас, она как бы существует, но она существует исключительно для поддержания штанов, потому что мы не играем нигде на международной арене, а та сборная «России-25», которая есть, она, скорее всего, позволяет не забыть о том, что национальная команда есть, но это не полноценная сборная, да, там она и декларируется, чтобы побольше молодых просматривалось к тому моменту, когда мы вернем, чтобы было понятно, из кого выбирать. Но в любом случае, хоккей у нас развивается, и это надо отмечать о том, что и детей достаточно много занимаются хоккеем, несмотря на то, что это дорогущий вид спорта, и это не всем по карману. У нас все больше катков строится, в Москве в том числе, не только, кстати, в Москве, ладно, чего уж я говорю, в Москве, конечно же, строится, ну, в силу увеличения населения города, но и в регионах тоже очень много катков. О том, как развивается хоккей, о том, как растет посещаемость, вот эту мою мысль подтвердил еще и Павел Лысенков, обозреватель «Матч ТВ», давайте послушаем.
25: Проблемы у хоккея и у российского спорта все равно были и будут оставаться в той или иной мере. Ни один вид спорта ни в одной стране не может развиваться абсолютно идеально. И, конечно же, и стоимость занятий. Но если стоимость занятий на хоккее высокая, это говорит о том, что он очень большой популярностью пользуется в нашей стране. Посмотрите, например, насколько достаточно дорого стоит поиграть в падл. Но это супер модный вид спорта сейчас. И все играют в падл, стараются в него играть. И, конечно, там дорогие корты. Вот в хоккее то же самое. Все хотят играть, льда не хватает. Если не хватает льда, значит, надо строить еще больше катков. Я разговаривал с Владиславом Третьяком, президентом ФХР, и он сказал, что сейчас порядка 800 катков в нашей стране построено, или 900, какая-то такая цифра. Было 160 катков, кстати, когда закрытых, когда Третьяк пришел к руководству ФХР 20 лет назад. Но его мечта, чтобы было 2000 катков, то есть в 2,5 раза больше. Тогда будет хватать льда всем, тогда будут ниже цены. Конечно же, надо развивать тренеров в первую очередь, потому что от них зависит то, какие у нас будут игроки. Но есть программа «Красная машина». А разрыв между ведущими клубами и регионами был, есть и будет. Это всегда так. Как в Испании в футболе есть там «Реал Барселона», все равно они были, есть и будут фаворитами своих чемпионатов. У нас то же самое. Если в регионе, в каком-то городе вкладывают хоккей, надо, наоборот, этому радоваться, потому что это такой базовый клуб для всей страны. Так что, конечно же, посещаемость КХЛ растет, лига фантастически популярна, прибавляется каждым годом. Это не может не радовать. Я думаю, что будет еще лучше в будущем, потому что открывается новый дворец в Нижнем Новгороде, еще будут появляться новые дворцы взамен старых, и, конечно же, посещаемость должна расти. Тот же самый Шанхай должен прибавить, потому что он играл раньше. В Мытищах собирал 1000 человек, сейчас будет собирать, уже собрал в прошлом году на СКА-арене 8500. Соответственно, есть возможность увеличить до 15, например, как и у того же самого СКА. Так что возможности для роста есть, и мы этот рост видим.
24: Вот такие интересные мысли от Павла Лысенкова. Говорим, конечно же, про континентальную хоккейную лигу, про наш внутренний клубный чемпионат с уважением и пиететом, потому что все-таки это интересно, и это у нас, по сути дела, сейчас на безальтернативной основе.
19: Но это вообще вторая хоккейная лига мира в любом случае, после НХЛ.
24: Да? Ну, да? В любом случае, по уровню, я бы сказал, ну, по крайней мере, ну, до, до 22-го года
19: АПЛ точно. АПЛ американская слабее.
24: АХЛ,
19: да,
24: АХЛ. Слушай, ну тут вопрос на самом деле, потому что туда все-таки тоже уезжают, там много людей из НХЛ играет, которые не проходят состав либо восстанавливаются, но, скажем так, вторая-третья, да, безусловно, есть, конечно, европейские лиги, но по зрелищности, по посещаемости мы, конечно же, тут затыкаем за пояс. Единственная, конечно, боль — это наша национальная команда, потому что, я напомню, была рекомендация МОК, в том числе и в командных видах спорта, допускать, но Международная федерация хоккея упирается рогом. Да, она признала свое решение не так давно о том, что по соображениям безопасности, да, это даже их внутреннее решение, внутренний орган признал, что решение исполкома неверно, отправил на пересмотр. Когда будет этот пересмотр? Видимо, в ближайшее время, но прозвучала такая вещь, что будут на каждый турнир рассматривать отдельно с точки зрения безопасности. О том, как мы вообще будем возвращаться, как это возвращение должно состояться, вот Павел как раз Лысенков и рассказал тоже. Давайте послушаем.
25: Как я думаю, первый этап возвращения должен выглядеть так и будет выглядеть так, что вернут молодежную сборную России, юниорскую, вернут детей. Тем более Международный олимпийский комитет об этом заявил прямым текстом, с флагом, с гимном. В каких-то видах спорта, например, водные виды спорта, сейчас будет прекрасный чемпионат Европы в Париже, где наша сборная готовится ударно выступить. Уже вернулись в полном объеме и взрослые, и флаг, и гимн. В хоккее процесс затянулся, но, я думаю, начнут с молодежи. И первая точка, когда мы можем увидеть возвращение, это будет конец декабря 26 года, когда молодежный чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне, в Реддире. Посмотрим, получится ли Федерация хоккея России выиграть суды и споры внутри и ХФЭ с руководителями ХФЭ. Кстати, руководитель ХФЭ будет еще только назначен новый в октябре 26 года. Тут тоже вопрос. Так что борьба идет, и я думаю, что все начнется с молодежи. Трудно сказать, что наш хоккей потерял за годы без чемпионатов мира олимпиад. Мы видим, что потеряли сами олимпиады и чемпионаты мира. Недавно завершился чемпионат мира по футболу. Заработали футболисты 15 миллиардов долларов на турнире, который у них только что прошел. Доход у хоккеистов, у ИХФЭ за недавний чемпионат мира составил 15-20 миллионов швейцарских франков. Эти зарабатывают футболисты 15 миллиардов, хоккеисты зарабатывают 15 миллионов. И вот вам ответ. Конечно же, хоккей должен открывать новые рынки, должен расширяться. Чемпионат мира должен состоять не из 16 команд, я считаю, как минимум из 24. Надо возвращать Россию и Беларусь, надо объединяться и идти по пути развития, потому что на фоне того же самого футбола хоккей кажется каким-то маленьким карликом. И мы видим, что, конечно же, без российского большого рынка очень сильно международный хоккей теряет. То, что потеряли мы, во-первых, приобрели развитие, наша лига прибавила. У нас удлинился чемпионат на один месяц, и в целом хоккей получил развитие за счет внутреннего такого продукта, акцента на него, потому что мы стали гораздо больше ему уделять внимание. Очень интересные матчи плей-офф КХЛ, но надо посмотреть, как будет, когда мы вернемся, когда начнем играть на международном уровне. Может быть, мы сходу выиграем чемпионат мира или Олимпиаду, и тогда, конечно же, не будет стоять вопрос, что мы потеряли. Наоборот, мы покажем, что, варясь в собственном соку, мы стали еще только сильнее.
7: Не, ну хоккей в любом случае все-таки не может занять позиции футбола, потому что это игра, ну, нескольких, ну, скажем так, десятков стран мира.
24: Ну
7: всего
24: да,
7: лишь,
24: полтора десятка стран мира, объективно. Да. Безусловно, ты здесь прав, и сложно, конечно же, с этим спорить. Но в любом случае, день хоккея у нас появился, ну, прекрасная, на самом деле, возможность еще раз поговорить об этом прекрасном виде спорта в эфире.
7: Ну и у нас еще тема фехтования, да?
24: Да, у нас чемпионат мира по фехтованию. Ну, в принципе, сегодня он уже стартовал, потому что сегодня уже проходят квалификационные бои мужской рапиры и женской шпаги. Завтра. Завтра будут эти, а уже потом будут разыгрываться медали. Главное, что нужно отметить, что наши выступают там с флагом и гимном. Это... В общем, прям приятно будет посмотреть за возвращением. Плюс мы будем смотреть не просто за участием, мы будем и переживать за самые высокие награды. В том числе и Яна Егорян в женской сабле, двукратная олимпийская чемпионка, она действующий еще чемпион мира, в текущий первый номер мирового рейтинга. Я напомню, что в Тбилиси в 2025 году она выиграла свое первое личное золото взрослого чемпионата, а в сезоне 25-26 Егорян вновь подошла к главному старту одной из фавориток. Вообще, наверное, вся женская команда саблисток у нас очень сильная. Алина Александра Михайлова, Ольга Никитина в командном турнире есть Анастасия Шорох, вот, то есть мы можем не только рассчитывать на золото Игорян, но и в женской команде сабли тоже на какие-то высокие места. У мужчин можно поболеть, на самом деле, и понадеяться на высокие награды за Кириллом Бардачевым в мужской рапире. Он, между прочим, серебряный призер чемпионата мира 25-го года, действующий лидер мирового рейтинга на минуточку, да, то есть это тоже весьма серьезная заявка. А в нынешнем сезоне Бардачев выиграл первый взрослый международный турнир и подходит к чемпионату мира. Ну, прям, ну, первым сеем. Есть рейтинг же, да, и по рейтингу сеет, соответственно, для того, чтобы составить сетку, и у первого номера она всегда по априори, ну, по идее, должна быть чуть легче, да.
7: Ну, да, он первый играет практически с последним, да, там.
24: Ну, в принципе, да.
7: Со слабыми игроками, да.
24: Так что Россия приезжает не просто ради возвращения символики, для того, чтобы возвращался гимн и флаг, но и для того, чтобы блеснуть мастерством наших раперистов.
7: Но мы были же всегда где-то вот ведущими в этом виде спорта. И,
24: ну, в женской одними. Сабле всегда, да, не во всех дисциплинах.
6: Я почему-то вот не понимаю, почему только называют ее саблей. Вот потому что она, в моем понимании, на саблю она не похожа.
24: В фехтовании есть разные...
6: Рапира.
7: Сабля и шпага.
24: Сабля и шпага, да. В сабле можно еще вот эти вот боковые удары.
7: Ну, то есть потому что рубят.
6: Да, она просто похожа... Д'Артаньян с такой ходил, с саблей.
24: Д'Артаньян со шпагой ходила.
6: Ну вот, поэтому я и говорю, что вот это вот...
24: А шпага спортивный... — это только колющий удар.
6: Сабля, она похожа на шпагу. Не, а танец с саблями там совершенно другой.
24: Не, я, конечно, понимаю, ты вспоминаешь первую конную Будённого, да?
6: Да.
7: Не, ну здесь просто потому что рубище вот это вот. Да, шпага только...
24: Ну, саблей можно и колоть, и рубить.
7: Погоди, а в рапире что в отличие тогда?
24: Слушай, у тебя прям такие каверзные...
7: Ну, слушай, ты, а как же мы отличим, да?
24: То есть, рапиры уколы только острием, и поражающая поверхность в основном это туловище. И там всегда есть приоритет атакующей стороны.
7: Вот, слушай, ну, чемпионат проходит в Гонконге, понятно, что у нас нет проблем с визами и так далее. А ты ожидаешь, что, ну, федерация на все согласилась и сдалась под давлением Международного олимпийского комитета, точнее, согласилась с его позицией, а какие-нибудь страны будут мешать? Есть ли на этом чемпионате страны, которые уже так ФИ высказали в отношении
24: Слушай,
7: России?
24: Слушай, в фехтовании там вообще сейчас достаточно жестко. Там всегда есть еще и кодекс, что после каждого поединка нужно пожать руку.
7: И жмут?
24: Ты знаешь, по-моему, все-таки ввели для украинцев какое-то послабление, но скандалов на эту тему было очень много, потому что это всегда, это кодекс фехтования, пожать своему сопернику после завершения поединка руку.
7: Если ты не украинец.
24: Да, слушай, ну, возможно, для них чуть-чуть изменили.
7: А для палестинцев не ввели?
19: ли нет, особого, ничего, нет, чтобы ничего. Они израильтянам а для... не пожимали руки? Да.
24: Я думаю, там будет настоящая рубка.
6: Настоящими саблями, да?
19: Да, слушай, вот. Ну, конечно.
24: Ну, в любом случае, смотри, сейчас за чемпионатом мира очень интересно, и я надеюсь, мы будем гордиться выступлением наших спортсменов.
19: Конечно.
6: Спасибо, Дима. Дмитрий Сухинин был с нами, наш спортивный обозреватель. Ждем его.

Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Оранжевый портрет с крапинками» по одноименной повести Владислава Петровича Крапивина. От автора: Ольга Тумайкина, Юля — Надежда Лумпова, Фаддей — Марк Попов. В спектакле заняты артисты: Дмитрий Креминский, Глеб Меркулов, автор сценария и режиссер Дмитрий Креминский, композитор Владимир Багров, звукорежиссеры Яна Симакова, Олег Сулимов, редактор Жанна Переляева. Слушайте продолжение спектакля завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Всегда приятно посмотреть на стройного, подтянутого человека с правильной осанкой. Уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова. Сегодня я предлагаю вам выполнить вторую часть комплекса упражнений для осанки, разработанного специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем вторую часть комплекса упражнений для осанки Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для выполнения упражнения мы должны лечь на пол, перевернувшись на живот. Руки вытягиваем вперед, ноги держим прямо. Чуть приподнимаем верхнюю часть туловища. Готовы? А теперь начинаем делать попеременные вертикальные подъемы и опускания рук и ног. На раз. Правую руку поднимаем вверх за голову, левую опускаем вдоль туловища. При этом одновременно левую ногу поднимаем, а правая отдыхает. Два. Верхнюю руку опускаем к полу, нижнюю, наоборот, поднимаем. Так же делаем и ногами. Раз. Поменяли местами положение рук и ног. Два. Продолжаем лежать на полу на животе. Руки в замке на пояснице. Ноги прямые. И медленно начинаем поднимать верхнюю часть туловища, одновременно выпрямляя руки за спиной и поднимая их максимально вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз поднимаем туловище. Руками тянемся за спиной от себя и вверх.

0: Вдох. Теперь вернемся в исходное положение. Выдох. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Остаемся лежать на полу на животе. Руки держим в замке на пояснице, а ноги сгибаем в коленях. Медленно поднимаем верхнюю часть туловища, одновременно выпрямляя и поднимая обе руки и левую ногу максимально вверх. Вдохнули. Возвращаемся в исходное положение. Выдохнули. Сделаем то же самое, но уже правой ногой. Поднимаем туловище вверх, руки выпрямляем и отводим назад. Правую ногу тянем вверх. Вдох. Опускаемся в исходное положение. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Продолжая лежать на животе, кладем друг на друга кисти рук и опираемся на них подбородком, а ноги выпрямляем. Поднимаем верхнюю часть туловища, одновременно разводя руки в сторону на весу, при этом максимально сжимая кулаки. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Идем дальше. Теперь с живота нам нужно перевернуться на спину. Кисти рук кладем на плечи. Ноги сгибаем в коленях и держим их на ширине плеч, опираясь на пол. А теперь, максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища и тянемся локтями к коленям. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Лежа на спине, кисти рук кладем на плечи. Левую ногу сгибаем в колени, опираясь стопой о пол. А правую ногу держим прямо. Из этого положения садимся, одновременно поднимая вверх прямые руки. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Теперь поменяем положение ног. Левую выпрямим, а правую наоборот, согнем. Садимся, не забывая поднимать выпрямленные руки вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь, продолжая лежать на спине, давайте согнем руки в локтях, кистями касаясь плеч. Левую ногу согнем в колени, а правую закинем на нее сверху. Голенью при этом нужно упереться в колено опорной ноги. Максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища, а локтями тянемся к колену. Вдох. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Поднимаем верхнюю часть туловища, тянемся локтями к нашему колену. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь поменяем ноги местами. Поднимаемся верхней частью туловища, локти тянем к колену. Вдох. Возвращаемся на исходную позицию. Выдох. Еще раз поднимаем верхнюю часть туловища. Не забываем локтями тянуться к колену. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Исходное положение то же, что и в прошлом упражнении. Лежим на спине, руки согнуты в локтях, кисти касаются плеч, левая нога согнута в колени и опирается о пол, а правая лежит сверху. Голенью при этом нужно упереться в колено опорной ноги. Максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища и ноги, стараясь коленом левой ноги максимально дотянуться до подбородка. Локти держим разведенными. Вдох. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Поднимаем верхнюю часть туловища и ноги. Тянемся коленом к подбородку. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь поменяем ноги местами и повторим упражнение. Поднимаемся ногами и верхней частью туловища. Правое колено тянем к подбородку. Вдох. Возвращаемся на исходную позицию. Выдох. Еще раз поднимаем верхнюю часть туловища. Не забываем коленом тянуться к подбородку. Выдох. Нас ждет последнее в сегодняшнем комплексе упражнений. Давайте постараемся от души. Лежим на спине, руки согнуты в локтях, кисти на плечах, а ноги поднимаем вверх на 90 градусов. Из этого положения, максимально напрягая пресс, поднимаем и верхнюю часть туловища, насколько хватит сил. Локти не сводим. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Отлично! Теперь можно и отдохнуть.
1: Вес.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Во всем мире люди давно используют специи не только в качестве приправ, придающих блюдам неповторимый вкус, но и как ценные источники полезных веществ. А результаты недавнего исследования помогли еще лучше понять потенциал их воздействия на наш организм. Новое исследование показало, что применение специй в приготовлении блюд снабжает организм целым рядом жизненно важных питательных веществ. Например, куркумин, который содержится в куркуме, обладает мощными противовоспалительными свойствами. Лучше всего куркумин усваивается организмом в сочетании с черным перцем или продуктами, насыщенными полезными жирами. А компонент кайенского перца – капсаицин – показал способность подавлять аппетит и положительно воздействовать на микрофлору кишечника. Базилик помогает организму адаптироваться к стрессу, а имбирь давно известен своими качествами антиоксиданта и противовоспалительными свойствами. Корица контролирует уровень сахара в крови и снижает воспалительные процессы. Орегано помогает в защите от проникновения вирусов в клетки. А пеперин, входящий в состав черного перца, способствует противостоянию нейродегенеративным нарушениям. Розмарин и мята уменьшают воспаление и оптимизируют работу желудочно-кишечного тракта. Шалфей улучшает память и другие ментальные способности, в том числе у пациентов с болезнью Альцгеймера. Ну и, наконец, всем известный чеснок является эффективным иммуномодулятором. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
3: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку

0: настоящая находка.
1: На правах рекламы.
2: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
3: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
2: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
3: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация, возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
2: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
3: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
2: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
3: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
4: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
2: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
3: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и

0: очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
1: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
0: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
0: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
0: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
1: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
0: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
1: А с приемом лекарств кардиаль можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь кардиаль не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
1: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт кардиаль – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
2: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта кардиаль бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Инклюзия в... Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Уважаемые родители, не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во оврагах и стройках. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните в службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
3: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Силы Центком завершили очередную волну ударов по Ирану. И в Амурской области около 2000 человек остались без света из-за ливней. Все подробности далее. Российские войска нанесли удары беспилотными летательными аппаратами «Герань-4 «Сикер» по 5 морским судам в акватории Черного моря и в порту Черноморск. Как сообщили в Минобороны, целями стали 4 сухогруза и 1 «Балкер», которые использовались украинской стороной для доставки грузов военного назначения в интересах вооруженных сил Украины. Все назначенные цели были успешно поражены. Российские войска с 10 июля высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА нанесли около 20 групповых ударов по инфраструктуре портов Одесса, Черноморск, Измаил и Южной в Одесской области, которые ВСУ используют для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны. Расчетами дронов «Юга» на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 49 антенн связи БПЛА и 4 терминала Starlink ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
7: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 2 механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Малотарановки, Краматорска, Николаевки и Дружковки. За сутки противник потерял более 140 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 4 боевые бронированные машины, 31 автомобиль и 4 артиллерийских орудия. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 49 антенн связи и БПЛА, 4 терминала Starlink, 44 наземных робототехнических комплекса. Поражено 22 пункта управления БПЛА, а также 2 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбиты 4 беспилотника противника.
6: Группировка «Запад» уничтожила САУ «Паладин» производства США и РСЗО «Верба». Потери ВСУ в результате действий группировки войск за сутки составили 120 тяжелых квадрокоптеров и 42 беспилотника самолетного типа. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили более 40 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях за минувшую ночь. Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания приступила к выплатам финансовой поддержки продавцам, чьи товары находились на складе в электростале, пострадавшим в результате атак беспилотников. По ее словам, работа над механизмами поддержки началась сразу после первых атак на логистические объекты компании.
8: Самые маленькие, самые незащищенные слои наших предпринимателей, порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в электростале, сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки. Почему, объясняю, была вызвана такая задержка, несмотря на то, что у нас уже был подобный случай, когда у нас горели шушары, в этот раз мы хотели чуть побольше доработать механизмы. И, в общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке.
6: Татьяна Ким также уточнила, что компания изменяет условия по досрочному выводу денег и запускает кредиты на специальных условиях, как от Wildberries банка, так и от банков-партнеров. Работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Американские вооруженные силы завершили 12-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались 5 часов. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Эти удары еще больше ослабили способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, говорится в комментарии. В командовании отметили, что в этом месяце американские войска нанесли удары по десяткам иранских военных объектов на суше, возобновив при этом блокаду Ирана на море. На сегодняшний день силы Центком перенаправили 9 коммерческих судов и вывел из строя одно, чтобы предотвратить вход и вывод судов из иранских портов, заявили американские военные. Ранее иранские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Сирике и в окрестностях Бушера и портовом городе Джаск на юге страны. Аварийные бригады восстанавливают поврежденные ветром линии электропередачи в Тамбовском районе Амурской области, где без электричества остались почти 2000 человек в 6 селах. Об этом сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. Авария случилась из-за дождя, грозы и порывов ветра. Без электричества остались жители Николаевки, Духовского, Гельчина, Разумовки, Муравьевки, Корфова, уточнили в компании. Сегодня в Москве плюс 21-23, что немного ниже климатической нормы на конец июля. Пройдут небольшие дожди с грозами, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
9: В Москве сильных ливней мы не прогнозируем. Каждый день небольшие грозы с осадками умеренной интенсивности. Сегодня и завтра в столице плюс 22-23, что немного ниже средних многолетних значений. Но с пятницы воздух станет прогреваться лучше и потеплеет до плюс 24-25 градусов.
6: Возраст самого старого гренландского кита составляет 211 лет, что делает его рекордсменом среди млекопитающих по продолжительности жизни. Об этом сообщили в Миноборнауке. В четверг отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Старший научный сотрудник Зоологического института РАН Андрей Бубличенко рассказал, что китобойный промысел 19-20 веков уменьшил популяцию крупных и старых особей, поэтому сейчас она состоит в основном из молодых китов. Ученые также подчеркивают высокий уровень интеллекта. Интеллекта китообразных. Дельфины способны узнавать себя в зеркале 7 месяцев, а у касаток отмечены различные диалекты и традиции охоты, передающиеся из поколения в поколение. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
10: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин не перейдет в «Зенит». Об этом заявил председатель совета директоров столичного клуба Александр Ивлев. Он отметил, что у футболиста действующий контракт с «Динамо», и этим все сказано. Ивлев добавил, что история с возможным трансфером Тюкавина в «Зенит» закрыта. Агент полузащитника «Расинга» Густаво Пуэрте опроверг информацию о том, что «Зенит» ведет переговоры с испанским клубом о трансфере колумбийского футболиста. В приоритете у Пуэрте два варианта с командами из Англии и Испании. А информация об интересе со стороны «Зенита» лишь на уровне слухов. Портал «Трансфермаркт» оценивает стоимость Пуэрте в 18 миллионов евро. Московский «Спартак» ведет переговоры с мексиканским «Леоном» о переходе нападающего Федерико Виньеса. Стоимость футболиста сборной Уругвая оценивается в 4 миллиона евро, однако «Леон» хочет выручить за трансфер 15 миллионов. Бразильский «Атлетико Минейро» отклонил предложение ЦСКА по трансферу центрального полузащитника Мамади Сисе. Московский клуб предлагал за гвинейского футболиста 5 миллионов евро. Однако бразильцев не устроили условия выплат. При этом сообщается, что «Атлетико Минейро» готов рассматривать продажу игрока только за сумму, близкую к 10 миллионам евро. Карточка с автографом российского хоккеиста Александра Овечкина продана на аукционе за 250 тысяч долларов. Пластиковая карточка была выпущена в единственном экземпляре, и к ней прилагается игровая нашивка Национальной хоккейной лиги. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
6: Сегодня в Казани плюс 24-26 градусов, ливень и гроза. В Самаре плюс 29-31 градус, кратковременные грозовые дожди. В Нижнем Новгороде грозовые дожди плюс 22-24, в Пензе без осадков плюс 25-27. В Ярославле плюс 18-20, кратковременный дождь. Во Владимире плюс 20-22, кратковременный дождь. В Туле плюс 21-23, без существенных осадков. В Воронеже плюс 23-25 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 22-24, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге плюс 19-21, местами дождь. В Москве кратковременный дождь, плюс 21-23 градуса. Сейчас столица плюс 16, облачно, местами идут дожди и безветренно. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске губернатор Андрей Клычков изучил опыт белорусской деревообрабатывающей и керамической промышленности. Орел готовится отметить 460-летие и 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка церковного искусства. Далее об этих и других событиях подробно. Губернатор Орловской области Андрей Клычков обсудил с председателем Брестского областного исполнительного комитета Петром Пархомчиком перспективы сотрудничества двух регионов. Встреча состоялась в рамках его визита в Республику Беларусь. Глава региона поблагодарил Петра Пархомчика за внимание к Орловщине, высокую оценку потенциала сотрудничества. Ранее он ознакомился с опытом белорусских предприятий, занимающихся деревообработкой и изготовлением керамической плитки. «Орел» готовится отметить День города. Подготовлена насыщенная праздничная программа, включающая памятные акции, концерты, фестивали, выставки и интерактивные площадки. Вечерами с 1 по 4 августа в городском и детском парках пройдут концерты. Состоятся торжественные мероприятия у памятников и захоронений, связанных с историей города в годы Великой Отечественной войны. 5 августа состоится торжественная церемония подъема дубликата Красного Знамени Победы в сквере танкистов. Пройдет праздничное шествие и парад предприятий. На площади Ленина в 15 часов начнется фестиваль с выступлением приглашенных звезд «Русское лето за Россию». Полная программа праздничных мероприятий опубликована на официальных интернет-ресурсах администрации города. Продолжаем выпуск. С 21 июля вступили в силу изменения, касающиеся правила нулевого дохода для лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами. Подробности расскажет сотрудник пресс-службы регионального отделения Социального фонда России Оксана Максимова.
2: Уход за нетрудоспособными относится к правилу нулевого дохода, являясь одной из объективных причин отсутствия дохода. Начиная с 2025 года, факт ухода необходимо ежегодно подтверждать, подавая заявление в клиентскую службу ОСФР. С 21 июля 2026 года при определении права на единое пособие период ухода за нетрудоспособными людьми будет засчитываться только если он осуществляется в отношении близких, родственников заявителя или членов его семьи. Ранее, с 22 мая, вступили в силу поправки, разрешающие назначить единое пособие многодетным семьям с превышением доходов до 10%, а с 1 марта действуют новые правила учета алиментов для получения единого пособия. Напомним, единое пособие выплачивается семьям с низким уровнем дохода, который не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Орловской области в 2026 году он установлен на уровне 17 613 рублей. Размер единого пособия на ребенка варьируется от 8,5 до 17,1 тысяч рублей. Для беременной женщины, ставшей на учет до 12 недель, выплата составляет от 9,6 до 19,2 тысяч.
1: При назначении учитывается не только доход семьи за расчетный период, а также имущество и недвижимость. Совещание с главными врачами учреждений здравоохранения региона состоялось в областной администрации. Глава департамента здравоохранения представил коллегам, вступивших в должность руководителей двух центральных районных больниц, главного врача МЦНской ЦРБ Михаила Кузнецова и главного врача Знаменской ЦРБ Марию Титову. Участники совещания обсудили актуальные вопросы, связанные с работой медицинских учреждений, в их числе принятие мер по ликвидации кредиторской задолженности. Также шла речь о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан и модернизации информатизации системы здравоохранения. А на расширенном заседании коллегии регионального ОМВД подвели итоги работы органов и подразделений внутренних дел области за первое полугодие 2026 года. По итогам отчетного периода поставлено на учет 2875 преступлений, что на 22% меньше, чем годом ранее. В их числе на 27% сократилось количество тяжких и особо тяжких криминальных деяний. С подробностями сотрудник пресс-службы УМВД России по Орловской области Татьяна Игнашкина.
3: Повышенное внимание уделялось вопросам противодействия незаконной миграции. Сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД реализовано 381 контрольно-надзорное мероприятие, в ходе которых выявлено 1155 правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания, проживания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности. По материалам сотрудников органов внутренних дел возбуждено 237 уголовных дел в сфере миграции. В целом, состояние преступности в общественных местах имеет устойчивую тенденцию к снижению. Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 20%, в том числе более чем на 28% на улицах.
1: Приняты дополнительные меры по профилактике подростковой преступности. Также на особом контроле находятся вопросы организации досуга и занятости несовершеннолетних в летний период. Уважаемые водители, Федеральное казенное учреждение УПРДОР Москва-Харьков информирует. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании поездок. Быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону +7 48 62 75 07 69. В Орловском музее изобразительных искусств до 30 августа работает выставка церковного искусства «Канон и стиль». В экспозиции представлено порядка 80 работ студентов Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. Посетители могут увидеть иконы, образцы храмовой росписи и этюдной живописи. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские наездники в числе лучших на национальном турнире по троебурью. Соревнования завершились во Владикавказе. Спортсмен сборной команды Орловской области Сергей Попов в паре с лошадью Оливией стал победителем всероссийских соревнований. Полина Дроздова и конь Эмбасси заняли пятую строчку турнирной таблицы в чемпионате России по троебурью. В Орле состоялся турнир по гандболу памяти Евгения Бородачева. В соревнованиях приняли участие 6 коллективов. На первом этапе они были разделены на 2 группы по 3 команды. После игр в группах был раунд плей-офф. По итогам всех матчей лучшей стала Академия ФСУ. На втором месте спортивная школа «Олимп». На третьем месте УМВД. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области переменная облачность. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью 12 градусов. Ветер западный с переходом на северный от 1 до 3 метров в секунду. Порывы до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Слабая магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
5: Реклама. В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42 67 20.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
8: А сейчас мы поговорим о том, как наука меняла наш мир. Что было главным в 18 веке?
9: систематизация, механика, оптика.
8: Что принес 19-й?
10: Паровые двигатели, железные дороги и телеграф.
8: 20 век.
11: Энергетика, атомная промышленность, электроника и компьютеры.
8: А наш? 21 век.
12: Информационные технологии, искусственный интеллект.
8: И? Что еще? Фотоника.
9: Почему фотоника? А что такое фотоника?
1: Об этом мы узнаем в цикле передач
13: «Век фотоники».
1: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин. И нам обо всем расскажут деятели науки, ученые, исследователи из Москвы и Орла, Санкт-Петербурга и Лондона. В их числе руководитель научно-технологического центра биомедицинской фотоники Орловского университета имени Тургенева, доктор технических наук Андрей Дунаев.
14: Фотоника – это новая, достаточно новая междисциплинарная область знаний, в которую включено все, что связано с оптическими излучениями, со светом, если говорить по-простому.
1: Начальник отдела физических наук Российской академии наук, профессор кафедры управления инновациями Московского авиационного института, главный редактор журнала «Фотоника», доктор физико-математических наук Наталья Истомина.
15: Фотоника известна специалистам как область науки и техники была очень давно. Фотоника – это область, которая объединяет и фундаментальную науку, и технологии, поэтому имеет возможность быстрой коммерциализации.
1: Член-корреспондент Российской академии наук, руководитель Троицкого обособленного подразделения Физического института Академии наук имени Лебедева, доктор физико-математических наук Андрей Наумов.
16: Все то, что сейчас прямо вот на наших глазах меняет нашу жизнь, включая искусственный интеллект, невозможно без инструментов фотоники. Это вот такая ключевая область науки и технологий, куда замыкаются все современные прорывные направления.
1: Андрей Витальевич Наумов станет нашим первым проводником в мир фотоники. И не только потому, что его научные интересы лежат в этой области. Он еще и популяризатор этого направления и умеет говорить об этом не только со специалистами на международных конференциях, но и с российскими школьниками и студентами. И делает это так, чтобы было понятно и интересно всем.
16: Я обычно всегда вспоминаю, особенно когда со школьниками, вот я очень хорошо помню свои первые уроки по природоведению. Я помню, как учительница к нам пришла еще в начальных классах и стала рассказывать про органы чувств. Вот смотрите, есть зрение, осязание, обоняние, слух. Дальше она предлагала закрыть глаза и представить себе, что вот мы живем без зрения. Все начинают понимать, что да, это один из основных источников информации об окружающем мире. То, что к нам приходит со светом. А в случае зрения это видимый диапазон спектра электромагнитного излучения. Ну и дальше произносится ключевая фраза, что там физиологи считают, что более 80% информации об окружающем мире человеку приходит через органы зрения. В этом смысле оптика и в широком смысле это наука фотоника – это зрение современной науки и технологии. Вот мы с вами пользуемся, поверьте мне, нет ни одного окружающего вас предмета, который был получен, изготовлен или даже работает, или появился без участия электромагнитного излучения или фотонов в широком смысле этого слова. Даже живые существа, потому что это фотосинтез. Потому что именно свет, он является движущей силой живой природы. И если бы не было вот этого взаимодействия вещества с электромагнитным излучением, ничего бы не было.
1: Зрение с современной науки – емкое и красивое определение. И когда же люди впервые поняли, что свет – это не просто то, что мы видим?
16: Буквально еще там тысячи лет назад этот человек уже понимал, что вообще-то считали, что органы зрения работают точно так же, как осязание. То есть из глаза выходят специальные лучи, которые ощупывают окружающее пространство, и таким образом мы знаем, что там происходит. И только тысячу с лишним там лет назад арабский ученый Аль-Хайтам, исследовав физиологию, посмотрев, как устроен глаз, сказал, что нет, все по-другому, что да, просто свет попадает на светочувствительную поверхность глаза, и мы таким образом это видим.
1: Да, благодаря гениям и случались прорывы в научном познании мира. А сегодня, благодаря поступательному развитию науки, их мысли, идеи, прозрения легли в основу инструментов, работающих для всех нас, инструментов, повышающих качество и продолжительность жизни человека.
16: Буквально все материалы, все устройства, все методы исследования окружающего пространства и все то, что сейчас прямо вот на наших глазах меняет нашу жизнь, включая искусственный интеллект, невозможно без инструментов фотоники. В школе мы изучаем оптику, как лучик идет через линзу, на границе раздела двух сред и так далее, как устроен глаз. Люди, которые профессионально начинают этим заниматься, они уходят уже из видимого диапазона в другие диапазоны спектра. Это и радиочастотный диапазон, инфракрасный, ультрафиолетовый, рентгеновский, гамма-излучение. И мы в каждом диапазоне видим массу приложений. Сотовые телефоны, интернет-связь, телекоммуникации, системы визуализации, конечно, медицинская техника. Это инструменты фотоники. Приходя в любую клинику, вы немедленно сталкиваетесь и с материалами, которые произведены с помощью фотоники, и с новыми инструментами диагностики, лечения, прогнозирования, исправления тех заболеваний, которые нам мешают жить. Поэтому, на мой взгляд, это вот такая ключевая область науки и технологий, куда замыкаются все современные прорывные направления, включая квантовые технологии, включая медицину, или там в более широком смысле науки о жизни, включая, например, энергетику и климатологию, для экологию. Продовольственная безопасность сейчас одно из самых таких быстро развивающихся направлений — агробиофотоника, когда мы уже смотрим, каким образом свет может стимулировать рост, как можно использовать это для продовольственной безопасности, да, человечества. Я уже даже не говорю страны, а человечества в целом. Ну и, конечно, космос. Космос, потому что рано или поздно мы все равно об этом начинаем говорить. Что мы знаем о происхождении Вселенной? Что мы знаем о происхождении звезд, планет? Ведь мы, человечество, я имею в виду, дотянулось своими инструментами, ну, еле-еле до границ Солнечной системы. А мы говорим о галактиках, звездных скоплениях, черных дырах, квазарах и так далее, которые находятся в миллионах световых лет от нас. Да? Мы говорим о том, как появилась Вселенная. Единственный инструмент — это посмотреть на те фотоны, которые оттуда прилетели. И снова фотонные инструменты. Собственно, вот по этой причине я считаю очень важным популяризировать это направление, чтобы люди понимали. Ведь очень многие даже не задумываются.
1: А задуматься очень даже стоит. Например, можно вспомнить об этом во время визита к врачу.
16: Что такое сейчас хирургическая операция, например, по устранению перелома? Человек получил травму, сломалась кость. Вы не представляете, там россыпь фотонных инструментов и диагностики, и лечения, и реабилитации, и так далее, и так далее. Я уж не говорю о том, с какой скоростью новые технологии приходят. ДНК-секвенирование. Я не устаю приводить этот пример. В конце 90-х, в начале нулевых, стоимость секвенирования, полного секвенирования, расшифровки человеческого генома составляла порядка 100 миллионов долларов за один геном. 100 миллионов долларов за один геном. Примерно в нулевые годы фотонные методы расшифровки, спектроскопические методы расшифровки, оптические методы расшифровки пришли в эту область. И радикальным образом уменьшилась стоимость расшифровки. И сейчас это уже несколько сотен долларов. 100 миллионов и несколько сотен долларов. И вдруг выясняется, что это тоже не предел. То есть, да, мы сейчас можем пойти с вами практически в любую лабораторию, даже в маленьком городке или даже поселке, сдать анализы и, например, получить информацию, там, пренатальная диагностика, да, системных заболеваний. Женщина там на первой-второй неделе беременности, а уже можно получить кусочек ДНК будущего ребенка из крови матери и однозначно сказать о том, что там происходит. Но на этом история не заканчивается. Новые методы, в том числе фотоники, позволяют это все разместить на элементах носимой электроники. Например, на смартфоне или даже на часах. И появляется масса инструментов, ну, например, для персонализированной медицины. Ну, или вот то, что говорит Илон Маск, появляется биочип, который вот встроен в организм. Он непрерывно мониторит состояние организма человека и при малейшем признаке еще даже не появившегося, а развивающегося или, скажем так, с какой-то предсказательной силой, то заболевание, которое проявит себя, там, может быть, через полгода, год или даже там, 5 лет, а этот чип, он уже однозначно скажет, что нужно что-то менять, либо в образе жизни, либо с применением каких-то методов для того, чтобы, ну, например, предупредить развитие сахарного диабета. И снова фотонные инструменты.
1: Именно это направление, биомедицинская фотоника, развивается в Орле. И, забегая вперед, скажу, что в следующей передаче мы с вами отправимся прямо в научно-исследовательские лаборатории Орловского университета. Но, как мы поняли, возможности и перспективы фотоники гораздо шире. Одну из своих лекций Андрей Витальевич Наумов не случайно назвал «Цифровые технологии и фотоника – основы современной цивилизации». Вот когда вы рассказываете об этом, вы чувствуете отклик и интерес, что-то меняется в людях, да, когда они вдруг начинают на глубинном уровне, вот на таком, это все воспринимать.
16: Иногда я вижу удивление. То есть многие люди, особенно обыватели, они не задумываются о природе вещей. Ну вот представьте себе, если спросить обычного человека, какой процент времени работы всех ускорителей планеты, ускорителей заряженных частиц, тратится на фундаментальную науку, а какой процент времени на прикладную, на практические задачи, то, чем мы с вами пользуемся. Как вы думаете?
1: Ну, я боюсь глупость сказать, честно говоря. Ну, предположим, больше половины.
16: На самом деле, ну, считается, что более 80% тратится на прикладные задачи. И мы об этом даже не задумываемся. Вот, опять же, мы используем с вами электронные устройства. Ни одно полупроводниковое устройство не становится вот тем самым полупроводниковым устройством, если мы не провели его через ускоритель для того, чтобы легировать этот полупроводник нужным образом. Это происходит в ускорителе. Это, опять же, медицинские приложения. Вот, например, в Обнинске у нас в Институте радиологии имени ЦИБА работает замечательный, кстати говоря, конкурентоспособный отечественный продукт – кольцевой ускоритель протонов, изготовленный в Физическом институте Академии наук имени Лебедева. И методы протонной терапии позволяют лечить онкологические заболевания, то, что недоступно ни одному другому методу. Да? Ускоритель лечения онкологических заболеваний. Вплоть до того, что вот ускоритель заряженных частиц, который строится в Новосибирске, он называется СКИФ – Сибирский кольцевой источник фотонов.
1: Так что, когда мы летим на самолете, смотрим на сияющие огнями города, когда используем все более и более совершенные компьютерные устройства, мы пользуемся технологиями, полученными при исследовании оптических сигналов. И это важно понимать, особенно тем, кто собирается делать первые шаги в науке.
16: Мы это рассказываем в наших популярных мероприятиях, люди об этом начинают задумываться, и ну, я смею надеяться, что это как-то стимулирует молодежь к тому, чтобы заняться внешне неинтересным обучением.
1: Помните, как в 9-м, а еще раньше в 8-м классе ваш учитель физики запускал луч на границу двух сред. Примерно вот так это было.
17: Это устройство называется оптический диск. Свет входит из воздуха вот в эту прозрачную среду, в пластик. Давайте посмотрим, что мы будем наблюдать при прохождении света через неоднородность. Возьмем лазер и посветим на эту границу раздела двух сред. Посмотрите. Луч, который распространялся вот в этом направлении, точнее, пучок, расщепился на два пучка. А один пучок продолжает распространяться в первой среде, а второй вошел во вторую среду. Значит, пучок расщепился, И в обоих случаях направление распространения стало другим.
1: Наверное, вам тогда казалось, что это отвлеченные знания. Просто о том, как устроен мир. А если представить, что за нашим учителем карта планеты, опутанная оптоволокном, по которому к нам доставляется интернет, то этот рассказ о законах преломления света воспринимается совсем иначе. Кстати, если интернет идет не по оптоволокну, а по беспроводной линии связи, то это тоже фотоника, только в радиочастотном диапазоне. Но начинается понимание этих вещей у наших будущих нобелевских лауреатов у школьной доски. Эту передачу мы записали в Петербургском политехе, где долгое время работал выдающийся физик Жорес Иванович Алферов, который не уставал напоминать о важности фундаментальной науки.
16: Конечно, хочется надеяться, что об этом будут задумываться люди, которые принимают ответственные решения, законодатели, правительства, потому что есть определенный всегда скепсис, а что такое фундаментальная наука, да? Звучит примерно так: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Либо кто-то говорит, что дайте денег, отойдите. Кто-то говорит, что фундаментальная наука – это удовлетворение собственного любопытства за казенный счет. А вот Алферов, например, говорил, в Петербурге сейчас находимся, да, в Ленинграде, Жорес Иванович Алферов всегда говорил, когда ему задавали вопрос, какая наука фундаментальная, какая прикладная. Он говорил, любая наука прикладная. Просто в каких-то случаях мы прикладной выход получаем через несколько месяцев, а в каких-то случаях через несколько столетий. И мы вот по прошествии времени именно это и видим. А я бы еще добавил, что мало того, что через несколько столетий, но еще мы на старте этой работы, мы не знаем, в какой области этот результат получится. Мы начинаем изучать движение заряженных частиц, а на выходе получаем протонный ускоритель для лечения онкологических заболеваний. Ну, разве кто-то мог задуматься о том, вот в тот момент, когда наш великий ученый, академик Векслер, проектировал первые синхротроны, синхрофазотроны, кто-то мог задуматься о том, что это будет уникальный инструмент для лечения рака? А оказывается, вот так. То есть мы, с одной стороны, начинаем удовлетворять собственное любопытство в процессе фундаментальных исследований. С другой стороны, мы можем быть уверены, что если мы ответственно относимся к научному поиску, соблюдаем все правила научного поиска, то мы обязательно получим прикладной выход. Он появится обязательно, так просто устроен мир. Об этом писали самые известные философы. Замечательная книга «Структура научных революций» философа Томаса Куна. Там вот это прямо описано. Потому что мы даже предположить не можем, насколько красивые приложения появятся и какие открытия появятся по сравнению с тем, что мы планировали на старте нашего исследования.
1: О красивых приложениях, открытиях мы и будем говорить в нашей передаче, которая называется «И теперь вы понимаете, почему?»
13: «Век фотоники!»
1: Над программой работали Юрий Левин и Галина Черных. До новых встреч.
0: Радио России. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России на 102.3 FM в Орле.
18: Город глазами людей. Истории орловцев о любимых местах и теплых воспоминаниях. О том, что дорого сердцу.
19: Автор и исполнитель гимна «Орла» Виталий Волин.
20: Мои любимые орловские места. Не думаю, что буду оригинален в выборе самого любимого места «Орла», когда подрос. Это обожаемая многими дворянка. Вспоминаются и веселые купания в Орлике, и соревнования по туризму, где в считанные секунды умудрялись ставить палатки, правильно складывать походные рюкзаки, умело разводить костры и пробегать на время с эстафетной палочкой по холмистому берегу реки. В институтскую пору, в перерывах между экзаменами, дабы перевести дух от трудов интеллектуальных, нам снова открывала свои объятия милая дворянка. Опять же купание, но теперь не барахта не около берега, как в детстве, а переплывание на другой берег, тем самым показывая красивой девушке-студентке, с которой давно обменивался робкими, но призывными взглядами, мол, я и вот так еще могу. После заплыва лез на турник и вновь, оглядываясь на ту же красавицу, смотрит ли, начинал накручивать всевозможные акробатические выкрутасы. Став взрослым и переехав в столицу, за птицей удачи время от времени возвращался в тянущую магнитом знаменитую беседку с белыми колоннами и с высоты, с ностальгией смотрел на другой берег, где прошли дорогие сердцу и памяти миги детства, юности, где еще не было взрослых забот, тревог, мук выбора. Там также было свежо, зелено, солнечно. Там также, как раньше, фантазия рисовала эпизоды из рассказов Лескова. Там было так же хорошо. Только мы уже стали другими. Мы стали взрослыми, обросли заботами, животиками и седыми прическами. За руку нас держат дети наших детей и внимательно слушают, как их дедушка буквально позавчера бегал по этим тропинкам с друзьями и мечтал о своем счастливом завтра. А теперь о месте времяпровождения в раннем детстве, хотя выбор этой локации для многих может показаться более чем странным, но это мои воспоминания, мои прожитые годы и события. Всем маленьким детям категорически запрещено выходить со двора. И, конечно, этот запрет стал главной причиной наших тайных походов на Крестительское кладбище, находившееся в целом километре от дома. Мое раннее детство прошло на Комсомольской улице. Не скажу, что это было самое любимое место прогулок в детстве, но втроем с друзьями-одногодками мы туда бегали частенько. Вдвоем или вообще одному. Идти к кладбищу было просто жутко. Видимо, тот самый страх и притягивал к этому сакральному месту. Там было интересно и страшно все. И в храм, в который ходили пожилые женщины, и откуда был виден мерцающий свет свечей, и доносился аромат ладана, и дом молитвы евангелистов-баптистов, которые, по рассказам «знающих», в кавычках «знающих» пацанов, похищали и ели на религиозных праздниках маленьких детей. Также было страшно и интересно было ждать по кладбищенским аллеям между могил. Читать мы еще не умели, поэтому смотрели только на портреты ушедших. Особый след и грусть в душе оставлял уход из этого мира малышей. Мы целую минуту стояли около детской могилы и грустили, представляя, что этот мальчик или девочка могли бы стать нашими друзьями. Но, увы, жизнь распорядилась иначе. Особый трепет вызывали могилы, где на пирамидальном памятнике краснела пятиконечная звезда. Там покоились ветераны Великой Отечественной войны. После нее не прошло и 30 лет, и многие ветераны были еще людьми не старыми. У могил со звездами мы тоже стояли около минуты, но уже с уважением и благодарностью. Теперь о песне «Город Орел» – это я, это ты, которая за короткое время стала неофициальным гимном нашего города. Не буду кривить душой. Мне, как автору песни, очень приятно, что рожденный мною, так сказать, ребенок стал любим и популярен в родном Орле. История песни очень проста. Для многих будет открытием тот факт, что это детская песня. И написана была для детского хора музыкальной школы имени Кабалевского, где я когда-то учился. Если не врет мой диктофон, я ее написал 28 сентября 2017 года за 20 минут. Это был вальс. Писать быстро и легко можно при условии, если любишь и знаешь, о чем хочешь сказать. Но, к сожалению, песня под гитару не произвела должного впечатления. В результате пролежала в столе 5 лет. Так бывает со многими песнями, даже хорошими. В очередной мой визит в родной город я показал песню своему другу, коллеге, возглавлявшему на тот момент Дом детского творчества, с предложением исполнить песню его подопечным. Он сказал, что для детей эта песня достаточно сложная, и предложил ее спеть мне самому. Почему нет? Я загорелся, придумал аранжировку, основные ходы, пригласил музыкантов. Прекрасной находкой стала цитата из первой симфонии нашего земляка Василия Калинникова. Думаю, он бы на меня не обиделся за использование его авторских прав. Эта мелодия придала песне особую полетность и торжественность. 1 сентября 22 года усилиями моей семьи на телефон был снят видеоролик. На студию приехали представители Орловского телевидения, сняли репортаж о съемке клипа, где приняли участие моя дочь Арина, внук Саша и его друзья. А клипмейкером выступил зять Кирилл. 27 сентября в Орловском ТЮЗе состоялась премьера песни. 28 сентября мы выложили клип в соцсетях, и песня ушла в народ. Всех жителей Орла поздравляю с днем города. Пусть растет и процветает наш родной Орел. Ура!

0: город первого салюта, город воинской славы, город-крепость на слиянии Оки и Орлика, защитник Отечества и город-труженик. 460-летию Орла посвящается.
1: Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
2: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. В день города в Орле установят КПП и металлические барьеры. Зеленые выдвинули Михаила Грачева в Госдуму от Орловской области. Более 400 лифтов заменят в регионе в 2026 году. Далее об этих и других событиях подробно. В Орле на заседании антитеррористической комиссии обсудили подготовку к празднованию Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Особое внимание уделят безопасности в местах массового пребывания людей. На основных площадках установят металлические ограждения и организуют контрольно-пропускные пункты. К охране общественного порядка привлекут полицию, Росгвардию и членов бригады Катукова. Сообщается, что подвалы многоквартирных домов рядом с местами проведения мероприятий обследуют и подготовят как укрытие. Для основных площадок разработали схемы эвакуации и подготовили звуковые системы для оперативного оповещения граждан. Также в администрации города сообщили, что благоустройство сквера Альберта Иванова, он расположен у Красного моста, возобновилось.

0: Ранее его пришлось остановить на 2,5 месяца из-за археологических находок. Также продолжается преображение территории на набережной Дубровинского у дома номер 62. Ежедневно на объекте будут работать 2 бригады по 10 человек. На днях подрядчик начнет установку бордюров, а также кладку плитки. Почти 20 тысяч кубических метров песка добыли сотрудники дорожной службы на собственном карьере. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации рассказал директор предприятия Сергей Музалев. Добыча щебня в этом году составила порядка 6 тысяч кубических метров.
1: За 6 месяцев текущего года для выполнения работ по содержанию, ремонту и благоустройству дорог Орловской области в рамках имеющегося портфеля контрактов на асфальтобетонных заводах общества было выпущено асфальтобетонной смеси разных марок 37,4 тысячи тонн. Общество изыскивает возможности для обновления имеющегося парка техники. Было приобретено в лизинг 4 единицы техники на сумму 26 миллионов рублей и за счет собственных средств 8 единиц на сумму 47,4 миллионов рублей. А также произведено дооборудование техники в количестве 7 единиц на сумму 20 миллионов рублей.
0: Также Сергей Музалев отметил, что за первое полугодие дорожная служба оказала на безвозмездной основе услуг на общую сумму свыше 25 миллионов рублей. Более 400 лифтов заменят в Орловской области в 2026 году. По нормативам должна быть заменена каждая подъемная кабина, отработавшая 25 лет, сообщил сайт «Вести Орел». За последние 2 года в фонде капитального ремонта Орловской области под замену попали 384 лифта. 155 уже введены в эксплуатацию. Избирательная комиссия Орловской области приняла документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы от Михаила Грачева. Он выдвинут партией «Зеленые» по одномандатному избирательному округу номер 147. Ранее избирком получил аналогичные документы от лидера регионального отделения ЛДПР Владислава Числова, представителя «Новых людей» Сергея Почтарева, заместителя губернатора Александра Бирюкова, выдвинутого партией «Единая Россия», Ивана Устинова от партии пенсионеров и Руслана Перелыгина от «Справедливой России», также Николая Павилка от «Родины». Иван Дынкович от КПРФ удостоверение кандидата уже получил. К другим новостям. На Орловщине инспекторы ГИМС провели 40 контрольно-надзорных мероприятий, по итогам которых выписали 29 предостережений. Тему продолжит руководитель пресс-службы регионального управления чрезвычайного ведомства Наталья Акулова.
2: Государственные инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области действуют в составе отдела безопасности людей на водных объектах и центра ГИМС. На вооружении у инспекции имеется 4 маломерных судна. На данный момент в регионе 10 инспекторов ГИМС, которыми в 2026 году проведено 216 патрулирований, оказано 22 госуслуги по регистрации маломерных судов и 39 госуслуг по аттестации судоводителей. Проведено 40 контрольно-надзорных мероприятий на поднадзорных объектах – это пляжи, базы, стоянки, в результате которых выписано 29 предостережений собственникам. В Орловской области на данный момент зарегистрировано 1138 маломерных судов, из которых 795 моторных. Ежедневно инспекторы водных дорог Орловщины выходят в патрули и по берегам водоемов, и на водную гладь, чтобы напомнить гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на воде и предупредить об опасности, с которой каждый из нас может столкнуться, особенно во время купального сезона.
0: Продолжаем выпуск. Полицейские установили жительницу Залегощинского района, укравшую в Орле мужскую сумку с кошельком и золотым кольцом. С подробностями сотрудник пресс-службы УМВД России по Орловской области Татьяна Игнашкина.
3: В отдел полиции номер 2 по заводскому району городского УМВД обратился молодой человек с заявлением о краже принадлежащей ему сумки, в которой находился кошелек с небольшой суммой денег, документы и золотое кольцо стоимостью порядка 30 тысяч рублей, со слов заявителя. Полицейские опросили парня и выяснили, что сумку он забыл в торговой тележке в магазине, а когда вернулся за ней, имущества уже не было. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в зале магазина. В объектив попала женщина-покупательница, которая откатила тележку в сторону и забрала находящуюся там чужую сумку. Возбуждено уголовное дело. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой. Ей оказалась жительница Зарегощенского района 1974 года рождения. Сотрудники полиции изъяли у нее похищенное имущество.
0: Ведется следствие, с фигурантки взята подписка о невыезде. Далее расскажем о спорте и погоде.
4: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловским пенсионерам предлагают бесплатно заняться спортом. Программа включает занятия общей физической подготовкой, скандинавской ходьбой, пилатесом, гимнастикой, плаванием, а также проведение турниров по дартсу и бильярду. Подробная информация о проекте размещена на официальном сайте орловскоедолголетие.рф. В 2025 году в Орле состоялись 38 спортивных событий межрегионального и международного уровней с участием более 15 тысяч спортсменов. Об этом рассказала руководитель департамента физкультуры и спорта Орловской области Елена Казачкова. В этом году таких событий уже было более 25. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле по области переменная облачность. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью 12 градусов. Ветер западный с переходом на северный от 1 до 3 метров в секунду. Порывы до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Слабая магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Реклама.
1: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Реклама.
5: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Сергей Лавров и Марко Рубио начали переговоры в столице Филиппин. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И на одном из трех пытавшихся пройти через Ормузский пролив танкере произошел взрыв. Все подробности далее. Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали переговоры в столице Филиппин. Встреча глав внешнеполитических ведомств проходит на полях мероприятий по линии АСЕАН. Анонсируя предстоящие переговоры накануне, Лавров говорил, что он планирует поинтересоваться у американского коллеги о взглядах Белого дома относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине. В свою очередь, Рубио подтвердил, что он также намерен обсудить украинскую тематику с главой МИДа России. Перед встречи с российским министром госсекретарь США отказался отвечать на вопросы американских журналистов. Представителям СМИ было разрешено снять первые кадры переговоров. Это пятая встреча Лаврова и Рубио с января 2025 года, когда была сформирована вторая администрация президента США Дональда Трампа. Потери ВСУ в результате действий южной группировки российских войск за сутки составили 44 наземных робототехнических комплекса, а также 22 пункта управления беспилотной авиацией и 4 терминала спутниковой связи. Об этом сообщили в Минобороны. Сбито 4 беспилотника противника. В зоне работы группировки войск «Север» за прошедшие сутки двое военных сдались в плен. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
2: В Сумской области нанесено поражение живой силе техники механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Могрица, Краснополье и Храповщина Сумской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 250 военнослужащих. Два бронетранспортера М-113 производства США, боевая бронированная машина «Казак», бронеавтомобиль американского производства, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Богдана», боевая машина реактивной системы залпового огня «Верба» и станция радиоэлектронной борьбы противника. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.
1: Накануне российские военные ударили беспилотниками еще два сухогруза, следовавших в порты Одессы и Черноморска. Об этом сообщили в Минобороны. Суда перевозили грузы в интересах ВСУ. Они были атакованы во время перехода морем. Валберес обсуждает с властями возможность введения налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов, пострадавших в результате атак на логистические объекты маркетплейса. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Ким. По ее словам, направлены обращения в профильные государственные органы, чтобы помочь разработать меры. Глава маркетплейса также отметила, что действующие страховые продукты для крупных промышленных объектов не покрывают риски ударов беспилотников.
3: А что касается безопасности товаров, ну, опять повторюсь, как бы страхование не предусматривает сейчас просто на законодательном уровне возможность страхования от таких случаев. Но мы тоже сейчас выступили с инициативой для того, чтобы рассмотреть возможность, чтобы были разработаны другие, ну, как скажем, допущения там для страховки в таких случаях для наших продавцов. Ну, для наших продавцов, в принципе, для любого бизнеса.
1: Валберес начал выплаты малым продавцам, пострадавших от атак дронов. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Три танкера не смогли пройти Ормузский пролив с заминированным южным маршрутом. Один из них подорвался и загорелся. Об этом заявили в корпусе стражи Исламской революции. Там вновь подчеркнули, что контролируют Ормузский пролив, который останется полностью закрытым, пока США продолжают акты агрессии в регионе. А любое судно, которое попытается пройти водную артерию без согласования с иранской стороной, ждет та же участь. В Центральном командовании Вооруженных сил США сообщения об инциденте пока не комментировали. Сегодня ночью Центком объявил о начале новой волны ударов по Ирану. Американская армия в течение 5 часов бомбила территорию Исламской республики 12-ю ночь подряд. Сейчас удары закончились. Повышение цен на газ в Европе связано с грядущим энергокризисом на фоне отказа от российского газа, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он сравнил энергетический кризис с надвигающимися цунами. «Зима наступает по мере того, как цены на газ взлетают на 50%, написал Дмитриев в соцсети X. Ранее на фоне утверждения 20-го пакета антироссийских санкций он задался вопросом о способе оплаты газа из России странами Евросоюза, о котором они скоро начнут умолять. Но тем временем стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE превысила $96 за баррель впервые с 8 июня этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Ограничение доступа к онлайн-банку или карте из-за перевода, который банк посчитал подозрительным, не предполагает запрет на снятие наличных или совершение платежей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского управления Банка России. Там пояснили, что пользоваться услугами по-прежнему можно в отделении банка, например, снять наличные или совершить платежи через кассу. Недоступны привычные цифровые сервисы, и нужно время, чтобы разобраться в ситуации. Приостановка возможна в случае, если возникли подозрения о связи денег с преступной деятельностью, уточнили в управлении. Возможность ограничить дистанционное банковское обслуживание на срок до 10 дней появилась у Росфинмониторинга с 1 июня 2025 года. Это не затрагивает ежедневные переводы, типичные для отправителя. Введение ограничения возможно, в частности, при подозрении на мошенничество. Температура воздуха до плюс 23 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве. Об этом сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, сегодня неустойчивая погода, атмосферное давление ожидается пониженным.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин не перейдет в «Зенит». Об этом заявил председатель совета директоров столичного клуба Александр Ивлев. Он отметил, что у футболиста действующий контракт с «Динамо», и этим все сказано. Ивлев добавил, что история с возможным трансфером Тюкавина в «Зенит» закрыта. Агент полузащитника «Расинга» Густаво Пуэрте опроверг информацию о том, что «Зенит» ведет переговоры с испанским клубом о трансфере колумбийского футболиста. В приоритете у Пуэрте два варианта с командами из Англии и Испании, а информация об интересе со стороны «Зенита» лишь на уровне слухов. Портал «Трансфермаркт» оценивает стоимость Пуэрте в 18 миллионов евро. Московский «Спартак» ведет переговоры с мексиканским «Леоном» о переходе нападающего Федерико Виньеса. Стоимость футболиста сборной Уругвая оценивается в 4 миллиона евро, однако «Леон» хочет выручить за трансфер 15 миллионов. Бразильский «Атлетико Минейро» отклонил предложение ЦСКА по трансферу центрального полузащитника Мамади Сисе. Московский клуб предлагал за гвинейского футболиста 5 миллионов евро, однако бразильцев не устроили условия выплат. При этом сообщается, что «Атлетико Минейро» готов рассматривать продажу игрока только за сумму, близкую к 10 миллионам евро. Карточка с автографом российского хоккеиста Александра Овечкина продана на аукционе за $256 000. Пластиковая карточка была выпущена в единственном экземпляре. К ней прилагается игровая нашивка Национальной хоккейной лиги. Этот экземпляр занимает второе место по стоимости среди проданных карточек Овечкина. Это были новости спорта.
5: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
7: Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 23-25 градусов, кратковременные грозовые дожди. В Симферополе плюс 22-24, дожди и грозы. В Севастополе плюс 21-23 градуса, дождь и гроза. В Сочи и Ставрополе грозовые дожди плюс 26-28 градусов. В Волгограде дождь и гроза плюс 27-29. В Ростове-на-Дону грозовые дожди плюс 22-24. В Воронеже плюс 23-25 без осадков. В Туле плюс 21-23 облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 19-21. В Москве кратковременный дождь, плюс 21-23. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
7: Извольте играть честно.
0: Джером Килти. Милый лжец. Спектакль Московского художественного театра имени Горького.
8: Начнем, мистер Шоу.
7: Пожалуйста, миссис Кэмпбелл.
0: История тайной переписки великого драматурга Бернарда Шоу и блистательной актрисы Патрики Кэмпбелл.
8: Я теперь трепещу при виде своих фотографий. Пришла пора морщин и вторых подбородков. Да поможет мне Бог, как и всему женскому роду.
0: Письма, полные остроумия, драмы и глубоких эмоций, отражают сложные отношения героев, переплетенные творчеством и дружбой.
7: Эти письма, много лет подряд они посылали и возвращали друг к другу, часто из-за них ссорились, но, как ни странно, их свято хранили.
0: «Милый лжец». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. «Я был один». Поэт Николай Гумилев.
9: Три основных героя нашего музея – Николай Гумилев, Анна Ахматова и Лев Гумилев. Это три вселенные, которые сходятся на втором этаже от нашего этого дома Гумилев.
0: Генеральный директор музейно-выставочного центра «Дом Гумилевых» Юрий Щегольков в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
10: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
11: 8 часов 12 минут 18 секунд. Продолжаем эфир. Сигналы точного времени. Здравствуйте. Говорим вам мы, Валентина Веретенникова и Кирилл Гришин.
12: Здравствуйте. Наш номер на протяжении всего эфира, он работает. Мы это вам не устаем напоминать. Так что можете присоединяться к обсуждению тем, обсуждать, комментировать, вопросы присылать, отвечать на наши. А мы будем стараться успеть прочитать самое интересное. 8-925-222-9992. Владимир Путин заявил, что состояние ключевых отраслей российской экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. Вчера он провел совещание по экономическим вопросам. Дословно, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику, заверил президент. Об этом свидетельствует и динамика ВВП. В мае этот показатель вырос на 0,3%, а за 5 месяцев текущего года прирост составил 0,2%. Один из ключевых факторов здесь – это, конечно, внутренний спрос как со стороны государства, так и бизнеса, граждан, подчеркнул Владимир Путин. Президент отметил также ускорение динамики банковского кредитования, уточнил у главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Растет? Да. Подтвердила она. Владимир Путин подчеркнул, что объемы банковских портфелей по ипотеке, кредитам, предприятиям, организациям, реальному сектору экономики растут, соответственно, увеличивается денежная масса. По состоянию на 1 июля она прибавила примерно 13% в годовом выражении. Такая динамика позволяет рассчитывать на стабильное дальнейшее повышение внутреннего спроса, сказал президент. И, собственно, итоги этого совещания наши коллеги из программы «Наше время». Вчера подводили с финансовым аналитиком, Михаил Беляев у них был на связи, и вот как он прокомментировал итоги этого совещания.
13: Если сравнивать с весенним периодом, когда у нас и бюджет сводился с минусом, и вообще дефицит бюджета наращивался, и он достаточно большой. Тут, кстати, я должен по поводу бюджета пояснить, что речь идет не о таком бюджете общем, который накапливается за год, а именно вот бюджет, который на этом самом июньском отрезке, то есть соотношение прихода и ухода из бюджета, расходов, вот именно они дали 196 миллиардов прибыли, профицита. Но это хорошо, естественно, это плюс. Вот, это, и вот по сравнению с отрицательными показателями весны, то, что мы перешли в плюс, это, естественно, позитив. Вот, и, в общем-то, можно сказать, какой еще позитив заметить. Конечно, то, что растут доходы бюджета вообще в принципе. И я бы отметил, что, несмотря на то, что, конечно, сильной достаточно критике подвергался вот этот налог на добавленную стоимость, вот в 22%, вот он, наконец, с 20 до 22 был повышен, но он, наконец, надо, чтобы был капитал, то есть цикл производственный как бы завершился, и вот тогда, ну, многие говорили, что вот в первом квартале еще ничего не заметно, но там и заметно-то ничего не могло быть, потому что кругооборот должен был совершиться. Вот он совершился, и, в общем, у нас вот налог на добавленную стоимость принес, ну, почти 22% дохода увеличения по сравнению с прошлым годом. То есть все-таки вот это вот увеличение было, то есть он сработал, правильная мера. И, конечно, очень хочется отметить то, что увеличились не нефтегазовые доходы. Нефтегазовые – это не фокус, а вот не нефтегазовые доходы – это вот очень, конечно, здорово, причем они увеличились почти на 25% по сравнению вот с прошлым годом.
11: Кандидат экономических наук, доцент, финансовый аналитик Михаил Беляев был в прямом эфире. Ну и еще буквально пару слов, если позволишь, что касается вообще ситуации. Уровень госдолга, о чем напоминал Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума, составляет 16,4% ВВП. Еще раз. 16% ВВП, уровень госдолга. Для сравнения, Владимир Путин привел еврозона, почти 82% от ВВП. Худшие показатели известны. Греция 146%, Италия 137%, Франция 115% и так далее. Это говорит о том, что 16% госдолг ВВП страна вполне обслуживает. Это практически минимальный вообще показатель среди всех экономик, да, более или менее заметных. Из топ-10 так уж точно. Что еще следует знать? Следует знать, что профицит бюджета России в июне в 196 миллиардов рублей был зафиксирован, и он обеспечен как нефтегазовыми, так и не нефтегазовыми доходами, о чем, собственно, чуть ранее сказал Михаил Беляев.
12: Подводя итоги, да, Владимир Путин говорил о необходимости сохранять устойчивость экономики, рост доходов граждан, рынка труда. А сейчас у нас в центре внимания семья и демография, потому что экономика и демография неразрывно связаны между собой. Вице-премьер Татьяна Голикова пару дней назад сообщила, что за последние 5 лет число многодетных семей в нашей стране выросло в 1,5 раза. В 20 регионах увеличился суммарный коэффициент рождаемости, а страна остается одним из мировых лидеров по выживаемости детей с онкологическими заболеваниями. Все эти заявления были сказаны на встрече «Родина – это люди, здоровая семья». И задаемся вопросом, достаточно ли этих цифр, чтобы говорить о положительном демографическом тренде. Да? Наши слушатели не любят это слово, заменим его на тенденцию. Статистика – это всегда только часть картины. За каждым показателем стоят реальные семьи, их решения, возможности и уверенность в завтрашнем дне. Именно об этом будем говорить сейчас с нашими экспертами. Начнем разговор с членом Совета при Президенте по развитию гражданского общества, правам человека, президент благотворительной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы, Ольга Демичева с нами на связи. Ольга Юрьевна, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
12: Не первый раз мы с вами обсуждаем меры поддержки семьям. Вот на ваш взгляд, успех ли о том, что за последние годы увеличивается число многодетных семей, если это действительно так, за счет чего это происходит, что семьи решаются на 3-го, на 4-го, а может быть даже и на 5-го ребенка?
14: Вы знаете, действительно, количество многодетных семей, а многодетной семьей мы сегодня называем семью, где есть трое и более детей, да, увеличилось. И эту тенденцию можно увидеть в некоторых регионах достаточно ярко, в некоторых регионах лишь как такую наметившуюся тенденцию. Но сказать, что при этом мы имеем какой-то мощный демографический рывок, нет, пока об этом говорить преждевременно, потому что на фоне роста количества многодетных семей у нас есть много семей, которые пока еще, являясь семьями, являясь несколько лет семьями и более, сознательно даже не приступают к деторождению, к появлению детей. И это тоже их осознанный выбор. Дело в том, что мы с вами живем в интересное время, когда человек может планировать количество детей. У нас есть возможности предохраняться от рождения детей. И семьи, осознанно идущие на увеличение количества своих членов, это семьи, планирующие деторождение. Я сейчас не говорю о каких-то случайных вариантах появления детей, хотя они по-прежнему имеют место быть. Сегодня многие дети – это именно запланированные дети. А вот чтобы семья планировала много детей, требуются определенные условия. Одно из них, наверное, самое главное, это изучение традиций, следование традиций, в которых живет наше общество, наше российское общество. Ведь в семьях наших бабушек и прабабушек было много детей. Многодетные семьи были традицией для России прошлые века, прошлые времена. Потом были времена, когда семьи были однодетными, редко двухдетными. Это, например, период после Великой Отечественной войны, когда каждого ребенка нужно было поднять на ноги. Это было очень непросто. И мужчин было мало после войны, и все было сложно. Сейчас времена тоже непростые, но есть те меры, которые дают семьям чувство уверенности в завтрашнем дне, и люди решаются и на первого, и на второго, и на третьего, и более, на многих детей в семье.
12: А но кто там говорит о том, что несмотря на сложные времена, а они всегда бывают, да, об этом наша история показывает, да, что бывает и сложно, и просто, а тем не менее люди делают ставку на свой собственный возраст, что не стоит ждать какого-то суперблагополучия, да, годы идут, и хочется испытывать радость родительства, в том числе и от многодетности, но тем не менее я часто и сама общаюсь с родителями и тоже являюсь мамой двоих детей, и часто родители говорят, что главная проблема – это не отсутствие пособий, а жилье, детские сады,
14: абсолютно
12: медицина.
14: Прав. Вот вы абсолютно правы.
12: И
14: да.
12: А можно я именно вот договорю, и вы продолжите? А также да-да. Возможность, особенно для мам, совмещать работу с воспитанием детей. И вот поскольку вы занимаетесь правами человека, какие права семьи сегодня, на ваш взгляд, требуют наибольшего внимания?
14: Мне думается, что самое главное право семьи – это право на жилище. Именно право. Потому что, когда мы говорим о льготных ипотеках и других мерах, полумерах поддержки семьи в вопросах жилищных, я не первый раз уже ставлю этот вопрос. Я говорю о том, что для семьи было бы огромнейшим подспорьем предоставление жилья в социальный найм. По договору соцнайма жилище для молодой семьи – это как раз тот старт, когда можно видеть гнездо, да, можно заводить птенцов. И если еще будут дополнительные льготы после появления третьего или четвертого ребенка, тут уже может государство рассматривать варианты, это жилье можно на льготных условиях получить в собственность. Вот здесь можно было бы ожидать, ну, я думаю, демократического взрыва, потому что это очень сильный стимул,
15: ну, посмотрим,
14: для многодетности.
15: Посмотрим, посмотрим. Спасибо, Ольга Юрьевна. Ольга Демичева, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, президент благотворительной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы, была у нас в эфире. Продолжаем обсуждать эту историю. Кандидат социологических наук, доцент Высшей школы экономики Ольга Савинская с нами на связи. Ольга, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
15: Надеюсь, я правильно ударение поставил. Прошу прощения, если...
14: Нормально, хорошо. Чаще говорим «Савинская», но да, не важно.
15: Принято, принято, пометили. Прошу прощения, давайте.
12: Ольга Борисовна, а можно ли считать поддержку многодетных семей инвестиций в защиту прав ребенка, а не только демографической меры? Вот такой тоже серьезный вопрос на повестке. И какие еще, на ваш взгляд, на профессиональный взгляд социолога, меры необходимы принять для того, чтобы ситуация демографическая улучшалась?
14: Ну, во-первых, я хочу сказать, что современная ситуация, как гласит второй демографический переход, это все-таки трансформация семьи в сторону ее разнообразия. Именно поэтому мы видим, что увеличивается и доля многодетных семей на фоне других форматов. Вот, например, мы говорим соло-родительство, да, в какой-то прошлый раз я выступала на эту тему. И в том числе те, у кого есть один ребенок, те, у кого есть двое, и вот, соответственно, многодетные, те, у кого трое и более. И вот, мне кажется, исходя из этого, мы и должны строить нашу современную социальную политику. То есть мы должны продумывать, как двигаться молодой, во-первых, молодой семье, да, которая, у которой родители уже в большинстве случаев родились или на рубеже веков, или уже в 21 веке. И вот, соответственно, как для этих людей, молодых людей, мы должны выстраивать социальную политику. Эти люди родились в современном технологическом обществе. У мам уже прекрасное образование. То есть, конечно, мы можем вспоминать то, что было там 150, 200, 500 лет назад, но все-таки мы должны ориентироваться на то, что происходит сейчас. Вот. И, соответственно, мы должны думать о том, какие должны быть меры для тех, у кого рождается первый, второй и далее три и более. Да? То есть вот как бы провести семью от рождения первого ребенка с тем, чтобы усиливать мотивацию молодой семьи к тому, чтобы рождались больше двух детей. И в этом смысле мы должны понимать, вот вы уже прекрасно говорили о том, что все-таки совмещение работы и материнства для современных матерей – это очень важный аспект. Мы должны об этом думать и помнить о том, что мы, где-то, скажем, после 2006 года, да, после того, когда был такой первый рывок и вложение в современную политику развития и поддержки семей с детьми, мы должны говорить о детских садах, о расширении сети, о том, чтобы любая мама и папа, да, но чаще всего этим занимаются мамы, могли устроить ребенка в детский сад. Это очень важный аспект. Поддержка пособийная есть, может быть, она не кажется кому-то столь важной, но все-таки это очень важное внимание со стороны государства. То есть вот эти две волны, с одной стороны, денежные пособия молодой семье, с другой стороны, различные услуги, которые оказываются удобно, и мамы видят со стороны, да, что действительно легко отправить в детский сад, легко записаться в поликлинику, чтобы оказали какую-то помощь медицинскую. Это все должно быть. И, наконец, вы уже упомянули, это жилищная политика, она должна быть очень медленная, размеренная, не нужно каждый год там, ну, что-то новое вводить, потому что семья – это очень такой продолжительный проект. И вот, например, да, для того, чтобы задумать, что вот у нас будет третий ребенок, выносить, родить там, да, и так далее, то есть нужно время. Кто-то устраивается на работу специально, чтобы там был какой-то доход или еще что-то, и дальше, значит, попадает в какую-то программу. И я из наших исследований, из интервью в том числе слышала, что иногда мы видим, что семьи вроде бы готовятся, хотят попасть в какую-то программу, хоп, они уже туда не попали, у них действительно там третий, четвертый и так далее дети, потому что с этим не поспоришь, вот они появились, но они там, к сожалению, говорят, а в какую-то программу мы прям вот очень стремились и не попали.
12: Или не могут попасть по причине того, что старший ребенок уже достиг возраста совершеннолетия, или еще какие-то есть нюансы, есть различия в программах региональных. Очень хотелось бы это все подвести под некий такой общий знаменатель в плане мер поддержки, чтобы доступно они были и как и в малых городах, как и в больших. У нас остается буквально минута, простите, что я вас перебила. А вот еще хотелось бы узнать, как отношение общества к многодетности меняется, потому что я вспоминаю свое, например, детство, и многодетный было равно малоимущий. Сегодня это другое отношение и другой подход к определению многодетности, верно?
14: Абсолютно верно. То есть многодетные появляются в самых разных слоях населения. То есть среди бедных мы тоже видим, что есть многодетные, но есть многодетные и среди обеспеченных, и среди таких, которые, как сейчас модно говорят, осознанное родительство, да, то есть вот среди таких семей среднего класса, которым очень важно, которые очень ценят ценность детей и подходят к этому, ну, вот прям буквально продуманно, запланировано, и эти семьи вызывают большое уважение со стороны других, потому что видно, что эти родители такие замечательные, и то, как они развивают семью, вызывает не только уважение.
15: Уважение и вообще почет, да. Спасибо большое. Кандидат социологических наук Ольга Савинская была у нас в эфире.
0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл. Позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
16: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам. В 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
18: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
19: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
15: 8:31, 8 секунд, точное московское. Продолжаем эфир. Валентина Веретенникова и Кирилл Гришин вместе с вами этим утром. Ну а сейчас очень жесткая в прямом смысле история.
12: Пару дней назад в Подмосковье 5-летний ребенок пострадал после нападения собак породы американский булли. Наши коллеги сообщали, что это произошло на детской площадке, но если вы видели кадры этого нападения, которые, да, просто невозможно спокойно смотреть, ребенок с горки ехал на то ли самокате, то ли на велосипеде. В этот момент на него набросились собаки. По словам владельца, животные сделали подкоп под забором частного участка, выбежали на улицу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. И подобные новости, к сожалению, появляются регулярно, и каждый раз после них возникает один и тот же вопрос, можно ли было этого избежать. Ведь речь идет не о бездомных животных, а о домашних собаках, которые по тем или иным причинам оказались без контроля. Если раньше мы говорили, что основная беда и угроза, особенно для частного сектора, для детей, которые проживают в домах частных, это бездомные животные, стаи собак, да, которые нападают на пожилых, да, абсолютно на всех, да, им без разницы на кого нападать, то в последнее время мы говорим о том, что в принципе и домашние собаки также несут угрозу, и каждый такой случай вызывает общественный резонанс, потому что затрагивает чувство самого важного, чувство безопасности. Родители хотят быть уверены, что детская площадка – это место, где ребенку ничего не угрожает. Поскольку я сама часто бываю в частном секторе, есть дом, и, конечно, хочется спокойно отпустить ребенка и быть уверенным, что с ним все в порядке. Понятное дело, что родительский контроль и обеспечивать мы должны, родители, но тем не менее. Владельцы собак, в свою очередь, напоминают, что агрессивным может стать не только представитель определенной породы, многое зависит от воспитания, содержания, ответственности человека. Вновь мы говорим, да, про персональную ответственность как родителя, так и владельца собаки. Но где проходит граница этой ответственности? Достаточно ли сегодня требований к содержанию крупных, сильных собак, да, любых собак, да, потому что все-таки собака – это животное, неважно, маленькая она или большая. Должны ли существовать более жесткие правила для владельцев, или проблема заключается не в законодательстве, а в том, что уже действующие нормы не всегда соблюдаются. Еще один важный вопрос – это вопрос профилактики. После каждого подобного происшествия начинается обсуждение того, кто, как и кого наказывать, но, возможно, важнее задуматься о том, как сделать так, чтобы такие истории вообще не происходили. Это касается и надежности ограждений, контроля за выгулом животным и подготовки самих владельцев.
15: Так в этом-то и главный вопрос, потому что владельцы бывают не готовы к тому, что они заводят собаку с определенными характеристиками, технико-тактическими, я бы сказал, да? Потому что, ну, смотришь, да, явно, да, собака тяготится на поводке, да, когда ее выгуливают, огромная собака, да, в городских условиях и так далее. И думаешь, а люди-то понимают вообще, какую механически огромную ответственность они несут, да, заведя вот такую вот махину у себя дома. И опять же, да, вы же не... что-то я не встречал случаев, когда йоркширский терьер, извините, болонка, да, спаниель напали на кого-то. Я понимаю, что такие случаи тоже могут произойти, да, там, на фоне бешенства и чего-то еще. Но таких случаев практически нет, слава богу, не встречал. И нападают только так называемые опасные собаки. А вот я посмотрел постановление правительства 29 июля 2019 года за номером 974. Американские були не входят в перечень потенциально опасных пород собак. Может быть, в этом-то и смысл. Но ввести ту или иную породу в перечень, ведь само по себе не обезопасит ведь людей. Да? Они совершили подкоп, а люди-владельцы, видимо, не очень понимают, что у них за агрегат дома. Два, кстати, агрегата, да? Которые бегут и творят бесчинство.
12: Еще вопрос, конечно, к выгулу животных, да, почему зачастую, особенно в частном секторе, позволяют владельцы отправлять либо на самовыгул животных, либо гулять на поводке без намордника, да, это вновь мы говорим про ответственное обращение, ответственное владение животными. Также вчера в СМИ появилась информация, что вот у писательницы Дарьи Донцовой также ребенок пострадал от собаки породы акитаину, напал собака на 7-летнего ребенка, вроде как вообще, в принципе, в этот момент и ребенок прогуливался, и владелец собакой.
15: О йоркширских терьерах, да?
12: Но тут неоднозначно. Например, я не большой специалист, конечно, в породах и в животных, но тем не менее это собака сложная такая независимая порода, с такой у нее характер, с выраженными охранными качествами, да. Ну, в любом случае к животным надо относиться с опаской. Правильно ли я подбираю слово или нет, потому что вот это вот желание покормить животных в каких-то контактных, да, раньше было популярно, зоопарках или еще где-то, ну, все-таки с осторожностью. Тут должны и родители с них, я тоже не снимаю ответственность. Но, тем не менее, вот конкретно в этой истории с этой собакой акитаину, собака была без намордника, да, ну, частный сектор.
15: Пострадавшего ребенка доставили в детский клинический центр имени Рошаля, там зашили раны.
12: Продолжаем разговор. Напомним еще раз наш номер. Эта тема всегда большой отклик вызывает у наших слушателей. Как вы считаете, как можно решать эту проблему, да, конкретно домашних животных, вопросы регулирования содержания, нужно ли как-то их ужесточать, как это все контролировать? Что вы думаете на этот счет? 8-925-222-9992. Сейчас поговорим с экспертом, практически постоянный наш спикер на тему животных, депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов. Денис Эдуардович, проверяем связь.
20: Да, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, обсуждаем вновь проблему. Неоднократно мы с вами связывались на тему бездомных животных, стай собак, как и вас в крае решают эту проблему, в том числе мы это обсуждали. А сейчас задаемся вопросом по вот этим случаям, которые произошли в Подмосковье. Кто отвечает, если домашняя собака нападает на человека? Достаточно ли существующего законодательства? А может быть, вопрос в исполнении? Что вы думаете на этот счет?
20: Ну, вы знаете, здесь в каком-то смысле и проще найти виновного, и сложнее. Конечно, очевидно, что хозяин несет ответственность, и здесь хозяин отвечает и по закону, и можно просто подать на него в суд, как бы обычный гражданский, и взыскать и моральный ущерб, и материальный, тем более очевидно, что ребенок пострадал, ему требуется лечение. Как будто бы просто. Но, знаете, ну, конечно, как можно говорить слово «просто», когда речь идет о маленьком ребенке, который, возможно, всю жизнь останется с какими-то уродливыми шрамами через все лицо. Конечно, это вот ужасная трагедия, и полбеды шрамы, а что там у ребенка с психикой творится, страшно даже представить. И я думаю, что здесь правила должны быть едины, неважно, мы говорим о собаках безнадзорных или собаках домашних. Любая собака на улице без хозяина, если мы говорим про так называемый самовыгул, должна считаться ничейной собакой. Собака не может быть ничейной. То есть не может быть собака на самовыгуле. Собака должна быть с хозяином, на поводке и в наморднике. И, знаете, здесь не нужно делать различий. Это маленькая болонка или это огромный питбуль. Потому что кто там должен разбираться в этих породах? Вот я, например, не понимаю ничего в породах собак. И я не обязан понимать, это собака агрессивная или не агрессивная. Я должен быть уверен, что если собака находится на улице, то эта собака чипированная, эта собака имеет хозяина, этот хозяин находится при собаке, эта собака в наморднике. И то, что там собаки совершили подкоп, ну это, прошу прощения, разговоры в пользу бедных. Это твои проблемы. И вот вы отдельно как бы упомянули, что какие-то собаки считаются агрессивными, какие-то не считаются агрессивными. Я думаю, что если вы собираетесь заводить собаку, которая может потенциально нанести ну, некий летальный ущерб человеку, перечень этих пород можно установить, то на таких собак необходимо выдавать лицензию, как выдают лицензию на оружие. Нам же не приходит в голову идея завести дома тигра или медведя. Он может быть дрессированный и очень добрый, но почему-то медведя мы не заводим. Или обезьяну, например. Она тоже может быть очень доброй. Но собака, которая бывает куда опаснее некоторых тигров и некоторых медведей, почему-то совершенно спокойно вот, бегает по участку, может выбежать вообще как бы в поселок и напасть на ребенка. Поэтому здесь необходимо ужесточать вплоть до уголовной ответственности законодательство в части обращения с животным в целом. И безнадзорными животными, повторюсь, конечно,
15: все. Соглашусь
20: сегодня
15: с вами.
20: Собака надзорная, а завтра безнадзорная.
15: Да, и даже тот самый список так называемых опасных пород, я частично процитировал его, и сам понимаю, что он не решает никаких проблем от слова «совсем», потому что напасть может и внешне спокойная собачка породы акита ину, да, и даже йоркширский терьер, я опять же себя уже поправляю и цитирую, если она вдруг заболела, эта собачка, собаченька, каким-то бешенством, где-то она что-то съела непонятное на улице и так далее. То есть ответственность должна быть сплошной, да, стопроцентной. И опять же, когда идешь, гуляешь, собачка на тебя гавкает какая-то чужая, делаешь замечание, я, кстати, о культуре собаковладельцев, делаешь замечание, а почему собака-то гавкает на меня? Ой, она не кусается, ответ. Чаще всего эталонный ответ, она не кусается. Я говорю, я вообще не хочу, чтобы она меня гавкала и обнюхивала. Я говорю, я не хочу. Или, например, огромная псина меня обнюхивает. А он добрый, он любит велосипедистов. Что? Вы чего вообще? То есть я к тому, что общество чуточку иначе. Общество собаководов воспринимает себя и своих собак. Все должны умиляться, ах, какая она прекрасная. А вот такие случаи, которые мы обсуждаем, да?
12: Прости, я тебя на полусловие прервала. Просто общество неизбежно задается вопросом, достаточно ли мы сделали для того, чтобы подобные трагедии не повторялись. Вот эти истории с нападением на детей, да, чуть раньше о них мы рассказали подробнее, они ведь показывают то, что такая ситуация может случиться абсолютно со всеми. И где сегодня должен быть баланс между правами владельцев животных, о которых они кричат на каждом углу и говорят о том, что их там ущемляют, вы хотите усыпить, да у вас нет гуманного обращения к животным, хотя гуманизм это слово применимо только к людям, да, и при этом там за права всегда выступают питомцев. А при этом есть права окружающих на безопасность, права детей посещать детские площадки, гулять спокойно, да, ходить взрослым в магазин. И, собственно, как соблюсти этот баланс и заставить, наверное, людей, владельцев, соблюдать элементарные правила?
20: Ну, вы знаете, я скажу вам так. Вот если вы на автомобиле сбили человека, даже если человек перебегал дорогу в неположенном месте, он был абсолютно неправ, а вы были правы, все равно полиция будет разбираться. И если, не дай бог, вы там, например, были в состоянии алкогольного опьянения, даже если человек перебегал дорогу в неположенном месте, вы его сбили, вы получите реальный срок. Потому что машин – это вот, средство, опасное средство, которое может причинить человеку смерть. То же самое с животным. Когда я вышел с собакой, а вы без собаки, то, конечно, ну, у меня вот такое, в каком-то смысле, оружие в руках. И поэтому, конечно, с меня выше спрос. Собака – это не игрушка. Надо понять, что домашнее животное – это не игрушка. Домашнее животное – это потенциальная угроза, особенно если это собака большая. И в этом смысле с людей, у которых есть собаки, ну, спрос особый. И мне кажется, что в этом смысле, если вот хозяин вот этих питбулей, какая там правильная порода этих животных.
15: Американские булли.
20: Мальчик. Да, если он получит реальный срок, вот тогда, я думаю, ситуация сдвинется с мертвой точки. Мне кажется, это принципиально важный момент. Кто-то должен получить наказание.
15: Да, без сомнения. Опять же, смотрите, вот культура, я опять же к тезису возвращаюсь, культура владения собаками, она ведь... Тут ведь все просто. Выходишь гулять, нацепи намордник. Не только курточку, да, на дорогостоящее животное племенное, но и намордник, в конце концов. Как минимум намордник. Но этого у нас не происходит. Опять же, да, она добрая, она не кусается. А вот такие случаи заставляют думать о том, что потенциально любая собачья живность может быть опасна. Абсолютно.
20: Я полагаю, что жесткими мерами, только вот какими-то...
15: Да.
12: Денис Эдуардович, вы пропали на полусловие. Жесткие меры нужны?
15: Очевидно, да.
20: Ну, Алёля,
15: да.
20: Только... Да. Да, только образцово-показательными какими-то вот наказаниями можно эту проблему решить.
15: Понятно, принято. Спасибо. У нас на связи был депутат ЗАГС Собрания Красноярского края Денис Терехов. Благодарим Дениса Эдуардовича, как всегда, за экспертизу.
12: Обязательно эту тему будем поднимать в других наших эфирах. Большое количество сообщений, сколько детей и людей надо покалечить, чтобы депутаты приняли решение о собаках на улице, пишет наша слушательница. И еще вот прямо в моменте приходит большое количество сообщений. Обязательно к этой теме будем возвращаться в других наших эфирах.
0: Радио России. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
21: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
22: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
23: На правах рекламы.
24: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить

0: 24-25 градусов.
1: 40-градусная жара, которая сейчас фиксируется в Японии, скорее всего, не дойдет до Дальнего Востока. Такой температуры в регионах ДФО вообще никогда не было, пояснила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Абсолютный рекорд для Дальнего Востока – плюс 36 градусов. Но сейчас этот максимум, скорее всего, побит не будет. При этом синоптик не исключила, что 40-градусная жара, которая наблюдается в некоторых странах Европы, может дойти и до России. Однако в ближайшие 5 дней – этого не произойдет. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса. Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, за права на футболиста клуб из Санкт-Петербурга предложил 5 миллионов евро. Ну а нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в «Зенит» не перейдет. Об этом заявил председатель совета директоров столичного клуба Александр Ивлев. Он отметил, что у футболиста действующий контракт с «Динамо», и этим все сказано. Ивлев добавил, что история с возможным трансфером Тюкавина в «Зенит» закрыта. Агент полузащитника «Расинга» Густаво Пуэрте опроверг информацию о том, что «Зенит» ведет переговоры с испанским клубом о трансфере колумбийского футболиста. В приоритете у Пуэрте два варианта с командами из Англии и Испании, а информация об интересе со стороны «Зенита» лишь на уровне слухов. Бразильский «Атлетико Минейро» отклонил предложение ЦСКА по трансферу центрального полузащитника Мамади Сисе. Московский клуб предлагал за гвинейского футболиста 5 миллионов евро, однако бразильцев не устроили условия выплат. При этом сообщается, что «Атлетико Минейро» готов рассматривать продажу игрока только за сумму, близкую к 10 миллионам евро. Московский «Спартак» ведет переговоры с мексиканским «Леоном» о переходе нападающего Федерико Виньеса. Стоимость футболиста сборной Уругвая оценивается в 4 миллиона евро. Однако «Леон» хочет выручить за этот трансфер 15 миллионов. Карточка с автографом российского хоккеиста Александра Овечкина продана на аукционе за 256 тысяч долларов. Этот экземпляр занимает второе место по стоимости среди проданных карточек капитана Вашингтона. В 2025 году карточка Овечкина ушла с молотка за 381 тысячу долларов. Это были новости спорта.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 13-15 градусов, а вечером небольшой дождь. В Архангельске плюс 17-19 градусов, кратковременный дождь. В Петрозаводске плюс 15-17 дождь. В Вологде дождь плюс 19-21. В Великом Новгороде кратковременный дождь плюс 17-19 градусов. В Калининграде плюс 18-20 дождь и гроза. В Перми плюс 26-28, а вечером дождь и гроза. В Санкт-Петербурге небольшой дождь плюс 19-21 градус. В Москве кратковременный дождь плюс 21-23. Сейчас столица плюс 17, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
3: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым

0: Верим в ее будущее.
1: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
2: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
4: Передаем сигналы.
2: Сигналы точного времени.
5: 9:12, 20 секунд, показывают часы эфирной московской студии. Сегодня четверг, 23 июля. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Напоминаем и говорим вам здравствуйте.
6: Здравствуйте. 8-925-222-99-92. Спасибо за ваш отклик. Многие темы, которые мы сегодня в эфире освещали, находят живейший отклик. Действительно, значит... Вам интересно то, о чем мы говорим и обсуждаем?
5: Продолжайте писать, участвовать в обсуждении и тем этого часа. Поговорим мы о разнице в доходах между российскими регионами. Она достигла нового максимума. На Чукотке средняя зарплата в апреле составила около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии 47,5 тысяч. То есть жители одного региона в среднем получают почти в 5 раз больше, чем жители другого. Разрыв между максимальными и минимальными зарплатами достиг порядка 203 тысяч рублей. При этом важно понимать, что дело не только в размере зарплаты, важно понимать, сколько человек может позволить себе за эти деньги. Ведь высокая зарплата на севере связана не только с большими доходами, но и с особенностями экономики, сложными условиями работы и высокой стоимостью привлечения специалистов. А в регионах с более низкими зарплатами структура экономики другая, там больше сфер с традиционно меньшими доходами. Но главный вопрос, помогает ли рост зарплат реально снижать уровень бедности и сокращать разрыв между регионами? Потому что, когда мы говорим о зарплатах, за каждой цифрой стоит конкретная жизнь человека. Средняя зарплата в регионе – это не всегда показатель того, сколько получает большинство жителей. Одни высокие доходы в отдельных отраслях могут заметно менять статистику, но не обязательно отражать ситуацию каждой семьи.
6: Тут еще очень важно понимать, что продукты, продуктовая корзина в регионах севера традиционно самая дорогая, самая увесистая с точки зрения... доли в бюджете любой семьи. Чукотка именно становится лидером по стоимости минимальной продуктовой корзины. Там почти 21 тысяча рублей. Для сравнения, на Камчатке 13,5 тысяч рублей, в Москве же 9700, считают аналитики Ассоциации Роспродсоюз. Но мы вновь о заработных платах, да, и о том самом разрыве между зарплатами среди регионов.
5: Ну и о миграции внутри страны. Если в одном регионе люди могут получать в несколько раз больше, это становится, наверное, стимулом для переезда, но тогда возникает другая проблема – отток молодых, активных жителей из регионов с низкими доходами, что может еще сильнее замедлять их развитие. Поговорим сейчас с экспертами. С нами на связи Илья Варакин, руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала. Илья, здравствуйте.
7: Доброе утро, рад вас слышать.
6: Илья Евгеньевич, здравствуйте, взаимно.
5: Главный вопрос, наверное, для обсуждения, что эффективнее снижает региональное неравенство, это повышение зарплат, государственные программы поддержки или создание условий, чтобы в каждом регионе появлялось больше высокооплачиваемых рабочих мест?
7: Лучше всего улучшает климат, когда у нас увеличивается количество экономической активности, когда появляется больше вакансий, когда появляется... торт между этими вакансиями, тогда становится жить лучше и интересней. Когда экономика сужается, как сейчас, то все показатели, они потихонечку пессимизируются. Поэтому, конечно, все идет от рынка и все идет от того, что нужно работодателям. А мы уже как работники подстроимся, подучимся, подправимся и будем сами смотреть, что нам лучше, все-таки мигрировать или переобучаться.
5: А можно ли говорить, что сегодня регион проживания во многом определяет карьерные возможности и уровень дохода человека?
7: Нет, ну, конечно, от региона идет все, да, то есть, во-первых, идет и мейнстрим направление, то есть, если вы в нефтяном регионе, то, соответственно, не знаю, половина ваших родственников будет как-то связана с нефтяной компанией. И второе, от региона идет, так скажем, все, что идет кроме рынка, да, то есть, например, сезонность. Есть регионы, в которых я, когда работал, например, директором по персоналу на заводе, моим главным конкурентом были грибы. То есть летом, как только начинались грибы, у меня ползавода, либо после рабочей смены, либо во время, там, между вахтами уходили по грибы, по ягоды, становились возле дороги, начинали их продавать. И вот как их загнать обратно на завод, мы не понимали. Мы их ждали только осенью.
6: Потому завод что явно не плодоовощной, да, у вас да, в подчинении да. был. Да, я понимаю, да, то есть и сразу можно примерно понять, с каким уровнем дохода тот или иной регион, о котором вы говорите, что, значит, сезонная подработка по сбору ягод и грибов, она, в общем, вытаскивает те или иные регионы. Но хочется понять, вот смотрите, мы ведь говорим о разнице в 5 раз. Ингушетия против Чукотки. 1:5 по заработной плате.
5: А вот эти цифры, вот я тоже задаюсь вопросом.
6: Из чего складываются?
5: Нет, а насколько эта разница действительно отражается на реальном рынке труда?
7: Ну, речь действительно в том идет, что это статистика, а статистика – это вещь хитрая и вещь фиксированная. То есть я думаю, что в Ингушетии очень много людей не отражают свои реальные доходы, как в принципе и по стране, и поэтому, как бы сравнивая одно с другим, мы сами себя загоняем немножко в обман. Поэтому это помогает нашим статистическим ведомством примерно понимать там общую температуру по больнице и общие процессы, но это, естественно, не говорит о том, что действительно у среднего жителя Ингушетии вот в среднем такая зарплата. Поэтому опираться на статистику нам с вами в обычной жизни не так необходимо. Есть одна единственная статистика, которую стоит опираться, это сравнение между количеством резюме и количеством вакансий. Вот это даст вам конкретно больше понимания, чем статистика про среднюю зарплату и про среднюю безработицу.
5: И как сейчас с этим обстоят дела? И в целом, если говорить про внутреннюю миграцию, есть ли такая, может быть, тенденция, что регионы с высокой оплатой труда каким-то образом переманивают или привлекают специалистов из других частей нашей страны? Насколько люди вообще активно готовы переезжать ради зарплаты?
7: Ну, внутренняя миграция – это лучше, чем внешняя эмиграция, да, то есть когда человек на полгода-год уезжает, например, из северного региона в Питер, чтобы поработать и заработать, потом вернуться, это лучше, чем когда мы их теряем полностью, когда они уезжают. Поэтому, да, регион действительно между собой конкурирует. Например, Москва очень сильно высасывает специалистов из ближайших областей, например, из моей Владимирской области очень многие люди уезжают в Москву и потом не возвращаются. Поэтому вот те города, которые стоят на расстоянии, ну, не знаю, 2 часов езды от Москвы, они просто обезжизненны. То есть найти там любого специалиста крайне тяжело, только благодаря вот такому дружному соседству. Поэтому региональная конкуренция – это всегда на повестке дня у нас.
6: Вот насчет региональной конкуренции. Смотрю, значит, обзоры, из чего формируется заработная плата тех же самых педагогов, о которых мы накануне в том числе говорили. Ну, разного рода доплаты, значит, прибавки и все прочее. Регионы как могут конкурировать в этой связи с другими регионами, да? То есть, условно, мы должны перебить надбавку больше, чем у соседнего региона, так что ли? Чтобы не оголить свои, значит, кадровые дела.
7: Ну, очень трудно решать за них, потому что в каждом регионе есть еще своя у них приповестка, да, то есть есть более промышленные регионы или большедобывающие регионы, там свое. Но если говорить чисто про педагогов, там, на самом деле, ну, давно уже главным является возможности доп. Преподавания, да, когда ты берешь дополнительно несколько человек на дом и дообучаешь их, помогаешь их и подготовиться к ОГЭ или ЕГЭ и даешь возможность самому себе заработать больше количества денег, чем ходя на работу. Поэтому тут каждый в каждой профессии выкручивается по-своему. С точки зрения региональной политики, конечно, очень важно, когда крупнейшие предприятия делают какие-то карьерные программы и дают возможность из местных вузов сразу же брать людей к себе на предприятие, на стажировки, и потом уже сразу оставлять наиболее понравившихся у себя. Вот если такие программы есть, и они работают, то тогда люди закрепляются. Если о таких программах даже по мини нет, то, конечно, народ разъезжается. Поэтому конкуренция в первую очередь идет за молодые головы, а не между регионами.
6: Понятно. Спасибо, Илья Евгеньевич. Илья Варакин, руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала.
5: И тут мы сожалеем, что мы не молодые головы.
6: Ну да ладно.
5: За нас не будут конкурировать.
6: Далее обсуждаем. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Александр Львович, приветствуем вас.
5: Здравствуйте.
0: Добрый день.
5: Обсуждая тему зарплаты, еще задаюсь лично я вопросами, что важнее для снижения регионального неравенства, рост зарплат, не знаю, развитие производства, создание новых рабочих мест, и почему в одних регионах появляются высокооплачиваемые отрасли, а другие десятилетиями остаются с более низким уровнем дохода?
0: Ну, в основе всего лежит экономика. Да, он формируется на основе, скажем так, отраслевой структуры. И у нас есть традиционно разделение вот этого труда, да, разделение экономики. Если мы идем с вами, например, так сказать, там, Урал, отрасли военно-промышленного комплекса, соответственно, развитая обрабатывающая промышленность. И, естественно, там заработная плата, ну, условно говоря, назовем ее такая средняя. Плюс, ко всему прочему, эти регионы, ну, скажем так, с точки зрения занятости, наиболее пропорционально выстроены, потому что там есть и промышленность, там есть и государственный сектор, соответственно, там есть и наука. Вот, то есть, короче говоря, вот мини-такая экономика. Если мы с вами берем, например, южные территории или, например, отдельные территории Дальневосточного округа, которые специализировались на сельском хозяйстве, ну, пример, да, так сказать, вот, там Северный Кавказ, Ставропольский край, или, например, там Калмыкия, Тува, Алтайский край, то это в основном регионы с сельским хозяйством. И, естественно, в сельском хозяйстве традиционно заработная плата где-то процентов на 30 ниже, чем в регионах, где основу составляет промышленность. И плюс ко всему прочему, эти регионы, как правило, имеют, скажем так, монопрофиль. Поэтому, естественно, это отражается на возможности трудоустройства. И вот обсуждали там тему миграции, да, и вот одна из проблем миграции из таких регионов – это отсутствие возможности построения карьеры в тех направлениях, которые, ну, как бы человек хотел, так сказать, вот развивать, но не очень хочет продолжать какие-нибудь такие вот семейные традиции, да, и концентрироваться на том, где работает основная часть населения. Поэтому это приводит вот к тому, что у нас традиционно есть условный там север, условный юг. Ну, поскольку у нас страна не по этому принципу делится, да, а именно по принципу промышленность, развитая экономика, да, и сельское хозяйство, неразвитая экономика, ну, вот, собственно говоря, это базовый такой водораздел, почему заработные платы разные. И это, кстати, предопределяет в том числе доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, что, в свою очередь, влияет на возможности оплаты труда работников бюджетной отрасли. То есть, чем более развит регион, тем выше возможности платить заработную плату тем же самым врачам, учителям, работникам культуры. Ну и, соответственно, чем, так сказать, менее развит регион, тем меньше возможностей для этого. Поэтому вот все, так сказать, сводится, в конце концов, именно к экономике.
6: Конечно, ну, вы с этого начали, и я соглашусь с вами. Хотя бы просто потому, что у любого бюджета того или иного региона есть доходная часть, которую формируют крупнейшие налогоплательщики. Если, условно, есть крупное производство, да, или регион является финансовым центром, как в случае с Москвой. И крупное производство, и финансовый центр, и многое-многое другое. Поэтому с Москвой, честно говоря, конкурировать уже сложно в данном случае. Поэтому мы прекрасно знаем, что огромное количество тех же самых педагогов, да и всех других специалистов едут из ближнего и среднего Подмосковья, как минимум, да даже из дальнего, работать в Москву. А как все это выровнять? Вот объясните, может быть, есть какая-то механика? Потому что мы помним в свое время все эти межбюджетные отношения, да, там регионы отчисляют в Москву, там, условно, 52% в Москву, 48% себе. Или же чуточку наоборот, как, условно, и Татарстан, и Башкортостан, там, другие пропорции в пользу, собственно, своих регионов.
5: А можно я дополню твой вопрос?
6: Конечно.
5: С точки зрения экономики выгоднее стимулировать переезд людей в регионы с дефицитом кадров или создавать условия для развития их родных регионов?
0: Ну, вот начнем с того самого, как бы, последнего вопроса, да, выгоднее развивать, собственно говоря, регион, потому что на самом деле внутренняя миграция подрывает устойчивое экономическое развитие, да, всей страны. И это плохо, да, мы можем с вами, так сказать, увидеть свидетельство этого, например, отток там 4,5 миллиона человек с Дальнего Востока. Там структура населения формировалась столетиями, после того, как вот бросили развивать и поддерживать экономику Дальнего Востока в 90-х годах, именно в этот период времени произошел такой, так сказать, вот демографический коллапс. И поэтому, конечно, вот эти перетоки в Дальний Восток, там на Урал, потом с Урала, так сказать, в Москву, это, безусловно, плохо, да, потому что обратно вернуть население крайне сложно. И, соответственно, как только, так сказать, население начинает утекать из региона, во-первых, и доходы падают этого региона, соответственно, там возникает проблема поддержания хорошей, качественной жилищной среды, ну и вообще среды для проживания. А это еще больше усугубляет проблему. А вот для того, чтобы выравнивать условия жизни в субъектах Российской Федерации, ну, нужно заниматься той политикой, которую в свое время, так сказать, занимался, например, Советский Союз. Там была целая программа как раз развития вот такого рода кластеров. Да, и занимались развитием, прогнозированием и планированием размещения производительных сил и, собственно говоря, рабочей силы. Так вот, если мы с вами понимаем, что у нас есть существенные экономические диспропорции, то, например, так сказать, нужно развивать государственные программы, ну, скажем так, развитие промышленности в тех секторах, в регионах, где есть избыточное население, да, например, да, так сказать, но там нет достаточного количества рабочих мест. Вот Кавказ сегодня назвали, там проблема действительно в низких доходах, да, потому что на самом деле, так сказать, возможностей для трудоустройства нет. Вот та же самая Ингушетия, так сказать, это самый высокий уровень. И Дагестан, молодежная безработица. А вот количество рабочих мест в сельском хозяйстве и в туризме не хватает для того, чтобы их всех там занять. Поэтому, конечно, было бы целесообразно там развивать определенные виды производств с тем, чтобы создавать иную экономику.
6: И иную налогооблагаемую базу.
0: Да,
6: да. Александр Львович, спасибо большое. Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве. А вообще еще одним способом для того, чтобы выровнять экономический и налоговый потенциал регионов, может стать перепрописка крупного бизнеса. О чем, собственно, говорил Владимир Путин, дав поручение по итогам Петербургского международного экономического форума. Так вот, перенос штаб-квартир госкорпорации из Москвы может стать одним из драйверов регионального развития страны.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
10: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
11: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
12: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
13: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: Сигналы точного времени.
5: 9 часов 31 минута 10 секунд, показывают часы эфирной московской студии. Четверг, 23 июля. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Продолжаем наш эфир. Еще несколько лет назад разговоры с нейросетью казались чем-то из области фантастики. Сегодня для многих это привычный инструмент, своего рода такой умный поисковик. Кто-то просит помочь с работой, кто-то обсуждает личные переживания, кто-то ищет ответы на сложные вопросы, кто-то советуется, что ответить любимому человеку, если он ведет себя неправильно, неожидаемым образом. Но есть важный момент. Нейросеть – это не друг, не родственник, это цифровой сервис, которому не стоит передавать информацию, которую человек не готов сделать публичной. И мы об этом как раз и не задумываемся. Даже если разговор кажется и личным, и безопасным, всегда нужно помнить о цифровой гигиене, которая у нас, ну, как говорят многие эксперты, которые выходили там в прямой эфир, она еще не сформирована. Не нужно отправлять никакие документы, не надо отправлять никакие персональные данные, финансовую информацию, подробности личной жизни. Вот, потому что буквально на днях появилась информация о том, что история с переписками DeepSeek была слита, и в другом поисковике, в популярном, можно через запросы все это найти. И ведь это проблема не конкретно этого сервиса, сколько общая проблема нашего времени. Люди зачастую не осознают ценность собственной цифровой информации. Мы привыкли делиться фотографиями, геолокациями, мыслями, переписками. Но не всегда ведь задумываемся, где эти данные могут оказаться. И вот этот слив как раз показывает, насколько мы беспечно относимся к передаваемой информации.
6: И сейчас я подумал, что прежде чем начинать использовать тот или иной умнейший сервис, нужно посмотреть все нюансы использования. Те самые скучные соглашения, где вы там машинально порой ставите галочку. Согласен? Да. Примите? Да. Примите? Не против? Да. Нужно все внимательно читать и смотреть, во-первых, где и когда используют сервис эти запросы. Используют ли? Вот сейчас, да, к этому. Можно ли удалить ту самую информацию из запросов, где физически обрабатываются данные, какой сервер за это отвечает, в какой стране, кому могут передаваться все эти строчки. Ну и, в общем, наверное,
5: об этом, обо всем мы не задумываемся, когда начинаем использование той или иной нейросетки. Параллельно развивается другая угроза, это когда цифровая среда становится пространством для манипуляций. Особенно уязвимыми оказываются дети, мы про это говорим неоднократно в нашем эфире, повторяем вновь. Подростки проводят много времени в интернете, общаются в играх, чатах, социальных сетях и могут не всегда отличить реального человека от того, кто пытается ими управлять. И тут важно родителям разговаривать со своими детьми, все им объяснять и все-таки нарушать аккуратненько их личное пространство, потому что новая схема с вовлечением детей в преступления как раз строится на доверии. Ребенку создают ощущение, что он участвует в чем-то важном, что ему доверили секретную миссию, используют авторитет взрослых, страх перед наказанием, желание быть значимым. Именно поэтому сегодня недостаточно просто ограничивать ребенку доступ к интернету. Важно разговаривать с ним, и именно родителям, объяснять правила безопасности, учить критически относиться к информации, потому что мы живем в мире, где технологии дают огромные возможности, но одновременно требуют большой ответственности. И у взрослых, и у детей должно появляться новое цифровое правило. Прежде чем что-то отправить, рассказать или сделать в интернете, нужно думать о последствиях, потому что сегодня вопрос безопасности уже это не только замки на дверях, и не только запреты детям и осторожность на улице, это еще и то, какую информацию мы оставляем в интернете и кому позволяем получить доступ к нашему доверию. И я настоятельно прошу, и думаю, ты тоже к этому присоединишься, посмотреть фильм «Предательство» Андрея Медведева, и в котором как раз рассказывается о вербовке, как людей просто заманивают в эту ловушку, а потом они оказываются за решеткой, ломая жизнь себе и своей семье.
6: Очень жесткий фильм, но он реалистичный. Посмотрите, не поленитесь вместе со своими детьми. Мы с сыном посмотрели, это было, ну, некоторое количество месяцев назад. Я ставил на паузу и просто ждал, когда у меня сын выдохнет и скажет: ну какие же они придурки, да, вот те, кто ведется на те самые посулы и посылы, да, там, с обещаниями вознаграждения, да, да чего бы то ни было, да, то есть 17, 20, 28 лет Трепова без права на помилование, получила за известное свое преступление. Да? То есть это не просто испорченная строчка в биографии, это приговор на всю жизнь.
5: Продолжаем разговор с экспертом, специалистом по технической информационной безопасности Сергей Трухачев с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Задаемся вопросом, в том числе и почему подросток может поверить человеку, который представляется сотрудником полиции, ФСБ или другой структуры. Какие сегодня вообще схемы есть и что должно насторожить родителей, если ребенок общается с незнакомцами в интернете?
14: Знаете, тут нужно сделать акцент, что не всегда для ребенка это происходит в лоб. То есть все мы сейчас привыкли, что мы ожидаем, что прям сразу же позвонит мошенник и начнет вербовать, совершать ребенка какие-то противоправные действия. Нет, к сожалению, сейчас все мошеннические колл-центры немножко поменяли схему работы и как происходит вербовка детей на диверсионно-террористическую деятельность. Сначала происходит знакомство. Есть огромное количество популярных ботов для знакомств в том же самом мессенджере Telegram, как один из примеров Дайвинчик. Ребенок там регистрируется, там все дети в целом сидят. И дальше с ребенком знакомится девочка, либо мальчик, в зависимости от того, какого пола ребенок. И дальше с ним происходит какое-то общение. Общение может происходить как несколько дней, так и неделю. После этого ребенка могут попросить что-то сфотографировать, проявив определенную взаимную симпатию к нему, которую он также выражает, и совершить какое-то его действие, побудить к совершению. И после этого с ним связываются якобы украинские спецслужбы, ведут с ним диалог, максимально психологически надавливая на него. Здесь в зависимости от его действий дальше через какое-то время ему перезванивают якобы сотрудники Федеральной службы безопасности, говорят, что тут два пути. Либо он сейчас будет участвовать в секретной операции, и ребенок, как вы ранее правильно сказали, что-то секретное, тайное ему доверили, он его это мотивирует. Либо ему говорят, что он совершил государственную измену, и то, что сейчас нужно вот совершить будет какое-то противоправное действие для того, чтобы ему не было никакой ответственности. И здесь хочется сделать акцент для родителей, которые нас слушают. Есть много случаев, когда дети, ввиду того, что происходил диалог в семье, то, что ребенка постоянно предупреждали, разговаривали с ним о том, что если что-то такое происходит, немедленно клади трубку и сообщай родителям. И действительно, дети клали трубку, блокировали все, сообщали родителям, родители сообщали правоохранительные органы, и ребенку за это ничего не было. За исключением, если, конечно, он не стал там посредником в какой-то мошеннической схеме именно как дроп, но и здесь как бы все равно будет гораздо меньше санкция. И вот это ключевое правило, как вы ранее правильно сказали, показывать ребенку фильм «Предательство», постоянно разговаривать с ребенком, чтобы он понимал, что положить трубку и немедленно сообщить родителям – это самый верный путь, и ему ничего не будет. Он ничего не совершал, и он ни в чем не виновен. Это обычное критическое мышление, которое, к сожалению, и благодаря нейросетям, и благодаря бесконечному скроллингу контента в соцсетях, немножко критическое мышление притупляется у детей, и они действительно боятся наказания за те преступления, которые они совершали, и идут, совершают поджоги. И это, на самом деле, очень...
5: А попыток поджога много, и действительно страшно от понимания того, что это совсем дети в этом участвуют. В Санкт-Петербурге, там, по-моему, в Выборге или где, подросток попытался там поджечь, что там, заправку, по-моему. В Истринском районе также задержали подростка, пытался поджечь две автозаправочных станции. Еще в Московской области. Это вот речь идет 15, 16, 19. Вот я сейчас открыла подборку новостей за последнее время. Только за июнь большое количество детей завербовано мошенниками, и они идут на эти противоправные действия. А где это зачастую происходит, поскольку вы занимаетесь и информационной безопасностью, и технической? Как это происходит? Вот зачастую где? Там, не знаю, в ботах каких-то, в Телеграме, на игровых каких-то платформах. Как это происходит? С чего начинать?
14: Я бы выделил, наверное, 90% это боты в Telegram для знакомства, как я ранее сказал, Дайвинчик и подобные. Причем такие сервисы никоим образом не помогают в противодействии такого, потому что, ну, в целом можно выявлять такие методы и способы вербовки, и сам сервис может противодействовать эффективно, но иногда все-таки финансовая часть и заработок стоит гораздо выше, чем детские жизни для собственников, поэтому никоим образом не противодействуется. В играх, безусловно, также играет достаточно важную роль в вербовке, потому что в играх все-таки притупляется внимание у ребенка, там он находит себе друзей, которые говорят, что ему не хватает услышать. На самом деле мошеннические колл-центры, там сидят очень хорошие психологи, и здесь нужно недооценивать, здесь нельзя пренебрегать профессионализмом мошенников и то, как они обрабатывают детей, потому что если посмотреть задержание, дети всегда просто в ступоре. Еще хочется отметить, вы вот ранее сказали про список, все-таки у нас уголовная ответственность по 281 статье, это диверсия с 16 лет, а 205 террористический акт с 14 лет. И возраст, к сожалению, здесь не будет являться никаким спасителем. Да, соответственно, продолжая тему, где вербуют, либо в играх. В играх чаще всего предлагают, пообщавшись там неделю. У нас даже был случай, когда месяц с ребенком общались, вели, затем попросили сфотографировать его военную технику. Он сфотографировал, после этого ему перезвонили якобы сотрудники Федеральной службы безопасности, сказали, что он совершил государственную измену, то, что сейчас, чтобы искупить вину, скажем так, нужно поучаствовать в специальной операции и совершить поджог. Соответственно, он пошел это и сделал, вообще не понимая и не включив критическое мышление. И знаете, вот у нас в детстве, когда меня воспитывали, у меня было в целом два негласных правила. Не клал, не поднимай и не разговаривай с незнакомцами. И здесь в целом вот эти правила нужно перевести на современные реалии. Вы в начале вашего диалога, перед тем, как меня подключили, хорошую фразу сказали, тактично влезать в его пространство. Мы проводили даже опрос, родители знают ли пароль от телефона ребенка, следят ли они за тем, с кем он переписывается, что он пишет в социальных сетях. Так вот, если нас сейчас слушают родители, а я уверен, они слушают, я настоятельно рекомендую это делать. Мы можем долго с вами обсуждать про личное пространство ребенка и много чего еще. Но сейчас такое время, когда противник, мошеннические колл-центры используют все методы и средства, чтобы вербовать наших детей. И я считаю...
6: И делать это нужно. Соглашусь с вами.
14: Да, совершенно верно.
6: Причем вербуют еще и через мобильное приложение. Я тут посмотрел эту девушку 16-летнюю в Подмосковье, которая пыталась поджечь АЗС, вербовали через мобильное приложение для знакомств. Но еще же ведь есть совершенно другие крупные дела, да, создают крупные сообщества и вовлекают несовершеннолетних в террористическую деятельность в интернете. Это зампред СКР Елена Леоненко поделилась данными. 17-летний вербовщик из Дагестана сначала хотел действовать самостоятельно, желание самоутвердиться, однако позже его активность стала заметна и попала на карандаш службе безопасности Украины, которая стала ему платить. Вот такие вот истории происходят. Так что нужно быть принципиально бдительными, как вы правильно сказали, не клал, не поднимай и не разговаривать с незнакомыми людьми.
5: Сергей, спасибо большое за этот очень такой подробный разговор. Специалист по технической информационной безопасности Сергей Трухачев был с нами на связи. Пожалуйста, дорогие наши слушатели, разговаривайте со своими детьми, внуками, не оставайтесь в стороне. Вот эта вот погоня за личным пространством ребенка может обернуться потом большой бедой для вашей семьи. Берегите себя и своих близких.
2: Радио России. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. И дирижер, и актер.
15: Валерий Александрович Кириенов, артист, находясь в оркестровой яме, он играет.
2: Гость – главный дирижер театра «Геликон Опера» Валерий Кирьянов. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Владивостока.
16: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
17: На правах рекламы.
18: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
19: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах

0: какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье. Таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
1: А какие еще возможности лечения существуют?
0: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
1: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
0: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых. Увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
1: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
0: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.

0: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
1: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
0: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
1: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
0: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
1: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
0: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
1: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
0: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. 28 июля. Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Уважаемые родители, не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во оврагах и стройках. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните в службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
2: Реклама.
5: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России поразили в Одессе цех по производству комплектующих для беспилотников ВСУ. МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Рубио. И в России формируют запас вакцин от гриппа. Все подробности далее. Вооруженные силы России сегодня ночью продолжили нанесение групповых ударов по целям на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе ударов в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, в городе Одесса ударными БПЛА поражены цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склады с БПЛА, предназначенными для поставки на ВСУ. Ранее российские войска с помощью беспилотников «Геран-4» нанесли удары по четырем сухогрузам и одному морскому судну типа «Балкер», которые использовались для доставки грузов в интересах вооруженных сил Украины. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА над Россией. Об этом сообщила Минобороны. Дроны самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря. ФСБ пресекла деятельность агентов украинских спецслужб в Луганской Народной Республике. Оперативники задержали троих местных жителей. По заданию Киева они собирали данные о российских военных и сотрудниках администрации региона.
7: Сотрудники украинских спецслужб для того, чтобы беспрепятственно пересекать КПП, предложили, чтобы я оказывал им помощь. Рассказывал, что творится в городе Луганске. И об ополчении, о вооружении, которое здесь находится.
8: Я поступил на службу в МВД по Луганской Народной Республике и по заданию сотрудника разведки Украины передал информацию о деятельности данного министерства, а также о личном составе.
6: Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Им грозит пожизненное лишение свободы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио вновь подтвердил готовность России к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и приверженность договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Об этом говорится в сообщении МИДа. Кроме того, министр отметил недопустимость дальнейшей накачки Киева вооружениями. При обсуждении Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружения и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России стратегическое поражение, подчеркнули в дипведомстве. Как отметили на Смоленской площади, стороны обменялись мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня, обсудили региональную международную проблематику, в том числе обстановку в Персидском заливе, затронули и тему нормализации работы дипмиссий двух стран, договорились о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств. Запрос на встречу Лаврова и Рубио на полях саммита АСЕАН был с американской стороны, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в интервью «Вестям».
9: Встреча была запрошена американской стороной на полях мероприятия АСЕАН. Здесь проходит большое количество встреч. Соответственно, на эту встречу российская делегация дала согласие.
6: Переговоры Лаврова и Рубио длились около получаса. Они стали пятой двусторонней встречей главы МИДа и госсекретаря США с 2025 года. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 19 марта превысили $750 за 1000 кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи. Такая динамика отмечена на фоне очередного витка эскалации между США и Ираном на Ближнем Востоке. В России готовят достаточный запас отечественных вакцин для гриппа к началу нового эпидсезона. Об этом сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, граждан будут прививать бесплатно. В первую очередь детей, пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, работников с большим количеством контактов. Ранее руководитель ведомства заявила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в России начнется уже в начале сентября. Памятник советскому киноактеру, кинорежиссеру, сценаристу и писателю Василию Шекшуну откроется в Вологде 25 июля. Об этом рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, бронзовая фигура появится у кинотеатра «Линком» на улице Пушкинской. Она изготовлена из средств федеральной субсидии по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Торжественное открытие бронзовой скульптуры запланировано на 10 часов утра. Филимонов отметил, что Шукшин не раз бывал в Вологодской области, снял там одну из своих главных киноработ «Калину Красную». Впервые вологжане увидели ее именно в Линкоме в 1974 году. Несмотря на то, что погода в ближайшие дни прогнозируется дождливая, солнце все равно будет появляться и будет активным, поэтому при прогулках по-прежнему нужно соблюдать осторожность. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, солнечная активность от погоды не зависит, она развивается по собственным законам. В ближайшие дни высокие облака будут несколько уменьшать поток ультрафиолета, но в середине дня все равно нужно помнить о том, что солнце еще высоко и стоит подумать о защите глаз и кожи. Синоптик также порекомендовала меньше находиться под прямыми солнечными лучами, которые будут появляться в просветах между облаками, и реагировать на погоду в соответствии с текущей ситуацией. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
10: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольный «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса. Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, за права на футболиста клуб из Санкт-Петербурга предложил 5 миллионов евро. А вот нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в «Зенит» не перейдет. Об этом заявил председатель совета директоров столичного клуба Александр Ивлев. Он отметил, что у футболиста действующий контракт с «Динамо», и этим все сказано. Ивлев добавил, что история с возможным трансфером Тюкавина в «Зенит» закрыта. Московский «Спартак» ведет переговоры с мексиканским «Леоном» о переходе нападающего Федерико Виньеса. Стоимость футболиста сборной Уругвая оценивается в 4 миллиона евро. Однако «Леон» хочет выручить за этот трансфер 15 миллионов. Бразильский «Атлетико Минейро» отклонил предложение ЦСКА по трансферу центрального полузащитника Мамади Сесе. Московский клуб предлагал за игрока 5 миллионов евро, однако бразильцев не устроили условия выплат. При этом сообщается, что «Атлетико Минейро» готов рассматривать продажу Мамади Сесе только за сумму, близкую к 10 миллионам евро. Баскетбольный «Енисей» подписал контракт с разыгрывающим защитником Чарльзом Келлисоном. В прошлом сезоне американец выступал в Германии за клуб «Вайсенфельс». В среднем за игру Келлисон набирал 15 очков и делал 4 результативные передачи. Карточка с автографом российского хоккеиста Александра Овечкина продана на аукционе за 256 тысяч долларов. Пластиковая коллекционная карточка была выпущена в единственном экземпляре. Он занимает второе место по стоимости среди проданных карточек Овечкина. В 2025-м такая карточка была продана за 381 тысячу долларов. Это были новости спорта.
11: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Реклама на Радио России.
13: Погода.
14: Сегодня в Мурманске плюс 13-15 градусов, вечером небольшой дождь. В Архангельске плюс 17-19, кратковременный дождь. В Петрозаводске плюс 15-17, дождь. В Вологде плюс 19-21, дождь. В Великом Новгороде дождь, плюс 17-19 градусов. В Калининграде плюс 18-20, дождь и гроза. В Перми днем плюс 26-28, а вечером грозовые дожди. В Санкт-Петербурге местами дождь, плюс 19-21. В Москве кратковременный дождь, плюс 21-23. Сейчас столица плюс 17, облачно, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Конечно, он умеет играть в долгую. Если раньше многие его воспринимали как мужа известный телеведущий, то теперь на его спектакле спрашивают лишний билетик, а его герои на телеэкранах поражают яркостью и убедительностью. И это все о нем, об аристократе духа, об актере, заслуженном артисте России Игоре Гордине. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте, Вадим.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Скажите, это правда, что в детстве вас родители называли тетя?
2: Ну, нет, не совсем так.
1: А как?
2: Просто я в 14 лет поступил в театр юношеского творчества.
1: Я знаю,
2: при,
1: да.
2: При Ленинградском дворце пионеров, который назывался «Тют».
1: «Тют»?
2: «Тют».
1: Так.
2: Да, поэтому, когда я пришел домой и сказал, вот я поступил в «Тют», то папа в шутку сказал мне: «Тютя в тюте».
1: А, в общем
2: это
1: дело.
2: Это было так, да, такая была.
1: Но это было любя.
2: Да, конечно.
1: Но шутка хорошая.
2: Такая была шутка, да. Но это не значит, что меня называли все время тютей. Нет.
1: Ну, слава богу. А там же Коля Фоменко еще занимался в свое время.
2: Ну, там было много довольно известных артистов, впоследствии ставших, хотя тют... не ставился, нет такой задачи у этого коллектива воспитывать артистов. Это не совсем драм-кружок в обычном смысле слова. Коля Фоменко был до меня, я его не застал, но он был довольно недолгое время в коллективе, а я провел там, в общем, наверное, лет 7, наверное.
1: О-о-о.
2: Ну, то есть я пришел туда в 8 классе, и ушел я оттуда только на последнем курсе института.
1: Долгожитель.
2: Да.
1: Хорошо. Это правда, что вы знаете о радиации практически все?
2: Ну, должен.
1: Должен.
2: По образованию. У меня есть диплом. Значит, да, я закончил политехнический институт.
1: Угу.
2: И поэтому в моем дипломе стоит моя профессия как дозиметрия и защита от ионизирующих излучений.
1: Так.
2: Кафедра экспериментальной ядерной физики, Ленинградский политех.
1: Ого! Так, ну скажите, насколько опасна радиация? И можно ли от нее защититься?
2: Это было 35 лет назад. Я
1: так.
2: Получил этот диплом. Я вряд ли вам могу сейчас что-то рассказать про радиацию. Но я немножко поработал даже в 86-м году. Вот у нас сейчас была годовщина Чернобыльской катастрофы.
1: Так.
2: И нас, как, в общем, специалистов, привлекли к помощи, скажем так, летом 86-го года. Наш курс работал на ленинградских рынках. Мы проверяли радиоактивные овощи и фрукты, которые привозили на рынки Ленинграда с разных областей. И наша задача была при прибытии товара прийти с прибором, с дозиметром и проверить радиоактивность этих, значит, всех овощей и фруктов.
1: Ну, как
2: и поставить печать и подпись.
1: Вот печать и подпись – это хорошо.
2: Да, да, конечно. Но как бы санитарно-гигиенический такой контроль.
1: А скажите, попадались овощи и фрукты с радиацией?
2: Практически нет. Были только ящики радиоактивные. Они, видимо, может быть, попали под дождь. И было там одно место, вот какой-то поселок. И я знал, если оттуда приезжают овощи, то там ящики будут радиоактивные.
1: Понятно, хорошо. Это правда, что учась в ГИТИСе, вы подрабатывали сторожем в магазине?
2: Да, это было такое. Ну, я попал в институт в такое переломное время, потому что поступил я в 89-м году в институт.
1: О!
2: А, соответственно, вот на все реформы я попал, и поэтому, если я там получал сначала стипендию 40 рублей, там потом у меня была повышенная стипендия.
1: Сколько?
2: 60 рублей.
1: О-о-о.
2: Как отличнику, потому что я учился на одни пятерки, то, соответственно, в 90...
1: И даже по марксизму-ленинизму?
2: Марксизм-ленинизм я проходил в политехе, это я помню точно.
1: Ага.
2: Я получил... тройку за него. Вернее, это была история партии, по-моему.
1: Ну да, что-то там было. Да, такой...
2: ну, там было же несколько разделов. Да. В общем, история партии, философия и политэкономия.
1: А, ну да, 90-й год все уже, да.
2: А в 90-м, да, уже не было марксизма-ленинизма, насколько я помню, в ГИТИСе, не помню. Вот. И поэтому все стипендии, соответственно, обнулились, рухнули, потому что была, так сказать, такая...
1: Да мы помним, что да, было.
2: Было. И поэтому мне, конечно, очень помогали родители, мне присылали какие-то деньги.
1: Но... Игорь, а можно маленький вопрос?
2: Да.
1: Вот смотри, папа и мама отправили тебя в институт, ты закончил его, получил диплом. И второй раз я бы тебя убил.
2: Ну, да, я понимаю, что для них это был такой, наверное, серьезный шаг. Но я поговорил с ними, они меня поняли и поддержали, потому что действительно я с 15 лет занимался театром и все время там пропадал дни и ночи, и, в общем, это было для меня был особый интерес. А после политеха я получил диплом, успел поработать год в НИИ, в ящике в закрытом, значит, и... Ну, то есть я думал, что я смогу работать в НИИ, а вечером я буду заниматься театром.
1: А, то есть не пора ли нам ударить по... Так, Уильяму нашему Шекспиру, да?
2: Так и было, собственно. Я продолжал заниматься театром, и все годы обучения, и пока работал в ней уже, продолжал работать в театре. Но вот в последний момент я, значит, не с первой попытки, но поступил, значит, вот в ГИТИС. Мне уже было 24 года.
1: Взрослый мальчик.
2: Да, меня поэтому нигде не брали, потому что говорили, вам не надо уже учиться, уже пожилой студент. Вам надо уже идти, работайте, можете работать уже. Я говорю, как я буду работать?
1: Без диплома.
2: У меня нет диплома актерского.
1: Так, но возвращаясь к сторожу.
2: К сторожу, вот, значит, мы вернемся. Значит, в 92-м году, когда...
1: Все накрылось,
2: стипендии наши обнулились, их не хватало там один раз пообедать, то мне мой товарищ питерский устроил подработку в качестве сторожа в фотомагазине в Столешниковом переулке. Я работал, да. Ну, была работа, как там, у нас было двое, соответственно, одну ночь я, одну ночь, или мы там две ночи я, потом две ночи мой напарник. И выходные целый день. Поэтому это не мешало, скажем так, учебе, потому что я там приходил к закрытию магазина там к 8-9 вечера, и в 9 или в 10 утра, когда магазин открывался, я уходил
1: учиться. Но не страшно
2: учиться.
1: Было?
2: Вы знаете, да нет, как-то не было у меня никаких случаев, когда я защищал магазин от грабителей.
1: Честь магазина, да?
2: Да, от грабителей. Единственное, что у меня было один раз, это я, у меня стоял телевизор там в подсобке, я смотрел новости, и в конце, значит, новостей вдруг ведущий ни с того ни с сего, а в магазине в Столешниковом переулке продаются приборы ночного видения. Почему он решил об этом рассказать, я не знаю, но это было такое странное состояние, когда ты сидишь в этом магазине, про тебя говорят с центрального
1: телевидения. Ну да, привет. Хорошо, и напоследок, это правда, что вы любите собирать грибы?
2: Ну да, но для...
1: Успокоения нервной системы, да?
2: Ну да, у каждого есть, значит, у кого-то рыбалка, у кого-то, не знаю, охота, у кого-то грибы, у кого-то и то, и другое, и третье. Да, я просто как-то вырос в Ленинградской области, и многие жители Петербурга любят собирать грибы, потому что там с ними все хорошо. Поэтому, да, каждое лето я стараюсь выбираться в лес. Но делаю я это, кстати, преимущественно там, в карельских лесах, и, да, люблю побродить по лесу, собирать грибы.
1: Так там же комары.
2: Комары везде, не только в Карелии.
1: Но места у вас есть свои, прикормленные.
2: Есть места, есть точки, да.
1: Хорошо, итак, Игорь Гордин, переходим к делу. Слушайте, а почему вы в детстве были такой полный?
2: У вас фотография какая-то, что? Ну, я был такой откормленный ребенок, потому что мама моя пережила блокаду.
1: Как?
2: Ну, вот так она же родилась в Ленинграде в 36-м году.
1: Так.
2: И в 5 лет, собственно, началась война, и они жили с мамой в блокадную зиму. Мама умерла у нее, мама у меня была круглая сирота. И их с сестрой, с двоюродной, вывезли летом 42-го года по дороге жизни. И, как у всех блокадников, у мамы был комплекс еды. И для нее главное было это, чтобы ребенок был сыт и накормлен.
1: Угу.
2: Поэтому, пока я все не доем, то из-за стола я встать не мог, и оставить корочку хлеба я не мог. А кроме того, я всегда был сластеный, любил сладкое. А
1: кто же не любит-то?
2: Ну, особенно в детстве.
1: Да.
2: Поэтому, соответственно, я так вот как-то и был таким. Меня когда, это я не знаю, но там в 1.5-2 года, наверное, когда мне было, меня вывозили на дачу, я был самым крупным ребенком, меня называли мясокомбинат.
1: А в школе не дразнили, нет?
2: Нет, ну я не был таким уж совсем. Я просто был полноватый, скажем.
1: Крупный мальчик.
2: Крупный мальчик я был. Не то, что я был жердяй, скажем так. Не было такого.
1: Значит, папа был инженер, мама технический переводчик. А Игорь, мальчик, в кого пошел творческими началами?
2: Ну, наверное, в каких-то своих предков, я так понимаю.
1: А кто были предки?
2: Папа у меня сугубо технарь такой.
1: Он же в НИИ работал?
2: Он работал в НИИ, в оптическом институте, закончил ЛИТМО и, собственно, был таким специалистом серьезным. Чинил технику у наших родственников. Если у них что-то ломалось, телевизор, то он там проводил целыми днями, разбираясь в полупроводниках и всяких диодах. Вот. А мама у меня переводчик с английского. Она закончила университет по английскому языку. Но вот она так сложилась, она все время занималась техническими переводами, а мечтала всю жизнь заниматься художественными переводами, так сказать. У нее, вот у нее было такое желание, конечно, заниматься творчеством, потому что технический перевод не дает такой возможности. И, может быть, где-то это от нее, папа ее, мой дедушка, которого я не знал, он был журналистом. И был репрессирован и сослан в Казахстан.
1: Угу.
2: Да. И вот какая-то творческая, может быть, по той ветке, по маминой.
1: Игорь, все-таки вы актер. Хочется задать вам вопрос по системе Станиславского. Вы ведь в курсе, да, что некоторые психологи уверяют, что эта система помогает на сцене подавлять свое личное, свою личность и находить в себе что-то новое, новое «я». Это действительно так?
2: Ну, на самом деле, да, актерская профессия связана с психологией, и я не знаю там по поводу потаенных скрытых личностей, но для меня, наверное, это театр и сцена выполняет психотерапевтическую такую функцию.
1: Прям для себя?
2: Для меня лично, да. Ну, вообще занятие творчеством, наверное, не знаю, почему художники пишут картины, а музыканты сочиняют музыку. Что их туда двигает?
1: Честно говоря, не знаю.
2: Неизвестно
1: да.
2: Это какой-то науке. С точки зрения психологии, наверное, это как-то разобрано, творческая составляющая твоей личности. Поэтому для меня сцена это имеет как бы такие свойства вот, психотерапевтические, не знаю, успокаивающие мои эмоции, накопленные, позволяющие как-то на сцене, они могут...
1: А скажите, вы смотрите, в последнее время вы во многих сериалах и в театре иногда играете отрицательные роли. А вот этот отрицательный образ может влиять на ваши мироощущения, на ваши взаимоотношения с людьми, на ваш характер?
2: Действительно, если ты долго занимаешься, репетируешь, входишь в какой-то образ, то это может как-то...
1: отразиться, да?
2: Отразиться на твоем поведении. Но потом ты все-таки сбрасываешь эту маску и переходишь к следующей работе. Но это в кино такое вряд ли. Редко происходит, что за кино такое спонтанное. Там нет глубокого погружения. Ты пришел и должен сразу выдать результат какого-то мерзавца, негодяя. И поэтому ты используешь какие-то уже наработанные приемы, скажем так.
1: По поводу актерской сущности. Скажи мне, пожалуйста, вот разные локации, разные театры, разные места съемок, они как-то влияют на тебя, на твой мир? Вот я помню, ты как-то рассказывал, что снимался ночью в пирамиде Хеопса. Или где там?
2: Ну, вот в египетских пирамидах. Да. Мы сняли.
1: А вот что-то произошло в твоем внутреннем мире, когда вдруг ночь, пирамиды, вечность, звезды?
2: Что-то, наверное, произошло. Но это такое яркое, очень действительно яркое воспоминание. Когда ты попадаешь в такие романтические места, светит луна, ты в пирамидах Хеопса находишься и снимаешься в кино. Вообще кино – это такое удивительное, прекрасное приключение, скажем так, для меня. Это возможность побывать в каких-то таких разных местах. И иногда и, там, и за границей я побывал, там, благодаря... Мы там неделю снимали в Париже какое-то кино. Там, и в Стокгольме я впервые побывал. И на базе подводных лодок я побывал.
1: Слушай, недавно. Смотри, и популярность, и деньги, и еще посмотреть мир, а?
2: Ну, это все...
1: Мечта, не профессия.
2: Это все не сразу происходит, понимаете. Потребовалось довольно много лет такого труда. Первые 10 лет я вообще не снимался в кино. Его, в общем-то, и не было у нас.
1: Ну, 90-е годы.
2: 90-е годы было такое, да, тяжелое время для кинопроизводства. Снималось... Не было сериалов. Возможности артистам как-то себя проявлять было очень-очень ограниченное количество работы в кино.
1: Игорь, я сейчас хочу тебе сказать, я вдруг подумал, что ты один из немногих вот выходцев из 90-х годов, которые состоялись и на сцене, и в кино. К сожалению, многие наши друзья, которые учились вместе с нами, уже далече, потому что не смогли прорваться, не смогли вырасти в больших актеров.
2: Ну, на самом деле, может быть, потому что там у меня еще не было семьи, я не мог отдаваться, скажем, театру и пропадать там с утра до вечера, репетировать, играть спектакли. А для многих людей это, так сказать, выживать стало основным занятием. А театр, он не мог прокормить семью, и ты вынужден был уходить и заниматься чем-то совсем-совсем противоположным, скажем так. Поэтому, да, многие люди моего поколения, скажем так, ушли из профессии, из жизни ушли, и там... Я иногда встречаюсь с режиссером каким-нибудь или кастинг-директором. Он говорит, а вашего поколения очень мало.
1: В том-то и дело.
2: Вашего, вот вашего возраста, 60-летних артистов, вот есть их по пальцам пересчитать.
1: Которые в хорошей форме.
2: Которые в хорошей форме, которые востребованы и что-то играют. Действительно, какой-то вот есть такой провал.
1: Игорь, ну прости, я не могу не задать этот вопрос. Недавно ушла из жизни замечательная женщина, актриса, тоже с характером, конечно. Даже как-то язык не поворачивается назвать ее тещей твоей, потому что она просто в первую очередь была женщина. Вера Алентова. Это был большой удар для тебя.
2: Ну да, это было, конечно, абсолютно неожиданный такой какой-то на каком-то на бегу, скажем, когда Вера Алентовна не стала. Если есть время какого-то ухода человека, то ты как-то успеваешь к нему подготовиться, хотя это все равно всегда большой удар. Но тут это было абсолютно какое-то сногсшибающее событие. Все были в растерянности, конечно, потому что она как бы оставалась таким старшим в нашей семье. И как-то мы всегда вместе очень много проводили. Ну, немного, не скажу, что много, но регулярно, скажем так, мы собирались на все семейные праздники и как-то ее и оберегали. И она, конечно, обладала таким характером независимым. Она отказывалась жить вместе с нами, жила одна. И, конечно, она была человеком театра тоже абсолютным. Ну, очень много времени там проводила, и последний спектакль, который она выпустила к 80-летию, был «Мадам Рубинштейн».
1: Биток народа в зале.
2: Полные аншлаги, и я смотрел, раскрыв рот, потому что она там 2 часа ходила на каблуках и была главной героиней в таком сложном, остром рисунке, абсолютно ясный такой был какой-то образ. Она всегда была женщиной такой яркой, независимой, сильной.
1: Скажи мне, Игорь Гордин, а твои родители дожили до момента твоей настоящей славы?
2: Ну, я не знаю, что такое настоящая слава.
1: Ну, в принципе, да, это так.
2: Да. Ну, они, наверное, дожили до того момента, когда поняли, что все это было не зря.
1: Да.
2: Что я, значит, сделал этот шаг в сторону театра. отказавшись от ядерной физики, что это оправдывать себя, что я как-то, ну, я ведущий артист, я, может быть, не мелькаю на экранах, но я, ну, уже, но я уже там, ну, к тому времени, когда родители были, ну, живы, ну, уже я там появлялся, да, в телевизоре, что было для всех родственников большим событием. Все собирались и смотрели, значит.
1: Нескромный вопрос. Скажи мне, а что с недвижимостью в Петербурге?
2: С недвижимостью в Петербурге, в смысле?
1: Ну, квартира же осталась.
2: У меня есть сестра. У меня есть сестра, и племянник у меня есть. Поэтому все у них, они там живут.
1: И то есть ты можешь приезжать, как в детство, попадать?
2: Я могу возвращаться, да, домой периодически, да.
1: Я, знаешь, иногда проезжаю мимо Останкино, где я родился. Дома уже нет, а все равно сердце начинает биться. Думаю, это моя родина.
2: Дом есть, квартира есть, там живет мой племянник, да.
1: Так, ну а дочка как? Таисия радует папу, маму?
2: Таисия нас очень радует. Значит, она как ни пыталась уйти от...
1: То есть увильнуть от театра, да?
2: Увильнуть от театра ей это не удалось. Причем, что мы вообще не настаивали. Угу. И как бы были тоже готовы к любому ее выбору. Но так ее так привело... Не знаю, что это наследственность. Она тоже поступила в школу-студию МХАТ, но на продюсерский факультет.
1: Ого, это хорошо.
2: Да, да.
1: Пусть теперь организуют гастроли папе и маме.
2: Поэтому у нас теперь есть сын-режиссер, дочка-продюсер. И,
1: слушай, полный комплект.
2: Семья артистов, да.
1: Так, ну когда они сделают вас бабушкой и дедушкой, ваши замечательные дети?
2: Ну, это не ко мне вопрос.
1: Да? Да. Ну, они думают об этом, по крайней мере?
2: Я надеюсь.
1: Я надеюсь. Скажи мне, если я захочу завтра пойти в театр юного зрителя, что я должен посмотреть обязательно? С твоим участием.
2: У меня нет такого, чтобы что-то обязательно. Последний спектакль, который мы выпустили вместе с нашим главным режиссером, это спектакль «Дядя», он называется. Это спектакль по пьесе Чехова «Дядя Ваня».
1: Ого.
2: Но не по пьесе Чехова «Дядя Ваня», а, скажем, такой, сделанный по мотивам, не знаю, этой пьесы. И вот это недавняя наша премьера, она так прозвучала, мне кажется, в Москве сейчас. Вот до этого был спектакль «Собачье сердце». Все последние спектакли вот в ТЮЗе, они такие громкие, интересные. Это абсолютно разные работы. Если в «Собачьем сердце» я играю профессора Преображенского, а в «Дяде» я играю, соответственно, Войницкого, то вот это такие, в общем, такой зрительский спектакль.
1: «Жизнь бьет ключом».
2: Да, спектакли есть, слава богу, работа есть.
1: Игорь, когда же пить? Ой, хотел сказать, когда же расслабляться?
2: Ну, есть время, вот, будет отпуск, будут грибы,
1: все будет хорошо. Игорь Гордин, вы знаете, осталась одна минута нашего эфирного времени, а скажите что-нибудь нашим слушателям.
2: Это пожелание, как от Деда Мороза,
1: ага. Немножко, да? Да.
2: Ну, я хочу, чтобы наши слушатели, да, жили в гармонии с самими собой, скажем так, чтобы они получали не только проблемы в этой жизни, но и находили время для удовольствия и для отдыха, для переключения. Чтобы они чаще смотрели, наверное, вокруг. Деньги – это хорошо,
1: да.
2: Но жизнь проходит, скажем так.
1: Друзья, это был Игорь Гордин, замечательный актер. От себя добавлю... Ты знаешь, мне кажется, Юле пора уже менять фамилию. Хватит быть Юлей Меньшовой или двойной фамилией. Меньшова-Гордина. А самое главное, действительно, носи гордо свою фамилию, потому что полное ощущение, что у тебя жизнь только начинается. И это, между прочим, заслуженно.
2: Спасибо. Всего доброго.
1: До встречи.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили, и я с большим удовольствием хочу представить моего гостя, основателя частного музея «Дедушкин чердак», что в Измайлово, Павла Бритова. Павел, здравствуйте, спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию.
2: Добрый день.
1: Я напомню нашим радиослушателям, что ваш интерактивный музей занимательных устройств и старинной техники «Дедушкин чердак» создавался для детей и взрослых, как вы обычно говорите, от 1 до 101 года. Можно не только смотреть и слушать, но и трогать экспонаты. В вашем музее можно узнать, что внутри стиральной машины и что шумит в посудомоечной машине. Можно напечатать текст на 100-летней пишущей машинке, передать сообщение кодом Морзе, поиграть в железную дорогу и многое-многое другое. Вы знаете, хочу спросить, а почему все-таки «Дедушкин чердак»? Откуда такое название?
2: Ой, мы столько много разных названий перебрали, когда открывались. Ну, так пришло в голову. На самом деле у нас есть экспонаты действительно с «Дедушкиного чердака». Это у моей супруги фамильное наследство, прабабушкин ткацкий станок, который у нас стоит в музее. Мы его действительно нашли на чердаке. Сначала долго не могли понять вообще, что это. Он был разобранный по разным деревяшкам. Потом, когда вспомнил кто-то из родственников, да там же, говорит, был ткацкий станок. Стали искать все детали. Нашли почти все. Видимо, что-то успели в печке стопить. Но что-то не нашли. Недостающие детали сделали сами. Что-то пришлось на блошином рынке искать, покупать. Но он теперь работает, и дети на нем мастер-классы проходят по ткацкому делу.
1: Кстати, вот в общих чертах, если можно, про мастер-классы. Я слышал, у вас разные мастер-классы проходят, в том числе и есть такой, который называется «Мастер высокой печати».
2: Да, есть такой очень популярный у нас мастер-класс. Там ребята с помощью клише прокатывают себе такой, делают листочек с дипломом, а потом заправляют этот листочек в пишущую машинку и впечатывают свое имя. У этого мастер-класса на самом деле есть продолжение, более сложный вариант, когда ребята рисуют себе печать, которая у них будет, придумывают сами рисунок, процарапывают штихелем на негативе рисуночек, и потом мы делаем это фотополимерным способом, делаем эту печать, они с этой печатью уходят домой. Это как бы вторая часть этого мастер-класса, она у нас реже проходит, первая больше популярности пользуется, но тоже мы такое делаем.
1: Давайте вернемся к экспонатам. Я знаю, что есть один очень любопытный экспонат, разрезанный по оси унитаз.
2: Так, унитаз,
1: любимый. Так вот, там довольно сложная инженерная конструкция. Вы показывая вот унитаз в разрезе, то есть люди понимают, я не знаю, ну, возможно, какие-то законы физики, как это все работает. Откуда вообще взялся вот этот унитаз? Я знаю, что их вообще в мире очень мало.
2: Очень мало. Ну, мы одну компанию, не буду как бы называть, взяли на слабо, что называется. Мы на самом деле, когда захотели такой экспонат себе получить, стали обзванивать всех, кто занимается сантехникой, и говорим, нам нужен такой работающий распиленный унитаз. Ну, и вот они говорят, мы вроде такой себе делали, но он у нас был без воды для выставок, с водой не получится, все это протечет, работать не будет, после чего мы говорим, ну как же не будет, вот смотрите, в Лондоне в политехническом музее с 77 года такой работает до сих пор, ну, наверное, его чинят, но с 77 года, давно уже, в Питере в музее воды в старой водонапорной башне, и в Киеве тоже в старой водонапорной башне есть музей воды, и там был такой экспонат, к сожалению, вот питерский точно уже не работает, мы вот смотрели, но он много лет работал там у них. И вот когда мы это им показали, видео на Ютьюбе, что это такое есть, мы говорим, мы хотим четвертый такой, чтобы у нас был. Загорелись глаза у инженера, он говорит, сейчас будем делать. Они делали долго, не с первого раза у них получилось, несколько месяцев мы каждый раз звонили.
1: Сложное дело.
2: Сложное дело, да. Звонили, говорим, как наш унитаз, они пилим, пилим. Потом, наконец, он приехал, постамент там с насосом, это мы сами уже делали в музее. Но он работает успешно. Вот недавно, правда, ремонт пришлось делать. Очень интересная штука. Мы в пандемию проводили такое интересное мероприятие, поскольку все на удаленке сидели, в музей прийти было нельзя, и проводили такое интересное мероприятие, называлось у нас «Физика в унитазе». И я вот на примере этого нашего унитаза рассказывал, сколько там разных законов физики используется, и насколько это на самом деле технологичное и сложное устройство. Оказалось, что действительно очень-очень-очень много.
1: А подсветку для стиральной машины и посудомойки, они у вас в прозрачном корпусе, вы тоже сами делаете?
2: Да, частично сами там что-то приехало. зеркало, что-то мы сами делали.
1: Лично у вас есть какая-то любимая экспозиция или любимый экспонат? Я понимаю, что для коллекционера каждый экспонат или каждая вещь в коллекции или в музее очень важна и, в общем, он дорожит ее. Но все-таки, может быть, здесь одна или две? Если да, то назовите.
2: Знаете, на самом деле действительно много, очень сложно выделить что-то, но, наверное, вот то, что есть такие вещи, которые я люблю рассказывать посетителям и так далее, это вот коллекция магнитофонов из фильмов «Гайдая». 4 магнитофона. Очень интересно, как они у нас появились. Вот тоже, опять же, заранее их не было. К нам обратились гостиницы по соседству, которые находятся. Говорят, у нас там будет новогоднее мероприятие, нам нужно для фотозоны какую-нибудь радиолу, дайте нам. Я говорю, а почему именно радиолу? Какая тема-то у вас? Он говорит, у нас тема фильма «Гайдая». Я говорю, а где вы там видели радиолу? Там радиолы два раза мелькают, и практически их в фильмах-то и нету.
1: Ну, магнитофоны я помню.
2: А магнитофоны их много, да.
1: Да.
2: И уж потом. Я говорю, давайте. Они, о, давайте. Мы сели, посмотрели еще раз фильмы, посмотрели, сколько там где что мелькает. 4 магнитофона, нашли быстро довольно 3, хотя они тоже редкие среди них есть. А вот как раз импортный Антон Семенович Шпака, который все что нажито непосильным трудом, их должно было быть много, потому что они были популярны в СССР, продавались и в «Березках», и распространялись как журналистские диктофоны по редакциям, а не можем найти. Но потом все-таки нашли, месяц с лишним ушел на поиски, нашли такое аппарат. Сейчас вот у нас есть даже второй под замену, если вдруг, потому что они тоже ломаются. Вот это вот, наверное, самые интересные экспонаты. 4 магнитофона, все из фильмов «Гайдая».
1: Есть ли какая-то статистика посещаемости? Кто вообще к вам приходит? Это в основном мужчины, женщины? Может, семьями ходят больше?
2: Семьями ходят. Бабушки с внуками. Бабушки обычно там: «Ой, я вот это знаю, вот это я помню, а вот это я сейчас сама расскажу, это вы не рассказываете, я сейчас сама расскажу». Это много. Дедушки, бабушки с внуками. Семьи большие приходят. У нас первые вот года два очень мало было подростков. То есть вот старшеклассники там и студенты ходили очень мало. Приходят, но приходили очень мало. И мы, когда вот задались такой целью, говорим, а почему так? Давайте мы что-нибудь придумаем, чтобы их заинтересовать. Тут как раз была история с пушкинской картой. Давайте подумаем, что интересно. Тут как раз еще разные темы новые появились у нас. И мы на самом деле придумали, как это разрекламировать в студенческой среде и среди старшеклассников, и сейчас недостатка в них мы тоже не наблюдаем. То есть реально сейчас вот все возрастные категории к нам приходят. Вот от, действительно, как мы говорили, от 1 до 101 года. Действительно стало так. Поначалу все-таки было, это родители с детьми были в основном.
1: Ну, замечательно. Павел, вот и не могу вас не спросить, я просто слушая вас, я подумал, а вот интересно, как реагируют взрослые, попав в ваш музей?
2: Ой, вот это я знаю, вот это у меня было, а вот это у вас неправильно, оно должно быть вот по-другому. У нас очень смешная история была с таким странным экспонатом, крокодил Гена пластмассовый у нас стоял, он просто стоял, у нас политехнический музей, а крокодил Гена просто стоял для антуража на радиоле, его нам принесли, подарили, и он был без глаз, вообще без глаз. Где-то купили там ему глазки какие-то китайские пластмассовые, приклеили. И вот одна из посетительниц приходит: «Ой, говорит, это мой любимый был в детстве крокодил, только у вас неправильные глаза». Мы говорим: «Ну да, вот, к сожалению, он у нас без глаз приехал, неправильные глаза». И она так берет телефон, звонит мужу: «Ты, говорит, вроде говорил, что на даче, говорит, глаза видел». Он говорит: «Да, говорит, видел. Привози, говорит, привози глаза». Приходит через неделю, несет глаза от нашего крокодила. Представляете, такая история. Крокодил сам потерялся, а глаза его у кого-то сохранились.
1: Да, на даче, да.
2: На даче, да.
1: Интересно.
2: Привозит глаза от крокодила. Ностальгия у всех, конечно.
1: Ну и под занавес программы хочу спросить вас, самый старый экспонат, по возрасту, естественно.
2: По возрасту самый старый экспонат – это у нас большие торговые весы. Они 1846 года, сделаны в городе Нижний Новгород. В середине 19 века. Древнее у нас нету ничего, по всем мы не вставляем.
1: Я думаю, что еще раз стоит напомнить про, скажем так, необычность вашего музея, а может быть и уникальность. Уважаемые радиослушатели, дело в том, что в этом музее все в исправном состоянии, и все можно трогать руками. Основатели музея, мой сегодняшний гость Павел Бритов, а также его супруга Юлия Иванушкина считают, что только так можно научить маленьких, а иногда и больших посетителей бережно относиться к старым вещам и к своей истории. Павел, спасибо огромное за интересную беседу. Думаю, мы также в ближайших программах продолжим разговор. Нам есть о чем еще поговорить.
2: Спасибо за предоставленное время.
1: И в любом случае вы делаете великое дело. И нижайший вам поклон. Поклон вашим коллегам-музейщикам. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: Коллекционер.
3: 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов – ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив «6+.»
4: Юрий Стоянов.
5: Дед, это я.
4: Федор Добронравов.
6: И я, дед Владик, тоже.
4: Впервые вместе на большом экране.
7: Таких дедушек не бывает.
4: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
8: На правах рекламы.
9: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
11: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
9: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
11: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики

0: Теруляева Михайловна.
1: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
0: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
1: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
0: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
1: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
0: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
1: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
0: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
1: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
0: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
1: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющих.

0: профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
1: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
0: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
1: Все это масло таволги.
0: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. В центре внимания. Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Уважаемые родители, не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во оврагах и стройках. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните в службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
2: Реклама.
5: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием по инфраструктуре ВСУ. Постпреды стран Евросоюза согласовали 21-й пакет антироссийских санкций. И за границей задержали предполагаемого организатора площадки бумажного НДС. Все подробности далее. Су-34 ВКС «Россия» уничтожили опорный пункт в Харьковской области и пункты управления БПЛА, дислокация ВСУ в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, 5 авиабомб ФАП-500 прилетели точно в опорный пункт ВСУ в районе села Черное в Харьковской области. 3 ФАП-500 ликвидировали пункт управления БПЛА 4-й бригады Нацгвардии Украины в районе Доброполья в ДНР. Еще 5 бомб накрыли пункт временной дислокации 117-й бригады теробороны ВСУ в районе Райгородка. Ночью наши войска продолжили нанесение групповых ударов по целям на Украине. В порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В городе Одесса ударными БПЛА поражены цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с БПЛА, предназначенными для поставками ВСУ. Ранее российские войска с помощью беспилотников «Герань-4» нанесли удары по 4 сухогрузам и одному морскому судну типа «Балкер», которые использовались для доставки грузов в интересах вооруженных сил Украины. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 223 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. В результате падения обломков в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме. Погиб 3-летний мальчик. Его родители получили ранения различной степени тяжести. Также ранен 19-летний парень. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев. Кроме того, один человек погиб из-за атаки ВСУ на Крым. Еще 4 человека получили ранения, включая двоих детей, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Маниле на полях министерского саммита АСЕАН. Инициатором стала американская сторона. Обсуждали украинскую проблематику, а также обстановку в Персидском заливе. Договорились продолжить контакты по линии дипведомств. Из столицы Филиппин с подробностями корреспондент ВГТРК Алексей Петров.
7: Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Главное событие в Маниле, за которым следит вся мировая пресса. Диалог Сергея Лаврова с госсекретарем США. Журналистов запускают в зал буквально на несколько секунд. Ограниченный пул – 10 человек с каждой стороны. Работа без операторов, только корреспонденты. Интерес к встрече огромный. Непосредственно во время встречи один из американских журналистов выкрикнул вопрос российскому министру. Последний раз Лавров и Рубио общались лично в сентябре прошлого года на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Затем неоднократно созванивались. Пресса уверена, что среди ключевых тем – Украина, а также Иран и обстановка в Ормузском проливе. Некоторые детали переговоров стали понятны из сообщений МИДа.
8: При обсуждении украинской проблематики Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран до сих пор стремящихся нанести России стратегическое поражение. Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.
7: Сразу после протокольной съемки первые комментарии от Марии Захаровой.
9: Встреча была запрошена американской стороной на полях мероприятия АСЕАН. Здесь проходит большое количество встреч. Соответственно, на эту встречу российская делегация дала согласие.
7: Уже известно, встреча продолжалась чуть более получаса. Беседа с госсекретарем США стала финальным пунктом в программе визита Сергея Лаврова. На Филиппинах он провел 3 дня, а сегодня, чуть раньше, принял участие в 33-м региональном форуме АСЕАН, где в повестке ключевые мировые темы и развитие Азиатско-Тихоокеанского региона.
10: Алексей Петров, Вести, Манила.
6: Со своей стороны, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что провел хороший и откровенный разговор с главой МИД Сергеем Лавровым. Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал 21-й пакет санкций в отношении России. Меры нацелены на сокращение доходов России, сдерживание ее теневого флота и подрыв ее логистических цепочек, говорится в сообщении ирландского председательства в соцсети X. Пакет предусматривает разрешение перевозчикам из стран ЕС доставлять российский сжиженный природный газ по морю в течение года, уточняет агентство Reuters. По его данным, послы государств, членов ЕС, согласовали исключение по перевозкам СПГ в третьи страны на 1 год с автоматическим продлением. Исходный вариант, разработанный Еврокомиссией, предполагал полный запрет европейским перевозчикам на транспортировку российского СПГ, против чего выступала Греция. Теперь Совет Евросоюза должен утвердить это решение постпредов. Предполагаемый организатор крупнейшей в России площадки бумажного НДС задержан за границей. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По данным СМИ, это 44-летний предприниматель Александр Осин. У него было больше 35 тысяч клиентов. Он владеет компаниями «Контер» и справочной 055 из Великих Луг. В апреле Следственный комитет сообщил, что в Москве пресечена деятельность организованной группы, которая создала 4 тысячи фиктивных юридических лиц и продавала фальшивые счета-фактуры. Бюджет России в результате не получил более 1 триллиона рублей налогов. Позже ФСБ сообщила, что речь идет о пресечении работы крупнейшей площадки бумажного НДС. Несколько фигурантов уже арестованы. Сейчас идет работа по экстрадиции задержанного за границей организатора площадки. 6 человек пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Егорьевске. 3 из них госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По предварительным данным, сегодня утром в одной из квартир многоквартирного жилого дома в 1-м микрорайоне произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
11: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хоккейный «Акбарс» подпишет новые контракты с нападающими Григорием Денисенко и Артемом Галимовым, а также с вратарем Тимуром Белялловым. Об этом сообщает издание «Чемпионат». Стороны близки к договоренностям по условиям новых соглашений. Футбольный «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса. Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, за права на футболиста клуб из Санкт-Петербурга предложил 5 миллионов евро. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин не перейдет в «Зенит». Об этом заявил председатель совета директоров столичного клуба Александр Ивлев. Он отметил, что у футболиста действующий контракт с «Динамо», и этим все сказано. Ивлев добавил, что история с возможным трансфером Тюкавина в «Зенит» закрыта. Московский «Спартак» ведет переговоры с мексиканским «Леоном» о переходе нападающего Федерико Виньеса. Стоимость футболиста сборной Уругвая оценивается в 4 миллиона евро, однако «Леон» хочет выручить за этот трансфер 15 миллионов. Бразильский «Атлетико Минейро» отклонил предложение футбольного ЦСКА по трансферу центрального полузащитника Мамадия Сесе. Московский клуб предлагал за игрока 5 миллионов евро, однако бразильцев не устроили условия выплат. При этом сообщается, что «Атлетико Минейро» готов рассматривать продажу Мамадия Сесе только за сумму, близкую к 10 миллионам евро. Баскетбольный «Енисей» подписал контракт с разыгрывающим защитником Чарльзом Келлисоном. В прошлом сезоне американец выступал в Германии за клуб «Вайсенфельс». В среднем за игру он набирал 15 очков и делал 4 результативные передачи. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
12: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
6: Сегодня в Ялте плюс 23-25 градусов, кратковременные грозовые дожди. В Симферополе плюс 22-24, дождь и гроза. В Севастополе плюс 21-23, грозовые дожди. В Сочи и Ставрополе плюс 26-28 градусов, дождь, гроза. В Краснодаре грозовые дожди плюс 26-28. В Волгограде плюс 27-29, дождь и гроза. В Ростове-на-Дону плюс 22-24, грозовые дожди. В Воронеже без осадков плюс 23-25. В Санкт-Петербурге облачно, небольшой дождь, плюс 19-21. В Москве кратковременный дождь, плюс 21-23. Сейчас столица плюс 18. Без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте. В студии Юрий Левин. 11 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о посещении трех предприятий в Республике Беларусь. В регионе набирает обороты уборочная компания. В Амценске сотрудники МЧС России на пожаре спасли 7 человек, эвакуировали 25. Далее об этих и других событиях подробно. В ходе дружеского и рабочего визита губернатора Орловской области в Республику Беларусь он рассказал о посещении трех белорусских предприятий. Одно из них специализируется на производстве электроники, другое – сельхозобработки, а третье – фермерское хозяйство. По итогам поездки договорились о встрече руководителей свободной экономической зоны «Брест» и особой экономической зоны «Орел», сообщил Андрей Клычков, подводя итоги визита. Заместитель губернатора Орловской области и руководитель представительства региона при правительстве Российской Федерации Александр Бирюков зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы. Он был выдвинут партией «Единая Россия» по Орловскому одномандатному избирательному округу. Решение о регистрации принято на очередном заседании облизбиркома. Александр Бирюков получил соответствующее удостоверение. Ранее такое же вручили представителю КПРФ Ивану Дынковичу. Также в региональном избиркоме одобрили открытие специальных избирательных счетов кандидатов в депутаты Госдумы Николая Павелко, партия «Родина» и Михаила Грачева, «Зеленые». В регионе набирает обороты уборочная компания. Аграрии приступили к уборке озимой пшеницы. Первые комбайны вышли на поля в Ливенском районе. Затем техника заработала и в Покровском районе, сообщает сайт «Вести Орел». Тем временем в Орловской области опровергли фейк о создании трудовых отрядов для помощи аграриям. Указ якобы подписал губернатор Андрей Клычков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Такого документа нет. Вся важная информация публикуется на официальных сайтах органов исполнительной власти. Доверяйте только проверенным источникам, предупредили в пресс-службе. Орловские сотрудники пожарно-спасательных подразделений за минувшие сутки выезжали 12 раз. Из них 8 выездов на ликвидацию возгораний и 4 выезда на помощь населению. С подробностями руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
2: Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Знаменский район, где изъяли и уничтожили минометную мину времен Великой Отечественной войны. Ранним утром в 5.14 22 июля поступило сообщение о возгорании в хозпостройках на улице Энергетиков в Ливнах. В результате пожара одна из построек выгорела, внутри находились домашние животные, которые погибли, а во второй постройке обуглена кровля. Пожарные не дали огню распространиться. На месте работало 11 сотрудников МЧС на 3 единицах спецтехники. Причину возгорания выясняют эксперты. В 9.58 сотрудники 7-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу Тимирязева в Ливнах, где помощь потребовалась женщине, которая провалилась в подвал. Самостоятельно выбраться она не смогла. Пожарные прибыли к месту и оказали помощь. В 16.28 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля, находящегося в гараже в селе Крутое Ливенского района. На момент прибытия пожарных автомобиль горел открытым пламенем. Существовала угроза распространения огня на гараж, в котором находился автомобиль. В результате пожара в автомобиле выгорел салон и задняя часть. Собственник, 66-летний мужчина, пытался самостоятельно ликвидировать возгорание и получил ожоги. Он был госпитализирован в Ливенскую ЦРП. На месте работало 7 сотрудников МЧС на 2 единицах спецтехники. Пожарными от огня спасен гараж. Причину возгорания выясняют эксперты. И уже ночью в 23.57 на телефон 101 поступило сообщение о возгорании в одной из комнат на первом этаже многоквартирного дома на улице Дзержинского в городе Мценске. В результате пожара выгорела комната, закопчены коридоры. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление. Сотрудники МЧС сформировали звено ГДЗС и приступили к спасению людей. Спасено 7 человек, эвакуировано 25. Пострадавших нет, на месте работало 8 сотрудников МЧС на 2 единицах спецтехники.
1: В причинах пожара разбираются эксперты. В Орле за неповиновение законному требованию сотрудника полиции водителю назначен штраф. С подробностями сотрудник пресс-службы ОМВД России по Орловской области Татьяна Игнашкина.
3: В ходе несения службы сотрудники отдельного из ДПС госавтоинспекции регионального МВД остановили автомобиль, на котором светопропускаемость передних боковых стекол составила менее 70%. За данное правонарушение законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. В ходе проверки по базе данных госавтоинспекции установлено, что ранее в отношении водителя данного транспортного средства было выдано требование о прекращении противоправных действий. В связи с этим в отношении гражданки был составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КУАП. Санкции данной статьи за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 2000 до 4000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательная работа на срок от 40 до 120 часов. Водитель был доставлен в отдел полиции номер 1 по железнодорожному району МВД России по городу Орлу для рассмотрения дела об административном правонарушении. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции железнодорожным районным судом водителю назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.
1: Уважаемые водители, ФКУ УПРДОР Москва-Харьков информирует. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании поездок, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщения о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону плюс 7 48 62 75 07 69. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские силовики посоревновались в стрельбе. Сотрудники УФСИН по Орловской области соревновались в стрельбе из автомата Калашникова. Участники должны были из положения лежа без упора поразить мишень номер 4, расположенную на расстоянии 100 метров от стреляющего, 10 зачетными выстрелами. По итогам соревнований лучшим стал Сергей Рожков. На втором месте Данил Грачев, на третьем Андрей Сидоров. В сезоне 2005-2026 годов на стадионе Ленина в Орле состоялось более сотни футбольных матчей. В их числе 22 домашние игры футбольного клуба «Орел» с участием 1000 спортсменов и более 5000 зрителей на каждом матче. И 23 матча молодежной команды «Орел-М». Проведено 59 домашних игр юношеской футбольной лиги по трем возрастам с участием 1200 спортсменов. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова. Yeah.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области переменная облачность. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью 12 градусов. Ветер западный с переходом на северный от 1 до 3 метров в секунду. Порывы до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Слабая магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
0: Реклама. Вы слушаете «Радио России Орел».
3: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
4: 11.22 на наших студийных. Всем здравствуйте. Тема дня на волнах главной станции страны. Григорий Николаев у микрофона, Галина Черных, звукорежиссер. Сегодня у нас с вами четверг, 23 июля. Конец недели практически, поэтому самое время поговорить о, скажем так, здоровье, спортивном, физическом, телесном. Но сегодня у нас будет совершенно новый спикер, с которым мы вас познакомим. Вообще, что только не слышат в свой адрес женщины, которые пришли в спорт. Особенно, что касается спорта силового. Что много на себя берут. Что ты будешь выглядеть как мужчина. Что ты изменишься до какого-то совершенно некрасивого состояния. Огромное количество сексистских стереотипов. Особенно это касается женщин, которые приходят в фитнес. И более того, в одну из его таких форм, уже можно сказать, следующее этап – это пауэрлифтинг. По сути, это силовое троеборье, да, то есть это поднятие тяжести, это очень похоже на тяжелую атлетику, но все-таки это не совсем тяжелая атлетика, потому что тяжелая у нас считается, насколько я помню, олимпийским видом спорта, да, а пауэрлифтинг, он сам по себе, он в США в основном развивался, и вот только относительно недавно пришел к нам в страну. Сегодня мы как раз об этом и будем говорить, сегодня мы будем говорить о женском пауэрлифтинге, и я позвал к нам Татьяну Басову, мастера спорта по пауэрлифтингу и становой тяге, потому что именно так правильно ударение ставить, да?
5: Все правильно.
4: По становой тяге и элита стрит-лифтинга. Также именно вот такое звание в стрит-лифтинге используется. Татьяна сегодня с нами. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Большое спасибо, что нашли время и пришли в студию «Радио России Орел». Огромное я вам признателен. Итак, пауэрлифтинг. Мы обязательно с вами поговорим о том, как вы развились до того уровня, до которого развились, как в вашу жизнь пришел соревновательный элемент, да? Но, насколько я знаю, вы, например, в детстве спортом не занимались, да, и основная часть жизни, да, то есть вот прошлое со спортом не было связано, как там, например, знаете, на футбол водят детей или на художественную гимнастику, еще куда-то и так далее, и так далее. Вот расскажите, пожалуйста, в детстве, в подростковом периоде спорт имел какое-то место у вас? Или вы им интересовались, поскольку или вообще не интересовались?
5: На самом деле, к сожалению, к большому, в семье не был развит спорт, да, никто как бы не организовывал какие-то походы, еще там что-то, спортивные танцы и так далее, да. Вот, я, к сожалению, не была в детстве очень активным ребенком, как многие, да, в детстве принято. Я, скажем так, больше обычная беготня, вот, катание на роликах, на велосипеде, вот, наверное, и был весь спорт, к большому сожалению. Вот, с ранних лет я вообще даже не думала, что я когда-то там в спорт подамся, да, скажем так. Вот, спорт, наверное, в моей жизни уже стал интересен тогда, когда я стала более осознанно ко всему подходить, уже больше сформировалась как личность. Вот, и тогда я уже поняла, что мне хочется там почувствовать себя вот именно как спортсмен, наверное.
4: Никогда не знаешь, да, в какую сторону тебя поведет. Если началось все с роликов, с велосипеда, потом хопа, штанга.
5: Да, да.
4: Как возник у вас интерес к физическим нагрузкам, с чего все началось? И какое это было время в вашей жизни, когда вы подумали: о, может быть, и я когда-нибудь?
5: На самом деле, как и у всех девчонок, мне захотелось стать более уверенной в себе, наверное, и попробовать себя пойти в зал. Пойти в зал на тот период времени, как будто бы, ну, мы всегда не уверены в себе, особенно в юношестве, да, всегда нам что-то не так. Вот, и коллега меня позвала с собой в зал. Говорит: пойдем, тебе понравится, надо попробовать. А всегда же тяжело выйти из зоны комфорта, да. Всегда страшно пробовать что-то новое для себя, куда-то пойти. И вот все-таки я решилась пойти с ней в зал. Вот.
4: Ты скептически очень отнеслись.
5: Скептически отнеслась. Вообще, был такой период в жизни, что я думала, что спорт – это вообще не про меня. Лучше я буду, наверное, голодать, вот как очень многие делают. Вот. Но мне казалось…
4: Куча диет всяких, да?
5: Да, да. После 6 не ем, кто-то после 5 не ест, кто-то ест один творог, вот, и так далее. Вот. И я поняла, недолго думая, походили по залу, посмотрели, понимаю, что нужно все-таки, наверное, обратиться к тренеру, который тебя направит, расскажет, покажет, даст какую-то основу тебе. Вот. И на тот период времени я обратилась к девушке, к тренеру, это была Екатерина Григорьева. Вот. А на тот момент я, конечно, почувствовала, что такое настоящие тренировки, какая-то, скажем так, какой-то опыт начал появляться, да, и я вот уже почувствовала, как я борюсь сама с собой, что я вот начинаю работать.
4: Татьяна, помните свои первые впечатления, когда вы только переступили порог зала, и насколько вы себя, ну, наверняка точно некомфортно ощущали? Помните, сколько занял по времени вот этот период адаптации, чтобы понять, что, ну, ладно, я вроде бы более-менее свыклась, я могу сюда ходить?
5: Конечно, я помню такое ощущение внутри, когда ты заходишь в зал, и тебе кажется, что вот ты стоишь у дверей, и весь зал просто на тебя смотрит.
4: И они мужчины.
5: Да, да, и все такие думают: вот, кто-то новенький там пришел, кажется, что тебя разглядывают, но на самом деле нет. А с опытом ты понимаешь, что каждый занят своим делом.
4: Всем,
5: да?
4: Все равно.
5: Вот, абсолютно все равно. Самое главное – туда прийти, дойти. Вот. А период времени, когда я уже более-менее адаптировалась и перестала стесняться, ну, наверное, месяца два прошло уже. Месяца два-три, опять же, работы с тренером, потому что ты уже понимаешь, что ты не просто там прыгаешь, да, по тренажерам, а где-то что-то вот правильно делаешь. Да? То есть иногда такое возникает желание: а вдруг я что-то не то делаю? Да? И когда есть вот с тобой наставник, который тебе подсказывает, рассказывает, ты уже более уверенно себя чувствуешь.
4: Но изначально вы не ставили себе задачи о том, что вот награды, места и так далее. То есть
5: вообще
4: просто
5: нет.
4: Окей, попробуем, а там посмотрим, что из этого выйдет. Было вот так.
5: Вообще даже в мысли не было, не возникало, что я когда-то могу стать спортсменом, поднимать большие веса. Да, у меня вот была цель просто немножко там привести себя в более красивую форму для себя, да, чувствовать себя комфортно, опять же, более уверенно, да, просыпаться там, чтобы у тебя спина не болела, вот, от сидячего образа жизни. И вот такая была цель изначально. Но когда все-таки вот идет вот этот процесс, ты чувствуешь, как ты борешься сам с собой, где-то какие-то изменения появляются, вот, и ты уже этим загораешься.
4: Расскажите в нескольких словах про вашего наставника, про Екатерину, как вы ее нашли. Она на вас вышла, увидела, что какие-то новые девчонки пришли, и, может быть, им требуется помощь. Или вы уже самостоятельно искали подходящего человека, потому что найти подходящего тренера – это непростая задача. Я сам проходил через это, и было у меня несколько неприятных таких моментов. Или вы еще, может быть, в вашей жизни были вот эти бесконечные видео, ролики в Ютубе, ВКонтакте, когда там, знаете, кликбейтные названия всякие, типа, с этим упражнением ты себе там раскачаешь, называется, фанеру. Как у вас это было? И вот про Екатерину, да.
5: На самом деле все было просто. В тот период времени, когда я пришла вот в зал, выбор был не очень большой. И я увидела девчонку с таким спортивным телом. Она была прям такая мышечная, спортивная. Я такая думаю, вау, вау. Вот узнала о ней. Она тоже, кстати, мастер спорта по пауэрлифтингу. Вот. И сама ей написала ВКонтакте, что там, Екатерина, я хочу с вами заниматься. Возможно ли к вам попасть? Вот. И так вот и мы познакомились, кстати, с Катей. И до сих пор мы очень хорошо общаемся и дружим с ней.
4: То есть вы побоялись ногами подойти, да, решили написать?
5: Да. Очень многие так боятся подойти на самом деле, и вот меня тоже это настигло, скажем так, что мне вот было проще написать, наверное, ей ВКонтакте, там все узнать и вот так прийти уже к ней конкретно.
4: Помните первую тренировку с ней и разницу ощущений, когда сам что-то пытаешься и когда уже с тренером?
5: Конечно, конечно, потому что я сначала пришла, вот попробовала что-то там с подружкой поделать, да, и думаю, ну ничего, так нормально, можно ходить, да. А когда началась вот конкретно прям тренировка, я думаю, вот это да, я думаю, мне так тяжело, я даже не могла представить, что это было так тяжело. Потом смотрю на девчонок, мы занимались там в небольшой группе, тот же был тренажерный зал, просто вот группа. Смотрю, все делают, я такая себе мысленно, соберись, ты тоже можешь, ты тоже можешь, чем ты хуже. Поэтому вот я как-то себя внутри это мотивировала, вот, и поняла, что нельзя останавливаться, нельзя идти назад, ты вроде пришла, ты должна вот работать над собой, поэтому все получится.
4: Сколько по времени примерно у вас заняли занятия с Екатериной, я имею в виду, год вы с ней были, два, помните?
5: Где-то, наверное, даже полгода, около года. Поначалу было, конечно, да, трудно, но постепенно все-таки ты осваиваешься, привыкаешь, и нагрузка больше становится, и тебе самой нравится. Вот.
4: Каким был момент, когда вы заметили первый результат? Проснулись и поняли, что на прессе кубики появились лишние? Или, я не знаю, где-то еще там мышца прибавилась? Как это было? И вы такие, во, одно дело говорить, что я там себя изменю, да? И совсем другое дело, когда ты понимаешь, что ты реально уже меняешься.
5: Ну, наверное, началось с того, что даже не больше как отражение в зеркале было, да, а было по самочувствию понятно. Ты уже проснулся, ты такой бодренький, активный, смотришь, как тебе постоянно хочется спинку выпрямить. То есть ты начинаешь меньше стулиться.
4: Потянуться вот. Охота.
5: Да, да. Вот эти вот внутренние, в первую очередь, ощущения, у тебя уже такая, ну, небольшая гордость за себя начинается, что вот, ты не остановился, все-таки можешь. И потом уже постепенно, да, какой-то такой легкий намек на тренированное тело начал появляться, да. Плечики там, пресс где-то, что-то. Я ведь раньше вообще думала, как это пресс? Наверное, это не про меня, у кого-то там красиво все на животах, а у меня его нету. А тут, когда ты наблюдаешь такой результат, прям радуешься, радуешься.
4: И самое главное, нет постоянного желания спать.
5: Нет, да, да, это
4: потому
5: правда.
4: Потому что, когда физическая активность снижена, ты постоянно где-то, как это называют психологи, гиперсомния, если не ошибаюсь, когда ты все время спишь, и вроде бы выспался, ну, то есть вроде бы встал, поднялся, но в течение дня это просто ад какой-то. А здесь вполне себе.
5: Вроде проснулся и такой уставший, да, как будто вот отпахал, скажем так, всю ночь.
4: Ну, да.
5: Вот. А тут появляется легкость, ты порхаешь и радуешься жизни. Жизнь играет красками.
4: Как вы поняли, что фитнес для вас может стать не просто занятием для самой себя, но и занятием по жизни, в принципе, профессией? И когда вы поняли, что в это можно включить еще какой-то и соревновательный момент, я имею в виду появление в вашей жизни пауэрлифтинга.
5: Ну вот на тот момент, когда мы уже расстались с Екатериной, я, соответственно, сменила и работу, и пошла в другой зал. Там вот я и встретила своего нового наставника, это Евгений Чекунов, который довел меня как раз-таки до соревновательного пауэрлифтинга. Вот. А на тот момент он увидел во мне огромный потенциал, как он сказал, вот. И мы с ним начали тренироваться. Соответственно, сила растет, стремление есть, огонь в глазах горит, и он говорит, давай попробуем там поработать над весами, чтобы, в принципе, выступить по пауэрлифтингу в дальнейшем. Я вечно сомневалась в себе, говорила, да ну нет, куда, я еще слабая. Вот. Он говорил, нет, надо, давай. И вот мы с ним, соответственно, начали работать, смотрим, как растет сила, как показатели увеличиваются. И у меня в тот момент уже азарт начался. На что же я все-таки способна? Интересно, да? Вот. И таким образом все-таки мы дошли до соревнований. Вот. И уже выступали по пауэрлифтингу.
4: Называется по принципу «глаза боятся, а руки делают».
5: Да, все верно. Самое главное – решиться первый раз.
4: Это точно. Вы постоянно увеличивали, да, и в какой-то момент вы поняли, что, ну, выйду, попробую, да?
5: Да, я вечно ждала, что вот я стану чуть посильней и обязательно пойду. Но когда показатели более-менее были уже такие нормальные, и я такая, ну давай рискнем, давай попробуем.
4: Первые соревнования,
5: точно не вспомню, когда они уже были, вот, но это было очень волнительно.
4: Это в Орле было?
5: Это было в Орле, да. Как раз-таки пришли мы на взвешивание, я взвесилась. Мне кажется, у меня сердце стучало так, что я просто...
4: Весело больше, чем все остальное.
5: Все вокруг слышали. Вот. Но на самом деле этот страх, он идет только вот у тебя в голове изначально. Как только ты выходишь на помост, все у тебя, вот все заднее остается где-то там, у тебя в голове только вот штанга и вес. И мне в этом плане очень повезло, потому что я как-то справлялась со своим волнением, и у меня показатели были такие прям, что я аж на тренировке, мне кажется, так не выступала. Видимо, на адреналине вот у меня... Мне повезло в этом плане, я справлялась.
4: Не было такого, что как артист выходишь на сцену, да, и боишься слово произнести. А здесь вы просто сконцентрировались, были только вы и снаряд, больше ничего.
5: Да, то есть вокруг как будто ты ничего не замечаешь, у тебя магнезия в воздухе летает, вот, ты есть такой прям с горящими глазами, и все, и вот только слушаешь судью.
4: Когда пошли первые награды, когда вы медали стали получать, когда вас отметили, помните?
5: Я прям на первых соревнованиях сразу заняла второе место. Я помню, я вообще была в шоке, думаю, ничего себе, я прям сразу с медалью, пусть не золотой, но второе место призовое, это тоже очень классно. Вот, и я прям такая думаю, ничего себе, три упражнения, все были пройдены просто на отлично, вот, и загорелось желанием.
4: Помните, что тренер сказал, я же тебе говорил, что надо попробовать, чего ты боялась, да?
5: Да, он, конечно, ее похвалил, хотя от него было похвалы дождаться очень, скажем так, это редкость была большая, таким образом, наверное, он меня мотивировал, вот, и верил в меня, а так, да.
4: Давайте сделаем небольшую паузу, передохнем. Татьяна Басова, мастер спорта по пауэрлифтингу и становой тяге, сегодня у нас. Продолжаем говорить об этом виде спорта. Поговорим во второй части программы уже о личных моментах, как ваши близкие отнеслись к вашему переходу в спортивную сферу, да, скажем так, из обыденной жизненной. Пока сделаем небольшую паузу, никуда не уходить, скоро вернемся.

0: Возвращаемся 11:41 на наших студийных. Татьяна Басова, мастер спорта по пауэрлифтингу и становой тяге, сегодня у нас в гостях. Говорим об этом виде спорта. И самое главное, о женщинах в пауэрлифтинге. Вообще, как они себя чувствуют в силовом мире? Насколько сильна конкуренция с мужчинами? И вообще, есть ли она? Татьяна, вторая часть программы. Переходим к другому блоку вопросов. Ну и первый тоже немножко разовьем. Если позволите, личный. Как отнеслось ваше окружение, друзья, близкие к переходу в спортивную сферу?
1: Ну, конечно же, все были в шоке. Как это так? Ты девочка, ты вот...
0: Началось.
1: Да, да, ты пойдешь тягать такие большие веса, и вот как говорили наши бабушки, тебе ж еще рожать.
0: Да-да-да-да.
1: Вот, это обязательная фраза была, зачем ты себя гробишь, это все тяжело, это все для мужиков, а не для девочек, вот.
0: Сама мужичкой станешь.
1: Да, обязательно, обязательно, потеряешь всю свою женственность, станешь похожей на мужика, такой же мужественный, вот. Но когда... Меня было сложно учить, они поняли, что я все равно буду заниматься тем, чем мне нравится, что я постоянно иду на эти тренировки, мои глаза горят, и вот они как-то постепенно уже смирились с этим. Mm-hmm. А когда вот увидели результаты моих соревнований, они тут, конечно, уже это, поняли, что я прям занялась серьезно этим, вот, и начали даже поддерживать. Молодец, молодец, там вот, да.
0: Сейчас вы понимаете, что они что их переживания можно было понять в каком-то смысле?
1: Конечно, конечно, потому что близкие все-таки никогда не желают нам зла и хотят, чтобы мы там берегли себя, да, максимально. Вот, но мамы всегда любят попереживать, да, скажем mm-hmm. так, вот. Но ничего, главное, чтобы ребенок был здоров, счастлив и занимался своим любимым делом.
0: А спорт — это точно про здоровье?
1: Но если именно тяжелый спорт, тут просто разные понятия.
0: Я имею в виду не профессиональный, в смысле, когда ты вот 24/7 только этому посвящен, я имею в виду профессиональный спорт, вот там типа олимпийского, например. Да.
1: Ну, профессиональный спорт, конечно, не про здоровье, это
0: да.
1: Многие об этом знают, да, фитнес, там гимнастика какая-то, растяжка, это да, это для здоровья. А сам вот соревновательный спорт, это уже, конечно, про другое.
0: Приходилось ли в свой адрес слышать сексистские высказывания уже не со стороны близких, а со стороны мужчин? Опять же, по поводу того, что ты же девушка, зачем тебе это? Приходилось сталкиваться с вот таким давлением со стороны мужской части общества?
1: Бывали такие моменты, конечно же, бывали высказывания, что вот, куда ты качаешься, зачем ты это все тягаешь, это не женское дело, mm-hmm. вон уже на мужика похоже стало, на что-то в этом роде. Вот, естественно, были такие моменты, но я никогда никому ничего не оправдывалась, не доказывала. Вот, мне кажется, все и так понятно по моему внешнему виду, вот. По моему здоровью, по моим горящим глазам, вот, так все было понятно. Поэтому я считаю, что это, в принципе, личное дело каждого, и если ты этим горишь, не стоит обращать внимания, всегда будут те, кто будут чему-то учить и будут против этого. Поэтому...
0: Мне кажется, мужчины в какой-то момент просто испугались конкуренции со стороны женщин.
1: Возможно, потому, возможно, что, есть такое.
0: Знаете, что в спортзалах в основном они до этого, они там короли, тут девушки стали появляться. И ладно, не стали появляться, они стали результата добиваться.
1: Вот именно.
0: Расскажите, пожалуйста, о том, как строился ваш день. Я имею в виду вот период подготовки к получению вашего первого звания кандидата, да, в мастера спорта. Ну и потом уже, собственно, когда шли на мастера, как строили, во сколько вставали, что кушали, как распределяли время, выстраивали все.
1: На самом деле это был период, конечно, тяжелый, прям такой дисциплинированный очень, я бы сказала. Вот, но не всегда жизнь дает там какие-то моменты, да, что ты только отдыхаешь и тренируешься. А я еще вставала на работу каждый день, чтобы вы понимали, в 5:30 это была обязательно моя как бы подготовка к работе, да, 5:30 утра, вот, и, соответственно, работала еще по 12 часов. Мне было в этом плане, конечно, тяжеловато морально, вот, и у меня было по 5-6 тренировок в неделю. Вот прям вот так вот было, да, тяжелая работа, показатели, вот, были такие моменты. Но на перерыве, вместо того, чтобы там пойти отдохнуть, покушать, как многие делают, да, девчонки, я бежала в тренажерный зал, вот прям, да, поднималась, у нас было рядом с работой, я поднималась на второй этаж и давай вот прям выполнять свою тренировку. То есть мне было неспокойно на душе, как это так, я пойду отдыхать, когда вот у тебя есть цель, ты должна работать. И я вот в перерыв обеденный тренировалась.
0: А со стороны коллег непонятливые взгляды, да?
1: Ну да, да, многие шептались, вот там она, да, в своем спорте вся. Лучше поддохнула бы как человек, чем вот побежала на эту тренировку, да. А мне вот было важно все-таки выполнить свой график работы в зале.
0: Было ощущение, что когда в зал возвращаетесь, что это все-таки определенная отдушина какая-то была?
1: Были и такие моменты, да. Бывали моменты, когда тебе в принципе не хочется идти в зал. Вот. Но я понимаю, что как бы меня отличает, скажем так, мой стержень от других людей, что вот я хочу идти, иду, не хочу идти, все равно иду, потому что вот есть цель, ты ей задался, и надо вот идти.
0: Помните, какие показания требовалось выполнить для получения звания мастера спорта?
1: На тот период времени, да, наверное, да, сейчас вспомню. Вообще пауэрлифтинг — это... Три упражнения ты выполняешь, да, это такой силовой вид спорта, где спортсмен должен протянуть максимально тяжелый для себя вес. Вот. И еще его называют троеборьем, как вы ранее сказали, да, потому что три упражнения – это приседание со штангой, жим лежа и становая тяга. И, соответственно, в этих трех упражнениях уже одна сумма считается. Показатели такие были достаточно немаленькие, скажем так, очень значимые. Вот. И на тот период времени мне нужно было присесть 115 килограмм. Вот. А жим был не очень, кстати, большой, 57, кажется. Вот. И становая тяга была 125 килограмм. Вот.
0: Но при этом важно еще что, не просто присесть, еще же за техникой смотрели.
1: Конечно, конечно, обязательно, потому что все-таки это тоже такая ювелирная работа. Чуть-чуть пошатнулся где-то, где-то там локти не выпрямил, вот, спина там неровная, это тоже все может не засчитаться. Поэтому это тоже нужно соблюдать и вот опять же справляться со своим волнением. Потому что кто-то, все, я там схватил, поднял быстрее,

0: понимаю, что все твои труды, они не напрасны. Вот все эти слезы в раздевалках, которые были, мозоли и так далее, вот, ты понимаешь, что вот ты сильный, ты поставил цель, ты дошел до нее, это очень мотивирует.
1: Близкие как отреагировали, когда вы им показали и значок, и удостоверение, что сказали? То есть сдались, наверное, окончательно.
0: Ну да, конечно, тут они уже все, они были рады, они меня поздравляли, вот, у них была тоже такая гордость за меня, и поняли, что вот, мы сначала тебя не поддержали, вот, а теперь мы понимаем, насколько для тебя это важно, и вот тут они меня уже поддержали.
1: У вас же еще звание элита по стритлифтингу. В нескольких словах расскажите, пожалуйста, что это за вид спорта стритлифтинг, потому что не все знают.
0: Ну да, он не так популярен, наверное, еще, но уже набирает обороты. Стритлифтинг – это тоже силовой вид спорта, состоящий из двух упражнений – подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. Угу. Вот, причем не просто там подтянулся, да, и отжался, это еще и с дополнительным отягощением. Вот, на пояс спортсмену привязывают там гири, блины, да, дополнительный вес, и вот уже нужно будет подтянуться. Я выступала по стритлифтингу в дисциплине подтягивания, многоповторные, с дополнительным весом 10 килограммов. Вот, до звания элиты мне нужно было подтянуться 13 раз. Вот, ну и, соответственно, я... это сделала.
1: Это широким хватом получается?
0: Там любым хватом, то есть на выбор. Можно широким, можно обратным, то есть абсолютно. Главное вот, тоже соблюдать технику, обязательно опускаться полностью, локти выпрямляешь, все вот это, вот все нюансы. Вот, но это круто, потому что многие мужчины в наше время даже не подтягиваются.
1: Это
0: вот,
1: правда.
0: А тут, конечно, были такие удивительные взгляды, даже судьи, я даже судьи помню на соревнованиях, такие, ничего себе, как девчонка подтягивается, то есть, ну, прям классно было.
1: Было уже легче, имея за плечами опыт выступлений по пауэрлифтингу в становой тяге, прийти и в стритлифтинге тоже добиться звания, то есть пришла, увидела, победила, все.
0: Было намного легче, да, уже, наверное, даже внутренне не так было волнительно, потому что ты, в принципе, понимаешь, что тебя ожидает, но опять же, пауэрлифтинг и стритлифтинг – это немного разные, да, моменты, и все равно, конечно же, ты волнуешься. Волнуешься первый раз, а как что пройдет, но, тем не менее, было уже проще справиться с собой, вот, и показывать результат.
1: А как в вашей жизни появились подопечные, которые хотели бы с вами работать и перенять ваш опыт?
0: Ну, тут на самом деле все просто. Когда я уже начала свою тренерскую карьеру, соответственно, люди в зале видели, как я выгляжу, вот, как я тренируюсь, какой у меня был подход, как я объясняю там каким-то своим, да, другим девчонкам, вот, и они такие, мы тоже хотим там с вами заниматься под вашим руководством, можно ли, вот, возьмете нас там, да, вот, и таким образом и люди потянулись ко мне, вот.
1: А волнение было, когда первые занятия вот прям свеженькие пришли, совсем новенькие, вы еще ни разу не тренировали, но это же все равно, что дети на урок пришли.
0: Ну, конечно, конечно, было такое, да. А ты в любом случае в чем-то новом ты всегда волнуешься, да, ты не знаешь, что тебя ждет. Вот, но тем не менее, главное выполнять свою работу, вот, все объяснить, показать, рассказать, узнать все нюансы. И, в принципе, нормально осваиваешься.
1: Сейчас появились те, кто хотел бы пойти по вашим стопам и добиться определенных результатов в пауэрлифтинге?
0: Есть девчонки, да, которые прям такие с большими амбициями, которые вот немножко уже загораются тем, чтобы обдумывать какие-то соревнования пока что. Вот. Но я все-таки больше пропагандирую здоровье, наверное, в первую очередь. Не нужно гнаться за большим весом сразу и гореть там, да. Нужно сначала обязательно как бы, ну, поработать над суставами, связками, чтобы они у тебя окрепли, да, и в процессе уже, да, возможно, показать себя в соревнованиях.
1: Ну, вы их не останавливаете, вы как бы даете так, ты, надо, чтобы эмоции остыли немного, да?
0: Да, да, все верно.
1: И уже подойти к этому вопросу с более холодной головой.
0: Да, все правильно. Сначала мы все-таки приобретаем какой-то опыт, навыки, базу ту же самую, да, и потом вот уже мы, возможно, чуть позже вернемся к этому вопросу. Вот.
1: Ну, по крайней мере, вы, как тренер, вы готовы, когда увидите и их готовность, взяться
0: потенциал,
1: за них,
0: да,
1: прям серьезно.
0: Да, да.
1: А вообще, какие бы вы советы дали девушкам, желающим заняться силовыми видами спорта?
0: Ой, я хочу сказать, чтобы девчонки не боялись ничего, не сомневались в себе в первую очередь. Вот. И хочу развеять такой, скажем, небольшой миф, что очень много со стороны

0: стороны знатоков, назовем так, которые говорят: вот, ты девочка, опять же, про свой личный опыт, тебе это не нужно. Обязательно, как только ты прикоснешься к гантелям, ты станешь мужиком. Угу. Это абсолютно не так, вот, абсолютно нет. Наш гормональный фон просто устроен так, что он не допустит этого, чтобы ты там стал каким-то большим качком, да. Вот. А наоборот, вы приобретете здоровье, в первую очередь, уверенность в себе, крепкую спину, осанку, красивые подтянутые ягодицы. Вот, поэтому идите, обязательно занимайтесь здоровьем, вот, и любите себя.
1: Вот. И в конце концов, это просто также замечательная профилактика и просто от различных болезней, это скажет,
0: да,
1: я думаю,
0: верно. Да.
1: Любой человек, который в этом разбирается как-то, от каких ошибок хотели бы предостеречь?
0: Хочется сказать, что не пренебрегайте. А и не спешите гнаться вообще за весами. Самое главное – это техника. Выучить технику обязательно. Вот. Обязательно восстанавливайтесь, потому что очень многие почувствовали вот этот драйв внутри, да, и такие: все, я буду ходить там каждый день, да, на тренировки. Но они не понимают того, что нужно все-таки отдыхать. Сон, правильное питание, определенный колораж – это все очень важно. Вот, наши мышцы, и они как бы восстанавливаются не только, когда ты их тренируешь, да, ты должен отдыхать, и вот в процессе восстановления вот идет вот этот самый рост. Вот поэтому отдыхайте и соблюдайте все рекомендации.
1: Самое главное – не бросаться на это, не знаю, в полусумасшедшем состоянии, да?
0: Да,
1: полностью перестраивать свой образ жизни, отказываться от многих вещей, просто подходить адекватно и
0: конечно,
1: спокойно.
0: Конечно, конечно. Да. Если кому-то, в принципе, нужна помощь, всегда же можно выбрать для себя какого-то определенного тренера, наставника. Пусть он вам расскажет, покажет, там, да, объяснит все, чтобы вы вот понимали всю суть. Не надо гнаться. Вот, чем больше там, я поставлю вес, тем у меня больше там попа вырастет, да, но нет, абсолютно это обязательно с восстановлением, с питанием. Все работает в комплексе, и главное – дисциплина.
1: Вы бы посоветовали поменьше искать информации в интернете какой-то?
0: Да, на самом деле, да. Сама бывала такое, когда начинала свой путь, я пыталась, да, какие-то ролики изучать, там, да, видеоуроки, вот. Но на самом деле очень много информации ненужной, вот, и лучше все-таки обратиться к специалисту.
1: Это вас роднит с врачами? Знаете, да, потому что те тоже, когда речь заходит о диагностировании какого-то заболевания, ну мы же сами себе можем, да, лучше любого врача поставить диагноз, не ковыряйтесь в интернете, вот лучше сходите к специалисту, ну не пожалейте время, потому что сейчас век людей, которые любят себя во всем накручивать, я сам по себе это прекрасно понимаю, и это вас с врачами очень роднит. Ваши планы дальше? Будете также в силовой сфере развиваться или еще хотите что-то новое для себя освоить, что помогло бы?
0: Ну, конечно, хочется больше мотивировать девчонок, своих подопечных, помогать их, направлять. Безумно радуюсь их результатам, когда они там рассказывают, да, и вижу, как горят их глаза от своего отражения в зеркале, да. Вот, и, конечно же, есть у меня такая маленькая-маленькая мечта, которую я немножко отложила, вот, но я хочу очень выступить по бодибилдингу. Все-таки это прям вот мое. Этот прайд я как-то увидела на сцене и поняла, что вот прям все, это мое. Вот, а так, возможно, да, еще буду выступать по пауэрлифтингу в ближайшее время.
1: Спасибо вам большое. Я со своей стороны хочу пожелать вам успехов. Спасибо еще раз за то, что нашли время и пришли к нам.
0: Спасибо большое.
1: Татьяна Басова, пауэрлифтер, мастер спорта по пауэрлифтингу и становой тяге, была сегодня у нас в гостях. Я, Григорий Николаев, прощаюсь с вами. До завтра. Услышимся в это же время в 11:20 на волнах главной станции страны. Хорошего вам продолжения дня. Берегите себя. Пока.
2: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят, то, о чем пишут, актуальные проблемы, острые вопросы, горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
3: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске: российские войска освободили Белицкое в ДНР. Лавров заявил Рубио о недопустимости дальнейшей накачки оружием киевского режима. И США могут расширить операцию против Ирана в течение нескольких дней. Все подробности далее. Начну выпуск сообщений от Минобороны. Подразделениями группировки «Центр» освобожден населенный пункт Белицкая Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны. Наши войска вели активные наступательные действия при освобождении города, в том числе на бронетехнике. Сейчас в населенном пункте проводятся мероприятия по поиску и ликвидации украинских военнослужащих, которые прячутся в подвалах зданий. Вооруженные силы России сегодня ночью продолжили нанесение групповых ударов по целям на Украине. Так, истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области. В ходе удара в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, в городе Одесса ударными БПЛА поражены цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ. Ранее российские войска с помощью беспилотников «Герань-4» нанесли удары по 4 сухогрузам и одному морскому судну типа «Балкер», которые использовались для доставки грузов в интересах вооруженных сил Украины. Расчетами дронов «Юга» на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 49 антенн связи БПЛА и 4 терминала «Старлинг» ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 2 механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Малотарановки, Краматорска, Николаевки и Дружковки. За сутки противник потерял более 140 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 4 боевые бронированные машины, 31 автомобиль и 4 артиллерийских орудия. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 49 антенн связи БПЛА, 4 терминала «Старлинг», 44 наземных робототехнических комплекса. Поражено 22 пункта управления БПЛА, а также 2 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбиты 4 беспилотника противника.
1: Группировка «Запад» уничтожила САУ «Паладин» производства США и РСЗО «Верба». Расчеты противовоздушной обороны группировки «Север» уничтожили более 40 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях за ночь. Глава МИДа Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Переговоры, продлившиеся 35 минут, прошли на полях мероприятия «АСЕАН» в Маниле. Их инициатором выступила американская сторона. Лавров также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России стратегическое поражение. При этом министр подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американцев предложением, сделанным на саммите в Анкоридже, сообщили в нашем МИДе. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что провел хороший и откровенный разговор с главой МИДа Сергеем Лавровым. По его словам, они обсудили на встрече вопросы отношений России и США, а также конфликт на Украине. Рубио заверил, что Штаты готовы сыграть конструктивную роль в интересах завершения украинского конфликта. При этом отметил, что для достижения соглашения придется проделать огромную работу. В то же время американский госсекретарь отказался раскрывать подробности беседы, отметив, что дипломатия плохо работает. Работает, если стороны сразу после переговоров бегут к микрофонам. ФСБ пресекла деятельность агентов украинских спецслужб Луганской Народной Республики. Оперативники задержали 3 местных жителей. По заданию Киева они собирали данные о российских военных и сотрудниках администрации региона.
3: Сотрудники украинских спецслужб для того, чтобы беспрепятственно пересекать КПП, предложили, чтобы я оказывал им помощь. Рассказывал, что творится в городе Луганске и об оволчении, вооружении, которое здесь находится.
4: Я поступил на службу в МВД по Луганской Народной Республике и по заданию сотрудника разведки Украины передал информацию о деятельности данного министерства, а также о личном составе.
1: Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», и им грозит пожизненное лишение свободы. Дональд Трамп может приказать Пентагону возобновить масштабные боевые действия против Ирана в течение нескольких дней. Об этом пишет Axios. Его источники утверждают, что 21 июля ВВС США впервые с момента новой эскалации конфликта ударили по иранской территории при помощи бомбардировщика Б-1. Это может говорить о значительном расширении американской военной кампании против Ирана. Источники Wall Street Journal, в свою очередь, говорят, что США в последние дни активно перебрасывают на Ближний Восток военнослужащих, служащих, медиков, а также истребители. Американские базы и военные госпитали в Европе, в том числе в Великобритании, приведены в состоянии повышенной готовности. Граждане Бельгии начали обращаться в посольство России за получением виз традиционных ценностей. Об этом рассказали российской дипмиссии в Брюсселе. По этой программе было выдано 17 виз за прошлый год и 9 за этот, заявил сотрудник посольства РИА Новости. Ранее в консульском департаменте МИДа сообщили, что более 1100 иностранцев уже получили такие визы в 2025 году. Указ о выдаче соответствующих виз президент Владимир Путин подписал в августе 2014 года. Сегодня в Москве плюс 22-23 градуса, что немного ниже климатической нормы на конец июля. Пройдут небольшие дожди с грозами, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
5: В Москве сильных ливней мы не прогнозируем. Каждый день небольшие грозы с осадками умеренной интенсивности. Сегодня и завтра в столице плюс 22-23, что немного ниже средних многолетних значений. Но с пятницы воздух станет прогреваться лучше и потеплеет до плюс 24-25 градусов.
1: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. На Олимпиаде в Лос-Анджелесе мы должны выступить с флагом и гимном, заявил глава Олимпийского комитета и министр спорта России Михаил Дегтярев. У нас есть шанс отправить туда команду и выиграть ее. Задачи надо ставить высокие, уверен Дегтярев. Летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года. Ранее Международный Олимпийский комитет временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Хоккейный «Акбарс» продлит контракты с вратарем Тимуром Белялловым, а также нападающими Артемом Галимовым и Григорием Денисенко. Для Денисенко, до этого не забросившего ни одной шайбы за 5 лет в НХЛ, прошлый сезон стал самым результативным в карьере. Результативность Галимова, напротив, упала почти вдвое по сравнению с позапрошлым сезоном, а у Белялова за 10 сезонов континентальной хоккейной лиги только однажды процент отраженных бросков был хуже, чем в прошлом сезоне. На данный момент никакие переговоры о следующем поединке Мурата Гассиева не ведутся. Мурат отдыхает и восстанавливается. К обсуждению дальнейших планов команда боксера вернется не раньше сентября. В своем последнем бою на турнире IBA Pro 19 11 июля Гассиев нокаутировал немца Питера Кадиру и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России из-за нарушения правил игры судьей. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит протест на заседании сегодня. Конкуренты «Динамо» в борьбе за чемпионство. Все остальные 15 клубов российской премьер-лиги, считает форвард «Бело-голубых» Константин Тюкавин. Даже «Факел». А почему нет? Думаете, там будет легко играть на искусственном поле? В «Балтику» тоже мало кто верил в прошлом сезоне, напомнил Тюкавин. В прошлом сезоне московский клуб стал 7-м в чемпионате России, а новый сезон «Динамо» начнет 25 июля домашним матчем против «Крыльев Советов». С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: 24 июля в Петропавловске-Камчатском плюс 17-19 градусов и временами дождь. В Южно-Сахалинске плюс 19-21 без существенных осадков. В Магадане плюс 15-17 градусов, в Хабаровске плюс 28-30, дожди местами сильные. Во Владивостоке плюс 22-24, преимущественно без осадков. В Екатеринбурге плюс 28-30, местами дождь и гроза. В Челябинске переменная облачность плюс 29-31 градус. В Тюмени плюс 28-30 градусов, малооблачно, в Ханты-Мансийске плюс 24-26. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 21-23, в Москве кратковременный дождь плюс 2-7 градуса. 22-27. А сейчас столица плюс 19 без осадков. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Волки. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
2: Про волков я могу сказать, что у них, как правило, добыча бывает, но раз там 6-7 дней.
1: Гость – зоолог Хосе Антонио Эрнандес Бланко. О животных. В это воскресенье в 12:10 по Москве и по времени Владивостока. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Слушаем.
4: Друзья, ну что же, продолжаем канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов, и вновь очередная порция интереснейших тем для обсуждения, важнейших для многих, если не сказать, что для каждого, ну, некоторые для каждого тоже, безусловно. Напомню вам, что есть номер для сообщений 8-925-222-99-92. Присылайте, пишите. Здесь у нас дискуссия про учителей и огромное количество наших слушателей. Уже даже, в общем, не совсем, видимо, в канве этой самой беседы кинулись писать. И мне приходится, друзья, просто потому что я вижу все эти сообщения, которые приходят не по теме, их прикрывать, закрывать. Но в те, которые по теме, я, естественно, получаю и зачитываю. И что же, например, да, в благодарность Кириллу Кабанову отдельное за ответственное отношение к работе. Кэт присылает: зачем мигрантам дают гражданство? Надо запретить уже давно, а тех, кто живет много лет, проверять. Спасибо. Так, принято. Другие сообщения тоже приходят, я их зачитаю чуть позже обязательно, друзья. Ну, а пока давайте все-таки к теме важной перейдем, потому что поступить на бюджет стало почти невозможно. Нужны сотни баллов. Для поступления на бесплатные места в популярных вузах теперь все чаще требуется 300 плюс баллов за 3 ЕГЭ. Вот такая вот история. В России в этом году насчитали почти 10 100 бальных результатов, а конкурс в некоторых университетах достигает 20 человек на место. Даже 90 плюс баллов за экзамен уже не гарантирует поступление. Ажиотаж растет, причем не только в Москве, но и в регионах. Так ли это на самом деле? Давайте спросим Юрия Анфимова, директора департамента организации приема и взаимодействия с поступающими Московского политеха. Юрий Николаевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Настоящий ажиотаж, с чем он связан, и действительно ли, можете ли вы подтвердить, что вот такое большое количество у нас и 100 бальников, и конкурс, соответственно, тоже увеличен, ну, по крайней мере, вот в политехе, так это или нет?
5: Ну, конкурс побольше, наверное, чем в прошлом году, поступающих чуть побольше, ну, наверное, в каком-то процентном соотношении побольше и там, высокобальников, и стобальников, но я все-таки не вижу, чтобы проблема носила такой какой-то ярко окрашенный характер. Ну, дело в том, что надо помнить о том, что поступающие имеют право подать заявление не менее, ну, не более, чем в 5 образовательных организаций, в 5 вузов, и на 5 направлений подготовки, да, поэтому, когда мы видим, а зачислен, естественно, этот человек, который заявил 25 конкурсов в 5 вузах, да, 5 в 5, 25, вот, он будет зачислен только на одно направление подготовки. Поэтому, когда мы видим и заходим на какое-то значит, ну, как это у нас называется, конкурсную группу, да, на какой-то специальности и форму обучения, видим, что там на 1000 поступающих, например, заявились, то если поделить эту цифру на 25, то получится человек 40. Не все поступающие, естественно, будут зачислены туда, куда они подались. Есть приоритеты и есть согласие, которым они выбирают вузы. Поэтому я думаю, что нету такой острой картины.
4: Меня заинтересовало вот это 9777 стобальных результатов насчитали в России в этом году. А вам известно это в сравнении с прошлым годом, насколько или во сколько, может быть, даже раз больше?
5: Слушайте, ну вот я так на память прошлый год, конечно, не вспомню, но во сколько раз это точно нет. Вот, видимо, на сколько-то. Но, с другой стороны, слушайте, как бы задача-то школ – это готовить качественных
4: абитуриентов.
5: Да. Да, абитуриентов, и мы как-то, в общем, по-моему, не по тому поводу переживаем. Но, слушайте, есть ребята, которые хорошо готовятся. Вот в этом году там в Приморском крае молодой человек, по-моему, 4-5 ЕГЭ сдал по 100 баллов каждый. Девушка в Москве там 4 по 100 баллов. Mm-hmm. Недавно там в Москве школьник с 99 пошел пересдаваться на 100. Ну, слушайте, это же хорошо. Растет уровень выпускников. И как это, качество поступающих в вузы, и я надеюсь, что это все так сказать, трансформируется в качество дальнейшей ну, работников, да, людей, которые будут работать на благо нашей страны и так далее. Поэтому, слушайте, ну а мы чего хотим? Чтобы все сдавали плохо? Какая-то, ну...
4: Нет, мы-то все история. Хотим, чтобы все сдавали хорошо, но 100 баллов, если я правильно понимаю, 100 баллов получить на ЕГЭ, это всегда считалось каким-то выдающимся результатом, чуть ли не граничащим с гениальностью. Мы же понимаем с вами, что это не великий процент всех наших выпускников, кто может похвастаться вот таким вот качеством и количеством знаний и такими оценками. Вот ведь в чем проблема. То есть у нас когда-то был прецедент, когда в одном из регионов по русскому языку все фактически сдавали на 100 баллов, и тогда даже проводилось специальное расследование, как такое может быть, и, значит, что-то там такая вот какая-то была история очень громкая. Вот ведь в чем здесь настороженность и, так сказать, у некоторых родителей даже паника.
5: Ну, у нас, по-моему, выпускников в этом году порядка 700 тысяч человек. Но если предположить, что из 700 тысяч человек сдали по 3 ЕГЭ, получается, сколько там, 2 миллиона 100 тысяч результатов. Если из 2 миллионов 100 тысяч результатов 9 тысяч 100-процентных, ну, это сколько там, меньше процента получается. Ну, я не вижу, опять же, каких-то проблем.
4: Ладно, немного. Спасибо большое. Юрий Анфимов, директор департамента организации приема и взаимодействия с поступающими Московского политеха. В престижных вузах конкурс заходит в этом году до 20 человек на место. Если у вас есть кто-то, друзья, из тех, кто нас сейчас слушает, кто сегодня поступает в вуз, расскажите у вас, какой конкурс. Это, кстати, было бы полезно бы и для нас, для знаний, так сказать. Побудьте корреспондентами на местах. 8-925-222-99-92. Ваших сообщений жду в течение, ну, вот этих вот 40 минут. Что канал «Слушаем» продолжается, продолжит его, кстати, Алексей Гвоздев в рубрике «Вас не обманут» про подарки от аферистов. А затем мы поговорим тоже на тему, где-то граничащую рядом с аферами различного характера.
6: «Вас не обманут».
7: Здравствуйте. Юристы назвали 5 самых распространенных коммунальных схем мошенничества. Среди них рассылка от какого-то выдуманного инфоцентра ЖКХ, в которой сообщается о задолженности за коммунальные услуги и о начисленном штрафе, и предлагается срочно оплатить долг по ссылке. Никакого настоящего инфоцентра ЖКХ не существует, как и безопасных счетов, которые выдумали аферисты, чтобы миллионами выкачивать деньги из доверчивых россиян. Есть письма якобы от управляющей компании с просьбой уточнить личные данные жильца. Такие сообщения могут приходить и в фальшивых домовых чатах, специально созданных аферистами, предупреждают юристы. После так называемой сверки данных предлагают перейти по ссылке или ввести код. Коды не называть, по ссылкам не переходить. Это запомнить как заповеди финансовой грамотности. Также популярна и схема с заменой домофона. Мошенники сообщают, что человек пропустил общее собрание, на котором якобы приняли решение об установке нового оборудования, и предлагают проголосовать сейчас по ссылке. Не надо. Также перейти по ссылке предлагается и в других коммунальных схемах, где либо нужно сверить квитанции, естественно, фальшивые, или доплатить налог на имущество, тоже фальшивка. Либо предлагается онлайн-голосование за благоустройство двора, высадить цветы, провести ямочный ремонт или покрасить скамейки. Естественно, ссылки приведут вас на фальшивые страницы, созданные злоумышленниками, чтобы собрать ваши личные данные, пароли, коды и данные банковских карт. Любая ссылка из незнакомого источника на тему ЖКХ, оплаты или голосования должна вызывать подозрения, говорят юристы. Если пришло сообщение о долге или о важном решении, лучше позвонить напрямую в управляющую компанию по номеру, указанному на официальном сайте или в настоящей квитанции. Эксперты проекта «Перезвони сам» предупреждают о мошеннической схеме, когда злоумышленники по телефону предлагают записаться к врачу или на исследование, или оформить медицинский полис онлайн и просят для этого назвать код из сообщения. Но мы же понимаем, что коды нельзя называть никогда, под каким бы предлогом вас не вынуждали это сделать. Заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов назвал черты характера, которые чаще всего присущи жертвам мошенников. И это сверхпунктуальность, добросовестность и скромность. А еще чувствительность к критическим замечаниям, внешним оценкам, комфортность, некоторая пассивность, моралистичность и боязнь осуждения, добавил полицейский. По словам представителей МВД, люди, обладающие такими качествами, наиболее подвержены мошенническим схемам. Филиппов отметил, что злоумышленники применяют методы социальной инженерии, основанные на страхе и ожидании успеха. В обоих случаях, как уточнил он, человек становится более уязвимым. Так что полезно хотя бы в телефонных разговорах и с незнакомцами быть дерзкими или занудными, но уж точно некомфортными. Или не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
4: У нас сейчас, друзья, тема очень важная для многих, кто бежит в микрофинансовые организации по любому поводу. А может быть, и не по любому поводу. Для всех, кто собирается брать кредиты, а может быть, не собирается, а только еще задумывается об этом. Новой головной болью для российских заемщиков называют эксперты макродолг по микрокредитке. Что такое микрокредитка? Оказывается, есть даже определение в какой-то степени от Банка России, который, значит, в первом квартале этого года установил, по данным Центробанка, объем выдачи по кредитным линиям микрофинансовых организаций, получившим название микрокредитки, достиг 86 миллиардов рублей. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее. И здесь получается история такая, что наше население, в общем, категорически не хочет отказываться и ничего не боится, что самое удивительное. А почему и чем опасны эти самые микрокредитки, вот об этом мы сегодня хотим поговорить с нашим экспертом. С нами на связи Александра Пожарская, эксперт платформы Народного фронта «Мышеловка». Здравствуйте, Александра.
8: Здравствуйте.
4: Хочется узнать для начала, действительно, в 3,5 раза это огромное количество денег, которые у нас берут наши граждане. И есть ли у вас, например, у опасения относительно того, что далеко не все эти деньги вернутся обратно, да еще и с процентами?
8: Ну, это бизнес такой, и вообще в целом весь микрофинансовый рынок, он готов к тому, что не все заемные средства возвращаются, и что многие клиенты уходят в просрочку. Достаточно длительное время на это регулятор смотрел, ну, скажем так, с долей либерализма, но в последнее время заработали несколько инструментов, даже больше скажу, более 10 лет на микрофинансовом рынке последовательно закручиваются гайки. Что это значит? Это значит, что микрофинансовым организациям ограничивают предельный размер долга, им ограничивают размер процента. И если 10 лет назад можно было взять в микрофинансовой организации 1000 рублей, а потом внезапно оказаться должным, ну, уйдя в просрочку полмиллиона, то сейчас такие ситуации в принципе невозможны.
4: Почему?
8: Поскольку есть вот это самое ограничение по предельному размеру долга. И, и Банк России за ними очень внимательно следит. И сейчас, на данный момент, ситуация заключается в том, что, во-первых, на микрофинансовые организации, равно как и на банковские продукты, стали распространяться макропруденциальные лимиты. Что это значит? Это значит, что микрофинансовая организация перед тем, как она одобряет заемные средства своему клиенту, должна оценить его платежеспособность и размер его предельной долговой нагрузки. То есть выяснить, какой, помимо кредитной истории, аккуратности отношения к долгам, еще кредитор должен обязательно выяснить, какой ежемесячный у человека доход и какой процент от этого дохода ежемесячно уходит на обслуживание долговых обязательств. И если этот процент, который уходит на обслуживание долговых обязательств от дохода, превышает 50%, то финансовая организация либо не выдаст такому заемщику займ, либо должна будет начислить дополнительный резерв, чего никому не хочется. Плюс еще уже на стадии вот буквально практически завтра-послезавтра, условно говоря, вступит в силу инструмент, который называется «Один займ в одни руки». То есть прежде чем взять новый займ в микрофинансовой организации, заемщик должен будет расплатиться с предыдущим. И только потом он получит одобрение на новый.
4: Хочется сказать, наконец-то. Да. И я же еще помню, что сейчас вроде бы на слово тоже банки верить перестали. Сейчас нужно подтверждать все-таки свой доход какими-то документами.
8: Действительно, сейчас, ну, помимо того, что у банков есть свои собственные скоринговые процедуры, у каждого банка она уникальна, и за разработку этих скоринговых сценариев платят кредиторы достаточно большие деньги, но тем не менее есть общие правила, и проверяют не только кредитную историю, не только кредитный риск, не только предельную долговую нагрузку, но также смотрят официальный доход. То есть уже так не получится получать зарплату в конверте, основную часть ее, а, допустим, ну, стоять на бирже, поскольку нет официальной работы, да, и стоять на бирже и говорить, что я безработный, при этом прийти и взять кредит или займ уже не получится. Так что гражданам, которые уклоняются от, например, оплаты алиментов и скачут с одного рабочего места на другое, не имеют стабильного, серьезного дохода, официального, который они могут подтвердить документами, надо подумать, а стоит ли так поступать, иначе они не получат заемных.
4: Банки, конечно, в этом смысле и молодцы, я хочу сказать, но и руки тоже научились выкручивать. Здесь тоже надо отдать должное, да, специалистам банковским. Сейчас поясню, что я имею в виду. Спасибо вам большое за комментарий. Александра Пожарская была с нами на прямой связи, эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка». Мы говорили, друзья, о том, что, в общем, кредиты брать просто так, как в былые годы, уже вряд ли у кого получится, потому что проверки и прочие разные инструменты, которые применяются к будущим заемщикам, сегодня обойти довольно сложно. Хотя есть, конечно, и нечестные микрофинансовые организации, чего здесь говорить. И банки себя стали вести совершенно иные, безобразным общим образом. Я как-то вот здесь тоже столкнулся с одной банковской историей, но потом плюнул вообще и подумал, что да, без кредитов можно совершенно спокойно и даже радостно жить на самом деле. И взял и порезал все свои кредитные карты вот так вот ножницами прямо поперек. Не верите? Зайдите ко мне в Макс-канал «Черновик». Найдите фотографию, убедитесь. Кстати, заодно узнаете, что за банк такой был. Через минуту будем говорить о Всемирной организации здравоохранения, которая обнародовала долгосрочный прогноз по мировой онкологии.
9: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
10: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
9: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
12: Словарь русских говоров Забайкалья.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
9: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
4: Что касается онкологии. Что касается онкологии, разговор этот, да, он не... наверное, не из приятных, да? Но не говорить и закрывать на это глаза тоже как-то, в общем, неправильно. Поэтому сейчас я рекомендую просто всем отложить все свои важные дела и послушать, о чем пойдет речь. А речь пойдет вот о чем. К 2050 году число новых онкологических диагнозов в мире вырастет почти на треть. В России на 13%. Такие данные огласила Всемирная организация здравоохранения. Тренд подтверждается, увы, и официальными данными Минздрава. Число граждан с впервые выявленными злокачественными образованиями за последние 5 лет, только за 5 лет, выросло на 24%. Причем эксперты отмечают, что количество новых случаев продолжит расти не только из-за старения населения, экологических проблем, распространение ожирения, инфекций различных, но и благодаря развитию технологий по ранней выявляемости опухолей. Давайте об этом побеседуем, подумали мы и пригласили к разговору Юрия Кристинского, директора Института развития общественного здравоохранения. Юрий Александрович, здравствуйте.
13: Добрый день.
4: Во-первых, хотелось бы, наверное, да, понять, в какой сегодня онкология, какая онкология сегодня впереди всех остальных. С чем мы сегодня наиболее опасны, какой вид онкологии человечество имеет дело? И действительно ли на сегодняшний день, мы же часто рассказываем, да, о том, что вот у нас вакцины от онкологии различные производятся, открываются, и медицина очень успешно на этой ниве ведет свою работу. Вот хочется сначала таких вот немножко энциклопедических подробностей.
13: Ну, смотрите, любое злокачественное образование само по себе опасно и может привести к летальному исходу для пациента. Существует более 50 видов различного типа опухолевых клеток, которые могут локализоваться в абсолютно разных органах и тканях человека. Есть опухоли, которые развиваются более агрессивно, быстрее приводят к различным осложнениям, инвалидизации, смерти. Есть опухоли, развивающиеся более медленно, плавно, но примерно с тем же исходом. Я не вижу смысла сейчас, наверное, перечислять там, все 50 с лишним типов опухолевых клеток, но, конечно, с точки зрения локаций, новообразований, мы исторически обращаем внимание на рак молочной железы, рак желудка, колоректальный рак. Это основа заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований, которые занимают значительную долю. Есть, правда, уже заболевания, которые более курабельные, поддающиеся лечению и переводу в долгосрочную или стойкую ремиссию. Есть типы опухолей, с которыми бороться крайне сложно.
4: Когда мы говорим об открытии наших ученых, о том, что у нас производится некоторое количество вакцин, так или иначе влияющих на развитие раковых опухолей. Означает ли это, что действительно мы здесь должны согласиться со Всемирной организацией здравоохранения и все-таки признать, что у нас на 13% число новых онкологических больных все-таки к 50-му году вырастет, как минимум на 13%?
13: Вы знаете, я вот так ответил. Да и да. Поясню. Первое. Значит, что касается вакцин. Ну, надо понимать, что вакцины вакцинам рознь. Есть виды вакцин, которые являются превентивными по отношению к самому возникновению злокачественного новообразования. В первую очередь мы здесь, конечно, имеем в виду вакцины от папилломы человека, которые помогают в дальнейшем не быть инфицированным папилломовирусом женщине в первую очередь. Угу. И, соответственно, мы имеем в виду, что папилломовирус является одной из базовых причин возникновения онкологических заболеваний в гинекологии. Соответственно, вакцинация от папилломовируса просто на порядки в сотни раз снижает заболеваемость онкогинекологическими заболеваниями. Это классические вакцины, которые приводят к незаболеванию. Есть терапевтические вакцины, когда ты уже заболел, и речь идет о введении вакцины, которая должна тебя вылечить от того или иного вида опухоли. Эти вакцины пока находятся в стадии разработки. Мы очень сильно на них надеемся.
4: Но это не стопроцентная, да, гарантия?
13: Хотим, чтобы они стали эффективными. Дело в том, что все онковакцины в мире, вот именно онковакцины терапевтические, которые уже в процессе заболевания применяются, они все находятся пока в исследовательской фазе. И в России, где вакцины применены там, в отношении пока буквально счетного числа единиц пациентов, И в мире, будь то Китай, Япония, Корея, Соединенные Штаты, пока это исследовательская фаза. Юрий Александрович, мы находимся в начале пути.
4: Но можно, наверняка, мне сдается, да, что это уже чудо, потому что еще 5 лет назад ни о каких онковакцинах, в общем, речи не велось. Вот на таком вот уровне, да, что они там чего-то лечат, помогают как-то, об этом вообще не было речи. Сейчас они стали появляться. Мы можем ли говорить о том, что медицина, как, так сказать, находящаяся в вечном поиске вот этого ключа универсального к тому, чтобы взломать эту онкологическую цепь, да, замок этот, который не поддается никакому пока еще вскрытию, что мы где-то вот уже нащупали что-то, что вот уже скоро, вот когда-то там лет через 10 онкология будет побеждена. Ну, хотя бы одни из популярных ее, в кавычках, конечно, видов.
13: Да, это именно так. Медицинская наука не стоит на месте. Появляются все время новые наработки, новые разработки. Уже часть находится в стадии клинического тестирования, и, конечно же, надежда на онковакцины колоссальная. Серьезнейший сдвиг нам дали методики с применением искусственного интеллекта, которые позволяют быстрее просчитывать, просто во времени экономить десятки просто лет для просчета новых таргетных молекул, которые применяются в борьбе с онкологическими заболеваниями. И это тоже очень ускоряет развитие науки и разработку препаратов для борьбы с онкологией. И здесь мы ожидаем прорывов буквально в ближайшие там, 3-5 лет. Ну и в целом надо сказать, что из того, что применяется уже сейчас, это и препараты для таргетной терапии, это и радиофармпрепараты, ну, серьезнейшим образом улучшили исходы, когда мы используем этот термин, речь идет о развитии заболевания, то есть о выведении пациента в ремиссию, об избежании летального исхода. Так вот, уже применяемые сегодня препараты серьезно улучшили статистику выживаемости онкологических пациентов. Хотя, в целом, конечно же, проблема колоссальна, она связана и с экологией, и с общим старением населения, и с техногенными рисками, которые, конечно же, приводят к выявлению все новых и новых рисков. Но при этом, вот та самая выявляемость, когда мы говорим, ой, у нас всплеск онкологических заболеваний, мы должны понимать, что во многом это связано с развитием технологий раннего обнаружения вот таких опухолей.
4: Вот, это, наверное, мы сейчас с вами в какой-то совершаем шаг в направлении предупреждения, и об этом тоже обязательно нужно несколько слов сказать. Нас слушают люди, которые, да, думают, да, со мной ничего не случится, да, я там защищен, да, я там веду здоровый образ жизни и так далее, и так далее. Что необходим, какой набор, так сказать, инструментов, ну, скажем, давайте говорить, я знаю, что у нас онкология молодеет, к сожалению, и давайте вот возрастная группа 30+, да, сейчас вот ваши рекомендации, что нужно каждый год, какие проводить, так сказать, обязательные маркерные исследования на эту тему?
13: Ну, смотрите, здесь есть чистая математика. Существует 4 стадии развития онкологического заболевания. Первая, вторая, третья, четвертая. Есть предонкологические состояния, которые классифицируются как высокий риск перехода в активную фазу. По пути, вот когда мы выявляем на нулевой фазе, вероятность купирования или предупреждения данного заболевания составляет около 70%. Когда на первой фазе вероятность излечения падает до 50%. Когда на второй фазе вероятность излечения падает до 30%. Угу. На третьей до 20%. И на четвертой это уже менее 5%. Поэтому чем раньше выявляется то или иное заболевание, тем лучше и благоприятнее исход для пациента. Поэтому главное это, конечно же, ранняя диагностика, которая достигается через онкоскрининги и через программы диспансеризации, где при том или ином отклонении, выявленном для конкретной системы либо органа человека, угу, ну, в том числе
4: данный универсального пациент анализа нет, да? Универсального анализа крови, например, не существует.
13: Есть универсального анализа, с одной стороны, нет для конкретной опухоли, но есть базовые анализы. Допустим, общеклинический анализ крови...
4: Полминутки остается, чтобы просто... Да,
13: да, конечно же. Общеклинический анализ крови и биохимии позволяют обратить внимание на неправильно проходящие процессы. Конкретные скрининги на конкретную опухоль для уже групп риска позволяют ее выявить на ранней фазе. Поэтому, mm-hmm, конечно же, диспансеризация.
4: Большое вам спасибо за беседу. Юрий Кристинский, директор Института развития общественного здравоохранения. И этой теме мы будем посвящать, безусловно, и впредь, друзья. Время в работе канала «Слушаем». В прямом эфире оговорили мы о том, что ВОЗ обнародовала долгосрочный прогноз по онкологии в мире. И данные здесь, увы, удручающие. Далее у нас кино по четвергам. Слово Михаилу Притеченскому.
6: Кино по четвергам.
14: Здравствуйте, Михаил Притеченский, о премьерах недели.
15: Триллер.
14: Харви Кейтель изобрел вирус. На сей раз знаменитый голливудский актер играет ученого по имени Айан Прескотт. Его лаборатория разработала смертоносный нановирус. Зараженный может избавиться от смертельной болезни, лишь совершив убийство. Ну а действие фильма «Капкан времени» сегодняшнего дня на наших экранах происходит в постапокалиптическом мире после Третьей мировой войны.
6: Мелодрама.
14: Вообще, оригинальное название этого французского фильма «Одинокая душа». Но наши прокатчики решили озаглавить его «Между небом и землей», поскольку по сюжету он и впрямь напоминает одноименную голливудскую ленту с Риз Уизерспун. Главный герой фильма, музыкант Оскар, после гибели в автокатастрофе оказывается между двумя мирами. Его видит и слышит только Эльза, молодая женщина, такая же одинокая, как и он. Неожиданная встреча становится началом трогательной истории любви, которой предстоит преодолеть самое невозможное препятствие – границу между жизнью и смертью. Главные роли в романтическом фильме «Между небом и землей», а он уже на экранах, сыграли Джонатан Куэн и Магали Липпин-Блондо.
6: Детектив.
14: В начале 60-х годов прошлого века итальянские художницы, сестры Анжела и Лучано Джусани создали серию комиксов, главным героем которых был хитрый и жестокий преступник по имени Дьяволик. Этакий итальянский вариант Фантомаса. В 1968-м был снят криминальный боевик, посвященный этому герою. А уже в наше время, в 20-х годах 21 века, вышли еще 3 ленты о приключениях Дьяволика и его очаровательной, но не менее коварной возлюбленной Евы. Сегодня в России выходит еще одна лента об этой парочке «Фантом. Кто ты?». На сей раз Дьяволик оказывается в смертельной ловушке вместе со своим главным противником, инспектором Джинко. В главных ролях Джакомо Джианиотти, Мириам Леоне и Валерио Мастандреа.
6: Для детей.
14: Прошлым летом на экраны вышел фильм под названием «Мой дикий друг» о том, как мальчик Саша находит в лесу маленького лисенка-рыжика, попавшего в капкан. Узнав, что за ним охотятся браконьеры, мальчик прячет его в землянке в глубине леса. Лента имела успех, и сегодня выходит продолжение «Мой дикий друг. Возвращение домой». На сей раз Саша пытается вернуть домой семью рыжика, похищенную работниками передвижного зоопарка. Как и в первом фильме, в главных ролях Елисей Чучилин и Юлия Александрова. Приятного просмотра и счастливо!
15: Кино по четвергам. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
17: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
15: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
18: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
19: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
20: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
21: Мы можем предположить, что речь идет о Усюганских болотах.
20: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
15: Радио России. Главное радио страны.
22: На правах рекламы.
23: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. А сколько тех, кто и вовсе боится выходить на улицу? Таких не счесть, особенно когда возраст переваливает за цифру 70. Мало того, здоровье не то, то сил нет, то голова кружится, то еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Нина Андреевна Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
24: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город. И помочь пытаются каждому, ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела». Или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная. А вот специалистов всего 5 человек, и это на всю Россию. Вы представляете, что лечение должного найти не получается?
23: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
24: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии «Self-Dox-Vision». Вот настоящая сенсация офтальмологии. Не так давно Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными. У этого аппарата есть неоспоримые преимущества.

0: людей, а теперь готов помочь и вам. За право лечить людей этим аппаратом бились лучшие клиники нашей страны. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это аппарат Vision. И теперь доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 6060. Звоните 8 800 777 6060. Доставка по России бесплатна. Реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
0: Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаз разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавные мерцания от нежных оттенков до сочных красок обеспечивают дозированное лечение, которое не перегружает глаза. Ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезнее. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная, обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
1: А что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
0: Действие Vision направлено на то, что в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Часто изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Ведь будет шанс улучшить резкость, видение и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду, оставить в прошлом мучительную головную боль. А при курсовом применении получите шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит, и защитить себя от слепоты.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 6060. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Нина Андреевна, а при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
0: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование Vision перевернет ваше представление о медицине, ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
1: Как происходит процесс лечения Vision?
0: Лечение Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Ведь с Vision у вас появится свой личный офтальмолог, который готов оздоравливать вас. Когда вам это нужно, возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте на глаза. И дело в шляпе. Вам не придется делать ничего сложного. Слушайте любимую передачу или беседуйте с кем-то из домашних, а Vision в это время будет лечить ваши глаза. Согласитесь, это потрясающе. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что можно будет так лечиться. А сегодня медицина нового уровня.

0: не спешит вам на помощь. И грех такой возможностью не воспользоваться. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии, узнавайте подробности о Vision по телефону 8 800 777 60 60. И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. 8 800 777 60 60.
1: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Где вы такое видели? Да нигде. Ведь это современная умная медицина, интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. С аппаратом Vision вас ждет лишь польза и стойкий положительный эффект. Стоит только попробовать такое лечение, вы сами в этом убедитесь. А еще Vision можно лечиться всей семьей. Возможно, сейчас вы даже не сможете представить, как живут люди, которые хорошо видят. Это кажется вам чем-то невообразимым. Но просто поймите, что с Vision вы тоже можете жить полноценной жизнью и видеть, без боязни ходить в магазин или выходить на скамейку с соседями. Возможно, все, и внуки, и огород, и рыбалка. Стоит только взять все в свои руки, и вы сами заметите, как ваша жизнь разделится на «до» и «после». А качество вашей жизни вырастет настолько, что и в процентах не измерить. Научитесь доверять новым технологиям, тем более таким, за которыми будущее отечественной медицины. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 60 60 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision, и вот она, новая жизнь. Тем более сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей. 8 800 777 60 60. Доставка Vision по всей России. Бесплатно.
1: Нина Андреевна, спасибо, что даете людям надежду. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Всего доброго и до новых встреч. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России. Реклама.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Уважаемые родители, не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните в службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
6: Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске: Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявили в Кремле. Иран заявил об уничтожении радара комплекса ТАТ в Иордании. И власти хотят добавить функции соцсетей в госуслуги. Все подробности далее. Россия фиксирует положительную динамику на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва остается открытой для переговоров по Украине, но в условиях подстрекательства Киева со стороны ЕС на продолжение войны проводит СВО. Контакты по урегулированию конфликта идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится.
8: Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится. Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами. И надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог.
7: По словам Пескова, президент Путин сегодня проведет оперативное совещание с Совбезом. Штурмовые подразделения группировки войск «Центр», в том числе на бронетехнике, завершили освобождение города Белецкое. В настоящее время населенный пункт находится под контролем российских войск. Проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий. Об этом сообщили в Минобороны. Освобождение Белецкого укрепляет позиции российских войск на Добропольском направлении. Наши войска в течение суток улучшили позиции на ряде направлений в зоне СВО. По данным оборонного ведомства, нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 8 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в военной сводке. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен украинский безэкипажный катер. В общей сложности армия Украины за сутки потеряла порядка 1420 военнослужащих. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и акцентировал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. Запрос на встречу Лаврова и Рубио на полях саммита АСЕАН был с американской стороны, рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова в интервью «Вестям».
9: Встреча была запрошена американской стороной на полях мероприятия АСЕАН. Здесь проходит большое количество встреч. Соответственно, на эту встречу российская делегация дала согласие.
7: Переговоры Лаврова и Рубио длились около получаса. Они стали пятой двусторонней встречей главы МИДа и госсекретаря США с 25 года. Общая сумма ущерба от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и тыловых регионах превышает 1 триллион рублей. Это установлено в ходе расследования уголовных дел, рассказал ТАСС председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах причинен ущерб на 560 миллиардов рублей, а на территории приграничных и тыловых субъектов 535 миллиардов, рассказал Бастрыкин. Работа по установлению ущерба от преступлений украинских боевиков продолжается. Вооруженные силы Ирана заявили об уничтожении радара комплекса ПРО-ТААТ системы ПВО «Патриот» на базе США в Иордании. Об этом сообщает телекомпания ИРИБ со ссылкой на заявление армии Ирана. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Правительство рассматривает возможность добавления функций соцсетей в портал госуслуг, включая семейные чаты, сообщества и ленту новостей. Об этом сообщает газета «Известия». Приоритетная стратегия предполагает трансформацию портала в универсальную цифровую платформу для общения, жизни и получения услуг. В планах создание семейных сервисов, доверенных чатов, общего календаря, а также агрегатора культурных и спортивных мероприятий. Пользователи смогут создавать события и получать персональные рекомендации. Основные изменения ожидаются в ближайшие годы, а реализация стратегии завершится к 35-му году. Женщина погибла, еще одна пострадала при падении дерева на туристическую палатку на Урале. Инцидент произошел на стоянке «Омутный камень» на берегу реки Чусовая, сообщили ТАСС пресс-службе регионального главка МЧС. В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о ЧП. Пострадавшую с переломом голени доставили в Демидовскую городскую больницу. В предстоящие выходные в столичном регионе будет дождливая погода. Ожидается существенное снижение температуры воздуха в ночные часы и северный ветер. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Рабочая неделя завершится переменной облачностью. Ночью в пятницу осадков не прогнозируется, а воздух прогреется до плюс 10-12 градусов. В центре Москвы температура может подняться до плюс 14-16 градусов. Днем, однако, снова пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в столице не поднимется выше 22-24 градусов, а по области ожидается до плюс 25. Такая погода будет сопровождаться северным ветром со скоростью до 9 метров в секунду. В то же время по области температура воздуха будет колебаться от плюс 8 до плюс 13 градусов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
10: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Виолетта Игнатьева стала чемпионкой России в метании диска. В лучшей из попыток Игнатьева отправила снаряд на 59 метров и 40 сантиметров. Второй результат показала Елена Панова, бронзу завоевала Анастасия Мартынова. Чемпионат России по легкой атлетике стартовал сегодня в Екатеринбурге. Турнир продлится до 26 июля. Хоккейный «Акбарс» продлит контракты с нападающими Артемом Галимовым и Григорием Денисенко и вратарем Тимуром Беляловым. Для Денисенко, до этого не забросившего ни одной шайбы за 5 лет в НХЛ, прошлый сезон стал самым результативным в карьере. Результативность Галимова, напротив, упала почти вдвое по сравнению с позапрошлым сезоном. А у Белялова за 10 лет в континентальной хоккейной лиге только однажды процент отраженных бросков был хуже, чем в прошлом году. На данный момент переговоры о следующем поединке Мурата Гассиева не ведутся. Он восстанавливается. К обсуждению дальнейших планов команда боксера вернется не раньше сентября. В своем последнем бою 11 июля Гассиев нокаутировал немца Питера Кадиру и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России из-за нарушения правил игры судьей. Красно-белые уступили «Зениту» в серии пенальти. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит протест на заседании сегодня. Конкуренты «Динамо» в борьбе за чемпионство. Все остальные 15 клубов российской премьер-лиги, считает форвард «Бело-голубых» Константин Тюкавин. Даже «Факел». А почему нет? Думаете, там будет легко играть на искусственном поле? В «Балтику» тоже мало кто верил в прошлом сезоне, напомнил Тюкавин. Новый сезон «Динамо» начнет 25 июля домашним матчем против «Крыльев Советов». А игру будет судить Матвей Заиков. 24 года он станет самым молодым главным арбитром в истории российской премьер-лиги. В прошлом сезоне Заика отработал главным арбитром в 10 матчах первой лиги, 6 встречах второй лиги и 2 играх Кубка России. С вами был Юра Геворкян.
7: Погода. 24 июля в Красноярске плюс 26-28 градусов, кратковременные грозовые дожди. А в Иркутске без существенных осадков плюс 28-30, в Новосибирске плюс 25-27 градусов, в Омске плюс 26-28, в Сургуте плюс 25-27, в Ханты-Мансийске плюс 24-26 градусов, в Тюмени плюс 28-30, в Челябинске плюс 29-31, в Екатеринбурге плюс 28-30 и местами грозовые дожди. А во Владивостоке без осадков, в Хабаровске плюс 28-30, дожди местами сильные. В Санкт-Петербурге плюс 21-23, днем кратковременный дождь, в Москве кратковременный дождь, плюс 20-22. Сейчас столица плюс 19, облачно, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Встречаем утро бодро и легко.
1: А это не вредно?
2: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
3: это что-то на уровне детского счастья, детского
4: восторга. Да, деда, что мы выяснили.
5: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
6: Сколько не солено на нас получится.
4: Да.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
3: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
4: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
7: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Наука.
8: Российский радиоуниверситет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в рамках нашего проекта «Курчатовский» мы отправляемся в знаменитейший Курчатовский научно-исследовательский центр и будем снова говорить о синхротронных исследованиях. Как развивается это направление самой передовой науки, какие исследования ведутся, какие новые открытия делаются, вообще для чего это нужно нашей великой родине. Об этом все мы поговорим с нашим добрым другом, кандидатом физико-математических наук, заместителем руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Романом Дмитриевичем Светогоровым. Здравствуйте, Роман Дмитриевич.
10: Здравствуйте.
9: Роман Дмитриевич, для наших радиослушателей давайте напомним, синхротронное излучение, вообще этот прибор размером с огромный комплекс домов, для чего он нужен России?
10: Это сложный вопрос, на него сложно ответить коротко, но я постараюсь. Давайте, может быть, для начала немножко в историческую справку уйдем. Я думаю, что многие радиослушатели знают, что для исследования внутренней структуры веществ нужно рентгеновское излучение. Рентгеновское излучение, которое было открыто уже больше 130 лет назад Вильгельмом Конрадом Рентгеном, за что он успел получить Нобелевскую премию спустя 6 лет, в 1901 году. И это самое рентгеновское излучение, которое до сих пор активно применяется в медицине, конечно, спустя некоторое время получило и свое научное применение. Так, в 1912 году Макс фон Лау открыл то, что является квинтэссенцией современной структурной кристаллографии, открыл явление дифракции рентгеновских лучей. Явление, которое заключается в том, что если на объект с периодической структурой, такой как кристалл, падает рентгеновское излучение, то на экране за объектом возникает пятна, которые определенным образом расположены. То есть излучение, проходя сквозь структуру, в некоторых направлениях рассеивается интенсивно, в некоторых направлениях нет. И таким образом, анализируя распределение пятен на нашем детекторе, какой бы он ни был, мы понимаем, как именно излучение рассеялось на образце, и таким образом определяем внутреннюю структуру образца.
9: Получается, если у нас есть некая, я не знаю, губка или кубик, если мы посветим фонариком и по вот этим теням, которые мы увидим на экране, мы попытаемся восстановить, как устроены все эти переплетения нитей, узлы, решетки вот этой структуры, через которую мы просветили.
10: Условно говоря, да. И Поскольку наш объект — это атомная структура какого-либо вещества, то чтобы эти пятна каким-то образом давали нам информацию об этой структуре, длина волны излучения должна быть сопоставима с теми характерными размерами, которые у нас в структуре есть. То есть в данном случае это межатомное расстояние в кристаллах. Именно тот факт, что длина волны рентгеновского излучения имеет порядок 1 ангстрема, то есть 1/10 нанометра, и позволяет нам его использовать, поскольку в кристалле как раз характерные размеры — это единица ангстрема. Возвращаясь немножко к истории, я скоро закончу. Продолжая за Макс фон Лауэ, мы переходим к Брэгам, отец и сын Брэги, которые создали теорию дифракции рентгеновских лучей на кристалле, вывели закон, который в русскоязычных странах известен как закон Брега-Вульфа, в честь знаменитого российского и советского физика Георгия Вульфа, который независимо вывел этот закон и который является родоначальником исследований в России в области кристаллографии. И вот, по сути, все фундаментальные открытия, ну, можно еще упомянуть про Петра Дебая и Пауля Шеррера, которые в 2014 году разработали метод порошковой рентгеновской дифракции. И вот, с точки зрения метода, основных методов исследования структуры вещества, по большому счету все было открыто тогда, больше 100 лет назад. И основным, с точки зрения развития экспериментальных возможностей исследования, стало именно развитие источников. Чем мощнее у вас источник, чем лучше излучение вы можете направить на ваш образец, тем больше информации вы способны получить. И здесь прорывом в исследовании, прорывом в качестве получаемых данных, конечно, стало появление источников синхротронного излучения. Первые синхротроны появились как ускорители заряженных частиц, где синхротронное излучение было паразитным. Его увидели случайно, его было видно, причем невооруженным глазом. Ученые внезапно обнаружили, что у них ускоритель, условно говоря, светится. Уходит часть излучения, уходит часть мощности пучка, и эту мощность прям видно. Была разработана теория, и стало понятно, что заряженная частица в процессе своего поворота по траектории излучает широчайший спектр от инфракрасного излучения до очень жесткого рентгена, и, кстати, проходя и видимый свет. Но основное и самое интенсивное излучение как раз попадает на рентгеновский диапазон. И спустя некоторое время стало понятно, что это самое рентгеновское излучение из ускорителей можно использовать. И появились уже специализированные источники синхротронного излучения, которые были направлены не на физику ускорителей, не на изучение физики элементарных частиц, а непосредственно на исследование с помощью синхротронного излучения.
9: То есть это мощное излучение, оно само по себе приобрело ценность как основу метода изучения внутренней структуры материи, да?
10: Именно. И на кольцевых ускорителях появились так называемые экспериментальные станции, каналы, по которым излучение выводится и попадает уже на сначала на какую-то оптику, потом на образец и детектируется. Классическая схема, которая реализована в лабораторных приборах, только источник заметно более высокого уровня. И таким источником второго поколения, как их стали называть, является в частности синхротрон Кеси-Курчатов, который входит в состав нашего комплекса и до сих пор является единственным специализированным источником синхротронного излучения на всем постсоветском пространстве.
9: Если мы говорим о вот таком эффекте вот этих станций, где исследуется внутренняя структура вещества, здесь же куча сразу возникает вопросов, связанных с тем, что хочется как можно больше повышать энергию такого света или такого излучения. Света в данном случае, это я имею в виду излучение различных его спектров для того, чтобы исследовать образцы. Но если мы будем повышать эту энергию, мы можем эти образцы разрушить, сжечь буквально мгновенно. Как уберечься от других, так скажем, сопутствующих частей спектра и так далее, и так далее, и так далее. Какие исследования ведутся на этих станциях? Проектируют ли их специально под исследование определенных, ну, так скажем, задач? Условно говоря, металлы на одной станции, какие-нибудь древние рукописи или артефакты из археологических музеев, которые нельзя уничтожить, да, на других станциях. Как это все происходит?
10: Действительно, многообразие проводимых исследований приводит к тому, что провести весь спектр измерений, необходимый в рамках одной станции, конечно же, невозможно. Потому что у вас может быть в качестве объекта, например, какой-нибудь синтезированный материал для покрытия, скажем, космических кораблей. Материал, который должен выдерживать там определенные температуры, определенные давления. Это может быть объект размером, если мы говорим про исследование на синхротроне, размером 100-200 микрометров. А может быть мумия ископаемая размером 2-3 метра. Проводились исследования, например, на мумифицированного крокодила огромного. И, естественно, это вызывает необходимость совершенно разных требований и к излучению, которое вы подаете на образец, ну и непосредственно к станции с точки зрения того, куда вы, грубо говоря, просто этот образец положите. Он у вас, этот мумифицированный крокодил, должен поместиться. И с другой стороны, если вы, например, исследуете белковые объекты, расшифровываете белковые структуры. Например, человечество сейчас знает огромное количество уже белков. Они открыты, они есть, но именно с точки зрения структуры расшифровано около 10%. Вот полная атомарная структура белка известна только примерно 10% известных белков. И помещая белок, ну, в нашем случае белковый кристалл, потому что, чтобы расшифровать структуру белка, вам его надо закристаллизовать. И, кстати, это та самая причина, почему только 10% расшифровано, потому что белки плохо кристаллизуются. Белки плохо превращаются в кристалл. Но, ставя белок под пучок синхротронного излучения, вы должны контролировать то, что это, грубо говоря, осталось белком. Он остается живой структурой. Естественно, под интенсивным рентгеновским излучением проживает он недолго. И здесь вам надо найти тот самый баланс между яркостью излучения, которое, с одной стороны, позволит получить вам данные высокого уровня, а с другой не убьет этот белок достаточно быстро. И, конечно, вот в зависимости от тех исследований, которые вы проводите, у вас возникают совершенно разные требования не только к конечной части станции, где непосредственно проводятся исследования, но и к, скажем так, подготовительным. Потому что излучение из синхротрона представляет собой очень широкий спектр. У вас летят фотоны с очень разной энергией. И в зависимости от того, какой объект вы хотите исследовать, вам надо из этого широкого спектра вырезать одну длину волны, как правило. Не всегда, но, как правило, какую-то конкретную длину волны. И в зависимости от того, что вы исследуете, если это какой-то новый материал неорганический, эта длина волны будет более жесткой, как мы говорим, то есть более высокоэнергетичной. Если это белковый объект, то излучение будет с длиной волны порядка 1 ангстрема. Повышать не имеет смысла, у вас недолго проживет белок.
9: Если мы говорим о таких структурах, все-таки надо понимать, что, если мы опять же говорим о белке, это трехмерная структура. И, ну вот мы его зафиксировали, мы на него подали излучение, грубо говоря, сняли фаз, профиль, да, но нам нужно посмотреть его, как он выглядит в объеме, да, то есть можно ли его покрутить перед этим источником, ведь эта вспышка, она его может испарить, и эта молекула, ну, просто исчезнет, растворится, она сгорит в этой вспышке. Как сделать так? Удается ли сделать так, чтобы можно было эту молекулу сделать трехмерную картинку, или мы просто пока имеем возможность только одну часть вот этой тени увидеть?
10: Удается, конечно, по одной картинке и даже по двум восстановить трехмерную структуру, конечно же, невозможно. Поэтому любой эксперимент по так называемой монокристальной дифракции на синхротроне — это съемка большого числа изображений с, как вы правильно сказали, разным поворотом кристалла относительно пучка. То есть мы, условно говоря, получаем набор двумерных снимков, набор картинок, по которым дальше восстанавливаем трехмерную структуру. грубо говоря, трехмерную, как это называется, обратную решетку, ну, то есть трехмерную проекцию реальной кристаллической структуры на, с точки зрения рентгеновского излучения и дифракции. И потом, анализируя это, восстанавливаем уже реальную трехмерную картину. Конечно, здесь существуют проблемы, в первую очередь, именно с белками, чтобы белок прожил достаточно долго, пока мы сможем набрать набор дифракционных данных необходимого объема. Нам нужно, ну, там, в районе 180 картинок точно, если мы говорим про поворот, ну, там, на 1 градус. Это как бы тот необходимый минимум, который мы должны иметь. И, естественно, это не всегда возможно, это не всегда получается. И это та самая причина, почему у нас пока что так мало белков изучено.
9: Белки являются природными веществами. Природа, матушка, создала эти объекты, это молекулы, свойства которых зависят и от расположения атомов в них, и от геометрии этих молекул. Часто химические свойства могут зависеть от того, что одно и то же вещество, разная геометрия, ведет себя по-разному и так далее, и так далее, и так далее. То есть фактически, изучая природу, мы потом получаем информацию для того, чтобы сделать обратный ход, изобрести, создать такие вещества. И на этом стоят вот эти принципы природоподобия, о которых заявляет президент Курчатовского института Михаил Валентинович Ковальчук. Все эти знаменитые НБИКС, да, нано-биновые, информационно-когнитивно-социальные, в данном случае природоподобие. Как помогает вот такие синхротронные исследования изучать как регулярные решетки неживых веществ, да, не с живой природы, и с живой природы, как это удается понимать и проектировать, возможно, изготавливать. Какая роль в данном случае у синхротронных исследований?
10: Ну, смотрите, действительно, синхротронные исследования помогают проследить ту самую связь между структурой и свойствами каких-либо соединений. Это касается и материалов неорганических, искусственных, это касается и белковых структур. И по взаимосвязи структура-свойства, которую вы получаете, вы сможете проводить, с одной стороны, направленный синтез и направленное создание соединений с необходимыми вам свойствами, например, которые будут выдерживать высокие температуры, или которые смогут работать, скажем, в тех же ускорителях частиц в качестве материала, который создает магнитное поле, например, и будут способны выдерживать 10 лет облучения и не терять свои свойства. То есть те материалы, которые пока еще как бы нам неизвестны, но с теми свойствами, которые мы хотим увидеть. А с другой стороны, если мы говорим про живые объекты, ведь для того, чтобы защититься от того же коронавируса, например, вам что потребовалось? Потребовалось узнать атомную, как именно молекулярные цепочки в вирусе расположены, чтобы понять, как с ним бороться, то есть провести направленный синтез лекарств, которые будут блокировать определенные молекулярные цепочки в определенном вирусе. Без знания атомной структуры это невозможно, потому что вы не понимаете, что конкретно, условно говоря, вам надо блокировать. Разрушить целиком вирус непросто, мягко говоря. С вирусами человечество лекарствами бороться пока не может. Но сделать, направленно синтезировать то, что сможет бороться, например, с воспроизводящим аппаратом этого вируса, возможно. И вот именно для этого вам и надо знать атомную структуру. Я часто люблю говорить, что если вы занимаетесь какими-то научными исследованиями и считаете, что вам синхротрон не нужен, на самом деле вы просто плохо знаете возможности синхротронного излучения. А синхротрон нужен практически всем. Исключения, конечно, есть, но их очень немного.
9: Давайте сделаем полшага назад все-таки, потому что когда знаменитый Курчатовский институт сказал, что следующую беседу будет о синхротронных исследованиях, будет вести Роман Светогоров, я так выпучил глаза, подумал, батюшки, да тут за одну фамилию нужно просто человека ставить на эти исследования. Свет, гора, установка размером с гору. Если можно, для наших молодых слушателей, а как вы пришли к тому, что вы стали заместителем руководителя, просто пришли на эти исследования. Как ваш путь-то в науку состоялся?
10: Ну, мой путь в науку на самом деле был достаточно стандартным. Сейчас студенты, скажем, приходят вот именно так к нам. Это достаточно стандартный путь сейчас во многих вузах, которые занимаются именно, ну, скажем так, имеют уклон в науку. Начиная с какого-то курса, где-то с первого, где-то с третьего, появляется время на, скажем, научные исследования. То есть вас прикрепляют к какой-то научной лаборатории. Уж к какой, это как повезет, как распределят или как вы сами договоритесь. И вот в свое время, я, правда, на четвертом курсе, обучаясь в МИФИ, я попал на станцию синхротрона. Защитил здесь диплом, еще диплом специалиста, и с тех пор остался. Сначала работал на станции, потом стал руководителем синхротронной станции, станции РСА «Белок», кстати, которая занималась и занимается по сей день исследованием как раз с помощью монокристальной порошковой дифракции. И вот спустя какое-то время вошел уже непосредственно в руководство комплекса, но стараюсь продолжать курировать как станцию, так и исследования, заниматься самостоятельным исследованием, потому что, вы знаете, окончательно уйти из науки, мне кажется, невозможно. И это очень хорошо. Наука не отпускает, и именно вот непосредственно проведение научных исследований своими руками. То есть не наука в широком смысле, я как бы в ней остался, но вот именно то самое ощущение, когда ты берешь какой-то образец, получаешь с него дифракционную картину, расшифровываешь его и понимаешь, для чего это будет использовано, это непередаваемое ощущение, это очень интересно. Если нас слушают молодые, будущие молодые ученые, я могу сказать, что наука — это уникальное совершенно место, где у вас никогда не будет двух одинаковых дней подряд.
9: Вот этот азарт экспериментатора, он же не выложен одними розами, что все, хоба, она получается, а еще получился, еще красота, еще замечательно. Если можно, расскажите вот о таких примерах, о каких можно рассказать, ну, что вот вы сталкивались, что пришлось попотеть, пришлось поисследовать, пришлось, и вот это ощущение, вот, наконец-то, и это привело к результату. Просто примеры вашей работы и ваших коллег.
10: Ну, я могу сказать, что просто сейчас уже, наверное, вообще никогда не получается. Потому что все простые эксперименты, все-таки кристаллографии вот в ее текущем виде больше 100 лет. И все, что можно было открыть с использованием даже синхротронного излучения за эти десятилетия, вот все простые структуры уже давным-давно расшифрованы. Конечно, существуют исследования, скажем, простых материалов, например, оксидных соединений, которые, ну, скажем так, являются более-менее рутинными. То есть синтезируются новые соединения, мы на них смотрим структуру, и это достаточно просто. Но зачастую, да почти каждый день, мы сталкиваемся с объектами, которые надо исследовать, во-первых, большим комплексом разных методов. Во-вторых, очень долго потом интерпретировать получаемые данные. Я могу привести пример. Например, вот недавно, сколько, недели 3 или 4 назад, точно не помню, была вручена Нобелевская премия по химии за создание металлоорганических каркасов. Это такие интересные соединения, которые с точки зрения своей атомарной структуры имеют внутри поры. Достаточно большие, причем это могут быть единицы нанометров, даже десятки, насколько я помню, нанометров. То есть такая интересная пористая структура, где атомы металла соединены органическими связующими. И вот интерес этих соединений, в частности, в том, что они могут использоваться как хранилище для газов, например. Ведь известная проблема той же водородной энергетики. Ведь водородная энергетика всегда была, считалась последние годы, даже десятилетия, как бы очень перспективным исследованием, потому что при сгорании водородного топлива у вас вода образуется. Экология в чистом виде. Но здесь же возникает и проблема. Водород взрывоопасен. Хранить его в баллонах – не очень хорошая идея. А как его тогда хранить и использовать, особенно если мы говорим про массового потребителя? И вот такие соединения, как металлоорганические каркасы, стали возможно использовать как твердотельные хранилища для водорода. То есть под определенным давлением и температурой вы газ в порошок этого самого металлоорганического каркаса помещаете. Газ и молекулы водорода встраиваются в структуру вот в эти поры, и там могут существовать достаточно стабильно. Потом вот это чуть-чуть, условно говоря, температуру подняли, газ выпустился, его можно использовать.
9: Потрясающе. Я когда был маленький, я лет в 10 строил кроличьи клетки для моей бабушки. Я брал старые доски, я брал гвозди, и из этих гвоздей и досок делал клетки. Фактически, если вы берете из органических молекул и атом металла, строите такие многоструктурные клетки, то вы там уже ловите не кроликов, а атомы газов. Получается, либо атомарные газы, либо молекулы газа, и получается вот такие структуры. Но это уже не макрообъекты, а нанообъекты. Я вот понимаю вот этот момент с вот этими каркасами.
10: И вот возвращаясь, собственно, к исследованию всего этого дела, ведь смотрите, это получается очень широкий цикл исследований. Для начала химики синтезировали этот новый металлоорганический каркас. Чтобы понять, что вообще у них получилось, они растят кристалл этого металлоорганического каркаса, приносят нам, и мы получаем с помощью монокристальной дифракции трехмерную структуру, как вот атомы расположены внутри этого пустого каркаса. Но это как бы модельное соединение. Понятно, что в виде монокристаллов у вас никогда никакие промышленные образцы не будут. И дальше, с помощью уже порошковой дифракции, вы проводите эксперимент на реальных технологических образцах, которые могут реально технологически использоваться. Уточняете структуру, понимаете, как для порошкового образца она деформируется, может ли она по-прежнему выполнять те самые функции, для которых была создана. Понимаете это. И следующий этап, уже самый интересный, это вы проводите исследования на материалах, в которых непосредственно загружен уже газ, чтобы понять, на какие позиции внутри вашего объекта, внутри кристаллической решетки вашего металлоорганического каркаса, на какие позиции садятся молекулы или атомы, если это атомарный газ. Сколько их туда входит, как хорошо они там держатся. И вот этот цикл исследований, он может занимать, ну, месяцы точно. Потому что вам надо провести, во-первых, очень большое количество экспериментов просто с разной загрузкой, назовем это так, молекул внутри этого каркаса. А потом пытаться с помощью математики уже восстановить то, как у вас молекулы встраиваются в вашу атомарную структуру каркаса, и сделать это... Бывает очень сложно, потому что даже на современных синхротронах данные получаются не самого высокого качества.
9: Вы знаете, Роман Дмитриевич, вы меня так постепенно, незаметно для себя, невольно оглаушиваете, просто ошеломляете, и у меня возникают вопросы. Но я маленький, в школе учился, и другие наши слушатели с удовольствием на уроках там физики выращивали кристаллы, когда там крупинку соли помещаешь в перенасыщенный раствор, вырастает крупинка, она масштабируется, и более-менее получается такой красивый кристаллик, либо гроздь этих кристаллов. И мы понимаем, что структура вот этих атомов, она воспроизводится, она как бы разрастается, но с минимумом дефектов. Но если мы говорим о... То я понимаю, вот я, условно говоря, взял кирпич. Я могу понять его структуру более-менее. Но если я приеду, закажу себе домой машину кирпичей, мне их привезут, выгрузят, я буду смотреть на эту гору, и я увижу перед собой порошок, по сути дела, вот таких обломков кристаллов. Как понять, как в нем внутри распределены эти атомы? Ведь это для... Если я буду просто просвечивать, передо мной будет полный хаос. Как понять, где что получилось? Я вот, честно говоря, не понимаю. Как можно перейти от монокристалла к порошковой вот этой кристаллографии?
10: Это как раз то, что сделали Петр Деба и Поль Шерер в 1914 году. Действительно, конечно, монокристальный эксперимент даст всегда вам гораздо больше информации. Проблема в том, что монокристальный эксперимент не всегда возможен. Не всегда возможно вырастить кристалл необходимого размера, чтобы получить хорошую дифракционную картину. А с другой стороны, у вас вообще не всегда объект в виде монокристалла бывает. Например, если вы исследуете объекты культурного наследия, какие-нибудь музейные экспонаты, но там не бывает монокристаллов, естественно. Или, например, у вас какое-то покрытие в виде прокатанной фольги. Но это фольга, и она как бы исследуется как фольга и будет использоваться как фольга. Но Здесь на помощь как раз приходит порошковая дифракция. Плюсы порошка понятны. Как раз это то, что это можно и исследовать, когда у вас нет монокристалла. Но если я говорил про монокристальную картинку на примере вот белка, когда вы получаете трехмерную структуру, снимая много картинок, с порошком так не работает. Вы снимаете ровно одну картинку для образца, и на этой одной картинке вы получаете зависимость интенсивности рассеяния рентгеновского излучения от угла рассеяния. Условно говоря, вы получаете такой график, на котором будут пики определенной ширины и определенной интенсивности в зависимости от угла рассеяния. Информации, конечно, не очень много в сравнении с тем, что вы получаете на монокристалле. Но с другой стороны, если у вас детектор хорошего качества, если у вас источник хорошего качества, если у вас проведено полноценное сканирование, вы можете получить на вашей дифрактограмме условно 100-200 пиков. И таким образом 100-200 пиков это позволит вам с нуля восстановить структуру, скажем, в которой ну, около 40 независимых атомов. С одной стороны, это немного. А с другой, ну, по сути, вся неорганика сюда ложится. И даже большое количество металлоорганики. Ну, и есть еще один момент. Редко, когда все-таки требуется решать структуру, решать, расшифровывать такой термин у кристаллографов, расшифровывать структуру с нуля. Потому что, ну, как ни крути, редко, когда вам удается синтезировать что-то принципиально новое, чему аналогов вообще никогда не бывало. Как правило, вы вносите небольшое изменение в уже известную структуру. И вот для того, чтобы понять это самое небольшое изменение, вам данных порошковой дифракции уже вполне достаточно. В частности, вот как я говорил, это самое небольшое изменение – это ввод молекул газа внутрь известной структуры. Все-таки структура самого металлоорганического каркаса остается более-менее неизменной. Да, поры могут чуть увеличиваться, да, атомы могут немножко перестраиваться, но поскольку вы знаете структуру исходного каркаса, большая часть информации для расшифровки у вас уже есть. Вам осталось только понять, что, какие изменения произошли. И вот здесь анализы этих самых 100, 150, 200 пиков, которые у вас есть, на дифракционной картине от порошка вполне достаточно.
9: Потрясающе все-таки. Мой мозг здесь взорвался, когда я пытался все-таки представить обратным ходом, как можно хотя бы даже на основании уже имеющихся, так скажем, сведений о том, как ведут себя атомы в маленьких упорядоченных структурах, все-таки перейти к этому, но не зря дают Нобеля. И если мы будем говорить о том, какие исследования ведутся, все-таки сейчас на синхротроне что больше исследуется? Органика или неорганика?
10: Все. Большого перекоса на самом деле нет. Единственный перекос, который, ну, такой более-менее естественный, в том, что пока что мы работаем на синхротроне поколения 2+, который был запущен в 1999 году, и к настоящему моменту ему уже 26 лет. И, естественно, органические исследования, исследования белков, как правило, требуют для себя более качественных, ну, то есть источников самого последнего поколения. А неорганические объекты проще и вполне доступно исследовать и на синхротронах второго и третьего поколения. Поэтому мы, скажем так, лучше настроены на исследование более простых объектов.
9: Я думаю, что мы об этом продолжим после небольшого перерыва, уважаемые радиослушатели. Пока же я напоминаю, что все выпуски Российского радиоуниверситета и вся наша рубрика «Курчатовский», где мы рассказываем о самых выдающихся передовых фундаментальных исследованиях, которые проводятся в России, в Курчатовском институте, вы можете послушать и посмотреть на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте. YouTube канал Дмитрия Кононыхина, а мы вернемся через несколько секунд снова в Курчатовский институт. Мы продолжим нашу беседу с Романом Дмитриевичем Светогоровым. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске аграрии 15 районов Орловской области намолотили более 40 тысяч тонн озимой пшеницы. На цели реализации национальных проектов за минувшую неделю в регионе направлено около 300 миллионов рублей. Орловский государственный университет имени Тургенева отправил партию огнетушителей российским бойцам в зону СВО. Далее об этих и других событиях подробно. Аграрии 15 районов Орловской области намолотили более 40 тысяч тонн озимой пшеницы. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства Орловской области. Также сообщается, что его представители приняли участие в специализированном совещании по вопросам обеспечения бесперебойной поставки горюче-смазочных материалов предприятиям АПК под председательством замминистра сельского хозяйства. Для полного цикла уборочных работ, подготовки почвы и сева озимых культур под урожай 2027 года орловским аграриям потребуется 40 тысяч тонн ГСМ, в том числе 500 тонн бензина. В наличии у предприятий уже имеется 15 тысяч тонн дизельного топлива и более 250 тонн автомобильного бензина. На цели реализации национальных проектов за минувшую неделю в регионе направлено около 300 миллионов рублей. Подробности на совещании с главами муниципальных образований сообщил заместитель губернатора области по планированию экономики и финансам Вадим Тарасов.
2: Исполнение национальных проектов на текущую дату составило более 3,3 миллиардов рублей или более 43% от общего объема финансирования. Расходы по муниципальному образованию составляют порядка 1,5 миллиарда рублей или 45% также от предусмотренного объема финансирования. За прошедший период, за прошедшую неделю на цели реализации национальных проектов в регионе направлено около 300 миллионов рублей. На текущей неделе у нас заключено 5 муниципальных контрактов, 4 на расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Залегущинском районе в рамках проекта «Жилье». Один на поставку арт-объектов для обустройства туристского центра города Орла в рамках проекта «Туризм и гостеприимство». Таким образом, на сегодняшний момент в мониторинге системы губернатора размещена информация о 520 запланированных муниципальных контрактах.
1: Из них заключены 504, сообщил Вадим Тарасов. Традиционное совещание с главами муниципальных образований прошло в четверг под председательством главы области Андрея Клычкова, вернувшегося из рабочей поездки в Республику Беларусь. Орловский государственный университет имени Тургенева отправил партию огнетушителей российским бойцам в зону СВО. В настоящее время помощь уже доставлена в одно из артиллерийских соединений. При формировании груза принимались во внимание пожелания самих военнослужащих. Погрузку и отправку обеспечили курсанты военно-учебного центра университета. Региональное отделение Социального фонда России опубликовало график выплат детских пособий и пенсий на август. Практически все средства поступят в первой декаде месяца. Единое пособие зачислят 3 числа. Ежемесячная выплата за июль из средств материнского капитала придет 5 августа. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям переведут 7 августа, неработающим – 3 августа. Не позднее 7, 14 и 21 августа придет пенсия, начисляемая через банки. К другим новостям. Житель Тросны предстанет перед судом.

0: Музыкальная пауза.
1: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» завершили освобождение города Белецкая. Сейчас идет зачистка населенного пункта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, встреча прошла по инициативе американской стороны. Центральное командование вооруженных сил США сообщило об очередной волне ударов по территории Ирана. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Штурмовые подразделения группировки войск «Центр», используя бронетехнику, завершили освобождение города Белецкая. Сейчас идет зачистка населенного пункта от одиночных групп украинских боевиков, прячущихся в подвалах, сообщили в Минобороны. Освобождение Белецкого укрепляет позиции российских войск на Добропольском направлении. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 8 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 480 беспилотных летательных аппаратов. Аппаратов самолетного типа, говорится в военной сводке. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен украинский безэкипажный катер. В общей сложности армия Украины за сутки потеряла порядка 1420 военнослужащих. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на позицию российского МИДа в вопросе украинского урегулирования, отметив, что Москва готова к переговорам. Однако при условии подстрекательства Киева со стороны ЕС СВО продолжается.
2: Ну, во-первых, все-таки, конечно, здесь в первую очередь нужно следить за комментариями нашего Министерства иностранных дел. И хочу вам напомнить, что Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Это действительно так. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем.

0: Продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику.
1: В российском МИДе сообщили, что министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Переговоры прошли на полях саммита АСЕАН в закрытом для прессы режиме. Обсудили ситуацию на Украине. Глава российского МИДа довел до Рубио реальное положение дел на линии соприкосновения и отметил, что недопустимо и дальше накачивать киевский режим оружием. Также затронули ситуацию на Ближнем Востоке и нормализацию работы дипмиссии двух стран. Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что разговор с Сергеем Лавровым был откровенным и конструктивным. По его словам, Штаты готовы к новым контактам с Россией для урегулирования конфликта на Украине, но нужны новые идеи и предложения. Рубио отметил, что для достижения мирного соглашения предстоит огромная работа. Правда, при этом добавил, что позиция Вашингтона по поставкам оружия для киевского режима не изменилась.
2: У нас был отличный разговор, честный разговор. Я не расскажу вам подробностей, потому что дипломатия так не работает. США готовы сыграть конструктивную роль в урегулировании этого конфликта. Это то, что мы говорили и на встрече. Но, безусловно, были и другие темы, кроме Украины.
1: Переговоры длились около получаса. Они стали пятой двусторонней встречей главы российского МИДа и госсекретаря США с 2025 года. Запрос на встречу Лаврова и Рубио на полях саммита АСЕАН был с американской стороны, заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова в интервью «Вестям». Ситуация на Запорожской АЭС под контролем, несмотря на атаки ВСУ на Энергодар. Об этом заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее словам, интенсивность атак ВСУ вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре не снижается. Обстановка остается крайне сложной. Также она отметила, что энергоснабжение Запорожской АЭС по-прежнему осуществляется по одной высоковольтной линии электропередачи. 26 июля экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-28» вернется на Землю, сообщили «Вестям». ФМ в Роскосмосе в составе экипажа 74-й длительной экспедиции на МКС космонавты Роскосмоса Сергей Куцверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Рано утром в воскресенье экипаж перейдет со станции в корабль, и к 7 утра люки между «Союзом» и МКС будут закрыты. Затем космонавты и астронавт займут места в командном отсеке. Корабль покинет станцию и начнет снижение. По возвращении на Землю экипаж осмотрят врачи. Космонавты отправятся на прохождение реабилитации, а астронавт в Соединенные Штаты. Спускаемый аппарат доставят в подмосковный Королев, где специалисты извлекут из него все доставленные на Землю грузы. В основном это результаты научных экспериментов, которые проводил на МКС нынешний экипаж. Отмечу, что за время экспедиции Сергей Микаев и Сергей Куть-Сверчков дважды выходили в открытый космос, работали по программе реализации 42 научных экспериментов. В предстоящие выходные в столичном регионе будет дождливая погода. По данным синоптиков, ожидается существенное снижение температуры воздуха в ночные часы, а также северный ветер. В пятницу не больше плюс 10-12 градусов. Днем, однако, снова пройдут кратковременные дожди и будет плюс 22-24 градуса. О погоде на ближайшие дни рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
3: В Москве сильных ливней мы не прогнозируем. Каждый день небольшие грозы с осадками умеренной интенсивности. Сегодня и завтра в столице плюс 22-23, что немного ниже средних многолетних значений. Но с пятницы воздух станет прогреваться лучше и потеплеет до плюс 24-25 градусов.
1: Несмотря на то, что погода в ближайшие дни прогнозируется дождливая, солнце все равно будет появляться и будет активным, поэтому при прогулках по-прежнему необходимо соблюдать осторожность. Как отметил ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, солнечная активность от погоды не зависит, она развивается по своим законам и порекомендовала меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Виолетта Игнатьева стала чемпионкой России в метании диска. В лучшей из попыток Игнатьева отправила снаряд на 59 метров и 40 сантиметров. Второй результат показала Елена Панова, бронзу завоевала Анастасия Мартынова. Чемпионат России по легкой атлетике стартовал сегодня в Екатеринбурге. Турнир продлится до 26 июля. Хоккейный «Акбарс» продлит контракты с нападающими Артемом Галимовым и Григорием Денисенко и вратарем Тимуром Беляловым. Для Денисенко, до этого не забросившего ни одной шайбы за 5 лет в НХЛ, прошлый сезон стал самым результативным в карьере. Результативность Галимова, напротив, упала почти вдвое по сравнению с позапрошлым сезоном. А у Белялова за 10 лет в континентальной хоккейной лиге только однажды процент отраженных бросков был хуже, чем в прошлом году. Полузащитник Луис Энрике и защитник Дуглас Сантос не сыграют за «Зенит» в матче против «Акрона». Оба игрока лишь недавно вернулись в расположение петербургского клуба после выступления на чемпионате мира по футболу в составе сборной Бразилии. А дальше будем смотреть, как ребята выглядят на тренировках. Возможно, что через матч сможем на них рассчитывать, рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Матч между «Зенитом» и «Акроном» пройдет в Самаре в субботу, 25 июля. Конкуренты «Динамо» в борьбе за чемпионство. Все остальные 15 клубов российской премьер-лиги считают форвард «Белоголубых» Константин Тюкавин. Даже «Факел». А почему нет? Думаете, там будет легко играть на искусственном поле? В «Балтику» тоже мало кто верил в прошлом сезоне, напомнил Тюкавин. Новый сезон «Динамо» начнет 25 июля домашним матчем против «Крыльев Советов». А игру будет судить Матвей Заика. В 24 года он станет самым молодым главным арбитром в истории российской премьер-лиги. В прошлом сезоне Заика отработал главным арбитром в 10 матчах первой лиги, 6 встречах второй лиги и 2 играх Кубка России. С вами был Юра Геворкян.
5: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, с 24 июля в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, временами дождь в Екатеринбурге, воздух прогреется до плюс 30, местами дожди, возможны грозы. В Красноярске также дождь и гроза, плюс 27 градусов. В Мурманске 15-17, тепла преимущественно без осадков. В Оренбурге жара до плюс 35 градусов, осадков не ожидается. В Казани воздух прогреется до плюс 26. В Ростове-на-Дону 23-25, тепла, кратковременный дождь и гроза. В Сочи до плюс 28, также дожди и грозы. В Санкт-Петербурге ночью местами небольшой дождь, плюс 14, днем кратковременные осадки, плюс 23. В столице ночью местами туман, днем небольшой кратковременный дождь и до 25 тепла.
6: Театр «Радио России». Джованни Боккаччо. Декамерон. Часть 9.
7: Сеньоры, перед вами книга, что называется «Декамерон», в которой содержится 100 новелл, рассказанных в течение 10 дней 7 дамами и 3 молодыми людьми, покинувшими охваченную чумой Флоренцию, чтобы укрыться от боли, отчаяния и ужаса в загородном поместье.

0: Эпиграф. Много есть неразумных мужчин и женщин, вполне уверенных, что лишь только на голову девушки возложат белую повязку, а на тело черную рясу, она более не женщина. Точно став монахиней, она превращается в камень. И когда они случайно слышат нечто противное этой их уверенности, они так смущаются, как будто совершился какой-нибудь великий преступный грех против природы. Насколько все так думающие заблуждаются... Это я и желаю разъяснить вам.
1: Памфило! Мне страшно!
2: Это же просто гром. Фиаметта, любимая, не надо слез.
3: Разве мы собрались здесь, вдали от охваченной чумой Флоренции, не для того, чтобы петь и веселиться? Дионео, филострато, музыку! Наше пение может и грозу заглушить. А рассказы и подавно. Чей нынче черед?

0: Я поведаю вам страшную историю о том, как Мадонна Франческа повелела своему любовнику лечь в гробницу.
1: Ах!
0: Тише, тише.
1: Господи помилуй. Продолжай, Лиза, пожалуй, про что-нибудь другое. Не надобно про гробницу.
0: Спаси нас, Пресвятая Богородица.
2: Разве рассказать тогда о том, как волк изодрал все лицо супруги сеньора Таланно де Толези?
1: Нет, нет.
3: Страсти так страсти. Нет ли у тебя иных историй, Элиза, повеселее?
0: Как вам угодно. Расскажу тогда, как одна юная монахиня освободилась умной речью и с помощью судьбы от неминуемой опасности.
4: Ох, это можно.
1: Ох, это можно.
0: Как вы знаете, много людей, в сущности глупейших, выступают учителями и наставниками других. Как вы услышите из моей новеллы, судьба иной раз карает их и по заслугам. Так случилось с настоятельницей, под чьим началом находилась монахиня, о которой я расскажу. Итак, вы должны знать, что в Ломбардии существует знаменитой святостью своего обихода монастырь.

0: найдем себе мужчину, найдем над ней в горной вершине. А есть мужчина будет и причина с ним провести часок наедине. Потом не грех пустить его по кругу, куда здесь только девичьей красы. Ведь говорят, у них такая штука.
1: Какая штука?
2: Какая штука?
1: Какая штука?
0: Называется усы.
3: Да, этот монастырь славился святостью. Уж не там ли произошла та знаменитая история о Мазетта из Лампареккио, что, прикинувшись немым, поступил садовником в обитель монахинь, которые все принялись соревноваться сойтись с ним? В числе других монахинь того святого монастыря была девушка хорошего рода и удивительной красоты по имени Изабетта, которая, выйдя однажды к решетке, чтобы повидаться с родственником, влюбилась в одного бывшего с ним красивого юношу. Он, заметив ее красоту и по глазам познав ее желание, также воспылал к ней. И не без обоюдной тяготы они долгое время питали эту любовь бесплодно. Но так как оба они к тому стремились, юноша нашел, наконец, способ в величайшей тайне посещать свою монахиню. А так как она была очень тому рада, он не однажды, а много раз навещал ее к обоюдному удовольствию.
1: Сюда-сюда!
3: Так продолжалось это дело, как однажды ночью одна из тамошних монахинь, незамеченная ни им, ни ею, увидела, как он, простясь с Изабеттой, удалился.
4: До встречи, любимая.
1: Ой, будь осторожен, дорогой.
5: Ой, мужчина, живой мужчина в святой обители. Ах, она, ой, грешница. Так. Доложу матушке-настоятельнице.
3: Об этом она сообщила другим и сначала хотела было обвинить ее перед настоятельницей по имени Мадонной Узимбальдой, доброй и святой женщиной, по мнению монахинь и всех ее знавших. Затем они задумали, дабы та не могла отпереться, устроить так, чтобы настоятельница застала ее с молодым человеком.
5: Чтобы не могла отпереться, бесстыдница!
6: Чтобы настоятельница ее застала!
7: Чтобы закончились ее веселые ночки! Караулить будем!
6: Уж мимо нас не проскочит!
3: Не говоря никому, они тайно распределили между собой ночные бдения и стражу, чтобы поймать ее. И вот случилось, что однажды ночью Изабетта, не остерегавшаяся и ни о чем не знавшая, велела своему милому прийти, о чем тотчас же проведали следившие за ними.
5: Попалась птичка в клетку.
6: Попалась птичка в клетку.
3: Было уже поздно ночью, когда они, улучив время, разделились надвое, и одна часть стала на страже у входа в келью Изабетты, а другие побежали к комнате настоятельницы и, постучавшись в дверь, сказали, когда та им откликнулась.
5: Давай скорее, Мадонна! Мы узнали, что в келье Изабетты молодой человек.
7: Молодой человек.
4: Ах ты!
3: В ту ночь аббатисса Мадонна Узимбальда была в обществе священника, которого она часто припровождала к себе в сундуке.

0: уже слышали. Тук-тук!
1: Тук-тук!
0: Тук-тук!
1: Тук-тук!
0: Тук-тук! Раздался звук,
1: узнаю вдруг,
0: где ваш клобук.
1: Уж не досуг.
0: Мы

0: Да-да, я иду. Ваша настоятельница уже идет. Сейчас.
1: Скорее, Мадонна,
2: поспешите.
3: Вы должны их застать.
1: Любовников.
4: Услыхав стук и боясь, как бы монахини от излишней торопливости и рвения не налегли на дверь, и она не отворилась, настоятельница поспешно встала, оделась, как попало в потьмах, и, полагая, что берет некий вуаль в складках, который они носят на голове и называют сальтьерра.
0: Да где же она, моя накидка? А вот, ага.
4: Взяла поповские штаны, и такова была ее поспешность, что, не спохватившись, она набросила их на голову вместо сальтьера и, выйдя, тотчас же заперла за собой дверь.
0: Где эта проклятая Господом? Где прелюбодейка? Ведите!
4: Вместе с другими монахинями, не замечавшими вследствие страстного желания застать Изабетту на месте преступления, что у настоятельницы на голове, она направилась к двери кельи.
0: Какой позор!
2: Какой кошмар!
0: Какой позор!
2: Какой кошмар!
0: По репутации удар! Какой кошмар!
2: Какой позор!
0: Какой кошмар!
2: Какой позор!
0: Для всей обители укор! Девы, ломаем дверь!
3: Сейчас поглядим на голубков!
4: И при помощи других она высадила ее. Войдя, они нашли обоих любовников, обнимавшихся в постели.
3: Ой!
4: Ошеломленные тем, что были накрыты врасплох, и не зная, что предпринять, они не двинулись. Девушку тотчас же схватили другие монахини.
0: Судить ее!
5: Судить! Судить!
3: Мадонна, помилуйте!
4: И по приказу настоятельницы повели в капитул. А молодой человек остался и, одевшись, стал поджидать, чем все это кончится, намереваясь разделаться со всеми, кто попадется ему под руку, если бы с его милой учинили что-либо необычное, а ее самое увести с собою.
6: Изабетта, я не дам тебя в обиду!
5: Судить! Судить!
4: Воссев в капитуле, в присутствии всех монахинь, глядевших исключительно на обвиненную, настоятельница принялась осыпать ее величайшей бранью, которую когда-либо выслушивала женщина.
0: Своими недостойными и позорными поступками ты запятнала святость и честь, и добрую молву монастыря. Если бы о том узнали на стороне, даже страшно о том подумать. Ох, ежели только о том проведают, тебя, Изабетта, ждет страшная, страшная кара. Я уж молчу о каре Божьей.
4: Девушка, пристыженная и срабевшая в сознании вины, не знала, что ответить, и молчала, вызывая сострадание во всех других. Когда настоятельница продолжала бранить ее еще пуще,
0: прелюбодеяние есть смертный грех, даже когда дело касается мирян. А уж ежели кто согрешит в стенах святой обители...
4: Она, случайно подняв глаза, увидела...
3: Ой!
4: Что у настоятельницы на голове?
3: Санта Мария!
4: А также завязки от штанов, висевший по сторонам.
0: Тому прощения не заслужить во веки веков. Что? Что такое? Что я такого смешного сказала?
4: Поняв, в чем дело, девушка совсем ободрилась.
3: Мадонна, да поможет нам Бог. Подвяжите ваш чепец, а там и говорите мне, что вам угодно.
0: Какой такой чепец негодный? Ты еще осмеливаешься шутить? Разве такое ты натворила, что можно шутить?
3: Мадонна, еще раз прошу вас, подвяжите ваш чепец, а там и говорите мне, что вам угодно.
4: Тогда многие из монахинь, подняв глаза на голову настоятельницы, и она сама, схватившись за нее руками, догадались, что имела в виду Изабетта.
0: Ой, святые угодники!
7: Боже правый!
8: Штаны!
7: У нашей Аббатисы заместо вуали на голове поповские штаны!
8: Глазам не верю!
7: Спят, спят, спят!
9: Синица всегда найдет себе мужчину, желающих кругом хоть отбавляй. И тем грешнее она, чем выше чином, и тем сильнее вкусить желает рай.

штука! Такая штука называется... Что?

0: Сознавая свой проступок и увидев, что всем он очевиден и его не скрыть, настоятельница переменила тон, стала говорить совсем иное, чем в начале, и заключила, что...
1: От вожделений плоти, дети мои, невозможно уберечься. Ох, тяжелы грехи наши! А посему пусть каждый из вас развлекается, как умеет, но тайно, как то делалось до сего дня. А эту отпустите ее, отпустите с глаз моих.
2: Слава мудрой настоятельнице!
3: Слава! Да здравствует Мадонна Узимбальда! Слава!
1: Тсс! Тише, негодницы!
0: Итак, велев отпустить девушку, настоятельница вернулась спать со своим попом. А Изабетта к своему любовнику, которого впоследствии не раз призывала к себе, назло завидовавшим ей. Те же, у которых не было любовников, тайно пытали своей удачи как могли лучше.
4: Глядите-ка, у нас новый садовник.
5: Он пошел по улице пекой.
4: А как тебе вон этот монаш?
5: Ах, какой сапожник! Вон там, вон там!
4: Ах, могучий Козлов, красавчик!
5: Красавчик! История Элизы, вне всякого сомнения, достойна высшей похвалы.
6: Но как затянулось!
7: Уже миновала большую часть ночи.
5: Нейфила, тебе понравилось?
6: А тебе, Филомена?
5: Фиометта! Фиометта! Ты почему молчишь?
8: Тише! Фиометта заснула на моих руках.
7: Ах, Памфило, как трогательно!
6: Трогательно.
9: А значит, и нам нужно всем пойти отдохнуть до следующего дня. Приказ королевы Пампинеи. До нового дня Декамерона. Тем более, что он станет и последним.
10: Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Декамерон» по одноименной книге Джованни Боккаччо в переводе Александра Веселовского. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик – Дмитрий Николаев. Композитор – Борис Соколов. Звукорежиссеры – Любовь Рындина и Марина Карпенко. Редактор – Жанна Переляева. В спектакле заняты артисты – Ирина Евдокимова, Ирина Киреева, Виктория Печерникова, Елена Степанова, Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, Сергей Сотников, Артем Цуканов. Продолжение спектакля завтра, в это же время. Театр «Радио России».
11: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
12: Говорят, что его предки родом из Минска. Его называли латинским любовником, а он считал себя негодяем. Марчелло Мастрояни, сеньор Чинема. Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. Мало кто знает, что корни самого итальянского актера находятся в Белоруссии. Именно оттуда его мама Ида Идельсон. Когда ей было 8, родители эмигрировали в Германию, оттуда в Италию. Именно там, в городке Фрозиноне, она познакомилась с молодым человеком по имени Аттоне Мастрояни, плотником по профессии. Они поженились, и в сентябре 1923 года у них родился сын, которого нарекли итальянским именем Марчелло. Впоследствии знаменитый актер признавался, что унаследовал от матери еврейское трудолюбие, а от отца – итальянский нрав и оптимизм.
13: Из воспоминаний Марчелло Мастрояни. Отец работал в гараже, и от него всегда пахло потом. А мать по утрам заводила один и тот же разговор. На что я буду покупать продукты? Долгое время я спал на одной кровати с матерью, потому что в комнате не было места. Мои братья пристраивались рядом с кроватью на полу. Отец в коридоре. Но я не видел в этом ничего ужасного, ведь мои товарищи жили точно так же.
12: Отец, стремясь найти более высокооплачиваемую работу, увез семью сначала в Турин, потом в Рим, где Марчелло впервые попал в кино. Было это в середине 30-х годов.
13: Из воспоминаний Марчелло Мастрояни. Мы, мальчишки, ходили в кино почти каждый день, прихватив с собой булочку или бутерброд. В те времена сеанс состоял из двух фильмов, плюс киножурнал. Мы уходили в три, а возвращались к ужину. Гарри Купер, Эрл Флинн, Кларк Гейбл, Тайрон Пауэр. Сколько любимчиков. Мы обожали их. И, выйдя из кинотеатра, подражали их жестам. А актрисы? Попробуй отыщи сегодня Грету Гарбо или Марлен Дитрих. Но должен признаться, что они-то мне не очень нравились. Да, я, конечно, ценил их мастерство. Но в таком возрасте, а мне было 15-16 лет, парень предпочитает девушку из соседнего дома. Вот уж и впрямь недоступная королева.
12: Кстати, в юности Марчелло мечтал стать архитектором. В планы вмешалась Вторая мировая война. 18-летнего юношу забрали в трудовой немецкий лагерь копать окопы, однако он сбежал, купив фальшивый аусвайс. Несколько лет бродяжничал, прятался. К счастью, война к тому времени закончилась. Марчелло учился в промышленно-техническом институте имени Галилео Галилея, а еще играл в студенческом театре, где его заметил сам Лукино Висконти, у которого он сыграл первую большую роль в фильме «Белые ночи» по Достоевскому. Впрочем, в то время Мастрояни, как правило, появлялся в небольших ролях простых работяг. А еще женился на театральной актрисе Флоре Карабелли, дочери известного композитора, от которой в середине 50-х годов ушел, но так никогда и не развелся, почему навсегда останется тайной. В студенческом театре он познакомился с молодой актрисой по имени Джульетта Мазина, а она, в свою очередь, порекомендовала его своему мужу Федерико Феллини, искавшему актера для своего нового фильма.
13: Из воспоминаний Марчелло Мастрояни. В «Сладкой жизни» я впервые получил роль, где был самим собой. Феллини сказал, что не знает, как объяснить идею этого фильма. У него не было сценария. Он показал мне не текст, а рисунок, изображающий его героя. Человека, одиноко сидящего в лодке посреди моря в окружении сирен. «Мне понравилась роль. Я согласен», — сказал я.
12: Кстати, с тех пор он больше никогда не просил Феллини показать ему сценарий.
14: Everything. Tu sei la prima donna del primo giorno della creazione. Sei la madre, la sorella, l'amante, l'amica, l'angelo, il diavolo, la terra. Sì. Lo capisci? Che faccio adesso?
13: Ты богиня, ты свет. Ты все на свете. Ты первая женщина первого дня жизни на земле. Ты мать, подруга, любовница, сестра, ангел, дьявол. «Неужели ты не понимаешь, что сводишь меня с ума?»
12: Эти слова герой «Сладкой жизни» журналист Марчелло адресует прибывшей в Рим голливудской кинозвезде Сильвии в облике Аниты Экберг. Так началась грандиозная карьера самого популярного актера в истории итальянского кино. «Восемь с половиной» и «Город женщин» Федерико Феллини, «Ночь» Микеланджело Антониони, «Развод по-итальянски» Пьетро Джерми. Он держал в своих объятиях Клаудио Кардинале и Анук Эме, Монику Витти и Брижит Бардо, Катрин Денёв и Аниту Экберг, Жанну Моро, Марину Влади, Анну Маньяни, Джину Лолобриджиду, Настасью Кински, Жаклин Биссе, Арнеллу Мутти, наконец, Софи Лорен, с которой они женились, разводились, соблазняли, изменяли, сохли и скучали друг по другу в 12 совместных фильмах. Недаром его называли итальянский жених и латинский любовник. Впрочем, сам актер был невысокого мнения о своей внешности.
13: Из интервью Марчелло Мастрояни журналу «Оджи». «У меня худые ноги, совсем не властные и нерешительное выражение лица. Возьмите Кларка Гейбла, Гарри Купера, Хэмфри Богарта или Пола Ньюмана. Они знали, что делают, или, по крайней мере, мы полагали, что знают. Я же понятия об этом не имею. Если они герои, то я типичный антигерой. Я никогда не считал женщин, я их только любил. В этой жизни они дали мне любовь. Может быть, я дал им меньше.
14: Ma sviluppa, secondo me, anche un eventuale talento di romanziere. Le mie, per esempio, erano dei veri romanzi appuntati, sempre nuovi personaggi che a loro volta me ne presentavano altri. Permette mia sorella, le mie cugine. О, piacere, che favoriscano.
12: Я постоянно кручу романы с продолжением. Каждый раз новые красавицы. И они сами представляют мне следующую. Знакомьтесь, моя кузина. Я заметил, что нравлюсь женщинам, когда заметил, что женщины нравятся мне самому. Признался Марчелло Мастрояни в фильме «Федерико Феллини. Интервью», где сыграл самого себя. Романы актера стали притчей во языцах и прочно стали частью истории 20 века. Например, отношения с Катрин Денёв, с которой Марчелло познакомился на съемках фильма «Это случается только с другими». Ему было 47, ей 27, и она была чудо как хороша. Говорят, что она была единственной женщиной, ради которой он был готов на невозможное – развестись с женой. Впрочем, французская актриса, родившая Марчелло дочь Кьяру, это отрицает.
15: Из воспоминаний Катрин Денёв. «Мы были очень разные, но разделяли глубочайшую жажду свободы и огромную любовь к жизни. Он был женат и часто называл себя негодяем из-за того, что не мог уйти от жены. Однажды признался, что хочет лишь одного – всех сделать счастливыми. Он был самой большой любовью моей жизни».
12: Впрочем, сам актер однажды сказал, что никого не любил так сильно, как американскую актрису Фэй Данауэй. Они познакомились на съемках фильма «Влюбленные» в 1968-м. Тем не менее, ради нее он с женой разводиться отказался. А еще неизменно отрицал свою репутацию сердцееда как в жизни, так и на экране.
13: Из воспоминаний Марчелло Мастрояни. Я никогда не играл соблазнителей. Меня так называли, скорее всего, потому что меня всегда окружали красивые девушки и великолепные актрисы. Судя по письмам, которые приходят ко мне со всех концов света, можно считать, что я выгляжу Дон Жуаном. Ведь я обнимал Брижит Бардо, носил на руках Софи Лорен, ездил в автомобиле Сану Кэме. Но это не так. На самом деле, я простой парень. Для счастья мне нужна тарелка спагетти, бутылка кьянти и верные друзья рядом.
12: Марчелло Мастрояни снялся почти в 180 фильмах и работал до последнего дня. Его уход из жизни, а это произошло 19 декабря 1996-го, оплакивали все итальянцы. От правительственных деятелей до простых официантов в его любимых ресторанах в римском районе Трастевере. В столице Италии в день прощания с актером потушили огни, а еще остановили знаменитый фонтан Треви, где герой Мастрояни в полночь обнимает ослепительную красавицу в фильме «Сладкая жизнь».

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
3: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
2: Но цифры действительно пугают.
3: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
2: Но почему это происходит?
3: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
2: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
3: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
2: А разве это не так?
3: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей, поэтому

0: был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
1: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
2: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
3: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
2: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
3: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
1: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
2: А вот что насчет технологии производства?
3: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
2: Получается,

0: Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
1: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
2: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
0: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
3: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
4: Радио России. Просто о джазе. Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Уважаемые родители, не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во оврагах и стройках. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните в службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
4: Реклама.
7: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Обсуждались вопросы обеспечения материалами и сырьем для серийного выпуска перспективных образцов вооружений. Вооруженные силы Украины вновь наносят удары по территории Белгородской области. Раненые 7 человек. А Евросоюз вводит санкции против 50 оборонных предприятий в России и Беларуси. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Обсуждались вопросы обеспечения материалами и сырьем для серийного выпуска перспективных образцов вооружений.
9: Как известно, Россия одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники. Как всегда бывает, в такой большой работе всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которое представлено здесь. Об этом сегодня и поговорим. Давайте начнем работать. Слово Алиханову Антону Андреевичу.
8: Добавлю, что на предыдущем оперативном совещании с членами Совбеза 17 июля обсуждались приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и организация работы различных ведомств на этом направлении. Тогда с докладом по теме выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Штурмовые подразделения группировки войск «Центр», используя бронетехнику, завершили освобождение города Белицка. Сейчас идет зачистка населенного пункта от одиночных групп украинских боевиков, сообщили в Минобороны. Освобождение Белицка укрепляет позиции российских войск на Добропольском направлении, добавили в военном ведомстве. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Волчанская, Гавриловка, Днепропетровской области, а также Зорница, Любицкая, Никольская и Общая Запорожской области. Противник потерял на данном направлении до 345 военнослужащих, а также 6 боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. В общей сложности армия Украины за сутки потеряла до 1420 военнослужащих. Вооруженные силы Украины вновь наносят удары по территории Белгородской области. Раненые 7 человек, об этом сообщили в оперштабе региона. Пострадавших транспортируют в областную клиническую больницу. По оценкам медиков, одна жительница находится в тяжелом состоянии, говорится в сообщении. Евросоюз вводит санкции против 50 оборонных предприятий в России и Беларуси, нескольких нефтеперерабатывающих заводов и судов теневого флота, а также банков и криптооператоров в рамках 21-го пакета санкций, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, передает Интерфакс. Под рестрикции попадет в том числе и Московская биржа. Об этом сообщило агентство Рейтер. Ограничительные меры предполагают замораживание активов, запрет на поездки и проведение транзакций. По ее словам, Евросоюз работает над следующими шагами по усилению санкционного давления на Россию. Евросоюз должен быть готов ответить на любую дальнейшую эскалацию со стороны России, сказала Каллас. Советник президента Елена Ямпольская считает, что у глагола «махать» есть форма «машу», тогда как «махаю» литературной нормой не является. Она добавила, что нормы современного русского литературного языка в соответствии с законом фиксируются сейчас только в нормативных словарях, но есть и частные.
10: Теперь, что касается вот этого, так сказать, якобы нормы, которую мне даже трудно произнести, махаю. Во-первых, начнем с того, коллеги, это очень важно понимать, что нормы современного русского литературного языка в соответствии с законом фиксируются сейчас только в нормативных, то есть государственных словарях. О других словарях, так называемых частных, говорить бессмысленно, потому что они нормативными не являются. Теперь давайте посмотрим на нормативные словари. Я не поленилась, посмотрела. Смотрю орфоэпический словарь русского языка как государственного. Единственно верные формы – махать, машу, маша. Смотрю толковый словарь государственного языка Российской Федерации. Махать, машу, машешь. И только в одном орфографическом словаре русского языка как государственного представлены варианты «машу, махаю». Это разночтение в нормативных словарях. Абсолютно убеждена, что это разночтение необходимо исключить. и обеспечить приведение содержания к единообразию. Очень надеюсь, что этот вопрос будет поднят на очередном заседании правительственной комиссии по русскому языку, которая, собственно, и занимается у нас утверждением нормативных словарей.
8: Ранее лингвист портала «Грамота.ру» сообщила о РИА Новости, что слово «махаю», ранее имевшее пометку «разговорное», теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». Россия и Бразилия договорились о продвижении в республике русского языка как иностранного и о внедрении его в учебные планы ряда школ. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Уточняется, что в онлайн-формате состоялось рабочее совещание представителей Министерства просвещения России и Министерства образования Федеративной Республики Бразилии. Также стороны подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха и оздоровления детей и среднего профессионального образования. Движение по трассе Ялта-Севастополь, прерванное из-за схода сели, полностью восстановлено, сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Алиференко. Ранее сообщалось, что сель сошел на трассу в районе 7 и зайдет расчистка грязевых масс. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
11: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянка Полина Козякина стала победительницей чемпионата Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде. Она победила на дистанции 10 километров, где бронзовую награду завоевала еще одна россиянка Варвара Харченко. Турнир проходит в Венгрии, наши спортсмены выступают под флагом и с гимном России. А российский фридайвер Алексей Молчанов установил мировой рекорд, совершив нырок на 129 метров в раздельных ластах. Предыдущее достижение 128 метров принадлежало хорвату Петеру Кловару. Для Молчанова это 43-й рекорд в карьере. Он также 33 раза выигрывал чемпионат мира. Виолетта Игнатьева стала чемпионкой России в метании диска. В лучшей из попыток Игнатьева отправила снаряд на 59 метров и 40 сантиметров. Второй результат показала Елена Панова. Бронзу завоевала Анастасия Мартынова. Чемпионат России по легкой атлетике стартовал сегодня в Екатеринбурге. Турнир продлится до 26 июля. Полузащитник Луис Энрике и защитник Дуглас Сантос не сыграют за «Зенит» в матче против «Акрона». Оба игрока лишь недавно вернулись в расположение петербургского клуба после выступления на чемпионате мира по футболу в составе сборной Бразилии. А дальше будем смотреть, как ребята выглядят на тренировках. Возможно, что через матч сможем на них рассчитывать, рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Симак. Матч между «Зенитом» и «Акроном» пройдет в Самаре в субботу, 25 июля. Конкуренты «Динамо» в борьбе за чемпионство. Все остальные 15 клубов российской премьер-лиги, считает форвард «Белоголубых» Константин Тюкавин. Даже «Факел». А почему нет? Думаете, там будет легко играть на искусственном поле? В «Балтику» тоже мало кто верил в прошлом сезоне, напомнил Тюкавин. Новый сезон «Динамо» начнет 25 июля домашним матчем против «Крыльев Советов». А игру будет судить Матвей Заика. В 24 года он станет самым молодым главным арбитром в истории российской премьер-лиги. С вами был Юра Геворкян.
12: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
8: По данным Центра ФОБОС, во Владивостоке 24 июля до 24 градусов тепла, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Челябинске до 30 градусов, выше 0, в Омске до 28. В Калининграде воздух прогреется до плюс 20, временами пройдет дождь и гроза. В Туле и Воронеже дожди и грозы и до плюс 25. В Ялте 25-27 тепла и кратковременный дождь с грозой. В Санкт-Петербурге ночью местами небольшой дождь до 14 тепла, днем кратковременные осадки до плюс 23. В Москве ночью местами туман, плюс 12-14. Днем небольшой кратковременный дождь, до 25 тепла. Ветер слабый, атмосферное давление существенно меняться не будет. В данный момент в столице плюс 22, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается.

Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня эту программу буду вести я, художественный руководитель театра «Геликон Опера» Илья Ильин. У нас в гостях заместитель декана факультета музыкального театра Государственного института театрального искусства ГИТИС, доцент кафедры режиссуры под руководством Дмитрия Александровича Бергмана, режиссер театра «Геликон Опера», заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Викторовна Тимакова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Галина Викторовна, вы многолетний соратник Дмитрия Александровича Бергмана не только по ГИТИСу, но и здесь, у нас в «Геликоне». Вы занимаетесь режиссурой, вы ставите спектакль, вы работаете с молодежной программой «Геликона». Об этом обязательно мы сегодня поговорим. Ну, мы все знаем, что профессия артиста, особенно оперного артиста, она, в общем, трагическая. Потому что век оперного артиста недолг, потому что есть физиологические особенности не только организма, но, в принципе, голоса и возможности голосовых. И вот поэтому люди, которые выходят из молодежной программы, все стремятся, конечно, попасть в труппу. Быстрее, быстрее, как можно в труппу театра «Геликона Опера».

0: Я должен сказать, как один из людей, которые принимают решение о том, кто останется в труппе, для меня это, наверное, самый критический момент, страшный момент, потому что мы, конечно, решаем судьбы человеческие. Галина Викторовна, что испытываете вы в этот момент? Чем руководствуетесь при выборе артистов, которые перейдут из молодежной программы в труппу?
1: Знаете, тут я опять не могу не вспомнить Бертмана, потому что когда у нас проходит набор в ГИТИС, и потом после экзаменов мы объявляем, кто прошел, кто не прошел, и потом мы выходим, и Бертман всегда говорит: пойдем быстрее. Вот эта вот встреча с абитуриентами, что они потом побегут и будут спрашивать, почему, это всегда очень болезненно. Ну, очень трудно сказать человеку, да, вот ты не проходишь. Конечно, они все в молодежную программу приходят с этой надеждой остаться в труппе, но своим долгом, как педагога, я считаю, что я должна не только учить профессии, но и какая-то психологическая, что ли, подготовка. Я обязательно этим занимаюсь с самого начала. Я им с самого начала говорю, что вы поймите, что если вы что-то не получили в жизни, ну, значит, может быть, у вас откроется что-то другое. И вы совсем не воспринимаете это как трагедию. Может быть, это, наоборот, вам подарок. И так и бывает. Мы же не только для Геликона, мы для мира готовим, да? И то, что перед ними открывается дальше дороги, я в этом абсолютно уверена. Мы же их не только для Геликона, чтобы они в профессии остались. А я уверена, что то, куда они попадают, они яркие артисты. То, что мы делаем, мы их все-таки... Это и большой подарок для театра — получить выпускника молодежной программы театра Геликон-оперы.

0: Я считаю, что это подарок для любого театра. И я вообще сейчас призываю. Я прям, знаете, я на это столько трачу времени. И прямо сил, энергии на то, чтобы они уезжали из Москвы. Уезжали. Ну, потому что везде прекрасные театры сейчас. Что певец — это вообще человек мира. Какая разница, где у тебя чемодан стоит? Если тебя приглашают, уезжай, пой, работай. И они как-то, кстати, знаете, сейчас вот раньше ГИТИС заканчивали только в Москве. Все, никуда больше. И вот они идут в музыкальные школы, а сейчас ребята едут, прослушиваются. Я очень рада. Сейчас у нас и в Новосибирске, и в Астрахани, и в Самаре, и в Ростове-на-Дону. Ну, то есть
1: география... В Севастополе?
0: Да, в Севастополе. То есть география такая сейчас, в Калининграде. То есть, ну, очень много выпускников ГИТИСа. Они уже сейчас заранее, они мчатся в театры. Потому что я считаю для себя, как для педагога, ну, прям оскорбление просто, понимаете, если человек не пришел в профессию. Вот я считаю, это мое педагогическое фиаско, что я не влюбила человека в театр, в дело. А если человек поехал хоть куда угодно, готов поехать, пожалуйста, сейчас приглашают театры, и там предоставляют и жилье, и все условия. Я вообще не считаю, что надо так убиваться. Ну, вообще, я, наверное, сама такой человек. Я могу только 3 дня по какому-то поводу сокрушаться, а потом я беру себя в руки, собираю все воли в кулак.

Вообще воспитание воли, воли в человеке, в артисте, в режиссере – это главное. Говорю студентам, чего тебе не хватило? Он говорит, волюшки, волюшки не хватило. Вот давай волюшку свою воспитывай.

0: Не случайно же сейчас море всяких курсов, актерское мастерство в жизни и на сцене. Оно правда в помощь. Не все же складывается, как нам хочется. А может быть, это как раз идеальное решение того, что открылось такое человеку.
1: Но, тем не менее, Геликон является рекордсменом по количеству студентов, которые прошли в основную труппу. И действительно, удивительные, прекрасные голоса, потрясающие актеры. Выпускники молодежной программы «Любимцы в Геликоне», мы это знаем. Просто любимчики. Их все пестуют, их всех подкармливают здесь, с ними все занимаются, носятся. Ну, по большому счету, дом. Мы находимся в доме, который называется «Геликон». И вот одна из выпускниц, Валя Правдина, она выпускница второй молодежной программы. Она действительно сейчас очень плотно входит в репертуар театра, и все ее обожают, потому что Валя просто прекрасный человек, удивительный, и музыкант потрясающий. И на сцене с ней приятно, она никогда не ошибается. Лирические героини — это прям ее конек.

0: С Валей Правдиной у вас связаны какие-то интересные истории? Как она вообще поддается режиссуре?
1: Знаете, с ней связана очень интересная история. Это было очень забавно. Началась работа с молодежной программы, а у Вали был какой-то выезд. Она была где-то в концертах занята. И у нас концерт нашей молодежной программы вот как раз «А вот и мы», а Вали нет. И я говорю: «Валя, ну тогда ты не будешь участвовать в концерте, потому что, ну, тебя нет». Она говорит: «Галина Викторовна, как же я не буду участвовать? Нет, такого не может быть». И она является, и вот ровно вот просто в день концерта мы с ней сделали все, она удивительно цепкая, все схватывает, все понимающая, и как раз в концерте Дмитрий Александрович говорит: «Потрясающий дуэт был». А мне так было смешно, потому что он был сделан с утра, когда Валя явилась с конкурса. Вот дальше у нас с ней не было никаких больше проблем. Мне нравится вообще это молодое поколение. Вот все их ругают, говорят, что вот молодые в телефонах, вот они такие. У меня нет с ними проблем, нет никакого сопротивления. Единственная проблема в том, что вот сейчас я их учу тоже этому, чтобы они умели организовать свою жизнь. Потому что организация собственной жизни, выстраивание каких-то графиков, правил, порядка собственной жизни – это очень важно. Потому что все остальное – все очень хорошо. Все, что касается творчества, они всегда готовы делать. Только нам предлагайте. Спасибо Станиславскому.
0: Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в студии педагог, доцент кафедры режиссуры под руководством Дмитрия Александровича Бертмана в ГИТИСе Галина Викторовна Тимакова. Мы говорим о молодежной программе «Геликона», о молодых ребятах, которые, я уверен, будут звездами не только в «Геликоне», но и на других оперных сценах нашей страны и мира. Галина Викторовна, что такое сейчас современный оперный певец? Певец «Геликона». Чем он таким обладает? Какими знаниями, которые не обладают, может быть, другие певцы на других сценах мира?
1: Вообще театр это люди. И от этого зависит очень многое, потому что мы прекрасно знаем, что индивидуальность человеческая, твоя палитра красок, которыми ты обладаешь, палитра твоей души, твои человеческие проявления, они все видны. Ты выходишь на сцену, видно все. Она как увеличительное стекло, сцена. И ты как под микроскопом рассматриваешь личность каждого человека. И даже, кстати, когда у нас идет набор в молодежную программу, и мы обсуждаем не только голос. Голос, да, но вот неинтересный человек, или что-то смущает в его биографии, или в каких-то его личных поступках. Это резюме человека, да, то, что сейчас называется резюме, очень важно, потому что мы должны понимать, каких людей мы берем, потому что мы можем требовать от человека, который какие-то неблаговидные поступки совершал, или там за ним там шлейф каких-нибудь там уходов, переходов, там еще что-то, и каких-то поступков, мы чего будем ждать от этого человека? То есть мы это должны понимать, поэтому мне кажется, «Геликон» как раз берет, что ли, комплекс такой, да, это не только голос, не только вокал, это и, кстати, и огромное значение уделяется и дикции, и вообще, как он даже говорит, как он объявляет, потому что в этом, в слове, это воля, потому как человек говорит, это уже воля человека.

0: Хотя, понимаете, бывают ошибки. Вот даже в эту молодежку есть, я не буду говорить фамилии, но есть два человека, которые, мне кажется, я не разглядела. Мне показалось, что выбор был, ну, голос, да, но мне показалось, что именно по части трудолюбия, внутреннего мира, мне показалось, что эти люди не очень. И удивительно, когда мы стали заниматься, я поменяла о них свое мнение. Ну, в общем-то, все проверяется в деле, потому что нельзя вот так вот издалека сказать, да, ну, ты прочитал эту бумажку. Когда мы пьем чай, мы все хорошие. А когда происходят какие-то события в нашей жизни, потому как мы реагируем на эти события, для меня, например, очень важно, как человек смеется. Это показатель тоже какой-то, ну, психологической организации.
1: И свобода.
0: Да, вот как он смеется, как он смотрит, как он разговаривает. Я люблю наблюдать за своими учениками и даже, знаете, обязательно просматриваю их социальные сети, потому что это сейчас основное.
1: Это отдельная тема. Мы мониторим все это, друзья. Мы мониторим социальные сети каждого абитуриента, каждого претендующего на роль участника молодежной
0: Абсолютно,
1: программы.
0: Да.
1: Ой, это просто кошмар иногда, что бывает. Но есть люди, которые с возрастом чистят свои социальные сети. Вот то, что они, например, писали в 14-12 лет. А есть люди, которые все оставляют. И этот вот шлейф, он потом бывает злые шутки с людьми играет. Поэтому мой совет всем, пожалуйста, мониторьте свои социальные сети. Потому что сейчас работодатели в первую очередь, что они делают, это смотрят ваши соцсети. Мы еще сами с удовольствием в социальных сетях рассказываем о своих пристрастиях, о своих странностях. А, кстати, странности — это хорошо. Мы странных людей в Геликоне как раз привечаем. Странности — это необычное, дает возможность сделать из человека какой-то характер определенный на сцене. Режиссер, конечно, придумывает реальность, он ее создает, да, предлагаем обстоятельства и так далее, но нам всегда в помощь, например, умение людей. И когда мы видим, в социальных сетях, что человек владеет языками, ну, хотя бы одним, помимо родного, еще одним языком, это уже большой плюс.
0: А потом оперный театр на скольких языках поет в Геликоне?
1: Я как-то подсчитывал, около 12.
0: Около 12. Ну, представляете, что они не могут сейчас, сегодняшние дети, они не могут делать ничего из физической работы. Мы даже вот с Дмитрием Александровичем, это очень смешно, но у нас есть упражнение. Все, кто преподает мастерство актера, знают, что есть упражнение на память физических действий, когда они без предмета, якобы предмет в руках, но его нет. И вот они с воображаемым предметом что-то делают. Мы это упражнение отменили. Вот первый курс был, и мы стали делать эти упражнения. Выяснилось, что гладят они не утюгом. Утюгов нет. Теперь отпариватели. Кофе в турке они не варят, потому что кофемашина. Квартиры у них убирает робот-пылесос. Они не стирают. У них стиральная машина. В тазах они не умеют стирать. Отжимать белье не умеют. Это они не могут. Даже было очень смешно, когда студент показывал, как он штопает носок. И Дмитрий Александрович ему говорит: а ты что, носки зашиваешь? Ну, ты зашивал когда-нибудь? Нет, ну а зачем же ты показываешь то, что ты никогда не делал? Ты же не штопаешь носки. Ну да, и мы поняли, что это упражнение сейчас не проходит. Они многих вещей не делают, они не знают физической работы. И вот когда я делала спектакль, у меня есть про войну, который называется «Пусть летят журавли», и он идет в учебном театре. Много на это времени потратили, мы приносили тазики, они там...
1: Просто учились.
0: Да, учились какой-то физической работе. Как же отжать, как выбивали ковер. То есть очень много из той жизни, которую они вообще не знают. На это тратится много времени, потому что это им же тоже надо историю рассказать. И даже спектакль играли здесь, в Геликоне, если вы помните, «Женитьба Фигаренко», оперу Таривердиева. Там было про 90-е годы. Им невозможно было объяснить, зачем же под прилавок прячут товары. Они не могли это понять. Почему пришел костюм купить, ему не продают, а какую-то открытку дают и говорят: приходи по открытке. Ну, то есть очень много таких вещей, но мы же тоже не можем им навязывать то, что было в нашей жизни. Мы же тоже должны тоже молодеть, и педагоги, и режиссеры, потому что перед нами совершенно другие люди. И, конечно, социальные сети, но они там, скажем, более откровенны, что ли, чем они откровенны с нами. Я должна понимать человека. Знаете, мы делаем этюды, и я вот до сих пор помню этюд одного режиссера, мальчика, он уже сейчас известный режиссер, и на первом курсе у них было задание. Они показывали этюд «Как я маленький боялся». И они каждый приносили из своей жизни этюды, кто чего боялся, кто мышек боялся, кто таракана боялся, кто темноты боялся. А он показывает этюд, как он лежит в кроватке, завернутый одеяльцами, а за дверью ссорятся родители. И ссорятся так, что гремит посуда. А он лежит бедненький, закрывается. И вот после этого для меня стало еще важно изучать биографию семьи. Вот пришел человек, он с этой болью, для него самое страшное, представляете, вот эти скандалы и ссоры. Он, по-моему, так и сам не построил свою семью, потому что у него вот в нем это сидело. И для меня, как для педагога и как для родителей, очень важно, что я должна понимать, а какая у них жизнь. И иногда хочется их там что-то выругать или за что-то пожурить. У меня, например, на курсе два мальчика-режиссера, они инвалиды детства, ноги. Думаю, ну как я его буду ругать, что он там... Он идет у меня с палочкой на занятия. Ну за что я его буду ругать? Поэтому нет. Конечно, личная биография и вообще резюме для меня, как для человека, и для педагога, и для режиссера, очень важно. И даже когда работаешь над ролью, личность человека. Вот я за личность. Для меня личность. Она для меня первостепенна.
1: Вот не было у нас молодежной программы. Мы принимали певцов в труппу. Прослушивание сначала с фортепиано, потом с оркестром. И когда вот было уже принято решение о том, что да, мы можем его взять, и дальше начиналась школа Бергмана. Он говорил, а теперь... будем долго разговаривать. И у нас шли многочасовые собеседования. То есть с каждым человеком мы разговаривали, выясняли, кто папа, кто мама, вообще живы ли родители, их профессия, кто бабушка, дедушка, в каком городе жил, где, какие переезды были, и как ты связан с музыкой, опять же, знание языков и так далее, и так далее. И очень часто после этих собеседований не складывалось. Потому что Геликон — это, конечно, содружество состоявшихся людей, личностей. И Дмитрий Александрович всегда подбирал сотрудников в свой театр по принципу «человек хороший». Высокопрофессиональный музыкант, певец и человек. Это очень важно. Я напоминаю, у нас в студии доцент кафедры режиссуры ГИТИСа, заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Викторовна Тимакова. Галина Викторовна, столько уже ребят выпустили, столько ребят уже работают, служат в разных театрах. Помните всех своих студентов? Как-то они к вам приезжают, возвращаются? Или вот так отучились и забыли, уехали?
0: Выпускников очень много. Я тут как-то пыталась пересчитать. Я же еще работала с Георгием Павловичем Ансимовым. Это наш учитель с Дмитрием Александровичем. И поэтому еще оттуда и 5 мастерских с Дмитрием Александровичем. Я своих студентов помню. Помнят ли они меня? Думаю, что помнят. Все знают, что я заместитель декана. Кабинет мой всегда открыт. Но все знают, что ко мне нужно предварительно позвонить, потому что я не очень люблю сюрпризы, потому что каждый сюрприз требует затраты времени. Я вам могу точно сказать, что каждый день все равно кто-то делает сюрпризы. Обязательно. Кто-то проездом из Калининграда, кто-то проездом из Астрахани, кто-то просто проездом, у кого-то ребенок родился, кто-то на премьеру зовет. Они точно знают, что я их всех жду. Я за театр. И когда ученики приходят с тем, чтобы быть в театре, я всегда с ними.
1: Спасибо вам огромное, Галина Викторовна, за прекрасную беседу. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях Галина Викторовна Тимакова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, доцент кафедры режиссуры ГИТИСа. Спасибо, Галина Викторовна.
0: Спасибо огромное.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество.
1: Отцы и дети. Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». И хотел говорить об опасных развлечениях. Они летом по-любому будут. Я вот даже вспоминаю, мотоцикл, тарзанка, озеро. Но этого все равно никогда не избежать. И чем старше становятся дети, тем, ну, особенно в подростковом возрасте, тем хочется оторваться, исчезнуть с глаз родителей, сбежать на тарзанку. Ну, их надо о чем-то предупредить. Запретить плохо. А вот что делать, как объяснить, или, может быть, возглавить процесс, как это иногда бывает, знаете, как, если не можешь справиться, возглавь. Ваши советы. Что думаете?
2: Значит, есть такой вид развлечения, который был популярен десятилетия назад и больше, и у него случился ренессанс какой-то, это зацепинг. Вот это очень рискованная тема, она очень часто заканчивается фатально. Это то, что нельзя поощрить и нельзя никак согласовать. Это опаснейшая деятельность, которую, ну, никак нельзя. И она не идет ни в какое сравнение с тарзанкой. Тарзанка – это история про подготовку себя к обычной жизни. Это возможность осознать, что веревка должна быть прочной, что падать очень больно и иногда травматично. Здесь дети просто должны понимать последствия, что до устранения боли пройдут часы, дни, а если уж очень повезло, то месяцы. Соответственно, с тарзанкой все понятно. Водоем. Место, где не может быть развлечений без контроля взрослых. Предположим, это дети, которым там по 15 лет. Тут уже сложно будет с контролем взрослых, но это однозначно взрослые знают, куда они пошли. Дети однозначно понимают правила безопасности. Здесь не может быть вызовов, кто переплывет. Такого вызова быть не может в принципе, потому что финал фатален. Не может быть прыжков с неисследованным дном. Вода – это сотни детских жизней каждое лето. Сотни. К этому нельзя относиться халатно, типа, ну ничего страшного, мы же купались, и эти как-то искупаются. Вы знаете, мы получаем очень мало знаний в течение жизни по безопасности. И вообще сама культура безопасности, как такой огромный пласт культуры человека, в России не сформирована в должной степени. Ее просто нет. У нас вся культура безопасности в установке железной двери. А безопасность ребенка в формате фразы «ну ты там аккуратней».
1: Смешно, но
2: да, верно. Так и есть. Да. Но почему так есть? Потому что взрослый не понимает, где риски. Взрослый не знает этих рисков, он с ними не знаком. Взрослый не знает, чего на самом деле надо бояться. И он прячется от коварного криминала за железной дверью. Каждым летом в ходе обычных игр там, до 10 детей страна потеряет, потому что они спрячутся в трансформаторную будку. А это хозяйственная деятельность взрослых, которые не закрыли трансформаторную будку. Соответственно, очень важно, чтобы родители проговаривали вот это любой возраст.
1: Колодец.
2: Смотрите, 10 лет, 5 лет или 15 лет. Угу. Колодец одинаково опасен для всех.
1: Конечно.
2: И родители должны проговаривать зоны рисков.
0: Отцы и дети.
2: Зоны рисков. Любые подвалы. Там просто могут скапливаться те газы, которыми невозможно дышать. Один вдох, и больше ты не вышел. То есть мы не лезем в любые подвалы. Мы, в принципе, не лезем ни в какие забросы. Забросы прекрасно рассыпаются. Невозможно визуально оценить безопасность заброса. Если дети хотят гулять, играть в лесу, необходимо осваивать средства, по которым можно из этого леса выходить. Хотя бы компас должен быть у ребенка и знание, как им пользоваться. Соответственно, вместе с родителем неожиданно освоят очень полезную вещь. У каждого ребенка должен быть заряженный мобильный телефон. Механизм доверия. Родители и дети должны доверять друг другу максимально, чтобы не было истории испуга, что я сейчас скажу папе или маме, меня заругают. Вы тогда просто не узнаете. Тогда все будет, вы просто не узнаете. Соответственно, вы, взрослые, должны простроить механизм доверия и ограничительные свои меры транслировать максимально
1: мягко. Он изначально
2: мягко.
1: Всегда у всех есть. Надо просто доверие не потерять.
2: Его просто потерять. Через жесткость. И в результате ребенок будет делать все то же самое, что и остальные дети. Просто какие-то родители об этом знать будут, а вы нет.
0: Отцы и дети.
1: понимаете, вот на трансформаторной будке написано «не влезай, убьет». Это просто слова. Для взрослого уже не просто слова, а для ребенка это просто буквы. Некоторые еще даже читать не умеют, те, кто полезут.
2: Да, и у нас был такой поиск.
1: А показывать страшные картинки, тот же зацепинг, да, то есть к чему это приводит? Я думаю, это метод. Моя жена думает, что нет, что ты пугаешь детей.
2: Очень сложно, тут нельзя дать один совет под каждого человека. Дело в том, что это абсолютно разный эмоциональный уровень,
1: дети разные
2: восприятия. Да. Кто-то будет шокирован этими картинками, кто-то не впечатлится.
1: Вообще не впечатлится.
2: И, соответственно, для каждого есть совершенно свой подход. Ну, точно вот из перечисленных развлечений абсолютной зоной риска является вода.
1: Вода.
2: По рейтингу, сколько мы потеряем как страна маленьких людей за год, с водой никто не может соперничать.
1: Угу.
2: Это абсолютно чемпион. Самостоятельные прогулки по природе, забросы.
1: Заброшки, да.
2: Очень опасная история. Значит, любые моторизированные средства перемещения.
1: А сейчас их очень много разновидных.
2: Вот, вот если у нас возраст до условных там 16 лет, то любые моторизированные средства перемещения возможны только в том случае, если родители очень много усилий отдали тому, чтобы ребенок профессионально этим занимался. Как только ребенок ездит на этом лучше, чем все в деревне, включая всех взрослых, то это нормально. А в противном случае это облегченное средство убийства. И своего, и чего-то.
1: Я бы сказал, да.
2: Здесь нельзя спасти человека. Вспомните свои падения на велике. Просто, все вспомните, родители уважаемые, свои падения на велике в детстве. А теперь дайте этому велику 30 лошадиных сил. Ну, чем это закончится? Соответственно, ни у кого нет запасных детей.
1: Нет.
2: Соответственно, вот любые моторизированные средства возможны в том случае, если ребенок профессионально занимается этим как спортом. Я являюсь не то чтобы противником, а экстра-противником этих развлечений. Мы вот последнего взрослого, пропавшего на квадроцикле, мы искали вчера. И это постоянная история. История с какими-то развлечениями, которые приводят к не самым лучшим последствиям, это один из вообще таких укоротителей жизни, достаточно частых для мужчин в диапазоне там, 25-45, а для детей так тем более. Тут не надо думать, что ребенок может как-то оценить последствия, я ему куплю шлем, и все будет нормально. Не будет. Дайте ему спортивно развлекаться на мототреке с тренером, с мотоциклом, с защитой. Страдайте от того, сколько это стоит, это будет правильным путем. И тогда, когда этот ребенок неожиданно дотянется до чужого мотика летом у вас на даче, он знает и умеет столько, что он не будет даже половины из этого демонстрировать, потому что у него для этого есть трек.
1: Да, и там лучше.
2: И там есть люди, которые совершенно иначе воспринимают это.
1: Ну и, в общем, этот совет о том, чтобы возглавить, он не такой уж шутливый.
2: Да.
1: Если ты хочешь поиграть в робинзонов, поиграй. Ну, в смысле, ну, не робинзон, а имеется в виду в индейцев. Собрать шалаш, пойти в лес или еще что-то. Сделай это, но только со своим ребенком. Это, наверное, будет лучший вариант.
2: Да, смотрите, тут еще такой интересный получается совет. Если родители с детьми учатся, как собирать костер, это правильная история. И она доступна для любого возраста. Если родители с детьми идут в лес вместе, это правильная история. Вы должны в течение всей вашей совместной жизни, пока один очень маленький, а второй уже что-то знает, вместе набирать опыт. Вместе набирать опыт в тех местах, в которых и у родителей его немного. Вместе ходить в лес, вместе изучать грибы и ягоды, вместе изучать, как выходить из леса, вместе узнавать, что такое линейный ориентир, купить классные компасы, читать про них в интернете, узнавать, что такое аварийный азимут, учиться пользоваться этим компасом, выходить по аварийному азимуту на дорогу рядом со своей деревней. Делать так, чтобы вас заводил и выводил ребенок. И это было бы крутой историей. Приходить на дачный участок и пробовать собирать костер из дров разной степени сырости. И вот у вас уже маленький человек, который справляется с трудностями намного лучше, чем большая часть жителей Земли.
1: Спасибо большое. Спасибо большое за ваши советы. Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
0: Отцы и дети. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
3: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, дорогие слушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. Тема нашей передачи сегодня будет очень интересна всем нашим слушателям. Поговорим мы об ишемическом инсульте. Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов. По этому показателю Россия занимает одно из лидирующих мест. Каждый год инсульт поражает около 450 тысяч наших соотечественников. Почему так происходит, а главное, как можно избежать поражения головного мозга, нам расскажет замечательный специалист, медицинский обозреватель Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
9: Здравствуйте. Да, инсульт далеко не всегда смертелен, но еще неизвестно же, что хуже. Ведь порой жизнь человека, перенесшего инсульт, превращается в настоящий ад. Инсульт поражает неожиданно, и буквально одна секунда может разделить жизнь человека и его близких на до и после. Это настоящая трагедия для всей семьи, когда человек только что ходил, двигался, говорил, да, мог самостоятельно питаться, как вдруг он даже в туалет нормально сходить не может. И вот что нужно отметить, очень часто причиной инсультов становится нарушение мозгового кровообращения. В какой-то момент в сосудах мозга повышается давление, они лопаются, происходит кровоизлияние, которое поражает кору головного мозга. И здесь, дорогие друзья, необходимо следить за состоянием своих шейных позвонков, вдоль которых проходят вены и артерии, питающие наш головной мозг.
8: Ну, то есть получается, чтобы обезопасить себя от инсультов, нужно как-то по-особенному заботиться о своей шее.
9: Именно так. Но почему-то вот этой важнейшей части нашего позвоночника уделяется очень мало внимания. А шея ведь она играет роль такого маленького мостика между головой и остальным телом. И, конечно, если на этот мостик приходится чрезмерная какая-то нагрузка, могут начаться очень серьезные проблемы. Особенно, когда организм уже пожелал и его внутренние ресурсы и резервы на исходе.
8: А что вы имеете в виду?
9: Ну, каждый раз, когда мы крутим голову, мы же на самом деле очень сильно рискуем. Любое какое-то неаккуратное движение резкое, да, оно может привести к серьезной либо травме, либо защемлению. И нередко начинается все с того, что просто сводит мышцы, они немеют, как будто бы кто-то схватил за горло и не отпускает. Это обездвиживает, это заставляет ощущать свою полную, унизительную, я бы даже сказал, беспомощность. Что мы делаем в таком случае? Разотремся какой-то мазью, да, или укол сделаем и забываем до тех пор, пока шейную мышцу не сведет снова. Вот вам и предпосылка к нарушению кровотока и инсульта. А где и в каком состоянии он застанет вас, это еще вопрос. Поэтому не стоит надеяться на авось, нужно комплексно решать проблему. Поймите, мази и уколы – это экстренная помощь, которая, конечно же, должна быть под рукой у каждого. Но, дорогие слушатели, сегодня вашему вниманию я хочу предложить средство, которое призвано обезопасить вас от нарушения мозгового кровообращения. Это шейный ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев». Несмотря на то, что это новое изделие, оно стремительным образом завоевывает популярность. Уже сейчас наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы. Достаточно лишь набрать бесплатный номер федеральной линии 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией. И, внимание, Каждый, кто сегодня закажет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок специальную ортопедическую подушку-сиденье. Она предназначена для формирования и поддержания правильной осанки и обеспечивает физиологически удобное положение при сидении в кресле, на стуле и так далее. Она рекомендована для профилактики развития остеохондроза, а сочетание формы, конструкции и материала позволяет корректировать и уменьшать напряжение на мышцы спины и шейного отдела позвоночника, улучшить кровоток в позвоночных артериях, что является, конечно, дополнительным способом профилактики инсульта и нарушения мозгового кровообращения. Поэтому звоните уже сейчас 8 800 533 3020. Повторю еще раз, 8 800 533 3020.
8: Ну а в

0: способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
2: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
0: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукаидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукаидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
2: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наш

0: рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
0: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
0: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
2: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
0: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
2: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты

0: кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта кардиаль бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203» ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
2: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российская армия за сутки нанесла поражение цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Мужчина, получивший тяжелое ранение при атаке беспилотника в Энергодаре, скончался. Ситуация на АЗС находится под контролем. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где заявил, что Россия одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, комплектующие и сырье для серийного выпуска вооружений. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российская армия за сутки нанесла поражение цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Наши военные также поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Военнослужащие Черноморского флота уничтожили за сутки безэкипажный катер ВСУ. Военное ведомство также сообщило, что группировка войск Центра освободила город Билицкое в Донецкой Народной Республике. Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции, говорится в сводке Минобороны. Три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на муниципалитет Белгородской области. Им потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в канале оперштаба региона в МАКСе. Мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке БПЛА в Энергодаре, скончался в медико-санитарной части, заявили власти города. Ситуация на Запорожской АЭС под контролем, несмотря на атаки на Энергодар, отметила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Она отметила, что интенсивность атак ВСУ вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре не снижается, обстановка остается крайне сложной. Несмотря на это, ситуация на самой атомной станции находится под полным контролем персонала. При этом энергоснабжение Запорожской АЭС по-прежнему осуществляется по одной высоковольтной линии электропередачи. Вторая ЛЭП технически готова к работе, однако напряжение с украинской стороны на нее до сих пор не подано. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По словам президента, Россия одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, комплектующие, сырье для серийного выпуска вооружения, военной и специальной техники. В такой большой работе всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, отметил Путин. С докладом на совещании выступил глава Минпромторга Антон Алиханов. Правительство России выделит свыше 3 миллиардов рублей Белгородской области на компенсацию затрат на приобретение энергооборудования. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина.
6: Важно, чтобы на местах оперативно принимались меры для обеспечения жилых домов теплом, светом, водой. В полном объеме работали и поликлиники, и образовательные учреждения, объекты торговли, питания, промышленные предприятия, ну и, конечно, общественный транспорт. Нужны четкие профессиональные действия и по обслуживанию коммунальных, инженерных и энергетических систем. Сегодня выделим почти 3 миллиарда 300 миллионов рублей Белгородской области на компенсацию затрат на приобретение необходимого специализированного оборудования, включая и подстанции, трансформаторы и другие необходимые инструментарии.
5: Правительство также направит более 780 миллионов рублей на реконструкцию очистных сооружений в Астрахани. Отмечается, что после реконструкции увеличится мощность сооружения. Процесс очистки станет высокотехнологичным и экологически безопасным, отметили в правительстве. Ситуация на топливном рынке в России улучшается на глазах, в том числе и через поставки топлива сельхозпредприятиям в регионах. Увеличиваются лимиты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, на пленарном заседании обсуждали тему обеспечения горюче-смазочными материалами. В регионах мы через обратную связь видим, что начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и лимиты увеличиваются. Где-то отменяются более жесткие нормы, сказал Володин. Руководство региональной госавтоинспекции предложило ввести отдельную категорию водительского удостоверения для средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщил замначальник управления госавтоинспекции Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов. По его словам, он выступил за присвоение всем самокатам и другим электрическим устройствам государственных регистрационных номеров.
7: Мое мнение, что на лицо, управляющее средством индивидуальной мобильности, должна быть отдельная категория водительского удостоверения. А где и мы, как надзорный орган, можем четко понимать, что нет у тебя водительского удостоверения, там, без разницы, там, категория М там какая-то дополнительно будет. Нет, значит, не имеешь права. Отсюда кикшеринг должен перед тем, как разрешить доступ к управлению самоката, запросить документы, подтверждающие законность управления этим самокатом. Да? Пока такого нет у нас законодательной функции. Инициативно мы выступаем, но у нас есть законодательные органы, мы это прекрасно понимаем. И отсюда, когда мы ограничим доступ уже к кикшерингу, да, это очень простой доступ, у нас, увы, сейчас подтверждение только по смс-ке в телефоне. Да. Дополнительно, конечно, хочется, чтобы это было уже более серьезно через госуслуги.
5: В числе причин возможного ужесточения правил отмечается рост числа аварий на тротуарах. Советник президента России Елена Импульская в беседе с журналистами назвала предложение главы Рособрнадзора Анзора Музаева о разработке устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам и проработке устного экзамена по истории после 9 класса правильным решением. Импульская также призвала не отказываться от многолетней традиции дарить цветы учителям в День знаний. Она отметила, что приближается начало нового учебного года и напомнила об организуемой в последние годы акции с призывом не приносить цветы учителям, а потратить эти деньги на благотворительность. Помощник президента подчеркнула важность благотворительных акций но отметила, что считает неправильным участвовать в них в ущерб многолетней традиции дарить цветы, которая уже стала знаком уважения к учителям. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
8: Спорт.
9: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Бурмистрова стала чемпионкой России в толкании ядра. В своей лучшей попытке Бурмистрова показала результат 16 метров и 62 сантиметра. Всего 4 сантиметра и уступила Снежана Трофимец, замкнула тройку призеров Ольга Батырева. Ранее сегодня Виолетта Игнатьева стала чемпионкой России в метании диска. Но в лучшей из попыток Игнатьева отправила снаряд на 59 метров и 40 сантиметров. Второй результат показала Елена Панова, бронзу завоевала Анастасия Мартынова. Чемпионат России по легкой атлетике стартовал сегодня в Екатеринбурге. Турнир продлится до 26 июля. Россиянка Полина Козякина стала победительницей чемпионата Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде. Она победила на дистанции 10 километров, где бронзовую награду завоевала еще одна россиянка Варвара Харченко. Турнир проходит в Венгрии. Наши спортсмены выступают под флагом и с гимном России. А российский фридайвер Алексей Молчанов установил мировой рекорд, совершив нырок на 129 метров в раздельных ластах. Предыдущее достижение, 128 метров, принадлежало хорвату Петеру Кловеру. Для Молчанова это 43-й рекорд в карьере. Он также 33 раза выигрывал чемпионат мира. Женская сборная России по волейболу проведет товарищеские матчи со сборной Сербии 5 и 7 августа. С 26 июля у национальной команды начнутся тренировочные сборы в Новогорске, после чего она отправится в Сербию. 8 июля Международная федерация волейбола допустила до соревнований российские сборные, но в этом году наши команды пропустят международные турниры. Матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге стал самым посещаемым в прошлом сезоне российской премьер-лиги. На игру пришли 57 777 зрителей. Кроме того, этот матч побил рекорд посещаемости для послековидных сезонов. «Зенит» победил со счетом 2-0. Всего в топ-10 по посещаемости вошли 8 матчей в Санкт-Петербурге. На 7 и 8 местах две домашних игры «Спартака», одна из которых тоже с «Зенитом». С вами был Юра Геворкян.
8: Погода.
5: По данным Центра ФОБОС, 24 июля в Хабаровске до 30 градусов тепла, дожди местами сильные. В Новосибирске плюс 25-27, в Петрозаводске 20 градусов выше нуля и кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде до 25 градусов, во Владимире плюс 23 и дожди. В Волгограде до 32 тепла, в Севастополе плюс 23-25. В Санкт-Петербурге ночью местами небольшой дождь, днем до плюс 23 градусов. В Москве ночью туман плюс 12-14. 14 днем небольшой кратковременный дождь и до плюс 25 градусов. Сейчас в столице 23 тепла.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Театр у микрофона представляет.
2: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
3: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
1: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
4: Фадейка! Где ты? Где ты?
2: Ох, как тихо, до звона. Это так звенит ужас.
1: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
2: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
3: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
2: Наверное, не очень верю.
1: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
3: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
1: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
5: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
5: Большая страна. «Разное время».
9: Мы продолжаем эфир программы «Разное время» на главном радио нашей страны. Сегодняшний эфир ведут Мария Тарабаева и Борис Петухов.
10: Совершенно верно. Связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. И не забывайте, что у нас есть видеотрансляция нашего эфира. Она проходит в телеграм-канале «Радио России», также в мессенджере «Макс». Поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый. Подготовили для вас массу интересных новостей. И в самом начале второго часа мы с вами отправимся в Коми. Там приставы возбудили уголовные дела против управляющей компании в городе Микунь. Вот такая новость. Все подробности у нашего корреспондента из Коми. Виктория Казакова у нас на связи. Виктория, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктория.
11: Добрый день, коллеги. Да, управляющая компания злостно уклонялась от исполнения вступивших в законную силу решений. Я ознакомилась с материалами дела, и нарушений обнаружила очень много. Угу. За что именно наказали управляющую компанию, расскажет пресс-секретарь Управления Федеральной службы судебных приставов России по Коми Елена Мезенцева.
9: Слушаем.
12: Управляющая компания в течение длительного времени не исполняла судебные решения. Организация не отремонтировала отмостки и фундамент многоквартирного дома, козырьки над входом в подъезды, не привела проводку в местах общего пользования в надлежащее техническое состояние, а также не покосила траву на придомовой территории. За неисполнение требований судебный пристав несколько раз привлекал к административной ответственности и юридическое лицо, и его руководителя. Но штрафы не мотивировали должника взяться за дело. Поэтому сотрудники органов принудительного исполнения пошли дальше. Пристав и дознаватель инициировали возбуждение уголовных дел по части 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации за злостное неисполнение судебных решений.
9: Ну вот, мы столкнулись с такой ситуацией, что не просто, да, не
10: упорная такая управляющая компания.
9: Да, такое ощущение, что либо за ней кто-то стоит, либо она ничего не боится.
11: Ну, на самом деле, таких случаев ведь немало. Угу. И вот подобная, я считаю, судебная практика – это большое подспорье в решении проблем с недобросовестными управляющими компаниями. В Теперь организации лишний раз задумываются, а стоит ли игнорировать требования суда. Они как обычно рассуждают. Их в худшем случае лишат лицензии. Они затем создадут новую компанию. Управляющую компанию. Вот теперь за бездействие будет более серьезная ответственность, уголовное дело. Вот я хотела рассказать случай из личной практики. Угу. Я судилась с управляющей компанией в свое время по факту протечки крыши. Причем у меня был не последний этаж. Вода с крыши через мансарду текла ко мне. У меня была оформлена страховка на квартиру. Я позвонила в управляющую компанию, объяснила ситуацию, попросила акт о заливе квартиры с указанием причины протечки. Ну, такой документ обычно просят в любой
13: Понятно.
11: Без него возмещение ущерба, ну, соответственно, невозможно. Mm-hmm. На что мне в управляющей компании ответили, что акт не дадут. Тогда mm-hmm. мне пришлось сначала обратиться в жилинспекцию, а затем в суд. Мне повезло, мне не пришлось платить за экспертизу. Управляющие компании, будучи уверенными, что суд они выиграют, заказали экспертизу, а эксперт на суде вынесла вердикт. Дом относительно новый, uh-huh. это текущий ремонт, и ремонт крыши возможен над отдельной квартирой. Uh-huh. Вот всех, по сути, этих судебных споров можно было избежать, если бы они просто вот выдали акт о заливе. Им бы не пришлось платить штрафы, компенсации, вот все выплатила бы страховая компания. Вот этот пример показывает, насколько трудно вообще о чем-то договориться uh-huh. с управляющей компанией, чего-то добиться от них. Они игнорируют любую просьбу. Хочешь вот как лучше и быстрее, минуя судебные разборки, но они сами себе создают целую кучу вот проблем.
13: Можно было послать одного человека, наверное, с каким-то материалом изоляционным, и все бы это решили. Да. А теперь...
11: Да, в итоге они 100 тысяч угу. потеряли, а так бы мы могли просто предоставить акт и ничего бы не терять.
13: Сейчас вот поэтому, если этому делу будет дано дальнейший ход и принято решение, они еще не смогут занимать вот эти должности в этом бизнесе.
11: Да, долгое время, да.
13: Да, угу. поэтому это все очень серьезно.
10: На самом деле, репутация, я вот никак не могу понять. Ну, то есть, это же не какие-то были супер сложные работы или какие-то невыполнимые.
11: Я еще понимаю, да, фундамент, там это капитальный ремонт. Ну, тут, знаете, покосить траву.
13: Ну, элементарные вещи сделать, да.
11: Козырьки над входом. Ну, это же не так сложно, да, согласитесь?
13: Да, получается таким образом, что обратная ситуация получается. Получается, что это мы обязаны и должны управляющим компаниям, а не они, оказывается, зарабатывая на нас деньги, вполне законно и легально, тем не менее, относятся к нам как к каким-то, не знаю, назойливым мухам, которые чего-то все время хотят.
11: И элементарная проблема дозвониться
13: в таком. Именно так оно и происходит, и чаще всего и бывает. И тут надо говорить уже даже не только о том, что они не выполняют. Ну, это все бывает в разных областях и регионах. Всякие ситуации бывают. Но здесь само отношение. Они не прореагировали на людей. Затем они не прореагировали даже на решение, так сказать, судов, которые призывают их к порядку, и довели уже ситуацию до такой степени, что сейчас это будет уже достаточно крупное уголовное дело, и неисполнение приговора суда – это очень важно.
10: Ну и как будто бы, может быть, и не нужны нам такие управляющие компании.
13: Вот я о чем и говорю.
10: Я думаю, что это мы обязательно обсудим с экспертом. Мы благодарим нашего корреспондента. Виктория Казакова из Коми была у нас на связи. Мы же переходим к разговору с экспертом. Светлана Викторовна Калинина, член Центрального штаба Народного фронта, эксперт ЖКХ у нас на связи. Светлана Викторовна, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Светлана Викторовна.
11: Да, здравствуйте.
13: Опять мы к вам
11: стучимся. Да. Люди, которые, знаете, дружно взялись, дружно выяснили, что действительно надо всем вместе, и приставы, они также живут в таких же многоквартирных домах, что решение судов надо быть претендент создать для того, чтобы это все работало. И суды молодцы. Вот смотрите, соорганизовались, называется, молодцы. И такая история, почему управляющие компании себя чувствуют, знаете, как вот прямо царьки. Не мы работодатели у них, а правда, что мы у них в рабах и обязаны им платить. Нет, мы их работодатели, и вот если по факту все будут понимать, что с них надо требовать работу, требовать отчетность, и они должны выполнять все, как прописано в законах Российской Федерации, тогда вот такая история дружная будет иметь положительный опыт, и они начнут работать. Потому что такие опыты по регионам у нас есть. Я была в Коми очень много раз, и, знаете, там не просто трава. Я когда приехала, скамеечка стоит на детской площадке, а на нее сесть невозможно, она вся заросшая борщевиком. Борщевик – это вообще очень опасно. Да. И дети получали ожоги, и все. И вот эти предписания, которые им давали, у них заросли. Вот особенно там, где как раз мы говорим о том, что где судебное решение. И вот такая история, ну просто игнорировали. Просто я при мне просто заставила главу муниципалитета взять косу и косить. Вот просто прямо через прокурора я говорю, если вы сейчас, вот я руку суну сейчас, меня пускай трава обожжет, у меня сойдет кожа, но я подам на вас в суд, и я возмещу ущерб за то, что вы не сделали свою работу, и мне вот, ну это, знаете, уже через вот прямо, ну потому что смотрели в глаза и говорили, плевать хотели на все ваши требования.
13: А почему, почему они так себя продолжают вести, несмотря на огромное количество...
11: Потому что лоббируемые, потому что есть все управляющие компании, особенно те, которые вот в большей степени имеют огромное количество домов, они все заинтересованы ничего не делать, но деньги брать. И я хочу сказать, за ними стоят обязательно. Вот, ну, по моей практике это 100%, с прокуратуры пытаемся это доказывать, что за ними стоит либо глава муниципалитета, либо государственная жилищная инспекция, либо еще какие-то представители власти, которые их туда привели. Не просто так. А не потому, что они не понимают зону своих ответственностей. Все они понимают. Но просто вот на, знаете, отписки, даже если на прямую линию президента огромное вот количество обращений, да, управляющих компаний, мы платим, ничего не делают. И на этот счет приходит отписка. Причем, прям вот, знаете, на таком честном глазу. Да, мы пришли, мы все исполнили, мы сделали. Приезжают наши туда специалисты опять проверять, ничего там не сделано. Спрашиваем, вы как это? С надеждой, что контроля не будет. У ГЖИ не хватает людей, у муниципального контроля не хватает людей. Люди сами, как вы говорите, музыку классическую слушают, дозвониться не могут. Это хорошо, что мы их просвещаем теперь в музыкальном образовании, но зато вот дозвониться, я сама, слушайте, когда за день работаю по обращениям, музыки слушаю столько, что театр даже не ходить.
13: Думаю, петь уже можете, да. Ну,
11: вот, поэтому здесь вот такая история. Надо обязательно требовать выполнения, требовать отчетности. Сейчас будут ужесточаться требования. Конечно, не потеря адреса, им это не страшно. Они возьмут еще 1000 других адресов и будут на других так же, как на лохов, они говорят, работать. Ну, такое выражение. Мы для них лохи.
13: Светлана Викторовна, надо фамилии их записывать и вот публиковать, что называется, чтобы неповадно было в какой-то друг...
11: Нет, их надо просто гнать. Вот, знаете, лишать не права лицензии, а действительно возбуждать уголовные дела.
13: Да,
11: Оставление в опасности, уголовная статья, да, когда, вот, извините меня, люди заболевают астмой и заболеваниями из-за грибка, который течет по стенам. Вот когда формулировки будут в актах у надзорных органов, не просто потому, что это шанс получить взятку от управляющей компании,
13: вот еще,
11: а именно и те, кто составляет эти акты, будут иметь ответственность перед законом, вот тогда у нас будет, знаете, не страх, а просто потому, что ты тоже ходишь по краешку на вот этой иглы. И поэтому здесь надо обязательно, всем обязательно сейчас прописывать. Мы очень хотим, чтобы это так было. Мне очень хочется, чтобы наши зрители нас поддержали в этом вопросе. И своих депутатов, общественные советы, общественные палаты.
13: Народный фронт, конечно же, да.
11: Да, конечно, о персональной ответственности вот тех, от кого зависит и составление актов, и работа управляющей компании. Если чиновник подписался, что там у тебя все хорошо, и он согласился с тем, что не выполнено, значит, он должен точно так же потерять и иметь ответственность уголовную или административную. Ну, штраф 2000 для них уже не вопрос, потому что они воруют больше на нас.
10: Светлана Викторовна, нам пишут слушатели, вот тут, мне кажется, такой вопрос, который действительно требует разъяснения. Пишет нам Галина Мордас, я, наверное, правильно, я надеюсь, произнесла фамилию. Добрый вечер. У управляющих нет денег, кроме наших. Отдали штраф, значит, не сделали что-то в доме. Деньги-то одни.
11: Нет, такая история не должна быть. Я вам хочу сказать, сегодня управляющие компании
14: имеют технику, они зарабатывают, они технику содержат, базу техническую за наш с вами счет, но они откачивают участников жидко-коммунальные отходы, они ремонтируют проводку в частных домах, они также проводят дополнительные работы. Но если вы не проконтролировали, что штрафы управляющей компании заплатят не со строчки содержания жилья вашего конкретного дома, то, значит, они сделают и воспользуются этим моментом. Контроль за финансами должен быть любым представителем, собственником, либо нанимателем, который будет их контролировать. Отчетность мы имеем право брать с управляющей компании представитель собственников раз в месяц.
13: Угу. То есть эти статьи, они каким-то образом...
14: Лампочку вкрутили? Ага. За сколько? Списали 700 рублей лампочка. По факту она 153 рубля. Не согласовали акт. Вот, знаете, 2-3 месяца контроля, и управляющие компании начинают с вами дружить. И теперь у нас с вами есть великолепная возможность сделать письмо, прямо конкретно собраться с собранием и сказать, что мы доверяем Иванову Ивану Ивановичу, старшему по дому, контролировать и подписывать акты выполненных работ ежемесячно 25 числа о тратах с моего конкретного адреса. Адрес дома обозначаете. В случае несогласования списания денег со строчки содержания жилья считать средства непотраченными. Угу. Это нам даст возможность потом, когда в конце года у нас с вами будут требования к управляющей компании, что они ничего не делали, обратиться в ГЖИ, в прокуратуру, которая вернет нам на с вами деньги на счет, потому что акты Ивана Ивановича не были подписаны.
10: Ну, то есть механизм понятен. Мне кажется, тут действительно должна быть просто воля тех, кто проживает в этих домах, и желание все-таки
14: взять просто под контроль.
13: Да, всегда есть 1-2 человека, пенсионеры, возможно, или еще какие-то, у которых есть, есть время этим заниматься. И действительно, если этому человеку поручить, эти люди чаще всего ответственны.
14: И один день в году просмотреть сметы, которые списывает управляющая компания, с нашего дома конкретно. Нам не надо всю проверять его, а нам надо списание средств с вашего конкретного адреса. И как только мы начинаем это контролировать, а у нас с вами право по жилищному кодексу это есть, письмо вот это составить как уведомление для управляющей компании, что с августа месяца 25 числа считать средства списания со строчки содержания жилья адрес такой-то, такой-то, недействительным, без согласования с таким-то представителем собственников. Фамилия, имя, отчество, телефон, для связи.
13: Да, это все оформляется. И еще вот мне вот в связи с этим вопросом, а пусть тогда сотрудники управляющей компании платят из своей зарплаты или из своих премий подобные вещи.
14: Да, потому что дополнительный доход, которые они оказывают платные услуги частным характером. Причем в большей степени мы содержим с вами электриков, сантехников. Конечно. Они все числятся у нас на зарплате, а нам не нужны эти с вами, что мы их содержим из месяца в месяц. Нам нужен с вами прайс-лист по выполнению работ, потому что электрик приходит два раза в месяц нам на дом. Сантехник приходит только аварийные там какие-то случаи или там отремонтировать. Все, я имею в виду по общедомовому имуществу. И все остальное нам с вами содержать в управляющей компании электриков, сантехников, кровельщиков и всех остальных мы с вами не должны. У нас должен быть в обязательном порядке принят прайс-лист по видам работ.
13: То есть они не должны получать зарплату просто за сам факт своего существования, да?
14: Абсолютно. У нас с вами строчка содержание и текущий ремонт или управление содержание текущий ремонт. И все средства должны быть обязательно. Вы же приходите покупать краску в магазин, вы смотрите прайс-лист, и устраивает, не устраивает. Такая же история по мастерам. Вы нанимаете бригаду, устраивает, не устраивает. Здесь такая же история, поэтому нам содержать с вами штат вот этих сотрудников, которые управляющие компании, на которых потом зарабатываете в карман, лично кладет деньги, абсолютно не надо.
13: Понятно,
10: сколько тонкостей, на самом деле, как вот сложно в этом разобраться.
13: Мы с вами разговариваем уже лет, что называется, и все равно вы нас не перестаете удивлять теми правами, которые у нас есть, и теми нарушениями, которые творят вот эти самые организации, которые как бы вроде бы и созданы для того, чтобы...
10: Для того, чтобы нам прощать.
14: Да, требования, значит, он не иссякает. Мне кажется, ЖКХ... Вот эта тема, которая будет всегда вечно,
13: бесконечно,
14: и поэтому нам надо с вами просто взять ее под контроль.
13: Да, просто будет называться нано-ЖКХ, скорее всего, в ближайшее время.
14: Абсолютно.
13: Спасибо огромное. Как всегда, Светлана Викторовна Калинина, член Центрального штаба Народного фронта, эксперт ЖКХ, была у нас на связи.
10: Мне кажется, это вечная тема, управляющей компании и права жильцов, и ее обязанности.
13: Да, это очень противоречие почему-то всегда встречается в штыки, и это очень странно.
10: Будем надеяться, что все-таки какая-то золотая середина будет найдена. После небольшой паузы вернемся.
5: Театр у микрофона представляет.
15: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
5: «Декамерон» – радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
16: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
5: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
17: Дионелло! Дионелло! Спой нам канцону!
18: Под оливой травка.
17: Спой другую!
5: «Декамерон». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Большая страна. Разное время.
13: А сейчас мы поговорим о сельском хозяйстве, точнее, о проблемах сельского хозяйства. В этом году, как вы все понимаете, с климатом творится что-то невероятное, и если в средней полосе, ну, бывают дожди, бывают жара, то Уральский, Пермский край залило водой. Уже целый месяц мы об этом рассказываем.
10: И накануне даже говорили о том, что и комары там пропали. Так.
13: Вот, так вот, в Пермском крае затяжные дожди шли около месяца. Сельхозпредприятия оказались в сложной ситуации, так как нужно заготавливать корма, обрабатывать поля от вредителей, а техника буквально тонет на полях. Что ждет сельское хозяйство Прикамья в ближайшей перспективе? Удастся ли спасти нынешний урожай? Этот вопрос мы задаем нашему корреспонденту Константину Бахареву, специальному корреспонденту «Российской газеты» Константину Бахареву, который, в свою очередь, эти вопросы задает специалистам. Константин, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
19: Добрый день. Да, у нас ситуация такая. Вот буквально недавно публиковали данные синоптики, что июнь прошедший был самый дождливый на Урале за всю историю метеонаблюдений. Вот то есть такие дожди не было здесь никогда. Вот у нас все залило поэтому. И да, вот у нас я переговорил с директором Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства Иван Огородов. Угу. Вот, может быть, послушаем, что он сказал по поводу... Угу.
20: Первый вопрос. Это заготовка кормов. Она идет с очень серьезным отставанием. Часть хозяйств успели первые укосы многолетних трав убрать. Вот сейчас отава. Ну, те, кто успели убрать первые укосы, те молодцы. Когда еще сухая погода была, там, конец мая, июнь. Те, кто сейчас выходит на кормозаготовку, там, качество кормов будет крайне низкое, потому что высокое уже, там, содержание клетчатки. Кормозаготовка, и это скажется в дальнейшем на животноводстве, все-таки видим, что сложности в объеме и качестве кормов будут.
13: Так, Константин, скажите, пожалуйста, вообще, что специалисты говорят, что называется, о видах на урожай в такой очень сложной природной ситуации?
19: Ну вот про корма говорил, да, Огородов. Угу. Он, в принципе, травы очень много в этом году. Он сказал, что кормов будет очень много, но их качество будет очень низкое. То есть вот это такой отложенный ущерб, потому что коров будут кормить, и они будут давать продукцию свою тоже уже не такого высокого качества. То есть сказывается на этом деле это. Вот. Ну а про урожай, допустим, вот зерновых, его они уберут, но тоже потому что от влажности кое-где уже прямо в колосах зерно прорастает. Представляете, то есть это так важно все. Вот он тут, на эту тему тоже Иван Огородов высказался, рассказал нам проблемы у зерновых и проблемы у тех, кто занимается выращиванием овощей, особенно картофеля. Вот давайте тоже, может, сейчас его послушать.
20: Зерновые, ну вот у нас очень много участков уже с полиганием зерновых, соответственно, дальше посмотрим, как оно будет сейчас вот в этот период. Скорее всего, качество семян будет не очень высокое. В целом, собрать, соберем такого, что прям...
0: Не катастрофа.
20: Да, прям катастрофа, караул ничего не вырастет, нет, такого нет. Ну и третья позиция – это овощники, картофельники. По ним основная сложность в том, что вот для того, чтобы получился качественный картофель, надо своевременно обрабатывать, в том числе там, от фитофтороза, от разных вредителей, а если физически на поле выехать не можем, соответственно, ну, они не обработали.
0: А потому что сейчас вот фитофтора поедает картошку, вот огородники, да, говорят.
20: То же самое и у сельхозпредприятий, крупнотоварных, тех, кто занимается овощами и картофелем. Вот всегда такие длительные осадки сказываются на качестве. На качестве зерновых, на качестве кормов, на качестве картофеля и овощей.
0: Понятно.
20: Объем, скорее всего, вырастет. Вот. А качество будет не очень высокое.
13: Ну и, ко всему прочему, эта ситуация еще осложняет саму уборку, я думаю, что и овощей, и зерновых, потому что на полях вот эта вот каша, да, и тоже придется в большом, что называется, объеме опять ручной труд задействовать.
19: Ну, ручной, не ручной, потому что столько людей не наберется в сельхозпредприятиях, да, чтобы вручную все ходить копать.
13: Из города поедут.
19: Студентов?
13: Да, да, как да.
10: Всех на картошку.
13: Да, да, да, да.
19: Картошка, моркошка, да. Угу. Ну, на самом деле, техника в полях тонет. Ну, вот стоит жара у нас, ну, дня 4, наверное. Но все равно это очень мало, потому что земля пропитана сильно водой. И вот снова обещают завтра нам дожди, какой-то циклон опять катится на Пермь. А вот по поводу уборки, да, вот был случай, когда предприятие одно посадило картошку, занимается картофелеводством, и они из-за дождей лет 7-8 назад просто не смогли выехать на поля вообще. И вот весь урожай у них остался именно там. Вот то есть все пропало. Вот. У них убытки были грандиозные, конечно, в тот год.
13: Ясно. О чем еще вам удалось поговорить?
19: Ну вот я вас спрашивал про перспективы какие-то, чем все-таки закончится это лето, и как все останется. Давайте послушаем, что она скажет. Вот.
20: Мы на полях по-нормальному не были почти месяц. То есть мы не можем обработать от сорняков, от вредителей. Даже легкая техника иногда, ну, просто тонет. А вообще такие длительные осадки, они бывают и весной, долго затянуты майские возвраты осадков. Да. В этом году практически весь май без осадков. Отсеялись замечательно. Все хорошо, там подкормили многолетние травы, то есть сделали все в оптимальные сроки. И потом сдвинулись эти осадки и июнь-июль.
0: То есть уже месяц продолжается, но вот вроде тут прогнозы-то дают благоприятные тут на оставшиеся дни, ну, до зимы, из года осени, скажем так.
20: Ну, тут тоже ведь еще очень важный вопрос, какие будут осадки в период уборки урожая.
13: Ясно. Спасибо большое, Константин. Будем надеяться, что все-таки, да, удастся не просто убрать урожай, но и сохранить его качество. Может быть, и природа смилостивится. Тем не менее, пока сложность есть. Константин Бахарев, специальный корреспондент «Российской газеты», был у нас на связи из Перми.
5: Большая страна, разное время.
13: Ой, сейчас вот просто красотища. Вот с одной стороны, это красиво, с другой стороны, это, ну, не знаю, может быть, младшее поколение сейчас не знает имя Василия Шукшина, но, тем не менее, для нашего поколения, для следующего поколения, наверняка, это имя и фамилия хорошо знакомые, вы видели и фильмы с ним, и, конечно, читали книги, и вообще шукшинская проза – это отдельная история, которую можно читать без всякой подготовки, потому что она именно рассказывает о людях чаще всего деревенских, и о том контрасте, когда эти люди попадали в города. Как это наша жизнь, которой мы живем, для них казалась очень странной достаточно. И всегда они стремились назад, в деревню. Так вот сейчас, в эти дни, на Алтае, где родина Василия Макаровича Шукшина, село Сростки, проходят шукшинские дни – И самое интересное, что тёзкам Василия Шукшина, Василием и Василисом, вход на это мероприятие бесплатный.
10: Узнаем, что же там происходит у нашего корреспондента Юлия Веснина у нас на связи. Юлия, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Юлия.
4: Здравствуйте, коллеги. Действительно, наше главное культурное событие лета – шукшинские чтения на Алтае в самом разгаре. И в эти дни мы по-новому осмысляем и творческое наследие Шукшина, смотрим отечественные фильмы, особенно остро верим в себя и тянемся к настоящему, простым нашим деревенским людям, упорно рассуждаем о русском характере, о смысле жизни, о доброте, и в этом нравственном поиске немного ощущаем себя чудиками. Которые отклоняются от стандарта. И, кстати, если вы не знаете, но чудика вообще-то стало мало. И об этом вот сожалеют наши почетные гости шукшинских чтений. Российский литературовед и писатель, телеведущий Игорь Волгин к нам приехал. И он сказал, что чудики являются нашим национальным типом, украшают и акцентируют нашу жизнь. Угу. И для того, чтобы они не перевелись в нашей русской культуре, мы прикладываем здесь на Алтае большие усилия. И в эти шукшинские дни позволяем себе тоже чудить. Поэтому в честь дня рождения писателя и кинематографиста наш Всероссийский мемориальный музей-заповедник в Сросках впервые проводит такую милую акцию, что тёзкам Василия Шукшина, Василию и Василисе, вход бесплатный. Поэтому все Васи смогут посмотреть школу, где учился и работал Шукшин, дом его детства, а также усадьбу его матери Марии Куксиной. Это придумали музейные работники для того, чтобы сказать спасибо тем людям, горожанам, сельчанам, гостям Алтая, кто носит такое родное с родственцем имя Василий. Кроме того, пройдет еще беспроигрышная лотерея. Вот рассказала об этом заведующая отделом развития Всероссийского мемориального музея-заповедника Шукшина Татьяна Гусева. Предлагаю ее послушать.
21: Нам интересно пригласить тёзок Василия Макаровича к себе в музее, увидеть их, как-то почествовать. Мы запускаем 25-го в день рождения Василия Макаровича Шукшина. Это вход, бесплатный вход в музей каждому Василию и Василисе. У нас будет работать гастрономическая зона, чтобы могли наши посетители здесь угоститься, покушать и хорошо провести время и долго с нами находиться. У нас в этот день межрегиональный сценический фестиваль «Характеры». Это фестиваль воплощения шукшинской прозы. То есть приезжают из разных регионов театральные коллективы народные. И два дня идет выступление. И 25 числа идут выступления и награждения. Еще лотерея беспроигрышная от музея-заповедника. Будут разыгрываться замечательные призы, главный из которых – это полное собрание сочинений Василия Макаровича Шукшина.
13: Да, но мы еще видим, что здесь в сквере будет рядом с музеем работать Шукшинская поляна с интерактивными зонами для творчества и народными играми, а также детский фестиваль народных ремесел.
4: Да, и еще внутри музея в самом подготовили фотовыставку 50-летней истории шукшинских чтений. Угу. Весь фотоархив за полвека предоставил наш бийский фотокорреспондент Юрий Верещагин. Он с первых дней, с 1976 года фотографирует и все дарит вот в музей. И там сотрудники музея с удовольствием пересматривают эти черно-белые фотографии.
13: Ну, там наверняка все писатели нашей страны на этих фотографиях присутствуют.
4: За 70 годы, конечно. Угу. Можно послушать Татьяну еще
13: раз.
21: Это, конечно, интересно смотреть вот те черно-белые фотографии, сравнивать с современными лицами, современными ракурсами. Мы видим, как менялось село. Но даже вот сама гора, она претерпевала изменения. Вначале там был поставлен памятный знак, камень, куда Лидия Николаевна Федосеева Шукшина привозила горсть земли с могилы Василия Макаровича. А потом встал памятник скульптора Вячеслава Клыкова. Сама сцена стала более современной, интересной. Да, видим, как менялся, наверное, образ внешних людей. Но вот как горят глаза, когда люди смотрят на изображение Василия Макаровича или проникаются его словами, вот это-то сохранно все.
13: Да, Юль, надо сказать, что памятник замечательный, где вот он сидит на пригорке, да, босиком, по-моему, даже, да, обнимая колени.
4: Да, «Василий Шевчун» от русских людей. «С любовью от русских людей» такая надпись на памятнике.
13: Это памятник действительно очень характерный, неформальный, не великий какой-то, но при этом он такой достаточно объемный и вызывает определенные эмоции. А расскажите, пожалуйста, еще, что вот 5000 человек приезжают. Посещают.
4: Ну, 5000, как правило, посещают Сырышки, да. В этом году большая часть событий пройдет именно на горе Пикет, но вот возле музея тоже есть такая у них зеленая сцена, это уютный двор, где растут любимые Шукшины березы, да, там есть у них рябины, и там у них вот эти театральные народные коллективы делают постановки по рассказам Шукшина. То есть это взрослые люди, которые занимаются таким вот творчеством театральным, они уже завтра приедут туда и начнутся это выступление с разных регионов, из Новосибирска, из Кемерово, из Санкт-Петербурга в этом году тоже прилетят коллективы с народными костюмами, со своими.
13: Юль, мы вам завидуем, действительно, это мероприятие очень замечательное. Юлия Веснина была у нас на связи из Алтая, рассказала о том, что Шукшинские дни начинаются на Алтае. И,
10: потрясающая программа, интересный фестиваль, и у кого есть возможность, мы также призываем, пожалуйста, принимайте в нем участие. Мы же после небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Вы, пожалуйста, не переключайтесь, у нас осталась еще одна очень интересная тема.
5: Радио России. Я был один. Поэт Николай Гумилев.
2: Три основных героя нашего музея: Николай Гумилев, Анна Ахматова и Лев Гумилев. Это три вселенные, которые сходятся на втором этаже нашего этого дома Гумилева.
5: Генеральный директор музейно-выставочного центра «Дом Гумилевых» Юрий Щегольков в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
22: «Слушаем».
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
22: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Большая страна, разное время. Отдыхаем в России.
13: Ну, вы уж нас извините, но мы продолжаем отдыхать в России. Хотя мы находимся на работе, да, но тем не менее наше призвание, наше, так скажем, то, что мы должны делать...
10: Информировать.
13: Да, это рассказывать. Притом рассказывать... по возможности интересно. Да. И поэтому мы выбираем мероприятия разные в разных уголках нашей страны, которые действительно могут зацепить очень многих.
10: Скажем так, нетривиальные. Да. Да, вот так. И сейчас будем говорить про гастрономический фестиваль «Аракчеевская щука», который состоится в усадьбе под Великим Новгородом. Но вообще до этого хочу сказать, что щука – это замечательная рыба. Котлеты из щуки – это одно из моих самых любимых блюд. И вот совсем недавно мы тут другу на день рождения дарили большую-большую плюшевую щуку. Она прям была как настоящая и больше метра размером. В общем, теперь щукой фотографируются все, кто приходит в гости. И она была, конечно, на день рождения, мне кажется, такая же звезда вечера, как и именинник. Вот. Так что щука, друзья, это вещь. Будем узнавать, что же это такое за гастрономический фестиваль.
13: Во-первых, щука – это один из главных, что называется, то, что может поймать рыбак.
10: Это вам не пелить какая-нибудь?
13: Да, это хищная рыба, да, это со своей историей, со своим, так скажем, ореолом обитания. И это мероприятие, между прочим, «Аракчеевская щука» проходит под руководством правительства Новгородской области.
10: Зря мы не поели, в общем, перед этой темой. Давайте уже к ней обратимся, к этой теме поподробнее. Цыганкова Светлана, корреспондент «Российской газеты», «Великий Новгород» у нас на связи. Светлана, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Светлана.
23: Здравствуйте.
10: Но мы в предвкушении уже.
23: Да.
1: субботу, в нынешнюю субботу, в селе Грузино как раз и состоится фестиваль «Аракчеевская щука». Проводится он на территории большей усадьбы, которая принадлежала Аракчееву. Угу. Но до Аракчеева эта земля была, принадлежала Александру Меньшикову, а вот император Павел I решил пожаловать ее своему приближенному.
13: Фавориту, да.
1: И, да, и Аракчеев построил там прекрасную усадьбу, разбил парк, то есть принимал гостей. Это было вот такой праздник. Кто туда приезжал. Но так как у него не сохранилось никаких потомков, так получилось, что сначала отдали кадетскому корпусу, после революции все там вообще зачахло, все разрушилось. И так продолжалось буквально вот до 1998 года. А тогда уже правительство Новгородской области признало его памятником садово-паркового искусства. И вот теперь на территории бывшей усадьбы проводят Аракчеевскую щуку. И почему именно щуку? Потому что когда гости приезжали в имение, то Аракчеев, конечно же, угощал их прекрасной ухой. И вот это будет, кстати, это проходит уже, пройдет восьмой раз. Все, праздник проходит с 2018 года. Как это бывает? На сельской большой поляне разбивают кострища прямо на полянах, ставят большие котелки, и участники начинают там что-то колдовать и готовить свою уху. Вот давайте послушаем, что сказал Вячеслав Герасимов, это научный сотрудник Краеведческого музея Малой Вишеры. Он как раз рассказал о том, чего не надо делать в приготовлении ухи.
13: Давайте послушаем.
6: Нельзя резать мелко картофель, иначе он развалится. И он так класть как можно крупнее. Вот, тогда его можно будет при готовности финишной, так сказать, уже подачи маленечко подразмять, добавить туда горящую березовую полежку и, собственно, потушить ее в бульоне. Тогда она заберет лишний запах рыбный, но оставит эту пикантность самого продукта.
13: Вот какая же, вот, да,
10: технология.
13: Интересность, да.
1: Да, действительно. Сказал, что нужно окунуть головку. Это действительно.
13: Я слышал, да, о таком. А река, да, а река, там, это... река там Волхов, да, течет?
1: Это делают все.
13: Нет, я имею в виду река Волхов, так сказать.
1: А, река Волхов, да, в Волхове как раз щуку и будут варить. Причем вот эту головешку делают все, вытаскивают уже сгоревшей частью, опускают в готовую уху, чтобы она забрала запах щуки и какой-то вот получается такой копченый немножко запах. Но узнать секреты очень сложно, потому что и сам вот Вячеслав Герасимов, и другие, они говорят о том, да, мы используем щуку, но еще два вида рыбы. А какие? Это секрет у каждого свой. Но вот дополнительные рыбы придают ухе особый вкус, и, конечно же,
13: это
1: съедается
13: да, своеобразное.
1: Все.
13: Вот насколько мы прочитали, что...

0: на этом мероприятии, пока уха будет вариться?
1: Ну, пока уха будет вариться, запланировано просто очень много мероприятий. Это разные интерактивные площадки. Для детей будет там организованы мастер-классы. Это ярмарка «Рыбный ряд», где можно купить самую разнообразную рыбную продукцию. Конечно, там будет подготовлено уже... Еще все желающие смогут совершить прогулку по реке Волхов на пароходе. Вот, и посетить музейную экспозицию «Новгородский дворянин Аракчеев». Ну, а уже, вот как вы и сказали, все это завершится, фестиваль, подведением итогов, награждением победителей и, конечно же, аракчеевской ухой. Уж тут вот буквально вот разное
0: будет.
1: А
0: сколько ее варят? Я имею в виду количество какое?
2: Хватит ли, да?
0: Да, хватит ли на всех гостей, да.
1: Ну, заявились уже, пока не говорят, но заявились уже больше десятка человек, которые готовы не только жители Новгородской области,
0: но и гости,
1: но и приедут из Санкт-Петербурга и ждут даже участников из Карелии, которые тоже всегда приезжают и готовят уху, привозят свои какие-то добавки, специи и секретные виды рыбы.
2: Да уж мы знаем, какие в Карелии секретные рыбы. Они там не такие уж и секретные, на самом деле.
1: Ну, да.
0: Да, но тем не менее это очень интересно. Действительно, провести целый день на свежем воздухе, поплясать, потанцевать и чем-то еще заняться, а потом вечером, когда уже нагуляют аппетит,
2: да, мне кажется, там сразу приезжаешь, и аппетит уже с тобой. Ты посмотри, там шашлык, вот тушеная щука, рулеты, пироги. Ну, какой там догулять?
0: Тем не менее, большой ложкой подцепить. Ну, уха — это тоже целая песня, на самом деле.
2: Согласна.
0: Достаточно сложно.
2: В общем, дорогие радиослушатели, если вы соберетесь на гастрономический фестиваль «Аракчеевская щука», я верю, что вы соберетесь, вы, пожалуйста, заранее берите с собой ложку, потому что, знаете ли, столько будет вкусной ухи и вкусных блюд, что ложки прямо на месте-то вы можете себе и не найти.
0: Да, и особенно мы как раз говорим к жителям Санкт-Петербурга, для которых вообще это не поездка будет.
2: Вот, да.
0: По полтора, там, два часа, и они в этом самом замечательном Грузино, и попробуют все, и покатаются даже на пароходе. И обязательно с семьей и детей берите.
2: Ой, замечательно. Какое у нас прекрасное лето и богатое на фестивале.
0: И какая у нас замечательная страна.
2: Просто замечательно. Да, это правда. Мы благодарим нашего корреспондента. Светлана Цыганкова была у нас на связи, корреспондент российской газеты «Великий Новгород». Говорили мы про гастрономический фестиваль «Аракчеевская щука». И мы с Борисом нагуляли аппетит. Пожалуй, пойдем сходим в столовую. Да. Ну а вы, дорогие радиослушатели, пожалуйста, оставайтесь на волнах главного радио страны. И до новых встреч в эфире.
0: Да, берегите себя, будьте аккуратны, не болейте.
2: Готовьте щуку.
0: Да, готовьте щуку и нагуливайте аппетит.

0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. И дирижер, и актер.
1: Валерий Александрович Кирьянов, артист, находясь в оркестровой яме, он играет.
0: Гость – главный дирижер театра «Геликон Опера» Валерий Кирьянов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.
2: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
3: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
2: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник это был...

0: верх технической мысли.
1: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
2: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
1: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. С 1 по 4 августа. Реклама.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
3: Реклама. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военные при штурме Белецкого в ДНР уничтожили логистические маршруты ВСУ и прервали снабжение украинских войск. Странам Европы следует взять пример с России и поддержать денацификацию Украины, заявила советник президента России Елена Ямпольская. Корпус стражи Исламской революции сообщил об использовании Соединенными Штатами бомбардировщиков Б-1 впервые со времени начала обстрелов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные при штурме Белецкого в Донецкой Народной Республике уничтожили логистические маршруты ВСУ и прервали снабжение украинских войск. Как сообщили Минобороны, расчеты разведывательных и ударных беспилотников соединения специального назначения группировки войск «Центр» выполнили изоляцию района боевых действий. Воздушная разведка выявила основные маршруты движения техники, места складирования материальных средств и узлы логистики ВСУ. В настоящее время город Белецкое находится под контролем российских войск. Проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, скрывающихся в подвалах зданий, заявили в Минобороны. Странам Европы следует взять пример с России и поддержать денацификацию Украины. Об этом заявила советник президента России Елена Ямпольская. В качестве примера она привела обострение отношений между Польшей и Украиной из-за прославления Киевом украинских националистов.
8: Нацизм, по сути, стал господствующей идеологией на современной Украине. Причем надо обратить внимание, что чествование нацистов из экстремистских объединений Украины вызывает неприятие уже не только в России, но и в ряде стран Европы. Вы, конечно, прекрасно знаете о противостоянии между Польшей и Украиной по этому вопросу. Единственное, что печально, что Польша начала замечать это только сейчас, когда героизация нацизма коснулась польских граждан, польской национальной исторической памяти. А до этого ко всем воззваниям нашей нашей страны о том, что на Украине поднимает голову нацизм, поляки были совершенно равнодушны. На мой взгляд, и Польше, и иным странам, которые сейчас начали осознавать опасность нацизма, который поднимает голову на Украине и пытается распространиться в Европу, можно только порекомендовать взять пример с России и поддержать нас. И посодействовать денацификации Украины, что, как известно, является одной из целей проводимой нами специальной военной операции.
7: Напомню, Верховная Рада Украины 1 июля поддержала идею о создании в стране украинского национального пантеона, куда могут включать нацистов. Пантеон будет представлять собой пространство национальной памяти, где смогут перезахоронить украинских националистов, могилы которых находятся за пределами страны. Российское правительство вводит новый грант на реализацию проектов акселерации молочных ферм для малых хозяйств. Кроме того, корректируются нормы селекции в области племенного животноводства и некоторые другие положения государственной программы развития сельского хозяйства. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Для наращивания объемов молока необходима точечная настройка инструментов поддержки российских фермеров, заявил председатель правительства. По его словам, для реализации этих задач Кабмин выделил более 250 миллионов рублей.
9: Чтобы помочь малым хозяйствам, вводим новый грант на реализацию проектов акселерации молочной фермы в размере до 265 миллионов рублей. Соответственно, средства эти позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику, оборудование, ну и решить вопрос с кормовой базой. Особые условия будут предоставлены и аграриям приграничных регионов. Они смогут получить государственную поддержку на производство молока, ну и, конечно, таким образом снизить собственные издержки. Уточняем также ряд положений для получателей грантов. Их использование можно будет продлить на 12 месяцев для тех аграриев, которые участвуют в специальной военной операции, в том числе, если они получали гранты на организацию малой сельской пекарни, развитие фермерского хозяйства, агротуризма и реализацию проекта акселерации молочной фермы.
7: Власти также поддержат рыбопромышленные компании Крыма и Краснодара. Глава правительства отметил, что многие предприниматели, занятые развитием рыбного промысла и аквакультуры на Азовском и Черном морях, оказались в непростом положении, так как вылов рыбы и ее разведение в тех местах связаны с серьезными рисками. Корпус стражи Исламской революции сообщил об использовании Соединенными Штатами бомбардировщиков Б-1 для нанесения ударов по Ирану, заявив, что они взлетали с британской авиабазы «Фэрфорд», что делает ее законной целью для Тегерана. Портал «Экшес» со ссылкой на американских чиновников сообщил, что американские военные впервые с момента возобновления боевых действий между США и Ираном задействовали дальний бомбардировщик для нанесения ударов по объектам иранского КСИР. Ранее сегодня президент Трамп заявил, что Штаты прибегнут к военной силе против хуситов в случае продолжения их атак на суда в Красном море. На этом фоне котировки фьючерсов на сентябрьскую нефть марки Brent на лондонской бирже сегодня к 17 часам выросли по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов почти на 6,5 долларов и превысили уже 100 долларов за баррель. Месячная норма осадков выпала в четверг в районе Ялты. Всего за несколько часов, сообщила РИА Новости директор Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. Она уточнила, что всего с начала месяца в городе выпало уже 2,5 месячные нормы осадков. В Крыму в четверг было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и шквалистым ветром. В результате сильного ливня сель сошел на трассу Ялта-Севастополь в районе Семииза. Идет расчистка потопа. Санаторий Семииз, а также несколько домов, сообщили в Главном управлении МЧС региона. Также сообщалось, что движение по трассе Ялта-Севастополь, прерванное из-за схода селей, восстановлено на участке в районе Оползневого и Голубого залива. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
10: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. КДК РФС отклонила протест московского «Спартака» с требованием переиграть матч за Суперкубок России против «Зенита». Напомню, «Спартак» запросил переигровку после того, как перед серией пенальти без жребия было принято решение бить ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». Кроме этого, КДК Российского футбольного союза сегодня оштрафовал нападающего «Зенита» Александра Соболева на 30 тысяч рублей за провокационные действия после забитого мяча «Спартака». «Спартаку» в Суперкубке. Российский футбольный союз назначил арбитров и инспекторов на матче первого тура РПЛ. Отмечу, что на игру «Динамо» Москва-Крылья Советов назначен 24-летний Матвей Заика. Другие интересные назначения: ЦСКА «Балтика», Иван Абросимов, Акрон «Зенит», Андрей Прокопов, Спартак «Родина», Рафаэль Шафеев, Локомотив «Ахмат», Кирилл Левников, Рубин «Краснодар», Артем Чистяков. В Екатеринбурге продолжается чемпионат России по легкой атлетике. В толкании у ядра у женщин победила Екатерина Бурмистрова с результатом 16 метров 62 сантиметра. В метании диска у женщин лучше была Виолетта Игнатьева. Ее результат 59-40. А тем временем российским легкоатлетам не выделили квоты для участия в юношеских Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Дакаре с 31 октября по 13 ноября. Об этом заявил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярошевский. Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Цурукян, представляющий Россию и Армению, проведет свой следующий поединок 20 сентября на турнире UFC 331. Его соперником будет Чарльз Оливейра. На кону будет пояс BMF, которым сейчас владеет бразилец. И пока это все новости спорта.
11: Реклама.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Реклама на Радио России.
3: Погода.
7: В этом центре области 24 июля в Магадане до плюс 16 градусов. Переменная облачность без осадков. В Тюмени до 30 тепла. В Вологде плюс 22 и небольшой дождь. В Перми до плюс 30, дождь с грозой. В Нижнем Новгороде без осадков плюс 25. В Ставрополе до 28 тепла. В Владикавказе до 27. Возможны дождь и гроза. В Санкт-Петербурге ночью местами небольшой дождь. Днем до плюс 23. В Москве ночью местами туман плюс 12-14 градусов. Днем небольшие осадки и до плюс 25. Ветер слабый, атмосферное давление существенно меняться не будет и останется в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 23, осадков не наблюдается. В выходные пройдет слабый дождь.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте. У микрофона Юрий Левин. 18:10.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске губернатор Андрей Клычков заявил, что Орловщина будет наращивать сотрудничество с Республикой Беларусь в экономике и социальной сфере. После 5 августа в Орле начнется ремонт подвесного моста «Юбилейный» над Орликом. 5 августа на главной площади областного центра выступят звезды эстрады. Далее об этих и других событиях подробно. Губернатор Андрей Клычков заявил, что Орловщина будет наращивать сотрудничество с Республикой Беларусь в экономике и социальной сфере. Такое заявление губернатор сделал по итогам визита в республику. От лица всех орловцев он поблагодарил принимавшую сторону за большую совместную работу. В четверг губернатор провел традиционное совещание с главами муниципальных образований и также высказался по этому вопросу.
2: В целом, отрадно, что мы по итогам 2025 года на 24% сумели увеличить товарооборот с Республикой Беларусь. Но, очевидно, есть перспективы развития. Сегодня у нас 33% всего товарооборота принадлежит отношениям с Республикой. Ну и мы обсудили ряд направлений по сельскому хозяйству, по промышленности.
1: Андрей Клычков также сообщил, что продолжаются мероприятия, посвященные Дням городов и районов. Ближайшее состоится в пятницу в Троснянском районе, а в субботу торжества пройдут в Глазуновском районе. С 2025 года администрация Орла принимает участие в реализации федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры «НАСПроекта «Инфраструктура для жизни». В его рамках предусмотрено выполнение работ по двум объектам. Подробности на совещании рассказал мэр города Юрий Парахин.
3: Первый объект – строительство станции водоподготовки на Угорского ВЗУ. В 2025 году мы выполнили и приняли работы по строительству этого объекта. Подрядчиком выступил «Орел Водоканал». Общая стоимость объекта – 68,9 миллиона рублей. Мы обеспечили чистой водой население данного микрорайона – примерно 4,5 тысяч человек. В настоящее время нами продолжаются работы по капитальному ремонту водовода от Северного ВЗУ до Северо-Восточной насосной станции. Подрядная организация ООО «ПСК «Эра». Муниципальный контракт заключен на сумму 65,1 миллиона рублей. Срок исполнения контракта сегодня стоит 7 октября 2026 года. В рамках капитального ремонта объекта предусмотрена укладка полиэтиленовых труб диаметром 500, общей протяженностью 4,2 километра. На сегодняшний день общая протяженность уложенной трубы чуть более 3 километров. Для завершения работы осталось проложить 1,3 километра трубы. Планируемая приемка работ по третьему этапу 31 июля, по четвертому этапу 14 августа и пятый этап окончательный 31 августа.
1: Техническая готовность объекта около 50%, сообщил Юрий Парахин. Пресс-служба правительства области проинформировала о ходе работ по строительству школы в Орле на улице Разевича-Белевича. Сообщается, что продолжается возведение железобетонных стен. По информации «Орел-госзаказчик», этот важный этап строительства отмечен впечатляющим достижением. В основание, стены и колонны уложено более 3000 кубометров высококачественного бетона, что гарантирует прочность и долговечность будущих конструкций. На строительном объекте ежедневно работают более 80 человек и 12 единиц техники. А прокуратура требует более 700 миллионов рублей взысканий за срыв стройки школы в деревне Жилино. Иск подан в арбитражный суд Орловской области к «Орел-госзаказчику» и компании АЭС «Монтаж». Надзорное ведомство требует взыскать с подрядчика ущерб за срыв сроков строительства, а также намерено добиться признания незаконным бездействия «Орел-госзаказчика», своевременно не расторгнувшего контракт. Работы над школой идут уже 3 года. По данным на май, в общей сложности на строительство и оборудование учебного учреждения было выделено более 2 миллиардов рублей. К другим новостям. В Орловскую область привезли свыше 11 тонн новых учебников по истории, сообщили в пресс-службе правительства региона. 36 тысяч новых учебников по истории России и всеобщей истории для 6-7 классов уже направляются в школы. В августе в регион также поступят учебники по обществознанию. С нового учебного года этот предмет будет изучаться с 9 класса по обновленной программе и новым государственным учебникам. «Орел» готовится к Дню города. Запланирована разнообразная программа. Стало известно, что на главной площади выступят известные исполнители. 5 августа в «Орел» приедут Мари Мар, Ольга Кормухина и Алексей Белов. Они споют для горожан и гостей города в рамках музыкально-патриотического фестиваля «Русское лето за Россию». Прогулкам горожан в День города не помешает ремонт подвесного моста у Богоявленской церкви. Он начнется после 5 августа. Об этом рассказал представитель спецавтобазы. Контракт с подрядчиком заключен, будут заменены пролетные строения моста, усилены износившиеся опоры, приведена в порядок прилегающая территория. Уважаемые водители! ФКУ «УПРДОР Москва-Харьков» информирует. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании поездок, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону +7 48 62 75 07 69. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские силовики посоревновались в стрельбе. Сотрудники УФСИН по Орловской области соревновались в стрельбе из автомата Калашникова. Участники должны были из положения лежа без упора поразить мишень номер 4, расположенную на расстоянии 100 метров от стреляющего, 10 зачетными выстрелами. По итогам соревнований лучшим стал Сергей Рожков. На втором месте Данил Грачев, на третьем Андрей Сидоров. В сезоне 2005-2026 годов на стадионе Ленина в Орле состоялось более сотни футбольных матчей. В их числе 22 домашние игры футбольного клуба «Орел» с участием 1000 спортсменов и более 5000 зрителей на каждом матче. И 23 матча молодежной команды «Орел-М». Проведено 59 домашних игр юношеской футбольной лиги по трем возрастам с участием 1200 спортсменов. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле по области переменная облачность без осадков. Ночью 12 градусов, днем 22 градуса. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Умеренная магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
0: Радио России «Орел». Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
2: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
3: Проект «Литературная волна» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Иван Алексеевич Бунин. «В деревне». Читает артист Орловского театра «Свободное пространство» Михаил Артемьев.

Когда я был маленьким, мне всегда казалось, что вместе с рождественскими праздниками начинается весна. Декабрь. Вот это зима, думал я. В декабре погода по большей части суровая, серая, расцветает медленно, город с утра тонет в сизом морозном тумане, а деревья одеты густым инеем сиреневого цвета. Солнца целый день не видно, и только вечером замечаешь след его, потому что долго и угрюмо рдеет мутно-красная заря в тяжелой мгле на западе. Да, это настоящая зима. Я с нетерпением ждал святок. Когда в конце декабря я бегал по утрам в гимназию, видел в магазинах сотни блестящих игрушек и украшений, приготовленных для елок. Видел на базаре целые обозы с этими зелеными загубленными для праздника елочками. Я с радостью говорил себе: «Ну, теперь уж близко праздник. Скоро настоящая зима кончится, и дело пойдет на весну. Я на целые 2 недели уеду в деревню и буду там встречать начало весны». И мне казалось, что только в деревне и можно заметить, что начинается весна. Мне казалось, что только там бывают настоящие светлые солнечные дни. И правда, ведь в городе мы забываем о солнце, редко видим небо, а больше любуемся на вывески да на стены домов. И вот, наконец, наступал давно желанный радостный день. Вечером вдруг раздавался звонок в сенях нашей квартиры, я стремглав вбежал в прихожую и наталкивался там на высокого человека в большой енотовой шубе. Воротник этой шубы и шапка на голове высокого человека были в инее. «Папочка!» — взвизгивал я в восторге. «Уйди, уйди, я холодный!» — говорил отец весело, и действительно от него так хорошо пахло морозной свежестью, снегом и зимним воздухом. Весь этот вечер я не отходил от отца. Никогда я не любил его так, как в эти вечера. Никогда не засыпал так сладко. Я засыпал, упоенный мечтами о завтрашнем путешествии в деревню. И правда, это было веселое путешествие. Поезд быстро бежит среди ровных снежных полей. Белый дым волнующимися клубами плывет перед окнами, плавно упадает и стелется по снегу. Свет солнца от этого то будто меркнет, то снова врывается в окна яркими янтарными полосами. Даже весело то, что в вагоне так много народу, так тесно и шумно. Но вот и одинокая знакомая станция среди пустынных полей. Тихо-тихо в полях после грохота поезда. Откинешься в задок саней, прикроешь глаза и только покачиваешься. И слышишь, как заливается колокольчик над тройкой, запряженной в протяжку, как визжат и постукивают на ухабах полозья. Обернешься, и кажется, что полоса дороги выскальзывает из полозьев, бежит назад в ровное снежное поле. «Балуй!» — грозно кричит кучер, щелкает кнутом, и опять постукивают сани на ухабах, и звонко заливается колокольчик под мерно качающейся дугою. А между тем уже догорает короткий день. Встали лиловые тучки с запада, солнце ушло в них, и наступает тихий зимний вечер. Над посиневшими снегами залегает к востоку морозная мгла ночи. Сливается с ней вдали снежная дорога, и мертвое молчание царит над степью. Только полозья тихо скрипят по снегу, и задумчиво позванивает колокольчик. Лошади идут шагом. А кругом все темнеет и темнеет, и уже ночью въезжаем в знакомое село. Ночь темная, но звездная. Мелкие звезды содрогаются острыми синими огоньками, крупные блещут переливчатым блеском разноцветных камней. На селе еще краснеют кое-где оконца в смутно чернеющих избах. В чистом морозном воздухе звонко отдаются скрип ворот или лай собачонки. И чувство глубокого довольства и покоя наполняет душу, когда, наконец, медленно въезжаешь на сугроб перед крыльцом освещенного и теплого деревенского домика. «Но где же весна-то?» — спросите вы.
А разве не весеннее радостное чувство наполняло душу за весь этот веселый солнечный день нашего путешествия в деревню? Разве не с весенним чувством открывал я глаза, проснувшись на другое утро в детской? В больших комнатах нашего старинного дома с утра всегда стоял синий полусумрак. Это от того, что дом был окружен садом, а стекла окон сверху донизу зарисовал мороз перламутровыми узорчатыми папоротниками. Еще до чаю я успевал обегать все комнаты, осмотреть все эти рисунки, сделанные морозом за ночь, и даже побывать в сенцах, где стоят лыжи. «Папа, я пойду покатаюсь немного», — робко говорил я отцу тотчас после чаю. Отец пристально смотрел на меня и с улыбкой отвечал. «Ах ты, дикарь эдакий, настоящий вагул, ведь еще холодно, нос отморозишь. Я только на минутку, но если так, беги». «Я вагул!» — кричал я, подпрыгивая от радости и поспешно снаряжаясь в путь. Резкий морозный воздух так и охватит всего, когда выйдешь из дому. За садом еще холодно краснеет заря. Солнце только что выкатилось огнистым шаром из-за снежного поля, но вся картина села уже сверкает яркими и удивительно нежными, чистыми красками северного утра. Клубы дыма алеют и медленно расходятся над белыми крышами. Сад в серебряном инее. Туда-то мне и нужно. И, встав на лыжи, окруженные гончими, я спешил забраться в самую чащу, где можно с головой утонуть в снегу. «Я вагул!» — кричал я собакам, пробираясь по пушистому снегу к пруду под садом. Там, на старых ракитах, до полудня держится густой махровый иней. Весело отряхивать его и чувствовать, как он осыпает лицо своим холодным пухом. А еще веселее смотреть, как на пруде работники прорубают проруби и баграми вытаскивают из воды огромные льдины. Словно квадраты светлых горных хрусталей сияют они на солнце, играя зеленоватыми и синими переливами. К обеду солнечный день окончательно разыгрывается. С навеса крыльца падают капели, как слоновая кость блестят по деревенскому выгону отшлифованные ухабы дороги. Весна, весна близко, думаешь, прикрыв глаза под лаской солнца. И весь день не хочется уходить со двора. Все радует. Забредешь ли на двор, где около яслей дремлют, изредка глубоко вздыхая и раздувая бока, меланхоличные коровы. Бродят похудевшие за зиму лошади и жмутся в кучу овцы. А на гумне, в затишье скирдов и соломенных валов, забитых снегом, особенно уютно. И весь праздник проходил у меня в этом очаровании солнечными днями, в светлых грезах о близкой весне. Забудешь, бывало, об уроках, забудешь даже лыжи, и все сидишь в освещенной солнцем зале, все глядишь на далекие снежные поля, которые уже блестят по-весеннему золотистую слюдою крепкого наста.

0: «Ну, не скучай, смотри», — говорил отец, когда, наконец, меня снова снаряжали в город. «Теперь и не увидишь, как наступит весна. Каких-нибудь 2 месяца, а там и святая, и лето. Приедешь тогда, жеребчика верхового тебе подарю. Будем верхом вместе ездить, за перепелами ходить». Мне было очень грустно покидать родной дом, но я вполне соглашался с отцом. Теперь уж скоро весна. «А ведь правда, папа, совсем весной пахнет», — говорил и я, когда утром мы садились в сани, переваливались в воротах через высокий сугроб, набитый вчерашней метелью, и глубоко вздыхали свежим ветром с запахом молодого снега. «А ты любишь весну?» — спрашивал отец с улыбкой. «Люблю, папа, очень люблю». «А деревню любишь?» «Конечно, люблю». «Это хорошо», — прибавлял отец. «Когда ты вырастешь, ты поймешь, что человек должен жить поближе к природе, любить родные поля, воздух, солнце, небо. Это неправда, будто в деревне скучно. Бедности в деревне много, вот это правда. И значит, надо делать так, чтобы было поменьше этой бедности, помогать деревенским людям, трудиться с ними и для них. И хорошо можно жить в деревне». «Правда, правда», — думаю я, «в городе даже весною не пахнет, а вот тут пахнет. И проруби вон уже почернели, оттаивать стали». Мы проезжаем по большому селу над рекою, и я спешу наглядеться на все деревенское. Кругом чернеет среди сугробов грязные избы. Но скоро сугробы растают, и даже эти бедные избы станут чистенькими и веселыми. Да и теперь весело в них, особенно в тех, кирпичных, где живут зажиточные семьи. И с каким удовольствием входил я в такую избу, когда мы останавливались покормить лошадей. В кирпичных избах у богатых мужиков всегда сыро. Угар зеленоватым паром стоит в теплом воздухе. Всегда аппетитно пахнет хлебами, народу много, и все за работой. Кто отрывисто гудит тетивой, кто чинит хомут, а бывалый человек, портной в жилетке, утыканный иголками и смотком ниток на шее, забавляет всех россказнями. Сидя на конике, скорчившись, он пристально шьет, но говорит не смолкая и при этом задумчиво улыбается веселыми и умными глазами, встряхивая со лба волосы и вдевая на свет нитку в иголку. И все глядят на него дружелюбно. Он везде свой человек, даже для детей, которых он нянчит по вечерам на руках, дает им брать себя за бороду. Я уже не раз видал его и теперь смотрю на него с большим любопытством. Но пора ехать. Мы прощаемся с хозяевами и выходим на крыльцо. Хозяин, который нас провожает, стоит на крыльце в шапке, но в одной рубахе, смотрит на меня и, улыбаясь, говорит: «Что ж, Барчук, теперь, значит, до весны в город?» «До весны, — говорю я, — да ведь весна скоро».
1: «Скоро-скоро,
0: — соглашается мужик. Мы опять едем мимо черных сельских изб, по буграм, с которых катаются мальчишки на ледяшках, по лугам, где на высоких лозинах качаются грачиные гнезда, а около горбом наросших краев проруби бабы бойко полощут белье в темной студеной воде и звонко переговариваются. Но уже и село кончилось. Впереди только поле, белая пелена пушистого снега. Сколько его набило за ночь в лощинах! В поле опять стало ветрено, ветер заносит в сторону гривы и хвосты лошадей, дорога тяжкая. Но лошади застоялись, они как будто рады ветру и простору полей. Небо сплошь закрыто облаками, вдалеке чернеет лесок. «Оттепели начались, — думаю я. И мне представляется, как теперь надолго пойдут эти серые дни, когда на межах в пустой степи уныло качается прошлогодняя полынь от ветра. Но все-таки весна близко. Этот же ветер скоро станет теплее, а когда наступит март, шумно и весело пойдет он по березовым лесам в блеске весеннего солнца, пробуждая природу от зимнего сна. А потом загремят по оврагам полые воды, налетят с далекого юга птицы, зазеленеют поля. Хорошо в полях».

0: автор художественной адаптации текста для радио, заместитель художественного руководителя Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство», почетный работник общего образования России Светлана Коновалова. Режиссер – артистка Орловского театра «Свободное пространство» Олеся Балабанова. Звукорежиссеры – Галина Черных и Наталья Филиппова.
1: Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
2: Музыкальная пауза. Радио России.

0: Музыкальная пауза.
1: Город глазами людей. Истории орловцев о любимых местах и теплых воспоминаниях. О том, что дорого сердцу. Заместитель директора ГТРК «Орел» Анна Боева.
2: Наверное, первая ассоциация, что это моя родина. Потому что, наверное, место рождения здесь первостепенно с точки зрения любви. Есть чувство большого патриотизма к большой стране под названием Россия. И я считаю, что есть региональный патриотизм, такое явление тоже имеется. Когда ты любишь то место, в котором ты родился, где тебе все знакомо и все знакомы, вот по твоему такому ощущению. И мне кажется, что в моей жизни был эпизод, когда я смогла понять, что такое ностальгия. И именно ностальгия по тому малому городу, в котором ты родился. Мне пришлось ненадолго уехать и жить в другом городе, в Липецке, в течение 3 лет. И у меня было очень стойкое ощущение, что я в постоянной командировке. Вот вроде и все там хорошо, и город большой, и улицы просторные, и деревья есть, и солнце. А чего-то тебе постоянно не хватает. И тянуло обратно, и я очень рада, что мы с мужем вернулись сюда, в Орел, и здесь живем. Наверное, Орел я прежде всего люблю за людей, потому что, мне кажется, у жителей нашего города есть определенный образ жизни, отношения. Оно, причем, не всегда положительное, но всегда, на мой взгляд, эти люди какие-то оригинальные. Всегда в них какая-то изюминка есть. Вот сколько лет я работаю на телевидении, и со очень многими людьми, естественно, я общаюсь и знакома, и всегда эти люди вот необычные в чем-то. Или мне просто так кажется. Я очень люблю в последнее время Дворянское гнездо, Парк Победы и вообще всю набережную вдоль Орлика, потому что, мне кажется, она в последнее время очень преобразилась. Это не могут не отмечать все жители Орла, потому что из зарослей и кустарников человеческий рост, а то и больше, превратилось действительно очень уютное, классное место. И вот, например, просто утром посмотреть на то, как уточки плещутся в воде, меня это прям настраивает на позитив. И вот как психологи говорят, что надо замедлиться и отдохнуть. Вот наличие такого природного островка внутри города, мне кажется, просто великолепно, потому что ты можешь, не удаляясь далеко, погрузиться на час хотя бы в атмосферу природы, спокойствия и позитива. Мне нравятся изменения, безусловно, потому что наконец-таки пришло понимание, что за внешним идет и внутреннее, что для человека каждого очень важно, в какой среде он растет, развивается, каждый день ходит по улицам, и вот эта внешняя красота, которая нас окружает, она, конечно, заряжает на позитив и по отношению ко всем другим сферам жизни. Поэтому мне эти преображения очень нравятся. Город выглядит великолепно в центральной части. Хорошо бы, конечно, чтобы эта тема развивалась на всей территории, но не все сразу. Москва не сразу строилась, Орел тоже. Мне кажется, надо просто с большим позитивом относиться к своему городу, потому что мне, например, очень обидно, когда я читаю комментарии или вижу людей, которые оголтело начинают поливать Орел грязью. Мне хочется сказать, ну, раз так плохо, в мире очень много городов. Можно попробовать пожить где-то еще. Вдруг у вас там случится любовь с первого взгляда, там и ямы будут меньше, и улицы менее грязные, деревья вырубать не будут. Все будет прекрасно. Я бы, наверное, описала Орел первой фразой. Это город с историей, это город с интересными людьми, и это город с большим творческим потенциалом. Мне кажется, что у Орла все впереди.

город первого салюта, город воинской славы, город-крепость на слиянии Оки и Орлика, защитник Отечества и город-труженик. 460-летию Орла посвящается –

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин. Продолжаем слушать старинные орловские сказки. Проект представляет заведующий отделом областного центра народного творчества Мария Макарова.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы хотим познакомить вас с уникальными сказками Орловской губернии, записанными этнографом и писателем Иосифом Федоровичем Калинниковым в начале 20 века. Впервые собрание сказок было издано в 1998 году. Мы уверены, что со многими сказочными героями и сюжетами вы встретитесь впервые.
1: Про ленивую жену. Жил-был мужик, а у него была дочь, да такая ленивая, что ничего делать не хотела, только на печи лежала. Сядет, поест, да опять на печку. Приходит к ней Иван свататься. А отец ее и говорит жениху:
2: «Она, Иван, тебе не пара. У вас в доме надо работать, а она работать не хочет».
1: А Иван отвечает:
3: «Что ж, отец, а я и не буду ее работать заставлять. У меня кот есть, он все делать будет».
2: «Ну тогда ладно».
1: Согласился отец и женил его на своей дочери. Привел Иван ее в хату. Она наелась, напилась и залезла на печку. Иван уехал в извоз, а кот тоже залез на печку и лег жене под бок. Она и говорит:
4: «Ишь, дурак, работать не хочет, на печку лезет».
1: Да как толкнет кота с печи ногою. Приезжает Иван домой, а дома ничего не сделано. Хата не метена, в печи ничего нет. Вот, Иван, давай ругать кота.
3: «Ты что ж, дурак, ничего не сделал? Вот я тебя сейчас накажу. Ну-ка, держи кота!»
1: Говорит он жене. Вот, Иван, и давай кота бить. А он как выпустил когти, так молотки в спину и в руки впился. Жена кричит, а Иван все лупит кота, да лупит. С тех пор не надеялась на кота, а все сама делала.
5: «А то еще опять заставит кота держать».

0: «Ленивая жена» называется сказка, которую мы сегодня слушали. Напоминаю, аудиопроект «Сказки Орловской губернии» придумал и реализовал Орловский областной центр народного творчества. До новых встреч!
1: Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
0: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске аграрии 15 районов Орловской области намолотили более 40 тысяч тонн озимой пшеницы. На цели реализации национальных проектов за минувшую неделю в регионе направлено около 300 миллионов рублей. Орловский государственный университет имени Тургенева отправил партию огнетушителей российским бойцам в зону СВО. Далее об этих и других событиях подробно. Аграрии 15 районов Орловской области намолотили более 40 тысяч тонн озимой пшеницы. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства Орловской области. Также сообщается, что его представители приняли участие в специализированном совещании по вопросам обеспечения бесперебойной поставки горюче-смазочных материалов предприятиям АПК под председательством замминистра сельского хозяйства. Для полного цикла уборочных работ, подготовки почвы и сева озимых культур под урожай 2027 года орловским аграриям потребуется 40 тысяч тонн ГСМ, в том числе 500 тонн бензина. В наличии у предприятий уже имеется 15 тысяч тонн дизельного топлива и более 250 тонн автомобильного бензина. На цели реализации национальных проектов за минувшую неделю в регионе направлено около 300 миллионов рублей. Подробности на совещании с главами муниципальных образований сообщил заместитель губернатора области по планированию экономики и финансам Вадим Тарасов.
2: Исполнение национальных проектов на текущую дату составило более 3,3 миллиардов рублей или более 43% от общего объема финансирования. Расходы по муниципальным образованиям составляют порядка 1,5 миллиардов рублей или 45% также от предусмотренного объема финансирования. За прошедший период, за прошедшую неделю на цели реализации национальных проектов в регионе направлено около 300 миллионов рублей. На текущей неделе у нас заключено 5 муниципальных контрактов, 4 на расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Залегущинском районе в рамках проекта

0: Университет имени Тургенева отправил партию огнетушителей российским бойцам в зону СВО. В настоящее время помощь уже доставлена в одно из артиллерийских соединений. При формировании груза принимались во внимание пожелания самих военнослужащих. Погрузку и отправку обеспечили курсанты военно-учебного центра университета. Региональное отделение Социального фонда России опубликовало график выплат детских пособий и пенсий на август. Практически все средства поступят в первой декаде месяца. Единое пособие зачислят 3 числа. Ежемесячная выплата за июль из средств материнского капитала придет 5 августа. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям переведут 7 августа, неработающим – 3 августа. Не позднее 7, 14 и 21 августа придет пенсия, начисляемая через банки. К другим новостям. Житель Тросны предстанет перед судом за гибель 2-летнего сына. Подробности расскажет старший помощник руководителя регионального следственного управления Александр Каргин.
1: Следствием установлено, что 8 июня 2026 года обвиняемый с 2-летним сыном находился возле дома в поселке Тросна Орловской области, рядом с автомобилем, в салоне которого он проводил уборку. Оставив в салоне автомобиля свой мобильный телефон с поврежденной аккумуляторной батареей, мужчина направился в дом, а ребенок остался без присмотра возле транспортного средства, двери которого не были закрыты. Малолетний забрался в салон автомобиля, и в этот период времени в результате аварийного режима работы электрооборудования произошло возгорание. Вследствие преступной небрежности обвиняемого, не обеспечившего должного контроля за своим малолетним сыном, ребенку причинены телесные повреждения в виде термических ожогов, от которых наступила его смерть. В настоящее время комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен.
0: Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В Орловской области привлекли к ответственности 19 владельцев лодок и катеров. Тему продолжит руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
2: Общая сумма штрафов составила около 20 тысяч рублей. Основные нарушения, выявленные в ходе патрулирования, это несоблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров, управление плавсредствами без соответствующих удостоверений, нарушение сроков регистрации маломерного судна и отсутствие прав на управление маломерным судном. Подобные нарушения создают реальную угрозу для жизни людей на воде. И патрулирования будут продолжаться. Сотрудники ГИМС призывают владельцев маломерных судов соблюдать правила безопасности и напоминают. Судно должно быть зарегистрировано должным образом. Не забывайте про спасательные жилеты для себя и своих пассажиров. Имейте при себе действующее удостоверение на право управления маломерным судном и судовой билет. Знайте акваторию, на которой вы ходите, и соблюдайте скоростной режим. Не плавайте, не управляйте плавсредством, состояние алкогольного опьянения и учитывайте погодные условия.
0: И в очередной раз сотрудники МЧС призывают быть осторожными и внимательными. К новостям культуры. В выставочном зале Союза художников в Орле открылась выставка под названием «Код таланта». Автор – стоматолог Дмитрий Егоров. Представлены полотна в разных жанрах – от портретов до натюрмортов, выполненных тушью и маслом. Увидеть выставку можно до 31 июля. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Подведены итоги первенства Орловской области по конному спорту. Областные соревнования проходили на базе конно-спортивной школы «Ледно», где сильнейшие были выявлены в дисциплине «Конкур». В турнире приняли участие спортсмены в двух возрастных группах – 10-12 лет и 12-14 лет. Волейболистки «Орла» вышли из отпуска. Обновленная команда приступила к первому этапу предсезонных сборов. Впереди у нашей команды почти месяц тренировок. Напомню, что минувший сезон стал для орловчанок дебютным в чемпионате России высшей лиги «Б». По его итогам наша команда заняла 8-е место из 15.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле и по области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью 12 градусов, днем 22. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Умеренная магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Реклама.
1: Слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент провел уже 21-е с начала года совещание с Советом Безопасности, на котором обсуждался выпуск отечественных материалов для вооружения. Российские военные группировки «Центр» установили контроль над городом Белецкое Донецкой Народной Республики. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Кыргызстан. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент Владимир Путин в четверг провел в очном формате оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. По словам президента России, одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, комплектующие, сырье для серийного выпуска вооружений, военной и специальной техники. В такой большой работе всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, отметил глава государства.
2: Как известно, Россия одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники. Как всегда бывает, в такой большой работе всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которое представлено здесь.
1: Всего, согласно официальным сообщениям, Владимир Путин с начала года провел 21 совещание с Советом Безопасности, включая сегодняшнее, из них 4 были очными. Российские военные группировки войск «Центра» установили контроль над городом Белецкое Донецкой Народной Республики. Он был освобожден действиями штурмовиков с использованием бронетехники, сообщили в Минобороны. Потери киевского режима в зоне спецоперации за сутки составили около 1500 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вооруженные силы России поразили инфраструктуру для разгрузки топлива в порту Южный. Для ударов военные использовали высокоточное оружие, сообщили в Минобороны. Киевский режим атаковал беспилотниками ряд муниципалитетов Белгородской области. В результате пострадали 5 мирных жителей, сообщили в оперативном штабе региона. Уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не согласен ни на какую должность, кроме главы оборонного ведомства. Накануне депутат Верховной Рады Железняк сообщил, что Зеленский предложил Федорову должность вице-премьера страны по вопросам военных технологий или же его советника по этому же вопросу. Financial Times писала со ссылкой на источники, что Федорову также предлагали должность в Совете национальной безопасности и обороны с широкими полномочиями. Ранее Зеленский сменил Федорова на посту министра обороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский назначил Михаила Дропатова главнокомандующим ВСУ вместо Сырского. Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов. Об этом в ходе заседания правительства заявил его председатель Михаил Мишустин. По его словам, часть этих средств будет направлена на компенсацию затрат предпринимателей и сохранение рабочих мест.
3: Вылов рыбы и ее разведение в тех местах связано с серьезными рисками. Чтобы помочь организациям сберечь рабочие места, направим субсидии 3 российским субъектам. Средства получат Крым, Севастополь и Краснодарский край, что позволит помочь возместить часть затрат на операционные расходы для более чем 30 организаций. Рассчитываем, что такой подход даст возможность повысить их устойчивость. Правительство продолжит поддерживать предпринимателей, которые занимаются, соответственно, добычей водных ресурсов и их разведением и переработкой.
1: Ранее Михаил Мишустин сообщил о выделении Белгородской области более 3 миллиардов 300 миллионов рублей на компенсацию затрат на приобретение необходимого специализированного оборудования, такого как электроподстанции и трансформаторы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Кыргызстан, где в пятницу примет участие в совещании глав Министерства иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается, что министр обсудит актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в том числе положение дел на пространстве ШОС, обеспечение безопасности и стабильности устойчивого роста в Евразии. Планируется, что на полях мероприятия Лавров проведет ряд двусторонних встреч. В Кыргызстан российский министр прилетел с Филиппин, где принимал участие в мероприятиях АСЕАН, а также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Глава российского МИДа обсудил с ним реальное положение дел на линии соприкосновения и отметил, что недопустимо и дальше накачивать киевский режим оружием. Также затронули ситуацию на Ближнем Востоке и нормализацию работы дипмиссий двух стран. Государственная корпорация «Росатом» приступила к созданию во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологии. Об этом в интервью ТАСС рассказал представитель госкорпорации в республике Дмитрий Распупин. По его словам, в центре расположится многопрофильный комплекс с исследовательским реактором мощностью 10 мегаватт, а также комплексом лабораторий. Этот объект станет платформой для ядерной медицины, производства радиоизотопов, радиобиологии, материаловедения, экспериментальной ядерной науки, включая подготовку кадров, отметил глава представительства «Росатома». Жители и гости курортной Анапы в четверг стали свидетелями образования смерчей над Черным морем, передает РИА Новости. Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ранее предупреждал об опасности формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магрии с четверга по воскресенье. Как ранее рассказали специалисты Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, смерч формируется из-за прохождения над морем холодных воздушных масс. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. КДК Российского футбольного союза отклонил протест «Спартака» с требованием переиграть матч за Суперкубок России против «Зенита». Напомню, «Спартак» запросил переигровку после того, как перед серией пенальти без жребия было принято решение бить ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». Решение о непроведении жеребьевки принято по соображениям безопасности и полностью соответствует правилам, заявил председатель КДК Артур Григорьянс. Кроме этого, суммарно «Зенита» по итогам матча оштрафован на 175 тысяч рублей. «Спартак» на 195 тысяч. В Екатеринбурге проходит чемпионат России по легкой атлетике. В беге на 100 метров у мужчин с результатом 10-16 победил Николай Грудковский. У женщин лучше была Юлия Караваева 11-27. В толкании ядра у женщин победила Екатерина Бурмистрова. В метании диска у женщин Виолетта Игнатьева. В беге на 5000 метров у мужчин Владимир Никитин. На 5000 метров у женщин Светлана Оплачкина. В прыжках с шестом у мужчин с результатом 5-70 лучшим был Дмитрий Качанов. Один из клубов континентальной хоккейной лиги готов предложить контракт нападающему Евгению Кузнецову, но это предложение актуально только до 1 августа. Если контракт не будет подписан до этой даты, то в нем не будет смысла, начнутся сборы команды, сообщил Матч ТВ источник в одном из клубов КХЛ. Женская сборная России по волейболу проведет товарищеские матчи со сборной Сербии 5 и 7 августа. Об этом сообщает спортивный портал «Спортклуб». С 26 июля у национальной команды начнутся тренировочные сборы в Новогорске, после чего она отправится в Сербию. Россиянка Полина Козякина выиграла золото чемпионата Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде на дистанции 10 километров. Отмечу, что третье место заняла еще одна россиянка Варвара Харченко. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным центров области, 24 июля в Южно-Сахалинске днем до плюс 20 градусов, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Омске Столбики термометров поднимутся до отметки 27 градусов. Осадков не ожидается. В Великом Новгороде плюс 22-24, кратковременный дождь. В Туле и Воронеже до 25 тепла. Помимо дождя возможны грозы. В Краснодаре до плюс 30, преимущественно без осадков. В Севастополе также дожди и грозы, и плюс 25. В Санкт-Петербурге ночью местами небольшой дождь. Днем до плюс 23. В Москве ночью местами туман, плюс 12-14. Днем небольшие осадки, плюс 23-25 градусов. Ветер слабый, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 22, местами слабый дождь.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластинок Мишель Дегуичелло, супергруппы Dinner Party, Криса Маккарти, Кристиана Уикса, Джорджа Гарзона, группы New York Voices, а также одно из произведений с нового альбома Московского джазового оркестра и вокалиста Алана Харриса.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременные выплаты более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова здесь и будем подводить итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ну, а вы можете комментировать все, что слышите в нашем эфире. 8-925-222-9992. Это наши мессенджеры. Пишите, комментируйте. И вот о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем вас.
7: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Россия и Китай создают всемирную организацию по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Причем западных стран в ней пока не видится, как минимум. А вот будут ли они там, и вообще, что это такое, зачем, кому выгодно, кому необходимо, кому надо, узнаете, когда дождетесь этой части нашей программы. Будем говорить о новых мошеннических схемах, в которые вовлекаются дети. Страшная история, очень все хитро, так знаете. Игра тут присутствует, и много других всяких технологий. И зачем это делают? И к чему может привести? 1 сентября на носу, решили напомнить родителям, чтобы они вспомнили о своих детях. Евросоюз не согласовал новый пакет, вернее, согласовал новый пакет санкций против России, хотя ряд моментов там не согласовано. И вот об этом поговорим с экспертом. Начнем с целого такого букета тем, которые сейчас активно в повестке. Ну, встреча произошла или прошла. Прошла, потому что мимолетная. Между Лавровым и Рубио на Филиппинах. О результатах поговорим, о том, о чем можно договориться за 30 минут. Это все происходило на фоне событий на украинском направлении. Россия просто выносит целенаправленно и последовательно украинскую портовую инфраструктуру. К чему это может привести? Ведь даже компания логистическая «Майерск» отказалась от сотрудничества с Украиной, чтобы сберечь свои суда. У Украины ведь нет своего флота практически. И фактически там чужой флот подставляется сейчас под российские удары. Ну, по крайней мере, не принадлежащие Украине. Но еще ряд новостей с Украины будем сегодня обсуждать. Вот на фоне как раз разговора Рубио и Лаврова, потому что Украине в первую очередь, наверное, и был он посвящен, хотя подробности нам не сообщают. Начинаем.
0: Наше время.
7: Ну вот Госдепартамент, руководитель американского, заявил, что за полчаса на Филиппинах конфликт на Украине урегулировать не получится. Ну, это, в общем-то, наверное, не великое открытие. 35 минут примерно длилась встреча Лаврова и Рубио, и как-то все вроде бы даже довольны с ним ушли, по крайней мере, Рубио. О чем они могли договориться, о чем договорились, может быть, есть что-то известное нашему эксперту. Мы сейчас спросим эксперта центра.
6: Да, я хотела добавить, что на встречу-то и было запланировано, отведено около получаса.
7: Ну, просто когда отведено 30 минут, бывает, потом полтора часа сидят.
6: Ну, с другой стороны, понимаешь, в Анкоридже было отведено гораздо больше, а встреча длилась гораздо меньше.
7: Да, всякое бывает.
6: Но
7: да.
6: В любом случае, эта встреча была по инициативе американской стороны.
7: Американской стороны, да. Эксперт Центра исследования проблем безопасности Российской Академии Наук, кандидат исторических наук, политолог-американист Константин Балахин. Константин Владимирович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
7: Константин Владимирович, мы вот этой вот именно американской составляющей нашей беседы сейчас меньше всего уделим внимания, потому что очень важен вот эта украинская подсветка. Но начнем все-таки с филиппинского диалога. А он вообще, что это такое за встреча на коротке? Можно было не устраивать посиделки в закрытом помещении. У них же бывает еще такой формат на ногах. Зачем они собрались для того, чтобы на коротке так вот перекинуться словами?
8: Ну, я думаю, что это для нас встреча нужна была прежде всего, чтобы понять все-таки интересы Соединенных Штатов. Потому что вот после этой встречи ясно, что дух Анкориджа полностью сошел на нет. И об этом сказал в первую очередь госсекретарь Марк Рубио. Ну, вот представьте себе, вот 30 минут шла встреча, 35 минут. Да, плюс еще надо делить практически на два эту встречу работы переводчиков. И за это время они успели, в кавычках, обсудить Украину, да, и Иран. Понятно, что там не обсуждение было, а там было, следовательно, демонстрация собственных мнений, да, то есть собственного видения. Как вот говорят, произошел обмен мнений. Вот. Тем более, что ведь о чем Рубио сказал? Украина не готова идти на те договоренности, которые были в Анкоридже. Да? Значит, нужно новое видение, новый взгляд, новые идеи. Но это дипломатический язык. То есть он говорит, что Россия должна идти на уступки, если она хочет добиться какого-то либо урегулирования. Потому что сегодня Соединенные Штаты, в принципе, да, вот произошла встреча в Анкоридже, да, год назад практически, ровно год назад. За это время фокус полностью сместился на Иран. Им вообще не до украинского регулирования в принципе и не до Украины, пока они не разберутся с Ираном. Вот, да даже изначально полагать, я думаю, что вот эта идея, полагать то, что твой геополитический противник поможет тебе решить украинский конфликт, который он же и инициировал, да, Соединенные Штаты заварили эту кашу, и полагать, все-таки считать, что американцы нам помогут в этом, в этой проблеме, это довольно-таки такая хрупкая, да,
7: конструкция. Константин Владимирович, ну, такое было ощущение, что мы, в общем-то, верили в это. Секундочку, пожалуйста, я сейчас просто добавлю к своему вопросу, расширю. Вот эта встреча проходила на фоне определенных событий. Ну, в частности, например, потери Украины из-за приостановки захода судов в портовую всю инфраструктуру сейчас составят 2 миллиарда долларов в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинского все-таки Министерства сельского хозяйства. Это наш такой асимметричный ответ Западу, ну и Украине, конечно, через Украину. Удары по портовой инфраструктуре настолько оказались эффективны, они же ведь могут на что-то повлиять. Это первое, что я хочу сказать, как фон этой встречи. И второе. Вот сейчас давайте вместе послушаем, как один человек, которого даже человеком не хочется после этого называть, он наследник явно тех, кого мы уничтожили в 45-м, вот говорит некоторые слова, и я потом добавлю к его словам еще то, что он сказал. Давайте послушаем господина Драпатова.
9: В результате мы бачим, то, что у нас не сусідом не назвешься взагалі. Нація з керівництвом, яка не має права на існування, нічого цивілізованого з вже на протязі тисячоліть не змінилася. Там ні в ментальності, ні в імперській амбіційній поведінці.
7: Вот он о нас говорит следующее. Мы видим, что нас соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которое не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось. Там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении. И там он еще кучу гадостей наговорил про Донбасс как отрыжку Советского Союза. Про то, что он был населен криминальными элементами, несознательным населением, которые хотят халявы и не хотят работать. Это Донбасс-то, да? И шахтеров, и производственников, и с металлургических заводов состоящий. И вот получается, что...
6: Надо пояснить, что да. кто этот человек.
7: Это новый министр обороны, вернее, командующий, точнее,
6: ВСУ,
7: уроженец Хмельницкой области Дропаты.
6: И еще, вот... кстати, вот ты забыл сказать, он считает, что русская нация не имеет права на существование.
7: Да, и получается, что Рубио, готов вот этим людям помогать, получается так, и 2 миллиарда, которые потратили, ну, они потеряли из-за приостановки захода судов в Одессу, он им собирается, ну, как, доплатить. Вот как это может быть совершенно адекватный, интеллигентного вида руководитель Госдепа Соединенных Штатов, а?
8: Ну, знаете, вот прежде чем Рубио стал госсекретарем, да, если вот послушать его комментарии, когда он был таким, знаете, значит, правоконсервативным ястребом-республиканцем, да, то он был на одной волне с неоконами. То он делал такие заявления, по сравнению с которыми, вот, значит, вот ваш вот этот персонаж, которого вы процитировали, это вообще детский сад. То есть вот до того, как он стал госсекретарем, Рубио был вот в топе, на самом деле, вот самых таких маститых ястребов, самых вот их такая пятерка.
7: То есть
8: да?
7: Это его компания вообще, на самом деле, вот такие Дропаты, это его выкормыши, ну, да, по идее?
8: Ну, на самом деле, вот смотрите, там же вот самые топовые вот эти ястребы, да, они как бы входят в историю, да, вот, был раньше Маккейн, умер, недавно еще один ушел на тот свет, да, Линдси Грэм, и вот Рубио был как раз в команде, вот, со всей этой группой, там, то есть Тед Круз, Том Коттон, да, Рубио, Маккейн и следовательно Линдси Грэм, вот они все были такими, знаете, самый топ вот этих американских правоконсервативных республиканских ястребов. Вот. Что касается вот этого, значит, товарища и персонажа, ведь его не просто так взяли. Да, его взяли, потому что элиты там такие, украинские, да, и все вот эти заявления в очередной раз демонстрируют, что вот по-хорошему как-то договориться с подобной, да, преступной киевской хунтой на самом деле не получится. Если будут какие-то договоренности, то эти договоренности будут саботированы, будут отменены в каком-то будущем, да, если пофантазируем, Россия там сядет за стол переговоров и с Украиной там что-то подпишет, да. Поэтому вот мне кажется, что нет другого пути, как просто менять этот преступный киевский режим, да, и устанавливать свое пророссийское, дружественное России правительство.
7: Причем менять физически уже точно. Константин Балахин, эксперт Центра исследования проблем безопасности Российской Академии Наук, кандидат исторических наук, политолог-американист, был с нами, говорили вроде бы об отношениях с США, а много об Украине. Менять физически, вот я еще настаиваю на этом, потому что политически через выборы не получится, поэтому придется, видимо, уничтожать. К следующей теме переходим.
0: Наше время.
7: Новый пакет санкций против России с трудом согласовал Евросоюз, 21-й пакет. Вот кто-то уже говорил, я не помню, из приличных людей, вроде Такера Карлсона, на 18-м или там на 15-м пакете он сказал, ну, если вот пакет уже там условно 15-й, ну, явно же что-то уже не то. Если вы уже там 15 раз...
6: Должен быть какой-то эффект.
7: 15 раз пытались, не получилось. Вот в 21-й раз Евросоюз решил удушить нашу экономику.
6: И снова закинул старик невод, да?
7: Да, ну вот, они с трудом согласовывали этот пакет, потому что там были вопросы доставки российского газа на европейских судах, и, ну, как-то вроде там кому-то разрешили все-таки. Давайте поговорим об этом с руководителем Центра политэкономических исследований Института нового общества Василием Колташовым. Василий Георгиевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Василий Георгиевич, этот анекдот когда-нибудь закончится с этими пакетами санкций? Они просто у них, не знаю, может...
6: Они сами неужели не понимают? Вот какая у них цель? Или они правда не понимают?
8: Мне кажется, они не понимают. Мне кажется, что сильная сторона еврочиновников состоит в том, что они надежные, но они тупые, вы понимаете? Вот в соответствии с поговоркой...
7: Вспоминаем Задорнова.
6: Это как недавно, по-моему, Такер Карлсон был в шоке от Кая Каллас, если я не ошибаюсь, он, по-моему. Он был просто потрясен умственными способностями, в кавычках потрясен, конечно.
8: Да, но вы понимаете, это ведь снижает уровень стресса лично для Каи Каллас. Она просто не понимает, что она делает. Для чего, какие угрозы она...
7: А там такая коллективная Кая Каллас плюс Урсула фон дер Ляйен, да, вот сейчас.
8: Представьте, они бы волновались, у них были бы заболевания какие-нибудь, понимаете? А так они просто, у них ума не хватает понять, что они делают. Но они продолжают делать, поэтому будет и 25-й пакет санкций, видимо, и 26-й. Ну, и они даже не поймут, что это смешно. Вы понимаете?
7: Фантазия же должна когда-нибудь исчерпаться все-таки.
8: Фантазия, как она может исчерпаться? Фантазии-то никакой нет, она неисчерпаемое однообразие.
7: Однообразие. Да, они просто добавляют либо фамилию, либо компанию, называют это пакетом. Но вот у них были все время идеи, Василий Георгиевич, что что-то крупное туда вставлять. Ну, например, вот запретить этим там судам возить газ. Вот крупное уже не получается, и у них поэтому в этих пакетах все время мы добавили 5 фамилий, три фирмы и там, не знаю, 2 дня недели каких-нибудь. И вот это у нас пакетом называется. Все-таки у них, получается, вот эти крупные аргументы, они действительно исчерпались?
8: У них есть внутренние разногласия. Ведь пакет с санкциями 21-й, да, он был принят в урезанном варианте. Вот все радикальные блоки, которые обсуждались, мы их не увидели в итоге. Но радикальный блок, например, запретить российским туристам вообще, то есть в Европейский Союз въезжать.
6: И, по-моему, участникам СВО, если я не ошибаюсь, еще там планировалось, но они так и не запретили.
8: А что, простите?
6: Если я не ошибаюсь, там они хотели еще запретить въезд участникам СВО, но в итоге так и не запретили.
7: Да, и это, кстати, удивительно.
8: Служил в армии. Да. В период с момента начала СВО. Хотя бы этим, да, вот это касается мужчин. Ну и по этому пункту страны Юга сказали нет, потому что вы что, мы почему должны терять деньги из-за ваших авантюр? Дальше были, предлагались меры против других стран, против третьих стран за то, что они торгуют с Россией. Это тоже как-то не прошло. Но что еще там такое вот они резкое хотели сделать? Большое количество танкеров подвести под санкции. Но я так понимаю, что это 21-й пакет тоже не важно, потому что...
7: Да.
8: А как тогда покупать нефть и газ для стран Европейского Союза в условиях, когда Аравия полыхает? Нельзя, значит...
7: Ну, какая-то вот абсурдная история. Ну, то есть, по идее, это ж можно что-то остановиться. Например, вместо 21-22 пакета в следующий раз придумать первый суперпакет и туда вложить какую-то одну мощную санкцию. Это я уже...
6: Подсказываешь?
7: Да, я уже подсказываю. Может быть, вы, ребята, это как-то...
8: Ну, здесь ведь смак не в том, что суперсанкция какая-то появляется, а в том, что их нет.
7: Их больше нет, да, их больше нет.
8: Да, то есть тут... у них не получается собрать такой тяжеловесный пакет. Пакет получается какой-то такой вот легкий. Опять банки какие-то, которые им запрещают, которые отключаются от системы SWIFT. И так вот ты спрашиваешь, а...
6: Василий Георгиевич, да, пропали у нас.
8: Да, я удивляюсь, с удивлением спрашиваю, а что такие банки были, которые у нас спокойно работали, делали переводы в Евросоюз через систему SWIFT? Вот, ну да, это же абсурд, этого уже давно нет. Но, ну, тем не менее, каждый раз находят какие-то банки.
7: Банков в стране несколько сотен, поэтому они находят какой-нибудь банк региональный, который и не думал никогда заниматься международными переводами, и его исключают.
8: Знаете, еще специальная военная операция не началась, уже блокировались переводы через систему SWIFT. Ну, по крайней мере, я знаю, что частные переводы уже буксовали, то есть их там банки-посредники не пропускали.
7: Василий, спасибо. Василий Колташов, руководитель Института нового общества, был с нами.
6: Ну а далее очень важная тема, ни в коем случае не переключайтесь, речь пойдет о наших детях. Еще раз подчеркну, очень важная тема.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
11: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
13: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
12: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
14: Радиожурнал «Баянталы-Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
6: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Дети, будем говорить о них, потому что у мошенников новые схемы. И важно понимать смысл этих схем и цель этих схем, для чего это. Давайте для начала расскажем, а потом уже обсудим. Потому что мы очень просим обратить внимание на эту информацию, ознакомиться с ней, а потом максимально подробно обсудить ее со своими детьми. Просто сесть и поговорить. Дело в том, что сейчас наш враг начинает массово применять новую схему мошенничества, ориентированную прежде всего на детей и подростков. Причем схема крайне изощренная, потому что в нее втягиваются сразу несколько детей. И у каждого, согласно плану куратора, есть своя собственная криминальная задача.
7: Ну вот смотрите, схема с одной стороны простая, с другой стороны жестче тех, что были раньше. Ребенку традиционно, как часто бывает, звонят под видом сотрудников какой-нибудь силовой структуры, вроде ФСБ или МВД. Обычно с детьми знакомятся в онлайн-играх или в чатах, в соцсетях разными способами. Ребенка уговаривают под видом сотрудников ФСБ или МВД взять ключи от квартиры, вынести и положить их в специальное секретное место, якобы для помощи оперативникам. Ребенок соглашается, ключи выносит и оставляет. Параллельно идет вербовка другого ребенка-подростка, которому тоже объясняют, что он участвует в специальной операции ФСБ, полиции и так далее. И этому второму ребенку предлагается прийти в незнакомое место, забрать из тайника ключи, открыть квартиру в определенное время этими ключами, собрать все ценные вещи, вынести, продать в ломбарде, на рынке или где-то еще, а деньги перевести на секретный счет.
6: Мы еще раз хотим подчеркнуть, что важна сама схема. Сотрудник якобы спецслужб предлагает вынести из дома ключи, да, понимаете, и спрятать в секретном месте. Якобы сотрудник спецслужбы предлагает другому ребенку забрать эти самые ключи из тайника, открыть квартиру и вынести ценные вещи. Это просто вот еще раз вам повторяем, в чем она заключается.
7: Если в первом случае речь идет просто о чудовищном моральном вреде ребенку, ну, представьте, каково ему потом объясняться перед родителями, что он вынес из дома все ценные вещи, то в другом случае речь идет о совершенно реальной статье Уголовного кодекса, то есть о краже. И неважно, что ребенок-подросток действовал под контролем внешнего куратора, состав преступления имеет место быть. Эта схема сейчас применяется. Меняется все чаще и чаще, и еженедельно фиксируются подобные случаи в больших городах нашей страны.
6: И я надеюсь, что всем понятно, все понимают, что таким образом наш враг ведет войну на уничтожение будущего нашей нации, детей, подростков. Ему не жалко ни взрослых, ни детей, и чем больше русских детей будет втянуто в криминальные схемы, морально искалечено, попадет в тюрьмы, под следствием окажется, тем лучше для врага Таким образом, вы понимаете, да, что они планируют вырастить такое целое молодое поколение сидельцев. И мы очень просим, поговорите со своими детьми. Вот просто сядьте вечером подробно, объясните им, что происходит, потратьте на это время, посмотрите с ними фильм «Предательство», который снял наш коллега, журналист Радио России ВГТРК Андрей Медведев. Поговорите, объясните, что никогда ни один сотрудник полиции, ФСБ или какой-либо другой силовой организации звонить им по телефону не будет. И объясните вашему подростку, что никогда никакие силовые структуры не втягивают детей в свои даже самые важные, даже самые секретные операции. Не забывайте проговаривать это регулярно. Общайтесь с ними. Но сегодня, вот, коли уж мы с вами об этом заговорили, давайте тоже договоримся, что вы вечером сядете, подробно, глубоко побеседуете со своим ребенком, вот прямо после нашего эфира.
7: Ну, а мы сейчас поможем вам тем, что поговорим на эту тему серьезно также со специалистом, подполковником ФСБ в запасе, автором телеграм-канала «Азартная политика» Александром Беляевым. Александр Леонидович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
7: Александр Леонидович, ну, во-первых, насколько схема нова? Вот нам кажется, что это вообще какая-то новация. Всякие были истории, но вот такая целенаправленная работа по криминализации поколения, нам кажется, с Ольгой еще не велась.
15: Смотрите, это та же самая схема, которая раньше применялась на молодых людях и даже на взрослых людях, и даже на людях пожилого возраста. Поскольку Украина никоим образом не стесняется заявлять о том, что она ведет против России тотальную войну, то она, соответственно, не делает никаких отвлечений, никаких отступлений ни от каких возрастных групп, ни от каких социальных страт. Соответственно, по мере того, как с преступными схемами Украины в той или иной степени знакомятся максимально широкие слои нашего населения, они начинают переходить на те возрастные группы в данном случае, которые еще массовой обработке не подвергались. Поэтому мы, собственно говоря, видим, что то, что уже было ранее наработано, вот все эти механики социальной инженерии, они теперь просто перекладываются на детей, которые даже до подросткового возраста, я так понимаю,
7: Недоросли. Александр Леонидович, ну здесь что получается? Ну, одно дело, я сейчас никоим образом не то, что не оправдываю, а и без улыбки это говорю, ну, может, просто кому-то покажется. Но одно дело старик уже, проживший жизнь, и понятно, что это какая-то такая точечная работа. Один умнее, другой там поддался провокации и так далее. А человек среднего возраста тоже. А здесь ребенок, который, если он поддался на эту историю, на эту удочку, ведь он попадет в итоге в тюрьму, потому что никто с него ответственности снимать не будет. И все, ему сломана жизнь, и он на всю дальнейшую жизнь оказывается в преступном мире. Мне кажется, это наиболее циничная сейчас вот схема, наиболее циничный этап наступил, что ли?
15: Ну, в общем, в целом, определенный пик подобных преступлений, скорее всего, мы еще впереди увидим. То есть, по мере того, как эта схема будет применяться массово, очевидно, количество таких преступлений подрастет. Потом, по мере информирования общественности, они, естественно, пойдут на спад. Более того, одновременно же с нашей стороны проводятся мероприятия по ужесточению законодательства, которые берут под контроль продажу сим-карт, выдачу тех же самых банковских карточек, в том числе даже детям. То есть для чего это делать? Чтобы пресечь схемы с дроперами, да, в которые тоже активно вовлекают детей. Чтобы, в общем, сейчас в Думе находится, если мне память не изменяет, законопроект о регрессной ответственности в адрес тех лиц, которые используют свои банковские счета и карты для транзакций, то есть по выводу украденных денег. То есть если раньше дропер думал, что он ни за что не понесет ответственность, то ничего подобного, вот через некоторое время он будет своими деньгами и имуществом отвечать за все то, что он позволил, так скажем, украсть и перевести через свои счета, так скажем, в адрес третьих лиц, в том числе за границу. Касательно детей, я полагаю, что здесь тоже будут введены в том числе технического характера ограничительные меры, в том числе, возможно, на ограничение по приему иностранных звонков, либо звонков с IP-телефонии на детские телефонные карты. Как вы знаете, последнем пакете законов Государственной Думы на тему как раз борьбы с телефонным мошенничеством был введен такой режим, как детские телефонные карты, заодно ограничение на количество их выдачи. Соответственно, я предполагаю, что по мере оценки ущерба от этой, этого нового вида преступлений, скорее всего, будут введены ограничения на то, чтобы такие звонки детям на карты вообще поступали. Соответственно, родителям нужно будет детям, тут ничего зазорного нет. Ну что ж, такая сейчас ситуация. Надо, очевидно, оформлять именно детские телефонные карты в силу того, что их функционал будет урезан до необходимого уровня, чтобы ребенок мог одновременно и разговаривать по телефону, и пользоваться смартфоном, но при этом он не мог совершать финансово-денежные операции и при этом не получать, к примеру, звонков из-за границы. Вот насчет звонков из-за границы, это в том числе вопрос к сотовым операторам и к структурам, которые отвечают за международный телефонный трафик. Но я думаю, здесь техническое решение тоже будет найдено.
6: Но вот есть еще игры, в которых их ловят. Как с этим быть?
15: И, ну, безусловно, игры существуют, и, как вы знаете, одной из точек преткновения между российскими регулирующими надзорными органами и иностранными игровыми площадками является то, что эти площадки отказываются соблюдать наше законодательство, переносить сервера в нашу зону и, соответственно, включать фильтрацию. Фильтрацию на предмет проверки возраста, фильтрацию на предмет удаления аккаунтов, которые занимаются распространением экстремистских идей, а заодно вовлечением подростков в противоправную деятельность. Вот, собственно говоря, те структуры, которые идут навстречу, а они правда идут, тот же Steam, например, он, как выясняется, к нему претензий у государства практически нет, он довольно живо реагирует. Roblox, как вы помните, в последнее время неожиданно взялся за ум, стал в себя приходить. Но не на все это распространяется, и потихоньку, в общем и целом, нашим государственным органам еще есть о чем поговорить, в том числе и на международном уровне, с привлечением МИДа, и на уровне технических специалистов. В общем-то, работу придется, очевидно, вести какое-то время. Здесь нет никаких сомнений. Более того, эта работа будет, очевидно, вести до того момента, пока Украина не потеряет текущую управляемость, то есть пока ее режим действующий, нацистский, не будет разгромлен.
7: Но вот меня всегда, тем не менее, удивляло, я еще немножко попрошу время уделить теме тех же сим-карт, ограничение в 20 сим-карт меня все время удивляло. А кому надо 20 номеров телефонов? Как так же, то же самое, 20 по карт банков. Ну, это, конечно, очень здорово. Ну, вот мне кажется, у нас все делают.
6: Ну, с картами делают, банков ну, понятно. Люди, понятнее, люди да. ловят от каждого банка свои кэшбэк. Да.
7: А что вот за 20 сим-карт ловят? Что люди ловят, кроме вот 20 номеров
6: телефонов? Ну, возможно, оформляют, ну, мне в голову больше там 4 сим-карт вот. Не приходит. Вот. На родственников, на пожилых, например,
7: удивительно. Которые удивительно. Могут это сделать сами. Мне кажется, везде у нас вот как бы немножко не до конца, немножко не докручено. С этими платежными картами детскими занялись вообще в последний момент. И продолжается их реклама до сих пор. Может быть, хотя бы рекламу детских карт запретить. Что вы думаете по этому поводу, Александр Леонидович?
15: Ну, смотрите, если совсем кратко, то где-то раз в 3 месяца подводится на основании федеральной практики, то есть по всем регионам и отдельно на федеральном уровне, действия тех или иных ограничительных мер, мер по противодействию противнику, противодействию мошенникам. Я полагаю, что в случае, как вы совершенно справедливо отмечаете, будет установлено, что 20 карт это чрезмерно, или 20 сим-карт для телефонов это тоже избыточно, то, скорее всего, подобная мера будет подредактирована в сторону уменьшения. Потому что я, честно говоря, тоже не очень сильно понимаю, какие-то должны быть значимые виды бизнеса, сегменты бизнеса и для сотовых операторов, и для банков, чтобы они могли потерять какие-то доходы. Но тот же самый Сбербанк совсем недавно совершенно справедливо и честно, обоснованно похвастался тем, что он за прошлый год заработал 1,5 триллиона рублей только прибыли. Ну, наверное, с такими прибылями, наверное, можно было и уточнить, какова доля в этих прибылях детских банковских карт, а для сотовых операторов детских сим-карт. Наверное, небольшая доля. У нас не предпринимателей, уж тем более миллиардеров, наверное, да? Практически не существует. Из этого можно сделать вывод, что, очевидно, банкам, у них есть какие-то свои резоны, я этого не отрицаю, но всему свое время. Сейчас время войны, наверное, про дополнительные заработки, как про отдельный вид жадности, можно было бы забыть.
7: Спасибо. Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика», очень четко подвел красивое резюме.
6: И сейчас время войны, а ведь издревле было стратегией войн уничтожать в первую очередь детей, потому что это будущее нации.
7: Страшные вещи говоришь.
6: И уничтожать женщин, которые рожают этих самых детей. Я говорю абсолютно, я цитирую абсолютно циничные вещи, которые использовали враги. И именно поэтому нужно понимать, что вот эта вот нацеленность на молодых совсем людей или даже на детей, это как раз стратегия для того, чтобы лишить страну будущего. Потому что будущее за ними. Поэтому не поленитесь, пожалуйста, поговорите со своими детьми. Объясните, сядьте. Это очень важные вещи. Уделите этому время. И я думаю, что вы сами потом себе скажете за это спасибо, и ваши дети тоже. Ну, а мы вернемся через минуту и продолжим.
16: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов – ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+.
17: Мороженое, чипсы.
18: Таких дедушек не бывает.
19: Отец твоего отца.
20: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
21: Нам надо их помирить.
20: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
19: 6+.
22: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
23: Наше время.
6: На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Россия и Китай создают всемирную организацию по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. И, в общем-то, это вполне логично, потому что все это происходит на фоне усиливающегося технологического противостояния между США и Китаем. А российскую делегацию на конференции по данному вопросу возглавил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Вошли, кстати, туда 29 стран. Россия, Китай, Бразилия, Казахстан, среди них также Индонезия, Пакистан, другие страны Азии, Африки и Латинской Америки, а западных государств среди учредителей нет.
7: Ну вот это, конечно, очень интересно, и здесь важно, наверное, послушать, что, вернее, вспомнить, что сказал по этому поводу председатель КНР Си Цзиньпин. Он сказал, что одна струна не сыграет музыку, а одно дерево не составит лес. Развитие искусственного интеллекта не должно быть сольным выступлением одной страны, оно должно стать симфонией международного сотрудничества. Ну и вот об этом сейчас, о стремительном развитии искусственного интеллекта, мы будем говорить с экспертом и обсуждать перспективы вот такого международного регулирования.
6: Какие возможности все это открывает? И какие при этом ставят вопросы, новые вопросы перед миром, от безопасности, наверное, до этики, до растущего технологического разрыва между странами? Вот сколько вопросов.
7: Просто, Оль, да, действительно, мы сейчас же ведь сомневаемся в эффективности ныне действующих международных институтов. Почему мы, ну, мы же должны, создавая новые, ну, люди, да, мы, не мы с тобой, а государство и их лидеры, создавая новые, должны быть уверены в том, что он будет эффективен. Опять же, если в нем не присутствует большое число стран, где тут эффективность? В общем, давай спросим эксперта. Руководитель научной группы «Пространственный интеллект» Института AIRI, наверное, так надо сказать, замдекана по научной работе факультета искусственного интеллекта МГУ Антон Конушин. Антон, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
24: Добрый день.
7: Антон, ну вот тут даже не сколько об искусственном интеллекте в начале вопроса, а все-таки вот это такой геополитический вопрос. Ну, наверное, действительно надо все регулировать, надо устанавливать какие-то общие правила. А где гарантия того, что эти правила будут соблюдаться? Вы думали что-нибудь в вашей среде об этом, о том, что каждая страна ведь может, как говорится, свой огород городить?
24: Ну, разумеется, мы думали, но тут важно не то, что
1: насколько эти правила будут соблюдаться. А действительно, некоторое противостояние модели доминирования одной страны. Потому что если посмотреть, что говорят руководители американских технологических компаний, которые вкладывают огромные деньги в искусственный интеллект, они говорят о том, что американские компании должны доминировать в мире, они выдвигают концепцию закрытых моделей и требуют от своего правительства, чтобы оно строго регулировало доступ к нему. То есть определяло правила, по которым любая другая страна может получить доступ к американским технологиям, причем не обладать ими, а просто пользоваться ими. Они накладывают правила и санкции на закупку там графических ускорителей и просто доступ к моделям. И вот как альтернативу такому доминированию одной страны, другие страны во главе вот с Китаем и Россией, они делают противоположную ставку. Давайте совместно делать модели, делать их открытыми, делать ставку на модели с открытым исходным кодом, чтобы все могли пользоваться. Вот противовес таким закрытым проприетарным моделям.
6: А давайте обсудим противостояние, потому что, ну, понятно, что Америка в сфере искусственного интеллекта активно развивается, она делает определенные успехи, большие успехи. Ну, наверное, какие-то европейские страны тоже успешны в этом. А что вот с этой нашей стороны? Россия, Китай очень в этом заинтересованы, мы все прекрасно знаем. А, ну, допустим, Пакистан или страны Африки. Я нисколько не с целью уничижения, но насколько это сильные игроки, потому что мы правда об этом ничего не знаем.
1: Может быть, они сейчас и не сильные игроки, но многие страны исходят предположение, что это настолько важная технология, что у всех должен быть к ней доступ. Ну, это вот становится такого же рода, как там доступ к чистой воде и любым другим ресурсам. И эти страны могут пользоваться. Если модели открытые, то это, значит, относительно дешево и не накладывает каких-то серьезных на них ограничений.
6: Ну, то есть они пока еще немножечко на хлебнике, да, что ли, так можно сказать, если уж совсем грубо.
1: Тут база пользования. Если у тебя есть пользователи, то ты собираешь с этих пользователей данные, получаешь обратную связь о развитии моделей и устанавливаешь с ними связи. То есть компании, которые... Это другой подход. Он, может быть, не напрямую коммерческий, но за счет того, что люди начинают с тобой взаимодействовать, пользуясь твоими моделями, ты устанавливаешь с ними связи и можешь в каких-то других аспектах там, включать их в своей системе.
7: Это вот мне напоминает вообще вот эта вся история, как что-то с развитием мобильной связи и с системами, работающими телефонами, работающими на андроиде или работающими на iOS, да? Вот, ну, да. Аналогии правильные у меня, да?
1: Да, похоже, да. Открытая система, противовес закрытая.
7: И вот в итоге-то, вот давайте-ка сделаем вывод. Тут мы уже видели это противостояние. А победил ли кто-то? Или все-таки они равно сосуществуют, и та и другая схема работают?
1: Как мы видим, айфонами сейчас пользуются, но количество телефонов на Android в мире гораздо больше. Вот. И как раз страны с более низким уровнем экономики, они больше пользуются айфонами, потому что на их базе можно сделать дешевые модели, ну, которые по функциональности, в принципе, такие же, как лакшери.
7: Вот просто интересно, в системе искусственного интеллекта лакшери или дешевые модели искусственного интеллекта будут, не просто востребованы потребителям на рядовом уровне, а приносить большую пользу, уже на высоком уровне, условно говоря, ученым, там, правительством и так далее, на ваш взгляд?
1: Для очень

0: Это берег Волги, вообще-то так, между прочим. Ну, кстати, если Ельцов все же совершит невозможное и построит все-таки забор, прежде чем сооружение рухнет, ну, видимо, да, в суд на него успеют, наверное, подать другие соседи. Потому что, согласно уставу СНТ, между участками можно строить только проветриваемые заборы. Все, кто имеют садовые товарищи, имеют свой участок в садовом товариществе, знают, что это такое вот из сетки рабицы или из каких-нибудь других деревянных досочек сооружения, да, чтобы ветер...
1: Ну, евроштакет, может
0: евроштакетник, быть. Евроштакетник, да. Вот. А здесь, значит, предложили построить капитальный глухой забор из кирпича. Но я уж не говорю о том, что Великая Марийская стена, это я вот сам уж так назвал это сооружение, полдня будет закрывать солнце все округи. Ситуация так и осталась бы, ну, веселым анекдотом. Ну, что, смешно, да, посмеялись мы с вами. Хорошо. Если бы не было реального судебного решения. Если бы за неисполнение этого решения Ельцову не грозили разного рода санкции. Вот недавно в аэропорту Владимир Витальевич узнал, что ему закрыт выезд за границу. Зачем он хотел уехать за границу? Не сбегал, конечно, от своих проблем. Нет, просто Ельцов президент Союза ветеранов настольного тенниса России. Ехали на международный турнир ветеранский, куда можно было россиянам вот в этот период странный поехать и выступить там с флагом и гимном, и, может быть, даже победить. Ну вот, хотел с командой он вылететь на этот международный ветеранский турнир, но вынужден был остаться в России, потому что ему закрыт выезд за границу, он не исполняет решение суда. Ну, также за неисполнение решения суда с него уже взяли штраф в размере 100 тысяч рублей. А если будет уклоняться от выплаты дальше, дело может перерасти в уголовное.
1: А если перестанет готовить барбекю, все равно будут штрафы требоваться?
0: А все, понимаешь, самое интересное, Оля, вот ты очень важный вопрос задала. Дело в том, что когда он построит стену, на него, скорее всего, суд подаст и его сосед. А потому что он не просил строить стену, он попросил дом передвинуть. Ему не нужна эта стена, она будет как раз его дом загораживать, и тень будет падать на его дом, и так далее, и так далее. То есть это решение суда. Вот суд посмотрел, два человека ссорятся. А давай-ка мы их помирим, предложим одному из них стену построить, ты понимаешь? Вот такая странная история. И как выйти из этого правового тупика, непонятно. Не исполнять решение суда, значит, нарушать закон. А как исполнить неисполнимое решение? Мы остаемся с целью, какое это рассказываем? Остается просить помощи в Генеральной прокуратуре России, в Верховном суде России, куда мы и отправим запросы после выхода нашей программы в эфир. А сейчас мы зададим вопросы, которые, может быть, еще остались по этому поводу. Как раз вот герою этой самой нашей печальной истории, к Владимиру Витальевичу Ельцову, который с нами на связи. Владимир Витальевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
0: Владимир Витальевич, я надеюсь, ничего не упустил. Если упустил, добавьте. Но у нас сразу возник вопрос. А вот вы пробовали договориться с соседом? И, может быть, он бы отозвал какое-то свое заявление в суд, и не было бы вот этого странного, абсурдного решения суда? И вообще, что суд говорит, когда вы предъявляете ему документы? Невозможно построить, есть строительная экспертиза. Вот что на самом деле происходит в реальности?
2: Ну, давайте с первого вопроса тогда. Я отвечу прямо. В мировое соглашение попытки заключить какое-то мировое соглашение, или сейчас можно говорить сделку, были такие попытки, но, к сожалению, они не привели, потому что у моего оппонента возникали постоянно дополнительные вопросы, дополнительные желания, пожелания. И, естественно, некоторые вообще невыполнимые, некоторые не сходили с финансовой части, обговаривали одну сумму, это, оказывается, недостаточная сумма. В общем, условия менялись постоянно. Пытки устроить на предприятие, хотел он где-то поработать, помочь ему некоторые кабинеты открыть. То есть такие обращения были, я шел навстречу, пытался как-то все это урегулировать, потому что соседи должны жить мирно. Говорят, соседи даже ближе родственников где-то. К сожалению, у меня так это не получается. И у меня, наверное, тоже.
1: Владимир Витальевич.
2: Подал в суд на меня.
1: Угу. Да. А можно еще дополнительный вопрос?
2: Я еще хотел обратить внимание. Знаешь, что я хотел? Подождите, еще хотел вот обратить внимание на что. Эти же строения не были построены ни 3 года, ни 5 лет назад. Тяжба уже длится в пределах 4 лет. Дома мы почти одновременно построили.

0: в 1994 году, когда в Алгаре 2 образовывался, нарезали земли, и вот мы построили почти одновременно с ним эти дома. 20 с лишним лет я там вообще
1: фактически никого не волновало.
0: Там был брат с семьей.
1: Ну, бывают же причины.
0: Вопроса не было.
1: Да. Бывают причины, когда неожиданно возникает вопрос. Да. Что ты, Оля, хотел спросить?
2: Я хотел спросить вот о чем. А что это вообще за запрет на дым? Ведь на дачных участках люди топят печку, у них есть баня, и как-то ни у кого никогда не возникает таких вопросов. Что за проблема от барбекю? Может быть, как-то передвинуть в дальней часть участка?
0: Нет, ну, я даже своему оппоненту, соседу, вообще предлагал барбекю забрать, хотел ему подарить. Если хочешь, я разберу тебе и подарю тебе барбекю. И на этом, ну, нет, это недостаточно, вопрос как бы поставлен, чтобы я все сооружения подвинул, что невозможно сделать. Ну, а то, что эту стену возвести, ну, извините, когда я обратился сам в службу судебных экспертов.
1: Приставов.
0: И вы меня слышите, да?
1: Да, слышу. Да.
0: Алло.
2: Да.
0: Слышите меня? Когда мне посчитали, вес этой стены составляет около 600 тонн.
1: Тонн.
0: Это без фундамента.
1: Все втянет вместе без с этими домами. Спасибо. Владимир Витальевич, время, к сожалению, закончилось. Владимир Ельцов, президент Союза ветеранов настольного тенниса России, рассказал о своей тяжелой, вообще на самом деле, истории. Кто-то, может, улыбнулся, да? Но человек сейчас страдает. Ему штрафы, ему уголовное дело грозит. Но, надеемся, соответствующие инстанции услышат нас и как-то разберутся в этом правовом каком-то казусе. Ну, это какая-то, ну, какая-то странная история.
2: Абсурдная ситуация.
1: Абсурд просто, да. Стена, Великая Марийская стена.
2: Да, напомним, что это был Владимир Витальевич Ельцов, президент Союза ветеранов настольного тенниса России, и вот пострадавшая сторона из Йошкар-Олы. Можете свои комментарии, кстати, оставлять 8-925-222-9992. Как вам эта история?
3: «Я был один». Поэт Николай Гумилев.
4: Три основных героя нашего музея – Николай Гумилев, Анна Ахматова и Лев Гумилев. Это три вселенные, которые сходятся на втором этаже от нашего этого дома Гумилева.
3: Генеральный директор музейно-выставочного центра «Дом Гумилевых» Юрий Щегольков в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
2: На «Радио России» с Ольгой Максимовым, Игорем Шатровым. И к нам пришел Дмитрий Сухинин. Дима, здравствуй.
5: Здравствуй, Дима.
6: Здравствуйте.
1: Слушай, сегодня все о болах, мы о мячах будем говорить. Баскетбол, волейбол, футбол.
6: Футбол у нас вид спорта номер один, чего ты хочешь.
1: Да ты что?
6: Да.
1: А баскетбол и волейбол, кстати. Вот мы,
6: помнишь, 3-4, там 5.
1: 3-4. Помнишь, мы говорили про хоккей вчера же с тобой, да? То есть вот в Штатах, мне кажется, как? Баскетбол второй после американского футбола, наверное, да?
2: Футбол третий, сокер.
6: Ну, третий. Да. Вот там сначала бейсбол.
1: Бейсбол первый. Ага, а у нас получается что?
6: У нас футбол, хоккей, ну, наверное, баскетбол.
1: Баскетбол все-таки.
6: Ну, хотя у нас...
2: Фигурное, у нас... или мы только про мяч говорим?
6: Не, ну, фигурное катание возможно. Сейчас, правда, чуть-чуть начинает такое ощущение таять. Наелись домохозяйки фигурным катанием.
1: И вообще другие теперь домохозяйки,
6: да,
1: просто.
6: Ну, перестали наши на международных аренах что-то выигрывать, потому что там не выступают. Поэтому и, соответственно...
2: Это настолько взаимозависимо?
6: Я думаю, да. Нет, это всегда зависимость есть. Команда, которая успешна... Вот берем просто футбольный пример. Как только команда начинает переть по турнирной таблице, тут же появляется зритель на трибунах. Да? вот такая так называемая не самая лояльная часть болельщиков, то есть посещаемость матча увеличивается. Стоит команде начать барахтаться где-то внизу турнирной таблицы, бороться за выживание, там такие жиденькие кучки народа сидят на трибунах.
2: Я, кстати, как большой поклонник футбола, это всем известно.
6: Ты у нас армейка.
2: Я посмотрела фильм «Пеле», мне очень понравилось.
6: Понравилось?
2: Тебе нет?
6: Я не смотрел.
2: Мне очень понравился в фильме, он такой эмоциональный.
6: Мне что-то как-то боепики перестали вообще нравиться.
2: А мне вот впервые боепик понравился. Вот впервые. Причем тема-то вообще не моя, но ты знаешь, я не могла оторваться от этого фильма. И насколько эмоционально люди, как персональное какое-то горе, даже жизнь заканчивали самоубийством из-за проигрыша сборной.
6: Нет, слушай,
2: то есть это трагедия, прям слезы.
6: Футбол в Бразилии, в Аргентине – это религия. Там, по-моему, вот какая-то уехал сейчас на эфир, листал какие-то телеграм-каналы и профильные, и выложили фотографию, по-моему, там какой-то второй или третий аргентинский дивизион играют. Полный стадион, сзади полыхают из-за засухи какие-то поля или что-то еще, и диктор по стадиону просто объявил, попросил переставить машины с парковки подальше от возможного приближения огня. Все, все. Остальное было на месте. Футбол продолжился.
2: Да.
6: Вот. У нас, я надеюсь, будет точно так же в новом сезоне. Не про пожары, а про интерес болельщиков. Потому что, ну, очень интересно, кто составит «Зениту» конкуренцию. Потому что Краснодар, после того, как продал Спартака в Саудовскую Аравию, Кордоба сейчас на чемпионате мира получил травму. То есть, по большому счету, перезагрузка вице-чемпиона у нас происходит. Команда, которая не в этом, а в прошлом сезоне выиграла чемпионский титул, в этом боролась, опять-таки, с «Зенитом» за золотые медали, опять была развязка на финише, но понятное дело, что сейчас Краснодар не относится к числу фаворитов первого ряда, да, его место, пожалуй, сейчас как раз занимает «Спартак», и очень хорошо, что разогрев сезона был именно матчем за суперкубок между «Зенитом», чемпионом страны, и «Спартаком», обладателем кубка страны.
1: Слушай, а вот эта вот фифашная история, ну, она каким-то образом, ты же говорил, что сказывается все, да, а то, что мы там так и не выстроили правильно отношения с FIFA, и непонятно, играем мы, не играем, не скажется ли на интересе к футболу? Ты говорил, что...
6: Ты знаешь, да. Здесь вот как раз командные виды спорта чувствуют себя значительно лучше, в отличие от индивидуальных. Потому что у командных турниров есть клубная система, то есть подсистема. И клубные турниры, как раз я вам вчера рассказывал про континентальную хоккейную лигу, которая живет, процветает, у нее растет посещаемость, строятся новые дворцы, плей-офф просто огонь, ну, допустим, не этого года, да, а прошлого. В этом году как чуть-чуть попредсказуемее, там в прошлом году было побольше 7 матчей серии, но в любом случае хоккей интересен, он востребован зрительской аудиторией, у него отличные рейтинги по трансляциям, то же самое с футболом, рейтинги наших топовых матчей растут. Слушай, у нас в конце концов люди очень любят футбол, тут недавно были опубликованы рейтинги телевизионных трансляций чемпионата мира, который ты нещадно критиковал и кричал, кто будет смотреть, так вот в день финала все мужское население, которое хоть как-то могло добраться до телевизора, догадайся, какой канал смотрел и что там видел.
2: А догадайся, кто из присутствующих здесь
1: я смотрел, конечно. Ну, видишь, бывает, на старуху бывает проруха. Нет, но я финалы всегда смотрю. Нет, честно, чемпионаты мира...
2: Тебя это не оправдывает в твоей агрессивной риторике.
6: Да.
2: Дим, я с тобой.
6: Спасибо, Оль. Вот, поэтому ожидания от чемпионата вполне себе приятные. Тем более я хочу сказать, что вполне может статься так, что этот чемпионат будет иметь турнирную интригу чуть повыше, чем просто борьба за золото или за кубок, потому что, ну, какие-то движения все-таки со стороны УЕФА должны быть. Да, в УЕФА очень жесткая позиция по допуску российской сборной и российских клубов до международной арены, и как раз именно из-за УЕФА, потому что ФИФА-то, в принципе, готовы двигаться навстречу и выполнять резолюцию МОК по допуску даже в командных видах спорта. В УЕФА там, да, такое серьезное вот это европейское лобби, английское, Англия, Франция, Германия, то есть ведущие сборные, они, конечно, очень сильно тормозят.
1: Но футбол вообще очень политизированный.
6: Ну, да,
1: вот
6: да,
1: он просто так связан с политикой.
6: Ну, ты смотри, сейчас Инфантино там начинает двигать, вернее, Трамп озвучил мысль, что это будущий генсек ООН. Инфантино — это президент ФИФА, на минуточку.
1: Помню, конечно.
6: Вот. И сейчас даже вне зависимости от позиции ФИФА, тому, если они скажут, мы допускаем, прорваться на арену международную мы не сможем, потому что даже отбор на чемпионат мира мы проходим через УЕФА. И пока УЕФА нас не допустит, будем пока вариться в собственном соку.
1: Слушай, а чем они перешли в азиатские-то
6: федерации? Это не выбор на самом деле, потому что все-таки мы европейская страна, хоть и находимся на стыке, на Евразии.
1: Большая часть территории в Азии.
6: Ну, у нас все-таки большинство футбольных клубов в Европе, в европейской части.
2: А можно вопрос офф-топ, скажем так, или спин-офф?
6: Приквел, давай.
2: Ты не знаешь, почему камень, ножницы, бумага УЕФА?
6: Ну, раз, два, три.
2: Нет, УЕФА.
6: УЕФА. Ну, раз, два, три, скучно и неинтересно. Так УЕФА. ЦУЕФА еще говорят. Оль. Ты что задумалась?
1: Что за застыло-то?
2: Ну, можно сказать, камень, ножницы, бумага. Минпромторг.
6: Роспотребнадзор.
2: Так, ну ладно, давайте продолжим.
6: Да, и вот сейчас как раз интрига чемпионская, она как раз и заключается в том, кто составит конкуренцию «Зениту». Все говорят, конечно же, «Спартак». Я хотел бы в это верить, но, к сожалению, «Спартак» последние годы все как-то... может взорваться какой-то яркой частью сезона, как было и Станковиче, когда там осенняя часть прошла на ура, весенняя просто завалилась. И сейчас примерно ждут от Корседа, что он не повторит путь серба, и то, что и весенняя часть, которая была в его исполнении, осенняя окажется примерно такой же, как минимум. Не знаю, матч за суперкубок — это всегда отдельная история, это всегда отдельный матч за трофей, он вне контекста турнирной борьбы, это всегда игра еще и на нервов. Плюс это все еще зависит от готовности команд. Пройдет ли «Спартак» так же хорошо по дистанции, я, честно говоря, не знаю. Я не уверен в этом. Но, по крайней мере, предпосылки к тому, что сможет, есть. И, может быть, даже их чуть больше, чем в предыдущие годы. А так, все остальное — это у нас претенденты на роль фаворитов второго плана. Туда относят «Динамо». Я, в принципе, сейчас очень много рассказываю. Я просто предлагаю послушать все, что думает о предстоящем чемпионате чемпиона страны в составе московского «Спартака». Уж коль мы тут о «Спартаке» говорим, известного эксперта Эдуарда Мора.
5: В пятницу стартует чемпионат России по футболу, и, на мой взгляд, есть изменения в главных фаворитах, потому что последние годы между собой титул разыгрывали «Зенит» и «Краснодар». Да, «Зенит» все осталось такой же, даже стал сильнее. Команду из лидеров никто не покинул, только уже приобрели двоих футболистов. Центрального защитника нападающего, плюс еще, скорее всего, приобретут центрального полузащитника. А «Краснодар» понес очень большие потери. Практически вся атакующая линия команды не сможет играть. Кто-то, как Спиртян, например, покинул команду, у кого-то травмы, Кордоба еще не скоро строй вернется. То есть Краснодару предстоит перестройка, я думаю, что этот год для них сложится переходным. Но их место, я думаю, займет «Спартак». «Спартак» сейчас выглядит очень хорошо. Команда и без того провела довольно-таки хорошую вот эту вот весеннюю часть, плюс еще усиливается, взяли защитника Маданова, еще будут усиления. И вообще «Спартак» смотрится очень здорово, и за москвичей как раз то, что команда очень такая голодная, до побед злая, с большим желание будет играть. Ну а за «Зенит», безусловно, то, что команда стабильная, сбалансирована и очень сильная по персоналиям. Если кто-то может составить еще им конкуренцию, то я бы выделил московское «Динамо». Тренер Шварц пришел, состав очень сильный, то есть динамовцы, я думаю, что в этой гонке тоже будут участвовать. Плюс, возможно, Краснодар, Локомотив и ЦСКА, но шансы этих команд все равно, на мой взгляд, чуть ниже у тех, которые я назвал. Если оценивать шансы новичков премьер-лиги, то есть те, кто вошел, это «Родина» и «Факел», то, безусловно, «Факелу» будет сложнее. На стороне «Факела» это его болельщики, преданные, наверное, одни из лучших в России. Но очень скромный бюджет, и, безусловно, команде будет очень сложно бороться за выживание. А по поводу «Родины» в этом плане я бы, честно говоря, бы совсем не волновался. Да, команда совсем молодая, но, во-первых, у них есть довольно-таки хорошие финансовые условия. Ну и Алексей Зинин, человек, который полностью этим проектом руководит, он, я думаю, справится с задачей. удачи, очень умный человек, там уже построена команда хорошая, плюс, я думаю, они прилично усилятся, и несмотря на то, что, конечно, будет сложно родине за болельщиков соревноваться, это уже пятая команда, которая будет в Москве, а чуда, ну, не было, хотя они будут играть в Химках, но, тем не менее, я думаю, что с турнирной точки зрения родина вполне может преподнести тот сюрприз, который в прошлом году преподнесла Балтика, где до последнего боролась там чуть ли не за медаль и закончила верхнюю часть турнирной таблицы. Так что, я думаю, если от кого-то и ждать сюрпризов от команд, которых никто не ждет, то это, скорее всего, как раз будет именно родина.
6: Ну что же, уже завтра в 20:00 по московскому времени матчем ЦСКА-Балтика стартует первый тур российской премьер-лиги сезона 26-27. Посмотрите еще обязательно за игрой Локомотива Ахмата. И, ну так, в полглаза вот тут Эдуард сказал, что Динамо может составить конкуренцию. Ну, посмотрите игру тогда 25 числа в 2 часа дня Динамо-Крылья Советов. Вот про футбол вам.
1: Ну, кроме футбола, у тебя много болов других было,
6: болы,
1: давай.
6: Болы, да, есть. Есть еще болы, немного, не то что комичная, какая-то непонятная ситуация. Я больше сейчас чуть расстроен позицией Российской Федерации баскетбола. Мы к ним обратились за комментарием по тому, что очень жесткое лобби там есть из 10 стран, возглавляемой, естественно, Украиной, но я не могу сказать, что там какие-то суперведущие державы баскетбольные. Да, там есть Литва, которая может заправлять балом, но всякие там Норвегии, Швеции, Дании... Польша, ну, Польша еще чуть-чуть, да, ну, вот они выступили за резкий бойкот, если будут допущены российские команды в баскетболе. В баскетболе у нас допуск только на юношеские, до 23 лет, на формат 3-3. Как раз принимали в Кубке Азиатского участие наши команды, там показывали хорошие результаты. Вот, и что интересно, у латвийцев вообще какая-то сумасшедшая позиция, им запрещено в командных видах спорта принимать участие в матчах против российских и белорусских команд, если они выступают даже в нейтральном статусе.
1: При этом,
6: обрати внимание, да. Волейбол. У нас есть полный допуск в волейбол всех команд под флагом и гимном. И президент Латвийской Федерации волейбола говорит, а чего, мы будем играть, никакого бойкота не будем. Бойкот можно объявлять только тогда, когда есть другие варианты. А сейчас у них других вариантов нет. Вот я просто смотрю сейчас на Федерацию баскетбола международную, да, ФИФ. Я понимаю, что там вот эти 10 стран, такое ощущение, вот на вертеле крутят саму федерацию. И они как скажут, так и примут решение. А если есть нормальное жесткое руководство, да, вот говорит, не выйдете, ну, получите технари, все. И все, и у Латвийской Федерации волейбола альтернативы другой уже нет. Ну, технари зачем получать? Ну что, они от этого что-то выиграют? Да нет, это будет позорище.
1: Вообще, речь идет о роли личности в истории.
2: А вы говорили о том, что футбол очень политизирован.
6: Не-не, очень много видов спорта политизировано. Опять-таки, все очень много зависит от федерации.
1: Прибалтика очень политизирована просто.
2: Спасибо, Дим, за увлекательный разговор.
1: Спасибо.
2: До новых встреч в эфире, а мы вернемся к москвичам через минуту.
3: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
7: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
10: Эта песня получила известность после того, как ее исполнила Мэрилин Монро в фильме «Некоторые любят погорячее». У нас он известен под названием «В джазе только девушки». А между тем, композиция «I wanna be loved by you» появилась задолго до премьеры ленты, в то время, когда Мэрилин не было и двух лет. Ее авторы, поэт Берт Кальмар и композитор Гарри Руби, познакомились при весьма забавных обстоятельствах. Как-то Кальмар, артист мюзик-холла, танцовщик и фокусник, выступал в маленьком клубе в Нью-Джерси. Приболела его ассистентка, а поскольку кто-то должен был помогать иллюзионисту вытаскивать кроликов из шляпы и подавать карты для фокусов, то директор клуба попросил сделать это пианиста Гарри Руби. Под рукой больше никого не оказалось. Так сложился один из самых популярных авторских дуэтов начала 20 века. Их песни звучали в бродвейских спектаклях, а когда в кино пришел звук, и в голливудских фильмах. Песню «I wanna be loved by you» – «Хочу быть любимой только тобой» соавторы сочинили в 1928-м для бродвейского мюзикла «Good Boy» – «Славный парень». Ее первой исполнительницей была бродвейская актриса Хелен Кейн.

0: Люди и песни.
1: Песня «I wanna be love» в бою в 30-е годы большим хитом так и не стала. В 1950-м в Голливуде сняли мюзикл, посвященный Берту Кальмару и Гарри Руби, и назвали его «Три маленьких слова» в честь самой популярной их песни. Музыкальным редактором этой ленты был композитор Адольф Дойч. По его мнению, именно «I wanna be love» в бою была лучшей песней авторского дуэта. И когда в 1958 году режиссер Билли Уайлдер пригласил Дойча подобрать музыку для фильма «Некоторые любят погорячее», и героине Мэрилин Монро Дани Ковальчик понадобилась песенка, он предложил как раз «I wanna be love» в бою. Так композиция через 30 лет после своего создания наконец превратилась в хит. С тех пор его пели Ронда Тоунс и Роуз Мёрфи, Патрисия Касс и Шинед О'Коннор, Фрэнк Синатра и партнер Мэрилин по фильму Джек Лемон, Барри Манилоу и даже Верка Сердючка. Но лучшей исполнительницей этой песни навсегда останется Мэрилин Монро.

0: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники создают фальшивые чат-боты в мессенджерах, которые маскируются под службу поддержки сервисов бронирования жилья. Так говорят эксперты. Схема обмана строится на утечке или на перехвате данных о вашем реальном бронировании. Аферисты получают информацию, что вы забронировали отель или квартиру и связываются с вами от имени службы заботы или напрямую от владельца жилья и сообщают о проблеме с платежом или предлагают более выгодные условия, а затем просят перейти по ссылке. Что должно насторожить? Если вас настойчиво торопят, говорят, что акция действует всего час, что отель может отменить бронь и так далее. Посмотрите, как давно создан аккаунт, с которого вам пишут. Мошенникам постоянно приходится заводить новые, потому что прежние блокируют или они сами их удаляют, как только получают деньги. Так что у них обычно аккаунты долго не живут. Возможны орфографические

0: А МВД рассказала, что делать, если ваши персональные данные все же попали в руки мошенников. Сразу после обнаружения возможной утечки следует сменить пароли от всех критически важных сервисов. Под угрозой оказываются прежде всего электронная почта, интернет-банк, аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, онлайн-магазины. Чем быстрее вы сообразите и смените пароли, тем лучше. Рекомендует ведомство проверить свою учетную запись на госуслугах и изучить историю входов, чтобы убедиться в отсутствии подозрительной активности. Если существует вероятность доступа мошенников к финансовой информации, расскажите своему банку о потенциальной угрозе и при необходимости заблокируйте банковские карты. Это снизит риск несанкционированных операций и попыток хищения денег. Еще раз по порядку. Поделились с мошенниками критической информацией. Вначале меняем пароли от электронной почты, банковских приложений и мессенджеров. Проверяем историю входов на портале госуслуги. Уведомляем банк при необходимости, блокируем карты. Потом сохраняем ссылки и скриншоты страниц с опубликованными данными. И обращаемся к администрации интернет-ресурса с требованием удалить информацию. МВД не просто так обращает внимание на необходимость фиксации всех обстоятельств инцидента. Ссылки на страницы, где были обнаружены ваши данные, скриншоты переписки помогут в расследовании, а любые доказательства, подтверждающие факт утечки или незаконного распространения информации, обезопасят вас во время расследования, чтобы вас не посчитали соучастником преступления. Поэтому обращаться в банк и в полицию, когда вас обманули, стоит. Не дайте мошенникам заработать.
1: Театр у микрофона представляет.
2: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
3: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
1: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
4: Фадейка! Где ты? Где ты?
5: Ох, как тихо. До звона. Это так звенит ужас.
1: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
6: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
3: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
6: Наверное, не очень верю.
1: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
3: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
1: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.
9: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: «Слушаем».
9: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. И все это музыка. Реклама.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную.

0: Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
2: Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Средства ПВО уничтожили 172 беспилотника ВСУ на территории России за минувшие сутки. Еврокомиссия подтвердила, что 21-й пакет санкций не включает запрет на доставку российского СПГ европейскими танкерами в страны, не входящие в ЕС. Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с визитом в Кыргызстан, где примет участие в совещании глав Министерства иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, которую, по данным Минобороны, используют в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства. По его данным, высокоточным оружием воздушного базирования был атакован порт Южный, где поражены объекты, задействованные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. По версии Минобороны, эти ГСМ предназначались для обеспечения подразделений ВСУ. Министерство охарактеризовало удар как часть продолжающейся кампании по поражению военной и логистической инфраструктуры, связанной с ВСУ. Также российская армия за сутки нанесла поражение цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности и объектам топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Наши военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Также группировка «Центр» освободила город Белецкое в Донецкой Народной Республике. Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции, говорится в сводке Минобороны. Военнослужащие Черноморского флота уничтожили за сутки безэкипажный катер ВСУ. Российские средства ПВО за день сбили 172 украинских беспилотника над регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского моря. Еврокомиссия подтвердила, что 21-й пакет санкций не включает запрет на доставку российского СПГ европейскими танкерами в страны, не входящие в ЕС, сообщает ТАСС. В Евросоюзе согласились расширить существующие запреты на экспорт. Они коснутся предметов и технологий, которые используются в российском ВПК. Ограничения также коснулись в отношении финансового и банковского секторов. В частности, в санкционный список добавлены Мосбиржа и зампредседателя Центробанка. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций при этом заморозил так называемый поток цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель до 15 июля 2027 года и внес в свой черный список свыше 40 танкеров, владельцы которых такие ограничения соблюдать не намерены. Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с визитом в Кыргызстан, где в пятницу примет участие в совещании глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается, что министры обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Планируется, что на полях мероприятия Лавров проведет ряд двусторонних встреч. В Кыргызстан российский министр прилетел с Филиппин, где принимал участие в мероприятиях АСЕАН, а также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Встреча в Маниле длилась 35 минут. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, о чем сообщили в российском МИДе. Также официальный представитель внешнеполитического ведомства ведомства нашей страны Мария Захарова. В ответ на слова Рубио о невозможности решить украинский конфликт за полчаса, напомнила об обещаниях президента Соединенных Штатов Дональда Трампа закончить его за сутки. В своем телеграм-канале она напомнила, как более 80 раз Трамп давал подобные обещания, а затем высокую оценку саммиту в Анкоридже. Эксперты ООН выступили с осуждением новых ударов США по Ирану, указав на то, что это нарушает заключенный между странами меморандум о взаимопонимании. Эксперты подчеркнули, что все стороны обязаны соблюдать нормы международного права. Ранее сегодня президент США заявил, что рассматривает возможность нанесения более массированного, чем до сих пор, удара по Ирану. При этом Дональд Трамп подчеркнул, что окончательного решения пока не принял. Трамп вновь заявил, что иранцы хотят вести переговоры, но в то же время не готовы заключить соглашение на условиях, устраивающих США. Они еще недостаточно настрадались, сказал Трамп. Руководство региональной госавтоинспекции предложило ввести отдельную категорию водительского удостоверения для средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщил замначальника управления госавтоинспекции Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов. Он также выступил за присвоение всем самокатам и другим электрическим устройствам государственных регистрационных номеров.
4: Мое мнение, что на лицо, управляющее средством индивидуальной мобильности, должно быть отдельная категория водительского удостоверения. А где и мы, как надзорный орган, можем четко понимать, что нет у тебя водительского удостоверения, там, без разницы, там, категория М, там, какая-то дополнительная будет. Нет, значит, не имеешь права. Отсюда кикшеринг должен перед тем, как разрешить доступ к управлению самоката, запросить документы, подтверждающие законность управления этим самокатом.
3: В числе причин возможного ужесточения правил отмечается рост числа аварий на тротуарах. Сбербанк сообщил о завершении обслуживания валютных и мультивалютных карт Visa с 1 сентября нынешнего 2026 года, передает РИА Новости. Ранее Сбер уже рекомендовал заранее закрыть валютные и мультивалютные карты международной платежной системы Visa с продленным ранее сроком действия до 2030 года в мобильном приложении банка и перевести остаток средств на другие счета. Закрыть карты также можно в любом отделении банка. Напомню, что международные платежные системы Visa и MasterCard ушли с российского рынка еще весной 2022 года. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее вас ждет информация о спорте.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по легкой атлетике. Сегодня 100-метровку мужчин с результатом 10-16 выиграл Николай Грудковский. У женщин на этой же дистанции с результатом 11-27 победила Юлия Караваева. В беге на 5000 метров у мужчин золото взял Владимир Никитин, а у женщин Светлана Оплачкина. Новости футбола. КДК РФС отклонила протест «Спартака» с требованием переиграть матч за Суперкубок России против «Зенита». Напомню, «Спартак» запросил переигровку после того, как перед серией о пенальти без жеребьевки было принято решение бить ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». Продолжаем о футболе. Лучший игрок минувшего чемпионата мира, полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри, достиг принципиальной договоренности о контракте с мадридским Реалом, сообщает авторитетный инсайдер Николас Кира. Соглашение будет рассчитано до 30-го года. Сам Родри уже отклонил предложение английского клуба о продлении контракта, который действует до лета 27-го года. Теннис. Андрей Рублев пробился в четвертьфинал турнира ATP 250 в Штариле. Сегодня российский теннисист разгромил Тимофея Скатова из Казахстана 6-1-6-1. И его следующим соперником будет француз Люка Ван Ашше. Теперь новости хоккея. Барыс заключил контракт с американским вратарем Хантером Шепардом. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон. 25-летний канадский нападающий Натан Легаре подписал однолетнее соглашение с трактором. На счету Легаре 4 матча в НХЛ и 313 в АХЛ. Легенда клуба Национальной хоккейной лиги Чикаго Блэкхокс Патрик Кейн вернулся в команду. 37-летний американский форвард подписал двухлетний контракт с зарплатой $8 миллионов в год. Предыдущие три сезона Кейн провел в Детройте, а за Чикаго играл с 7 по 23 год и завоевал в составе команды 3 Кубка Стэнли. И пока это все новости спорта.
2: Погода.
3: По данным Центра ФОБОС, 24 июля во Владивостоке днем до плюс 23 градусов, облачно с прояснениями, преимущественно без осадка. В Екатеринбурге воздух прогреется до плюс 30, местами кратковременный дождь и гроза. Дожди и грозы ожидаются и в Красноярске, там плюс 26-28. В Калининграде до 20 тепла, дожди и грозы. В Казани до 27 градусов выше ноля, в Самаре до 32. В Сочи 26-28 со знаком плюс, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге ночью местами небольшой дождь до плюс 14, днем кратковременные осадки и до плюс 23. Слабый ветер, атмосферное давление будет расти. В Москве ночью местами туман, плюс 12-14, днем небольшой дождь и плюс 23-25. Ветер слабый, атмосферное давление в норме.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня мы вспомним концерт, который состоялся 21 июля 1990 года на Потсдамской площади Берлина. Тогда прошло концертное исполнение знаменитой рок-оперы «The Wall» группы Pink Floyd, организованная ее основным автором Роджером Уотерсом. До конца часа мы представим радиоверсию концерта и расскажем о песнях и участниках этого представления.

открыла концерт композиция «In the Flesh». Она же открывает альбом «The Wall» 79 года. На выступлении в 90-м для исполнения этого трека на сцену вышла знаменитая команда «Scorpions». Также и в других номерах участвовало много известных исполнителей. Вот лишь некоторые имена. Брайан Адамс, Ван Моррисон, Шинейд О'Коннор, Джонни Митчелл, а также два оркестра – Восточно-германский симфонический оркестр и хор и оркестр штаба группы советских войск в Германии. Сама идея родилась годом ранее, когда основатель благотворительного фонда Леонард Чешер попросил Уотерса помочь собрать средства для жертв войн. Уотерс согласился, но с одним условием – он готов исполнить свою оперу «The Wall» только тогда, когда рухнет настоящая стена в Берлине. К осени 89-го стена пала. Изначально шоу планировалось в Москве, но исторические события развивались так стремительно, что местом проведения выбрали именно Берлин. Концерт состоялся всего через 8 месяцев после падения Берлинской стены. Сам Уотерс подчеркивал, что его концерт – не празднование победы одной системы над другой, а празднование победы личности над любыми формами подавления. Для такого шоу была построена гигантская сценическая конструкция. На сцене была возведена стена шириной более 160 метров и высотой около 25, в 4,5 раза больше реальной Берлинской стены. В финале шоу конструкцию торжественно разрушили. Сюжет концепции альбома «The Wall» вращается вокруг героя по имени Пинк. В первой песне его представляют как состоявшуюся рок-звезду, а затем слушатель через воспоминания знакомится с его тернистым путем к успеху. Первый же флешбэк – это зловещее предсказание в композиции «The Thin Ice». Она прозвучала следующей на концерте, так же, как и в оригинальном альбоме Pink Floyd, и продолжает драматическую историю главного героя. Пинк – только что родившийся малыш, окруженный заботой и любовью, но современную жизнь в песне сравнивают с тонким льдом, который рано или поздно треснет под ногами юного персонажа. Так и случается, первым ударом судьбы для героя становится гибель его отца. Трагедия оборачивается первым кирпичом в эмоциональной стене, с помощью которой Пинк постепенно отгораживается от внешнего мира. Эта история схожа с биографией Роджера Уотерса. Его отец погиб во время Второй мировой войны, и сюжет многих песен альбома описывает ощущения и самого Уотерса. В Берлине эту песню дуэтом исполнили сам Роджер Уотерс и немецкая актриса и певица Уте Лемпер, чей проникновенный голос идеально передал трагизм этой баллады.

Далее мы обратимся к композиции «Another Brick in the Wall». На альбоме она разделена на три части. Пинк пошел в школу. Для него этот период описывается как настоящее мучение. Учителя не упускали шанса любым способом поиздеваться над ним. С подобным отношением в свое время столкнулся и сам Роджер Уотерс. В итоге музыкант превратился в противника системы образования. В песне звучит фраза: «В конечном счете ты всего лишь еще один кирпич в стене». И на берлинском шоу этот призыв «не быть кирпичом в стене» обрел буквальный смысл. Под эти слова на сцене возводилась и в финале концерта рушилась гигантская стена. Поскольку альбом является концептуальным, многие его треки связаны в музыке. Сейчас вы услышите две композиции, которые были исполнены на концерте в таком же порядке, как и представлены на альбоме «The Wall». Это «The Happiest Days of Our Lives» и «Another Brick in the Wall Part 2».

Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы представляем радиоверсию знаменитого концерта «Стена», проведенного музыкантом Роджером Уотерсом в Берлине в 90-м году. Концерт был технически сложным и полным проблем. Во время исполнения первых песен в прямом эфире сработал автомат защиты, и звук пропал на несколько минут. Поэтому для видео и аудиорелизов некоторые композиции были перезаписаны и пересняты на следующий день или взяты с генеральной репетиции. Во время расчистки Потсдамской площади для установки сцены организаторы провели разминирование территории и нашли бункер военных лет, ранее неизвестный и скрытый под землей, а также большое количество боеприпасов. Концерт транслировался по спутниковой связи в 35 странах, а также шел в прямом эфире на 175 радиостанциях. На Потсдамской площади 21 июля 90 года присутствовало около 200-250 тысяч человек. Это шоу стало рекордным по совокупности факторов, беспрецедентной по масштабу аудитории, исторической значимости места и времени проведения, а также по сложности и стоимости сценического оформления. Однако официального рекорда в книге Гиннесса этот концерт не получил. Одним из самых пронзительных и эмоциональных моментов этого рок-вечера стало исполнение песни «Mother», которую исполнила ирландская вокалистка Шинейд О'Коннор. На сцене Потсдамской площади хрупкая Шинейд выглядела совсем крошечной на фоне гигантских декораций. Компанию составили сам Роджер Уотерс и участники группы «The Band». Выступление О'Коннор под аккомпанемент аккордеона получилось завораживающим и монументальным. Ее голос буквально пронзал многотысячную толпу. В 1990 году 23-летняя исполнительница находилась на пике всемирной славы. Она олицетворяла собой новую волну, бескомпромиссную, дерзкую и абсолютно равнодушную к авторитетам рок-сцены прошлых десятилетий. И ей хотелось внести свежее дыхание времени в музыку. По признанию Уотерса, она даже предлагала ему пригласить для этого концерта Ice-T или кого-то вроде него. И хотя идея совместить прогрессивный рок Уотерса с хип-хопом начала 90-х так и не была реализована, выступление Шинейд О'Коннор вошло в историю как один из лучших каверов на творчество Pink Floyd.

Далее мы обратимся к композиции «Empty Spaces». Однако на самом шоу Уотерс решил исполнить другую, расширенную версию этой песни, которая называется «What Shall We Do Now?». Историю Пинка Pink Floyd представили не только на двух пластинках «The Wall», но и в одноименном фильме. Режиссером этой картины, вышедшей на три года позже, в 82-м, стал Алан Паркер. В этой картине сочетаются элементы художественного кино и мультипликации. Психоделические картины смешиваются с ужасающими и горькими реалиями. Песня «What Shall We Do Now?» – «Что же нам делать теперь?» – вошла только в киноверсию. Изначально для альбома было написано большое количество материала. Релиз планировали издавать на трех пластинках, однако такое издание было слишком дорогим, и лейбл отказался от этой идеи. Пришлось сократить число треков, среди которых была и песня «What Shall We Do Now?». Но на концерте в Берлине она прозвучала. Для исполнения песни на сцену вышел Брайан Адамс. С его вокалом композиция прозвучала особенно мощно и драматично.

Брайан Адамс исполнила следующую знаменитую композицию «Young Lust». Интересно, что первоначально для исполнения этой песни был приглашен Род Стюарт, но из-за переноса даты концерта он не смог участвовать. В итоге Уотерс выбрал Брайана Адамса, и его образ и вокал идеально подошли для характера песни. В контексте концептуального альбома «The Wall» песня продолжает повествование о персонаже по имени Пинк, который стал рок-звездой и теперь гастролирует по всему миру. У него есть жена, но отношения с ней оставляют желать лучшего. Трудовые будни рок-н-ролльного тура скрашивают поклонницы. А позвонив домой, он узнает, что его брак разрушен. Все это описано в песне «Young Lust».

Друзья, сегодня на «Волнах» Радио России в программе «Восьмая нота» мы представляем концерт Роджера Уотерса «The Wall», прошедший в 1990 году в Берлине. Только что прозвучал еще один номер этого знаменитого выступления, песня «Young Lass», которую исполнил Брайан Адамс. Далее мы обратимся еще к одной очень известной песне «Hey You». Изначально Уотерс хотел пригласить для ее исполнения Хьюи Льюиса, но тот был недоступен. Узнав об этом, другой музыкант, Пол Карак, позвонил Уотерсу и предложил свою кандидатуру, но сначала получил отказ. Только дальнейшее стечение обстоятельств, когда несколько звезд отказались от участия в шоу, позволило вокалисту присоединиться к концерту. Карака срочно вызвали в Берлин, и он выучил 4 песни. В итоге именно он исполнил «Hey You». Роджер Уотерс написал эту песню, переживая болезненный развод. Он признавался, что это была попытка справиться с болью и отчаянием, которое он испытывал, будучи в разлуке с семьей на гастролях. Музыкант чувствовал себя потерянным, но в то же время хотел найти опору в единстве с другими людьми. Эта композиция ключевая из альбома «The Wall». Только окончательно достроив стену, Пинк понимает, какую ошибку он совершил. В песне он пытается вновь наладить контакт с внешним миром, обращаясь к любому, кто может его услышать. Герой просит кого-нибудь отозваться, а в конце трека в отчаянии просит о помощи, но из-за стены его никто не слышит.

Следующей важной композицией, исполненной на концерте в Берлине, стала «Bring the boys back home» – «Верните мальчиков домой». Уотерс называл ее центральной, объединяющей всю идею диска «The Wall». В основе сюжета лежит трагическая история маленького Пинка, потерявшего отца на Второй мировой войне. Эта история очень личная для Роджера Уотерса, который также потерял отца на войне. Для исполнения этой композиции на сцену вышли оркестр и хор Восточно-Берлинского радио и оркестр штаба группы советских войск в Германии. И вот как она прозвучала в 90-м году.

На альбоме «The Wall» практически все песни Уотерс написал самостоятельно, кроме нескольких. Одна из них – «Comfortably Numb». Этот трек был написан совместно с Дэвидом Гилмором. После ухода Уотерса из Pink Floyd отношения с бывшим коллегой были напряженные, и по понятным причинам Гилмора не было на этом шоу. Его вокальные партии исполнил Ван Моррисон. Роджер Уотерс исполнял в этом треке партии доктора. На сцене он был в белом халате врача и смотрел не на публику, а на стену, символически обращаясь к главному герою. Согласно концепции альбома, в этой сцене Пинк находится в состоянии ступора в своем гостиничном номере. Менеджеры и врач пытаются привести его в чувство перед концертом. Голос Уотерса – это доктор, который пытается помочь. Вокальные партии Моррисона – это внутреннее состояние самого Пинка, который отстраняется от реальности и уходит в мир грез.

Друзья, сегодня мы представили грандиозный концерт, поставленный по знаменитому альбому «The Wall» группы Pink Floyd, прошедший в Берлине в 90-м году. Это выступление стало не просто большим рок-событием, а мощным, культурным и историческим актом, превратившим личную драму в символ свободы. Изначально альбом «The Wall» был историей о психологической изоляции человека. Проведя концерт на месте реальной Берлинской стены, Уотерс наполнил аллегорию новым глобальным смыслом. Разрушение стены в финале стало метафорой падения политических барьеров и освобождения человеческого духа. Этот концерт остается уникальным примером того, как искусство может стать частью исторического процесса. Он доказал, что рок-музыка способна говорить на языке мировой политики и человеческих надежд, оставив след в культуре на десятилетия вперед. И нашу радиовстречу завершит финальная песня этого шоу, композиция «The Tide is Turning», в исполнении которой участвовали все музыканты постановки. Эта песня не вошла в альбом «The Wall». Уотер сочинил ее позже и представил в 87-м на альбоме «Radio Chaos». Это был сознательный шаг. Музыкант хотел изменить мрачную концовку «The Wall» на оптимистичную. В песне есть нота надежды, а не изоляции. Эта композиция и завершит нашу радиовстречу. Друзья, о других историях альбомов, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице рок-программ ВКонтакте. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок. I used to think the world was flat, rarely threw my hat into the crowd.

0: Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
1: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. В центре внимания. Реклама.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра.

0: утро открытый огонь.
1: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России. Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили город Белицкое Донецкой Народной Республики. В Центральной России ливни и грозы будут носить локальный, кратковременный характер. Далее подробно. Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России. Обсуждалась работа предприятий, производящих материалы, комплектующие и сырье для серийного выпуска новых и модернизированных образцов вооружения.
3: Как известно, Россия одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники. Как всегда бывает в такой большой работе, всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которое представлено здесь. Об этом сегодня и поговорим. Давайте начнем работать. Слово Алиханову Антону Андреевичу.
2: Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили город Белицкое Донецкой Народной Республики. Задачи остановить поставки вооружения для ВСУ по морю успешно справляются наши ракеты и «Герани». В результате очередной волны ударов по портам поражены инфраструктура и склады. Обстановка в зоне спецоперации на земле и в небе у Андрея Григорьева.
4: Все Одесское побережье от мыса Аджигул на севере до Каролина-Бугаза на юге в огненных всполохах. Российские войска ракетами и дронами прицельно бьют по украинским портам.
5: Российская армия продолжает массированные атаки по украинским городам.
4: Сегодня это преимущественно Черноморский, Одесса и Николаев. Причем украинская противовоздушная оборона почти ничего не может сбить, потому что, рассказывают западные эксперты, Россия начала использовать принципиально иные модификации оружия.
6: Россияне постепенно перешли от старых дронов «Герань-2» к дронам «Герань-4». И это дает существенный результат, потому что новые с реактивными двигателями избить их гораздо сложнее.
4: Ежедневные удары приходятся по четырем главным украинским портам – Одессе, Черноморску, Измаилу и Южному. На них приходилось больше половины всего морского грузопотока страны. Кроме того, потоплено уже больше 30 судов, которые в эти порты направлялись. Они снабжали ВСУ военной техникой и боеприпасами. «Заходить в эту часть Черного моря иностранные перевозчики теперь боятся», – заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. «Прогнозируют скорые сложности с доставкой продовольствия». Тем более, что планомерно уничтожаются и железнодорожная инфраструктура. Вот реактивная «Герань» влетает в локомотив. И топливная сеть Украины. Сегодня весь день горят автозаправочные станции в Сумах. Их в городе уже практически не осталось.
7: Ну а по Сумах ворог гатить из чего только можно.
4: Вот оптоволоконный дрон КВН «Князь Вандал Новгородский» выводит из строя трансформатор под станцией Камышеваха. Он электричеством снабжал воинскую часть ВСУ в Орехове. В Одессе горит завод «Стальканат», который занимался сборкой и хранением дронов. В селе Беленькое Запорожской области авиабомбой с модулем планирования поражен пункт управления вражескими БПЛА. Три фабрики попадают по штабу бригады Нацгвардии Украины под Доброполием. 4 по дислокации 117-й отдельной бригады теробороны ВСУ поселка Райгородок и сразу 5 по расположению украинских войск в селе Черное Харьковской области. Освобожденная Константиновка уже зачищена. Где-то в подвалах могут оставаться только единичные солдаты ВСУ, которых собственное командование бросило.
8: В данный момент у нас уже пошел этап вывода гражданского мирного населения с Константиновки. Занимаемся этим довольно плотно.
4: Наступление на Славянск и Краматорск это не задерживает. Красный Лиман уже в оперативном окружении. Все дороги в город перерезаны, и гарнизон ВСУ остался без снабжения. Так он точно долго не протянет.
0: Наша основная задача – это полностью блокировать весь город, чтобы не было подступа противника, получается, по логистике.
4: А это репортаж украинского 5-го канала из еще одного города на подступах к Славянско-Краматорской агломерации.
9: Город Доброполье оказался под прицелом россиян. Ситуация тут становится с каждым днем все хуже.
4: И в сюжете, где и украинским военным, и корреспондентам чаще всего приходится бегать от российских дронов и артиллерии, неутешительный вывод – оборону здесь не удержать.
2: Для наращивания объемов молока необходима точечная настройка инструментов поддержки российских фермеров. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, для реализации этих задач Кабмин выделил более 250 миллионов рублей.
10: Чтобы помочь малым хозяйствам, вводим новый грант на реализацию проектов акселерации молочной фермы в размере до 265 миллионов рублей. Соответственно, средства эти позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику, оборудование, ну и решить вопрос с кормовой базой. Особые условия будут предоставлены и аграриям приграничных регионов. Они смогут получить государственную поддержку на производство молока, ну и, конечно, таким образом снизить собственные издержки. Уточняем также ряд положений для получателей грантов. Их использование можно будет продлить на 12 месяцев для тех аграриев, которые участвуют в специальной военной операции, в том числе, если они получали гранты на организацию малой сельской пекарни, развитие фермерского хозяйства, агротуризма и реализацию проекта акселерации молочной фермы.
2: Как добавил Михаил Мишустин, корректируются нормы селекции в области племенного животноводства и некоторые другие положения государственной программы. В центральной России ливни и грозы будут носить локальный кратковременный характер, поэтому похолодание проявится слабее, чем в других регионах нашей страны. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
11: В Москве интенсивность осадков ожидается небольшой. В такой ситуации солнце, выглядывающее в разрывах туч, сможет прогревать воздух в столице до плюс 23-26, и лишь в понедельник будет немного прохладнее. По предварительным прогнозам, такая неустойчивая с ливнями и грозами погода задержится в центре России вплоть до конца июля.
2: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
12: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. КДК Российского футбольного союза отклонил протест «Спартака» с требованием переиграть матч за Суперкубок России против «Зенита». Напомню, «Спартак» запросил переигровку после того, как перед серией пенальти без жребия было принято решение бить ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». Кроме этого, суммарно «Зенит» по итогам матча оштрафован на 175 тысяч рублей, «Спартак» на 195 тысяч. В Екатеринбурге проходит чемпионат России по легкой атлетике. В беге на 100 метров у мужчины с результатом 10-16 победил Николай Грудковский. У женщин лучше была Юлия Караваева 11-27. В прыжках шестом у мужчин с результатом 5-70 золото взял Дмитрий Качанов. В беге на 5000 метров у мужчин победил Владимир Никитин. У женщин Светлана Оплачкина. В толкании ядра у женщин лучше была Екатерина Бурмистрова. В метании диска у женщин Виолетта Игнатьева. Один из клубов континентальной хоккейной лиги готов предложить контракт нападающему Евгению Кузнецову, но это предложение актуально только до 1 августа. Если контракт не будет подписан до этой даты, то в нем не будет смысла. Начнутся сборы команды, сообщил Матч ТВ, источник в одном из клубов КХЛ. Женская сборная России по волейболу проведет товарищеские матчи со сборной Сербии 5 и 7 августа. Об этом информирует спортивный портал «Спортклуб». С 26 июля у национальной команды начнутся тренировочные сборы в Новогорске, после чего она отправится в Сербию. В завершении вновь футбол. Лучший игрок минувшего чемпионата мира, полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри, достиг принципиальной договоренности о контракте с мадридским Реалом, сообщает авторитетный инсайдер Николас Кира. Соглашение будет рассчитано до 30 года. Сам Родри уже отклонил предложение Ман-Сити о продлении контракта, который действует до лета 27-го. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Завтра в пятницу 24 июля во Владивостоке плюс 22, плюс 24, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Архангельске плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, временами дождь. В Казани плюс 25, плюс 27, малооблачно, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

Театр Радио России. Оранжевый портрет с крапинками. Радиоспектакль по одноименной повести Владислава Крапивина. Часть четвертая.

0: О разговоре с Юркой Юля забыла. Тем более, что завтра ей полагалось идти на занятия в турсекцию Дворца пионеров. И она удивилась, когда Юрка подошел на следующей перемене.
1: Юль, так насчет кино-то как?
0: Ей сказать бы сразу, ерунда, мол, это я пошутила, а она почему-то растерялась.
2: Насчет кино? Договорились же. Давай на 4 часа.
1: Давай. Только ты билеты возьми сама заранее, а то я смогу лишь к самому началу прийти, не раньше.
0: Тогда Юля рассердилась. То есть не очень даже рассердилась, а удивилась такому нахальству.
2: Балда! Его девочка в кино приглашает, а он купи билеты?
1: Девочка должна понимать, что у меня завтра дел вот столько.
0: Он чиркнул ладонью по тощему длинному горлу, и Юля, вместо того, чтобы оскорбиться снова, неожиданно для самой себя вдруг согласилась.
2: Ладно уж, раз ты такой занятой.
0: Если бы она знала... Он появился у кино «Якорь», где шли старые мушкетеры, за 2 минуты до начала. И не один, а с 2-летней закутанной девчонкой, которая цеплялась за его штанину и смотрела снизу вверх преданными глазами-пуговками.
2: Это что?
1: Не что, а кто? Маргарита.
2: Зачем?
1: А с кем я ее оставлю? Ясли на карантине. Ксенька вторую неделю в больнице с воспалением. Мать мотается между больницей и работой.
2: Идем.
0: Маргариту пустили, конечно, без билета. Места были недалеко от края.
1: Давай я ближе к проходу сяду. 2 серии без перерыва, она все равно запросится.
3: Молодой человек, я вас убью.
4: Если я позволю вам.
0: Маргарита оказалась покладистой девочкой, не возилась и не хмыкала. Но в начале 2-й серии она в самом деле беспокойно забормотала Юрке в ухо. Что-то шепотом объясняя соседям-зрителям, Юрка выбрался из ряда, а через 5 минут также вернулся и на секунду завис над грузной тетей, которая сердито шипела и не хотела подобрать ноги.
5: У самой, видать, маленьких не было. Ребенок разве виноват?
0: Тетя задышала, как перегретая кастрюля-скороварка. Она была жутко противная, и Юркино поведение Юле понравилось. И слова его показались справедливыми.
2: В самом деле, ребенок разве виноват?
0: Юля оторвалась от кино и покосилась в бок. Освещенное экраном Юркино лицо, худое, с торчащими скулами, казалось бледным и даже чуточку красивым. А смирная Маргарита ласково посапывала, прижавшись щекой к Юркиной куртке.
6: Давай я ее подержу. У тебя, наверное, уже колени онемели.
5: Подержи. Не бойся, Рита, это Юля. А я тут рядышком.
0: После кино, несмотря на Юлины возражения, Юрка с Маргаритой на плечах проводил Юлю до подъезда. Тогда она завела их к себе. Тем более, что Маргарита опять шептала Юрке на ухо. Напоила чаем и сама проводила их до дома. Тогда Юрка оставил Маргариту, свернувшейся с работы, матерью, и опять довел Юлю до ее подъезда. Через месяц они как-то просто, ни у кого не вызвав удивления, стали для всех в классе Ю в квадрате. Но при чем тут женитьба? Отношения их с самого начала были, ну, такие, которые старшеклассники с усмешкой называют пионерскими. Так, по крайней мере, казалось Юле.
7: Пень ты, Юрка, и чучело.
0: Юля швырнула ему зашитую куртку.
7: За будущими невестами ухаживают, их на руках носят и вообще...
1: Тебя поносишь. А что вообще?
7: Я же сказала, ухаживают.
1: Я разве не ухаживал?
7: Ты-то вот балда, ухаживальщик. Мы даже...
1: Что?
7: Даже не целовались ни разу.
1: А за этим все дело стало? Вообще-то, по-моему, это предрассудок, но если тебе очень хочется...
7: Ну, больно надо. Юрка, ты чё? Уйди, балби... Да я кому говорю? Юрка, я стукну. Ну, ты с ума сошёл. Мама!
1: Мама же нет дома.
7: Уйди, говорю. О! Да вон папа приехал.
1: Пап всегда приносит не вовремя.
7: Пошёл вон, дубина, видеть тебя не хочу.
1: Ты же хотела мне ещё штаны погладить.
7: Нахал, поглажу и убирайся.
0: В 8 классе все думали, что Юрка после экзаменов пойдет в ПТУ. Но он весной заявил, что останется в 9-м. Классная, которая считала откровенность своим большим достоинством, Юрке сказала при всех. Ты что, после школы в университет собрался? Из тебя студент, как и снежные бабы, кочегар. А матери бы подумал, в училище же стипендия, потом зарплата, стал бы помогать.
1: Ничего, мы пока не голодаем.
0: Конечно, они не голодали. Но сказать, что у Юрки дома все благополучно, тоже было нельзя. Еще в 7 классе, перед Новым годом, он зашел за Юлей, чтобы пойти в парк на лыжах. И вдруг вынул из оттопыренного кармана пачку 3 и 5.
1: Спрячь куда-нибудь пока, а то потеряю.
2: А у тебя откуда столько?
1: У папаши получку забрал. Он пришел и сразу брык отсыпаться. Ну, я и вынул. У него, если деньги не забрать, он может закеросинить с друзьями. А так проспится, и все в норме. Ты не думай, он не так уж часто этим балуется, только с получки. Его приятели подбивают, понимаешь, он хороший мужик, но бесхарактерный.
0: Юля слушала, мигая от удивления и неловкости. До сих пор она с такими жизненными драмами не сталкивалась. Немыслимо было, чтобы ее папа вернулся домой пьяным. Отец командовал большим строительным управлением. Пропадал на своих объектах, мотал нервы на работе и совершенно не умел жить. Жить умела мама. Именно она вовремя давала умные советы отцу. С кем знакомиться, где что говорить, что когда покупать и какие куда брать путевки. Отец отмахивался, но потом как-то незаметно соглашался. На нем, по словам мамы, ездили как хотели. Но однажды Юля услышала, как отец сорвался. Во время телефонного разговора.
4: Но черт возьми, почему я в мирное время должен постоянно бороться? Не выполнять план, а бороться за него. Бороться с бетонщиками из-за их бракованных плит, которые пускать в дело не имею права, а вы заставляете. Бороться с Петряковым, который забрал у меня 2 крана, а требует сдачу корпуса к декабрю. Бороться с этим жуликом Сочневым, которого вы навязали мне в замы, а он крадет плитку для дач. Вы прекрасно знаете чьих. Нет, именно крадет. И с вашим собственным идиотизмом бороться надоело, потому что план планом, но в домах-то этих люди жить должны.
0: Он швырнул трубку, прошел мимо бледной мамы и очень спокойно сел смотреть телевизор. «Все в тихой панике», — сказала мама. «Это конец. Завтра он пойдет в дворники». Но отец не пошел в дворники ни завтра, ни в следующие дни, хотя все знали, что говорил он так с человеком, чье имя в городе произносили с почтительным придыханием. Ничего плохого не случилось. Даже зама Сочнева куда-то перевели. Но через месяц отца увезли на скорой со 2-м инфарктом. И не спасли. Это случилось в сентябре, когда Юля и Юрка начинали учиться в 10-м.
2: Все переменилось. Постарела и сникла мама, пропали куда-то знакомые. Только Юрка в те дни все время был рядом. Молчаливый, мягко деловитый и ненавязчиво ласковый.
0: Той осенью Юля навсегда перестала писать стихи. Здесь не было прямой связи со смертью отца. Просто она стала гораздо взрослее и серьезнее. Однажды перечитала все свои сонеты и баллады о дальних островах и влюбленных флибустьерах и поняла, какая это чушь.
2: На свете и так полным-полно скверных стихов, даже напечатанных. Зачем же еще увеличивать и без того несметное их количество? Зачем маяться над глупо напыщенными своими строчками, когда другие люди написали столько замечательных стихотворений, и поэм, и романов, и рассказов, и вообще всяких удивительных книжек?
0: Книги Юля полюбила в те дни еще больше. И теперь в споре с самой собою все сильнее склонялась к решению, что быть ей не географом, не бродяга-геологом, а тихим и усидчивым работником библиотеки. А потом, может, и ученым-библиографом. Потому что в походах любила она не открытия, не находки всякие, не выкапывание минералов, а просто пути дороги. И красоту этих дорог, лесов, озер и скал, костры на привалах, чуткие переборы ночных гитар среди дремлющих палаток, утреннее солнце над росами и хитроватую желтую луну, что сквозь черные ветки поглядывает на притихших у огонька ребят. Но ведь такое любование и бродяжничание не сделаешь своей работой. А книги — это была целая жизнь. Надолго, навсегда, до самой старости. Потому что, когда ты с книгами, ты сразу с тысячами разных людей. А Юле были интересны все человеческие жизни, во все времена. Хотя со стороны она казалась сдержанной и даже замкнутой. Библиотечную работу Юля не считала ни однообразной, ни малопрестижной. На чужие суждения о книжных червях и библиотечных крысах плевать она хотела. А что зарплата будет так себе, то здесь причин для тревоги она не видела. Проживет! Во-первых, при ее внешности лишние наряды все равно ни к чему. Во-вторых, несмотря на внешность, не будет же она до конца дней жить только с мамой. А как она будет жить? Где?
2: Скорее всего, в каком-нибудь приморском городе. Лучше всего на Дальнем Востоке. Светлая библиотека с застекленным фасадом будет стоять на склоне сопки. Оттуда, с высоты, открывается вид на синюю бухту с белыми теплоходами, деловитыми буксирами и портовыми кранами.
0: К конечно, среди множества судов Юля будет легко узнавать его корабль, когда он станет возвращаться из дальних рейсов. А пока он в рейсе, она будет ждать, грустить по вечерам, а днем выдавать неугомонным ребятишкам из соседних школ самые лучшие книги, проводить читательские конференции и по выходным и во время отпуска опять же отправляться в походы по тамошним заповедным местам. Помечтав так минут пять, Юля беспощадно обсмеивала себя за бестолковую детскую наивность. По-взрослому напоминала себе, что жизнь, скорее всего, окажется совершенно не такая. Никаких библиотек над морем нет. Мальчишки будут терять и рвать книги и курить потихоньку в библиотечном коридоре. Времени на туристские развлечения не останется. А он... Он, между тем, как и хотел, поступил в Калининградское высшее морское училище рыболовного флота. И приезжал на каникулы, сверкая шевронами и якорями, от блеска которых растопыривали глаза и распускали губы все знакомые и незнакомые девицы. Приезжал он нечасто и ненадолго, осенью и зимой отпуска короткие, летом практика. Переписывались они аккуратно, однако письма получались суховатые. И все как-то о делах, а вовсе не о каких-то там чувствах. У нее про училище и про то, где теперь бывшие одноклассники. У него про занятия штурманскими науками и плавание. Но если в Юлиных письмах была скрытая неловкость и скомканность, то в Юркиных — спокойствие и краткая деловитость. Ни о каких семейных планах Юрка не писал и не говорил, даже в шутку. То ли считал прежние разговоры дурашливой болтовнёй и думал, что Юля так же считает, то ли наоборот полагал, что все решено и нечего зря тратить слова. А может быть, Юля догадывалась об этом, все-таки она его характер-то изучила. Он отчаянно стеснялся писать о главном. Да, несмотря на всю свою решительность, в каких-то вопросах он был до безобразия деликатен. Целоваться тогда полез, дубина такая, потому что вроде бы игра была. А потом, когда принес букет на день рождения, краснел, как эти самые розы.
1: А как ты думаешь, куда распределение просить? Можно остаться в Запрепхолоде на Балтике, а можно на Тихий океан.
8: А я почем знаю?
1: На восток лучше. Больше хлопот, конечно, стариков придется перевозить и девчонок. А твоя мама согласится?
8: А моя-то мама при чем?
1: Подожди, ты что, ее тут одну оставишь?
8: Нет, ты в самом деле чудовищный безграничный нахал. Ты меня-то спросил?
1: Все-таки женская психика — это загадка. Ладно, получу диплом, тогда уточним.
0: Летом он приехать не смог. Курсанты сразу после сессии уходили в дальнее плавание, аж до самой Канады. Готовилась международная гонка больших учебных парусников. Так она и называлась — операция «Парус», да. Юрка вызвал Юлю к телефону, слышимость была неважная. Минут на разговор отводилось немного, и весь разговор этот свелся к тому, что Юля уедет в Верхоталье на практику, а он ей обязательно туда напишет. Потому что она ему писать-то не может. Куда пошлешь письмо? Атлантика до востребования.
8: Ну и вот, было это в мае, а уже август к концу пошел. А писем нет ни одного. Я-то думала, их здесь целая пачка лежит. Может, случилось что в плавании, ураган какой-нибудь?
7: Если бы что случилось с Крузенштерном, про это бы в газетах написали. Это же такой знаменитый корабль. Просто почта барахлит, бывает. Юль, а у тебя его карточка есть?
0: Юля кивнула, дотянулась до сумки, достала конверт, а из него снимок.
7: Ничего, он у тебя красивый. А это кто? Сестры его?
8: Да, они в нем души не чают. До 10 класса так и таскались за ним, как хвостики.
7: Старшую как зовут?
8: Ксения. Славная такая. Маргарита вредная стала, как подросла. А это спокойная умница. Твоя ровесница.
7: Вижу. Говоришь, писем нет? А это что?
8: Это же старые еще, весенние. И даже не мне, а сестрам. Посмотри внимательно. Я конверт у девчонок взяла, потому что индекс училища забыла.
7: Юль, он напишет. Ты про это не бойся. Это человек надежный.
0: Утром Фадейки дома не оказалось.
9: Рано-рано за ним пришли двое мальчишек с соседней улицы. Там они строят не то плот, не то фрегат с громким названием «Беллинсгаузен». И Фадейка у них главный советник.
8: Кира Сергеевна, а правда, что Беллинсгаузен ваш предок?
0: Кира Сергеевна только рукой махнула, она была не в духе. Юля знала, почему. У старшей дочери начались нелады с мужем, а сын написал, что после армии хочет остаться во Владивостоке, влюбился и думает жениться. Когда Юля шла песчаным переулком к берегу, ей показалось, что за деревьями мелькнула морковная майка. Но далеко было, не разглядела. А на углу песчаного и береговой услышала.
10: Ну чего ты? Что надо? Пусти, балда лысая, все равно ничего у меня нет. Пусти лучше, я укушу.
0: Юля ринулась через кусты. Длинный, стриженный наголо парень держал Фадейку за штаны, обшаривал его карманы и равномерно отпускал ему аккуратные щелчки. Фадейка извивался и подпрыгивал.
10: Что надо? Ну чего ты?
0: Юля скачком преодолела 3 метра и ладонью длинно с оттяжкой вытянула хулигана по упругой шее. Тот икнул и завалился в кусты.
11: Ты что, идиотка? С перепоя, что ли? Глиста бешеная!
0: Юля шагнула к нему. Парень сделал кувырок назад, проломился сквозь ветки и скачками бросился вдоль берега.
11: Психопатка! Оба вы! Фадька, я тебе еще припомню!
10: Что? Да подожди ты! Ну постой! Не надо! Он же понарошке!
7: Что? Что понарошке?
10: Успокойся. Похоже, получилось, да? Я его нарочно подговорил. А вообще-то он никогда не дерется. Это Санькин брат.
7: Так. Ну и зачем такой спектакль?
10: Я посмотреть хотел. Что ты будешь делать?
7: Хотел узнать, что я буду делать? А ну-ка, иди сюда!
0: Юля крепко взяла его 2 пальцами за круглое холодное ухо.
10: Ладно.
7: Что ладно?
10: Дергай.
7: Авантюрист рыжий.
0: Юля отпустила ухо, заправила на Фадейке майку, отряхнула от мусора и сухих листьев пятнистые шорты.
10: Я хотел проверить, очень ли ты надежная.
7: Зачем тебе моя надежность?
10: На одно дело пойдем. Понимаешь, там риск.
7: А ты меня спросил, пойду ли я на дело?
10: Пойдешь, конечно.
7: Фигушки! Опять на ночное кладбище или еще куда-нибудь? Или в плавание на вашем Беллинсгаузене? Вместо мачты меня поставите?
10: Это сухопутное дело. Вечером узнаешь.
0: В конце рабочего дня он явился в библиотеку с мотком бельевого шнура на плече.
10: Здрасте, Нина Федосина. Юля уже окончила работу?
12: Забирай свою прекрасную даму. Юля... А говорят, что рыцари на свете повывелись.
7: Это не рыцарь, а пират. Знаете, что он утром учудил? Ладно уж, молчу.
0: На улице Фадейка зашагал впереди. Не к лестнице, а в другую сторону.
7: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
10: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались. Недавно земля сползла, а в камнях щель открылась. То ли ход какой, то ли подземелье там. Надо же узнать. Щель узенькая, но я пролезу. Привяжусь веревкой, а ты меня вытащишь, если что случится.
7: Еще чего? Никуда я не пойду, и тебя не пущу одного.
10: Вместе мы все равно не сможем. Ты не пролезешь.
7: Не выдумывай. А если там обвалится?
0: Фадейка оглянулся и поддернул шорты. Они сползали под тяжестью длинного фонарика, который торчал из кармана.
10: Я мог бы ребят позвать? Да не хочу раньше срока всем разбалтывать. Вдруг там открытие какое-нибудь?
13: Я сейчас утащу тебя к Кире Сергеевне и попрошу снова запереть в чулане, пока дурь из твоей головы не вылетит.
10: Ха-ха, а я посижу и скажу, что она вылетела, а как выйду, сразу сюда. И если будет несчастное происшествие, тебя совесть замучает.
7: Ну что ты за бессовестное создание?
0: Фундамент развалившейся башни уходил в толщу речного обрыва. Обвалившийся земляной пласт открыл его нижнюю часть. Среди гранитных валунов, переложенных кирпичами, в самом деле чернела щель, около метра в длину, а шириной как раз для тощего пацаненка. Увидеть ее можно было, если заглянешь с обрыва вниз. А чтобы попасть в нее, надо или спуститься 3 метра от основания башни на веревке, или снизу от воды забраться 15 метров по отвесу. Фадейка, деловито и неумело, начал обвязывать себя подмышками.
7: Дай-ка сделаю тебе альпинистскую страховку. Ох, в недоброе дело ты меня втягиваешь.
10: Да не бойся. Если там узко, я далеко не полезу.
7: Хотя бы дал сходить переодеться. Трава вон какая пыльная.
10: Ага, и дома ты проговорилась бы тете Кире. Держи веревку, я пошел.
0: Держать было нетрудно. Весу в Фадейке, как в котенке. Царапая камни живот и колени, цепляясь за трещины в камнях, Фадейка начал спускаться по кладке фундамента. Сразу же сорвался и повис на шнуре над 15-метровой пустотой. Не пикнул. «Ох, что я дура делаю», — подумала Юля, но спустила Фадейку до щели, потому что была уверена, иначе он полезет один без страховки. Фадейка воткнулся в щель плечом, поелозил, влез в нее наполовину.
7: «Если что, дерни 3 раза, и я потащу. А если я сама 3 раза дерну, значит, вылезай».
10: «Ага, я пошел!»
0: И он исчез. 20-метровый капроновый шнур быстро заскользил у Юли в ладонях. Видимо, проход был свободный, и Фадейка лез по нему без остановки. В полминуты ушло на глубину больше половины веревки. Потом она перестала скользить.
2: Эй, Фадейка, как ты там?
0: Юля сосчитала до 10, натянула шнур и решительно дернула 3 раза. В ответ она ощутила слабые рывки. Но сколько? 3? Или просто беспорядочная возня? Она перепуганно дернула снова, и веревка заскользила назад без сопротивления. Еще не понимая, что случилось, Юля с нарастающей паникой тянула ее, и вот из щели выскочил и закачался отвязавшийся конец. Юля уставилась на него, как на кобру. «Батюшки, что случилось?» Веревка отвязалась, и Юля оставила Фадейку без спасательного конца. Нет, страховка сама собой не развяжется. Значит, он нарочно освободился от нее? Зачем? И где он сейчас? Лезет в неизведанную глубину? Или придавлен осевшим камнем? Или задыхается под обвалом?
7: Фадейка!
0: И в ответ она услышала удивительную тишину. Спокойную летнюю тишину, равнодушную такую. И пусто кругом. Никогошеньки.
7: Фадейка! Где ты? Где ты?
0: Ох, как тихо, до звона. Это так звенит ужас. До сих пор не знала она такого страха и отчаяния.
2: Зачем отпустила? Где он там? Живой еще или... Ой, мамочка.
0: А что она скажет Кире Сергеевне? Позвать кого-нибудь? Саперов, пожарных, горных спасателей? Где их взять? Хоть бы он выбрался обратно. Ничего ей больше не надо. Ни письма от Юрки, ни диплома в училище, никакой счастливой жизни. Лишь бы Фадейка оказался невредимый. Почему его нет? Сколько времени прошло? 5 минут? Час?
7: Фадейка! Фадейка! Фадейка!

Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Оранжевый портрет с крапинками» по одноименной повести Владислава Петровича Крапивина. От автора: Ольга Тумайкина, Юля — Надежда Лумпова, Фаддей — Марк Попов. В спектакле заняты артисты: Дмитрий Креминский, Глеб Меркулов, автор сценария и режиссер Дмитрий Креминский, композитор Владимир Багров, звукорежиссеры Яна Симакова, Олег Сулимов, редактор Жанна Переляева. Слушайте продолжение спектакля завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Радио России. Общество.
1: Детский вопрос.
2: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. Год назад, тоже летом, мы рассказали историю 12-летнего Артема, который живет с непростым врожденным диагнозом – детский церебральный паралич.
3: А ты не можешь мне объяснить, как ты контролируешь ноги? Как-то тебя не слушают, да?
4: Ну, только единственная левая нога не слушает.
3: А что она хочет делать?
4: Она вообще у меня постоянно, последнее время падает назад как-то.
2: Мой коллега Геннадий Сырков побывал тогда на занятии по реабилитации и вместе с мамой Артема Анастасией смотрел, как мальчик учился преодолевать различные препятствия, такие привычные для нас, но сложные для людей с ДЦП. Ступеньки, пороги, бордюры.
5: Получается, четвертый день мы на занятии. Поначалу для него это было все сложновато. Он боится ступенек. Я вижу, что он преодолевает свой страх, концентрируется. Сегодня уже все намного лучше, чем в первый день было.
2: Была у семьи Артема и еще одна сложность. Начальные классы мальчишка окончил в специальной коррекционной школе для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата. А вот в пятый класс ему предстояло пойти в обычную школу.
4: Я бы хотел, чтобы в пятом классе были ребята хорошие, чтобы они со мной дружили, общались, чтобы учителя там хорошие были, директора там.
3: Ну, я смотрю, ты парень общительный. Предвидишь какие-то проблемы или нет?
4: Да, в школе, чтобы там драки не устраивали, самое главное.
3: Ты не любишь драки, да?
4: Не, не люблю драки. И обзывательство я ничего вообще не люблю.
3: А ты же, получается, новенький будешь.
4: Ну да. Пятиклассники уже такие немножко строгенькие, как говорится.
2: Анастасия же волновалась не только о том, как Артем вольется в новый детский коллектив, но и как он сможет передвигаться по школе и все успевать. Ведь сам-то, скорее всего, не сможет. Осенью Геннадий Сырков выяснил, удалось ли решить эту проблему.
1: История с продолжением.
6: Анастасия рассказала, что в управлении образования предложили выбрать либо домашнее обучение, либо интернат. Но учить сына дома родители точно не хотели. Считали справедливо, конечно, что Артему необходимо общение. Искали вполне обычную школу. А еще мама хотела, чтобы Артему предоставили помощника для передвижения по лестницам и школьным коридорам с этажа на этаж. По закону право на такого ассистента есть. А поскольку Анастасия уже много лет не работала, она и сама была готова таким помощником стать. Ну и, само собой, волновало маму и то, как вольется ее сын в школьный коллектив. Короче, летом семья была на перепутье. Но прошло время, учебный год в разгаре, я связываюсь с Анастасией. И она отвечает: «Все замечательно, по утрам отправляемся с Артемом в школу, он на учебу, а я на работу».
7: Да, совершенно верно. У нас вышло все то, что мы хотели и планировали. Мы достигли всех наших целей, поставленных задач. Артем сейчас в школе, учится в пятом классе. Замечательные детки, его очень душевно все приняли. Не было вот этих задирок, насмешек. По-доброму, по-домашнему, как будто он учился с ними с самого первого класса. Я ассистент, технический помощник именно для своего ребенка. Я довожу до класса, помогаю ему приготовиться к уроку. После урока на перемене я его забираю. Мы идем в другой кабинет, на другой предмет, на другой этаж. Вот, спуститься в столовую, там какие-то свои необходимые проблемы решить. То есть, да, я с Артемом для его безопасности. Агент по безопасности, можно сказать. Вот.
6: Сразу поясним, что взяли маму на работу по-настоящему, с заключением договора. «На уроках не сижу», – объяснит Анастасия. «Никто не запрещает, но сын против. Если надо отвечать у доски, Артем либо сам справляется, либо кто-то ему помогает». А так Анастасия познакомилась в школе уже со многими учителями. Есть время и сделать звонки родным. Утром, к слову, она везет в машине не только Артема, еще захватывает двух знакомых девочек, учениц той же школы. Вчетвером в машине весело. Мне вообще показалось, что новая занятость Анастасию стряхнула и воодушевила. Шутка ли? Почти 10 лет занималась только воспитанием сына, а тут сразу и работа, и школьная жизнь вернулись.
7: От звонка до звонка на перемене бегу в столовую вместе с ребенком кушать булочки, пить чай. Все как тогда, в мои 12-16, да, вернулся тот возраст. Очень даже азартно, интересно смотреть на детей, все такие интересные, все разные. Как-то вдохновляет даже, не знаю, окрыляет, дает какой-то стимул пережить это заново. Я думала, что это будет немножечко так тяжело морально угнетать, а, знаете, наоборот, как-то чувствую себя очень воодушевленно. Мы с мужем шутим, я говорю, вот, получу первую зарплату, пир на весь мир устроим. Очень смешная зарплата, не могу пока сказать, еще ни разу не получала, так как у меня не полная ставка, а какой-то там минимальный процент, 0,75, по-моему, что-то такое. Ну, знаете, 1013-15, если будет, то хорошо. Но как супруг мне сказал, он меня поддержал, говорит, ничего не переживай, на бензин и школьные обеды. Я говорю, ну и хорошо.
6: Мама получила должность школьного помощника при сыне-ученике. А Артема хорошо приняли в классе. Сегодня в нашей истории вообще все будет мармеладно-шоколадно. Но какое из двух этих событий важнее? Я решу, что говорить нужно и о том, и о другом.
7: Артема, подойди, пожалуйста, на секундочку.
4: Здравствуйте.
6: Напоминаю Артему, помнишь, мы печалились о том, что пятиклашки могут быть дрочливыми. Не сбылись твои тревоги?
4: Нет, нет, такого нет.
6: Артем домашний мальчик, да еще и готовить любит с мамой. Вот и отметят первым делом школьную столовую. Круассаны дают, да еще и пиццу можно купить в буфете. Но учится Артем тоже хорошо на четверке и пятерке.
4: Больше всего нравится математика. Я выхожу к доске, считаю примеры, там мне ставят оценки. Вот. Мне надо больше всего учиться рисовать, потому что рисовать я только каляки-маляки.
6: Ну, мелкая моторика при ДЦП, как известно, требует постоянной тренировки. Поговорим с Артемом совсем немного. Прошу Анастасию раскрыть все-таки тему. Что значит «мальчика приняли замечательно»?
7: Ему помогают пройти в класс первым, ждут, пока он усядется, пока я ему помогу. Подходят на перемене, с ним разговаривают, взяли его номер телефона девочки, вот староста класса, добавили его в общий чат, они там что-то переписываются, общаются. Каждый после уроков прощание. Есть девочка вот из нашей части, мы ее периодически подвозим домой, забираем из школы, и вот Артем с ней дружит. Тут недавно был день рождения, он сладостей просил накупить, поэтому общение есть у него со сверстниками, очень даже неплохое. И помимо сверстников, кстати, тоже. Учитель музыки отметила, говорит, мальчик хорошо поет, есть талант. Забрала нас на кружок вокального искусства, мы теперь поем. Артему очень нравится, соответственно, на вокальном кружке много детей из разных классов. Вот сейчас эти ребята, девчонки, мальчишки ходят, здороваются с ним всегда. Привет, Артем, как дела? То есть у него круг общения значительно растет с каждым разом.
6: Работы, на которую приняли маму Артема, ассистент или помощник ученика, педагогике отношения не имеет. То есть помощником может быть любой человек, даже без опыта работы. У Анастасии, кстати, педагогическое образование есть, но не высшее. И никакой роли это обстоятельство в их истории с Артемом не сыграло. Чтобы получить услугу помощника, у ребенка должна быть соответствующая запись в ИПРА, индивидуальном плане реабилитации. В общем, комиссию проходить нужно. Но даже имея на руках рекомендацию по МПК, можно столкнуться с расплывчатым отказом. Свободных кадров нет, финансирование не предусмотрено. Ну вот кадровый вопрос мама Артема решила. Сказала, что сама будет работать помощником сына. Впрочем, решался он не быстро. Действовать Анастасия начала еще тогда, когда Артем был в прежней школе. А на сентябрь пришелся уже финал этой истории.
7: Сначала с директором школы была определена договоренность, то, что мы в течение сентября вообще посмотрим, как у Артема пройдет адаптация, вольется он в класс, не вольется. И как бы здесь у нас даже по умолчанию было то, что я буду этот месяц находиться в классе в школе. Все было хорошо. Потом я подошла к директору, говорю, слушайте, давайте как-то решать этот вопрос, потому что финансовый вопрос меня тоже интересовал. Я спросила либо меня оформить на какой-то какую-то должность на ставку минимальную хотя бы, либо найти человека, который будет полностью выполнять требования моего ребенка, которым необходимы все функции. Мне пошли навстречу и в управление образованием, куда я неоднократно обращалась по поводу решения вопроса о школе, чтобы ребенок был зачислен. У нас было так все в подвешенном состоянии. Мне дали эту минимальную ставку ассистента, получается, оформили по трудовому договору.
3: По вашей оценке, было сложно добиться этого или нет?
7: На опыте моего общения с другими директорами школ в основном все отнекиваются и говорят, что нет там финансирования, нет возможности ввести эту штатную единицу. Но здесь вот как-то пошли мне навстречу.

0: Артем выступает перед зрителями в кресле. В глубине затемненной сцены экран. На нем мелькают кадры кинохроники и кадры из фильма «В бой идут одни старики». На голове Артема пилотка, в руках микрофон. Это какой-то межшкольный конкурс. «Ждем результатов выступления», — пояснит Анастасия. «Ну и так ясно. И выход на сцену — уже серьезное достижение».
1: Честно, вот я настолько была удивлена, насколько Артему понравилось в школе, как он с каким успехом преодолевает эти ступеньки с первого по четвертый этаж. Там перемена 10 минут, но в столовую мы успеваем сбегать с ним и добежать до кабинета. Бежит, смотрит на часы. «Мама, мы точно с тобой не опоздаем. Нам главное не опоздать, а то на нас ругаться будет». У него какой-то азарт в глазах. Я вижу, что ему настолько это все нравится. Вот именно вот эта активность. Дома бы, мне кажется, он зачах. Он бы закрылся в себе. Он бы в каком-то коконе был. А вот здесь он проявляет себя. Его заметили по вокалу. Его хвалят на русском языке за то, что он довольно-таки грамотно выражается, с выражением стихи рассказывает. То есть он чувствует себя на своем месте.
2: И вот уже позади очередной учебный год. Совсем скоро следующий. Что изменилось в жизни наших героев?
0: Анастасии, маме Артема я напишу, когда занятия в школах будут закончены. Выяснится, что семья уже уехала на отдых бабушки мальчика. «Да все у нас хорошо», — бодро ответит мне мама подростка.
3: Год выдался довольно-таки активным, насыщенным. Учитель музыки заметила у Артема талант в пении. Артем активно ходил на все занятия, участвовал в сольных проектах, за что получил диплом лауреата третьей степени в областном фестивале «Юные таланты Московии». Артему безумно нравилось, во-первых, это и новые знакомства, и общение с ребятами разных возрастных категорий, что Артему дало дополнительную моральную поддержку такую. По школе, когда ходим мы из класса в класс на перемене, девчонки, мальчишки разных возрастов здороваются с ним, спрашивают, как дела, то есть дополнительное еще такое общение. По поводу обучения, если брать во внимание то, что у нас адаптивная программа, учится Артем на 4-5. Вот закончил у него 4 четверки, остальные пятерки. Учителя отмечают, что мальчик сообразительный, даже выделяется по некоторым предметам на фоне всего класса. По рейтингу мы в первой десятке, то есть довольно-таки все хорошо. Ребята в классе общаются с Артемом, здороваются за ручку, чисто по-мужски. Девчонки тоже веселятся и со мной общаются, и одновременно с Артемом. Стал более активным. В школе 4 этажа, и по ступенечкам такая дополнительная физнагрузка. Мы бегаем туда-сюда. Конечно, иногда пользуемся лифтом, если прям вот с первого на четвертый тяжеловато ему подниматься. А так, в целом, накручиваем круги, сгоняем калории. В целом, ребенок доволен, ему нравится. Спрашивает: «Мама, я точно в эту школу на следующий год пойду?» «Конечно, в эту. Куда же еще?» В общем, все замечательно. Надеюсь, мы на этой же волне и будем продолжать вплоть до старших классов. Настроены позитивно, активно. Будем стараться.
0: Анастасия, разумеется, настроена рассказывать больше о сыне. Придется мне тогда напомнить маме Артема, что прошлой осенью она тоже в некотором смысле пошла в школу. И ее опыт интересен другим родителям.
3: По поводу строиться как сопровождающим, сложности возникают, да, но это нужно ехать и решать непосредственно с высшими органами управления образованием или в администрацию города. Но обязательно нужно добиваться, потому что никто не хочет в основном выполнять свои обязанности. Все ссылаются на отсутствие кадров, на невозможность какой-то оплаты или что-то еще. Так как у меня неполная ставка, неполный рабочий день у меня получается, меня все устраивает. Хотя бы не бесплатно, в то же время я знаю, что у меня ребенок под моим контролем, моей ответственностью. Если что-то, я могу ему помочь, где словом подбодрить, особенно перед контрольными или самостоятельными работами какими-то. То есть мне очень нравится. В обед приезжаем с Артемом, делаем уроки. Когда он делает самостоятельно что-то устное, письменное, я занимаюсь домашними делами. На домашние дела, конечно, нужно очень много времени, но я успеваю. Помимо того, что я дома еще вечерами занимаюсь ноготочками, я мастер ногтевого сервиса, стараюсь заработать дополнительно денежку. То есть времени не хватает только на отдых. А так очень даже мне нравится. Очень такая активная жизнь. Хоть и есть усталость, конечно, но она придает желание что-то еще больше делать. Поэтому мне этот год очень понравился, запомнился. Думаю, дальше будет больше. Хочется больше участвовать в жизни школы. Как-то так.
4: Продолжение следует.
2: Наверное, опыт и советы Анастасии могут быть интересны и полезны другим родителям, у которых тоже ребята с непростыми диагнозами, но хотят и могут учиться в обычных школах. На нашем сайте дети.радиорус.ру вы найдете полные версии всех выпусков радиожурнала, включая этот. А нашу программу продолжит Татьяна Юрасовская. Она познакомит вас с мальчиком, у которого проблема другая – нет семьи. Светло-русый ежик волос, серые глаза, грустный взгляд. Наш новый подопечный живет в одном из детдомов Хабаровского края.
5: Алексей к нам пришел год назад,
2: рассказывает воспитатель Екатерина Джан.
5: Поначалу он относился к окружающим с опасением, присматривался, мы к нему присматривались. И чуть больше уже стали друг друга узнавать. Алексей мягкий, добросовестный, доброжелательный. Просьбы воспитателей он всегда выполняет, помогает нам. Где-то может даже подойти, сам предложить свою помощь. Учится, ну, он к нам пришел недавно, он учился в другой школе. То есть сейчас ему пока сложновато. Во-первых, адаптация к новой школе. У детей не сразу проходит адаптация, да. Тем более программы были разные у него. Ну, средние оценки у Алексея имеются. Естественно, те предметы, которые ему нравятся, у него там четверки, пятерки.
2: В этом году Алеша окончил 6-й класс, перешел в 7-й. Как многим мальчишкам, ему больше всего нравятся технологии и физкультура, а еще география.
6: А что самое интересное в географии?
7: Ну, там по карте рассказывают.
6: А контурные карты тебе нравится заполнять?
7: Да.
6: Ты бы хотел куда-нибудь отправиться путешествовать?
7: Да, в Владивосток, наверное.
6: А далеко от Хабаровска до Владивостока?
7: Вроде нет. 4 часа на машине ехать.
6: А ты был уже во Владивостоке?
7: Был. Отдыхал на море.
6: А что видел?
7: Мост. Ну, вот этот большой море.
6: А что бы ты хотел увидеть во Владивостоке?
7: Каменные сердца.
6: А что это за каменные сердца?
7: Там гора есть.
6: Гора? И что, прям так называется? Каменные сердца?
7: Да.
6: Скажи, пожалуйста, Алеша, а что ты любишь делать в свободное время?
7: Теннис играть, настольный футбол.
6: А теннис тоже настольный?
7: Да, теннис тоже настольный.
6: А в кружок какой-нибудь или в секцию ходишь?
7: Ну, ДПИ, там каток, бассейн.
5: Алексей ходит на декоративно-прикладное искусство, где они с руководителем ДПИ делают всякие подделки на конкурс. Алексей занимается у нас футболом. Недавно он ездил на соревнования по футболу. Увлекается вокалом. Любит с конструктором сидеть, заниматься.
2: В следующем месяце Алексею исполнится 14 лет.
6: Алеш, а ты уже думал, вот когда ты закончишь школу, кем бы ты хотел стать, на кого выучиться?
7: Полиция, наверное.
6: А почему в полицию?
7: Ну, по городу будет ездить полиция. Мне интересно там. Они ловят преступников всяких.
6: Будешь ловить преступников?
2: Алешка хочет спасать людей от зла и несправедливости. Но пока ему самому очень нужны забота и любовь этого взрослого мира – семья, чтобы стать для кого-то близким и нужным.
6: Екатерина Александровна, почему он попал в учреждение?
5: Маму лишили родительских прав, а папы нет.
6: Навещает его кто-нибудь? Кто-нибудь приходит?
5: Нет, никто к нему не приходит.
6: Он один, у него нет

0: вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Зайдите, вглядитесь в детские лица. И как знать, возможно, кто-то узнает среди мальчишек и девчонок своего ребенка, будущего сына или дочку. А на сегодня все. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
1: Детский вопрос. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
2: Извольте играть честно.
1: Джером Килти. Милый лжец. Спектакль Московского художественного театра имени Горького.
3: Начнем, мистер Шоу.
2: Пожалуйста, миссис Кэмпбелл.
1: История тайной переписки великого драматурга Бернарда Шоу и блистательной актрисы Патрики Кэмпбелл.
3: Я теперь трепещу при виде своих фотографий. Пришла пора морщин и вторых подбородков. Да поможет мне Бог, как и всему женскому роду.
1: Письма, полные остроумия, драмы и глубоких эмоций, отражают сложные отношения героев, переплетенные творчеством и дружбой.
2: Эти письма, много лет подряд они посылали и возвращали друг другу, часто из-за них ссорились, но, как ни странно, их свято хранили.
1: «Милый лжец». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Реклама.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
7: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
1: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре.

0: в структуре Украины, которую, по данным Минобороны, используют в интересах ВСУ. Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию, где в пятницу примет участие в совещании глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества. Сразу несколько законов о дополнительной поддержке участников спецоперации и их близких сегодня приняла Госдума. Далее подробно. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, которую, по данным Минобороны, используют в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства. По его данным, высокоточным оружием воздушного базирования был атакован порт Южный, где поражены объекты, задействованные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. По версии Минобороны, эти ГСМ предназначались для обеспечения подразделений ВСУ. Министерство охарактеризовало удар как часть продолжающейся кампании по поражению военной и логистической инфраструктуры, связанной с ВСУ. Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию, где в пятницу примет участие в совещании глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается, что министры обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в том числе положение дел на пространстве ШОС, обеспечение безопасности и стабильности, устойчивого роста в Евразии. Планируется, что на полях мероприятия Лавров проведет ряд двухсторонних встреч. В Киргизию российский министр прилетел с Филиппин, где он принимал участие в мероприятиях АСЕАН, а также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов. Об этом в ходе заседания правительства заявил его председатель Михаил Мишустин. По его словам, часть этих средств будут направлены на компенсацию затрат предпринимателей и сохранение рабочих мест.
1: Вылов рыбы и ее разведение в тех местах связано с серьезными рисками. Чтобы помочь организациям сберечь рабочие места, направим субсидии трем российским субъектам. Средства получат Крым, Севастополь и Краснодарский край, что позволит помочь возместить часть затрат на операционные расходы для более чем 30 организаций. Рассчитываем, что такой подход даст возможность повысить их устойчивость. Правительство продолжит поддерживать предпринимателей, которые занимаются, соответственно, добычей водных ресурсов и их разведением и переработкой.
0: Ранее Михаил Мишустин сообщил о выделении Белгородской области почти 3,3 миллиардов рублей на компенсацию затрат на приобретение необходимого специализированного оборудования, такого как электроподстанции и трансформаторы. Сразу несколько законов о дополнительной поддержке участников спецоперации и их близких сегодня приняла Госдума. Они касаются в том числе расширения списка бойцов, которым предоставляется статус ветерана боевых действий. Еще одним законом урегулированы отдельные вопросы выделения жилья семьям участников СВО, а также упрощена процедура получения военнослужащими и членами их семей медицинской помощи. На пленарном заседании Госдумы также зашла речь о ситуации с топливом в регионах. По словам спикера Вячеслава Володина, она меняется на глазах в положительную сторону. Он выразил уверенность, что, преодолевая вызовы, страна становится только сильнее, и призвал россиян к консолидации.
2: Ситуация меняется на глазах в регионах. Мы через обратную связь видим, начались поставки топлива и сельхозпредприятиям, и лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы. Мы должны все это с вами преодолеть. Ни в коем случае нельзя, чтобы напряжение пришло в общество, тем более, чтобы раскол какой-то произошел. Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее. Наша задача – сделать все для того, чтобы Россия была свободной страной, независимой, а это значит, надо достигать цели специальной военной операции. И в этой связи консолидация общества, политических партий многое значит.
0: Странам Европы следует взять пример с России и поддержать денацификацию Украины. Об этом заявила советник президента России Елена Ямпольская. качестве примера она привела обострение отношений между Польшей и Украиной из-за прославления Киевом украинских националистов.
3: Нацизм, по сути, стал господствующей идеологией на современной Украине. Причем надо обратить внимание, что чествование нацистов из экстремистских объединений Украины вызывает неприятие уже не только в России, но и в ряде стран Европы. Вы, конечно, прекрасно знаете о противостоянии между Польшей и Украиной по этому вопросу. Единственное, что печально, что Польша начала замечать это только сейчас, когда героизация нацизма коснулась польских граждан, польской национальной исторической памяти. А до этого ко всем воззваниям нашей страны о том, что на Украине поднимает голову нацизм, поляки были совершенно равнодушны. На мой взгляд, и Польше, и иным странам, которые сейчас начали осознавать опасность нацизма, который поднимает голову на Украине и пытается распространиться в Европу, можно только порекомендовать взять пример с России и поддержать нас, и посодействовать денацификации Украины, что, как известно, является одной из целей проводимой нами специальной военной операции.
0: Напомню, Верховная Рада Украины 1 июля поддержала идею о создании в стране украинского национального пантеона, куда могут включить нацистов. Пантеон будет представлять собой пространство национальной памяти, где смогут перезахоронить украинских националистов, могилы которых находятся за пределами страны. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз назначил арбитров и инспекторов на матче первого тура РПЛ. Отмечу, что на игру «Динамо Москва» «Крылья Советов» назначен 24-летний Матвей Заика. Другие интересные назначения матча: ЦСКА, «Балтик» отработает Иван Абросимов, «Акрон» «Зенит» Андрей Прокопов, «Спартак» Родина Рафаэль Шафеев, «Локомотив» Ахмат Кирилл Левников, «Рубин» Краснодар Артем Чистяков. КДК РФС отклонил протест «Спартака» с требованием переиграть матч за Суперкубок России против «Зенита». Напомню, «Спартак» запросил переигровку после того, как перед серией пенальти без жребия было принято решение бить ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». Итальянская футбольная федерация не может договориться с Хосепом Гвардиолой, которого итальянцы хотят видеть на посту главного тренера национальной команды. Федерация готова к существенным тратам, а именно платить Гвардиоле 10 миллионов евро в год, но испанец хочет в два раза больше. Также в шорт-листе итальянской футбольной федерации Антонио Конте, Андреа Пирло и Роберто Манчини. Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Сарукян, представляющий Россию и Армению, проведет свой следующий поединок 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе против Чарльза Оливейры, сообщает Red Fury MMA. На кону будет пояс BMF, которым сейчас владеет бразилец. Хоккей. Легенда клуба НХЛ Чикаго Блэкхокс Патрик Кейн вернулся в команду. 37-летний американский форвард подписал двухлетний контракт с зарплатой 8 миллионов долларов в год. Предыдущие три сезона Кейн провел в Детройте, а за Чикаго выступал с 2007 по 2023 год и завоевал в составе команды три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Завтра, в пятницу, 24 июля, в Хабаровске плюс 28, плюс 30, облачно с прояснениями, дожди, местами сильные. В Иркутске плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без существенных осадков. В Петрозаводске плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Самаре плюс 30, плюс 32, переменная облачность, без осадков. В Воронеже плюс 23, плюс 25, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Краснодаре плюс 28, плюс 30, переменная облачность, преимущественно без осадков. Во Владикавказе плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Радио России. Музыка. Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Наш музыкальный журнал «12 месяцев с Бахом» — это все 24 прелюдии и фуги первого тома хорошо темперированного клавира. Это 12 самых интересных его исполнителей, и это все ключевые места, где Бах жил, работал или бывал, где он находил работу или работа находила его, потому что Йоханн Себастьян Бах прежде всего великий труженик. Ну вот мы и у цели, дорогие друзья. Сегодня третья, заключительная из трех заключительных программ, которые завершают наш музыкальный журнал «12 месяцев с Йоханном Себастьяном Бахом». 24 прелюдии и фуги первого тома хорошо темперированного клавира, грандиозного баховского труда, приобретают вполне законченные очертания. По крайней мере, они будут совсем закончены, когда мы доберемся до последней, 24-й из них. А мы уже почти у цели. Нас ожидает прелюдия и фуга номер 20. В баховском оригинальном порядке они расположены по хроматической гамме. Вот мы до ноты ля и добрались. Ля-мажорной прелюдией и фугой завершился наш прошлый заключительный выпуск. И здесь мы продолжаем ровно там, где остановились. Замечательный, эксцентричный, но при этом очень глубокий баховский пианист Фридрих Гульда играет прелюдию и фугу «Ля минор».

Это Фридрих Гульда. С Гленном Гульдом, с которым он рядом стоял в прошлом выпуске, мы его по-прежнему не путаем. И это ля минорная, 20-я по счету, прелюдия и фуга из тех, что составляют хорошо темперированный клавир Баха. Первый его том. Есть и второй, где во всех тех же 24 тональностях сочинены другие фуги и другая музыка, другие прелюдии к ним ведут. Возможно, когда-нибудь мы доберемся и туда. А пока нас интересует си бемоль мажор и си бемоль минор, причем в исполнении Татьяны Петровны Николаевой. Эта пианистка всей своей жизнью подтвердила свое право играть Баха так, как она считает нужным, что, собственно, она и делает. Причем споров достоверность и точность ее прочтения уже давно не вызывает ни у кого.

Это си бемоль мажорная прелюдия и в той же тональности фуга, 21-я по счету, в первом томе хорошо темперированного клавира Баха. Си бемоль минор – это особая история. Эту прелюдию многие пытались аранжировать для другого исполнения. Есть и оркестровые, и ансамблевые прочтения. Есть уникальное прочтение Марии Вениаминовны Юдиной. Это вот про нее, про ту музыку, что вы сейчас услышите. Знаменитая «Так ведь война» было сказано, когда она вместо двух пьяно играла ее на два форта, и когда ее об этом спросили, она так ответила. Иногда действительно приходится напоминать, что никаких двух пьяно и двух форта у Баха-то нет. У него есть чистый нотный текст, и во всем остальном он полностью полагается на исполнителя. Вот как исполнитель его поймет, в смысле и артикуляции, и громкости, и штрихов, и любых других особенностей прочтения, так он и будет звучать. Но Татьяне Петровне Николаевой верить можно и нужно. Прелюдия и фуга си бемоль минор из первого тома ХТК.

Это Татьяна Николаева, и в ее исполнении одна из самых сложных не только фуг, но и прелюдий в первом томе хорошо темперированного клавира Баха «Си бемоль минорная». Впрочем, дальше будет сложнее, потому что некоторые особенности всей этой композиции, этой большой истории в 24 сериях, как раз у Баха и замечали неоднократно и до сих пор обсуждают, почему действительно самую масштабную и самую сложную фугу он приберег именно для тональности си минор, которая этот круг завершает. Как бы там ни было, мы довольно долго слушали только фортепианные исполнения. Однако заключительным у нас будет исполнение на клавесине из рук мастера, который точно знает, как это было и как это должно быть, если с клавесином обращаться правильно. Это Тон Коупман, один из главных специалистов по исторически информированному исполнительству. Собственно, в этом качестве он проявляет себя и как дирижер, и как органист, и как клавесинист. Вот он и играет си мажорную, а за ней си минорную, прелюдию и фугу. Это две последних главы в первом томе хорошо темперированного клавира Баха.

Это си мажор, друзья, предпоследняя прелюдия и фуга в первом томе ХТК у Баха. А вот теперь будет глава последняя, прелюдия и фуга си минор. На клавесине играет Тон Коупман.

Дон Коупман и его исполнение си-минорной прелюдии и фуги, которая завершает и первый том ХТК у Баха, то есть хорошо темперированного клавира, и третий из трех заключительных выпусков нашего музыкального журнала «12 месяцев с Бахом». Мы собрали весь этот труд в единое целое. Но мы не таким образом завершим наш журнал, каким вы только что слышали, потому что у Баха всегда есть в запасе что-то еще. И с Бахом это многократно проверено на опыте самых разных людей, самых разных поколений и веков. У Баха всегда есть продолжение. Вот этим продолжением станет его тоже клавирный, тоже чистейшей прелести, чистейший образец итальянский концерт в исполнении Альфреда Бренделя, замечательного и безупречного во всех отношениях пианиста, который, кстати, не участвовал в наших предыдущих выпусках, что тоже хорошо, потому что и новые прочтения, и прочтения, доказавшие свою абсолютную правильность и точность, все равно будут появляться. И они не только умножают баховскую славу, но и снова раскрывают смысл баховской музыки.

Это итальянский концерт Баха, вещь для клавира соло, написанная действительно в итальянских традициях и в итальянском вкусе, но абсолютно баховская. Ее играет абсолютный классик немецкого и мирового фортепианного искусства Альфред Брендель, чем, собственно, и завершает. Ставит двойную черту в конце последнего выпуска музыкального журнала «12 месяцев с Бахом».

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили город Белецкое Донецкой Народной Республики. В Кремле призвали ориентироваться на позицию МИД России в вопросе украинского урегулирования. Руководство региональной госавтоинспекции предложило ввести отдельную категорию водительского удостоверения для средств индивидуальной мобильности. Далее подробно. По данным Минобороны России, подразделения группировки войск «Центр» освободили город Белецкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и

0: двух бригад Нацгвардии ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Север-Юг» улучшили тактическое положение. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запасная, Орехов и Юлиевка Запорожской области. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны. В Кремле призвали ориентироваться на позицию МИД России в вопросе украинского урегулирования. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва готова к переговорам, но в условиях подстрекательства Киева со стороны ЕС на продолжение войны спецоперация продолжается.
1: Ну, во-первых, все-таки, конечно, здесь в первую очередь нужно следить за комментариями нашего Министерства иностранных дел. И хочу вам напомнить, что Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Это действительно так. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику.
0: В МИД России сообщили, что министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Переговоры в Маниле продлились более получаса. Как сообщили в российском дипведомстве, Лавров довел до Рубио информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Украины вооружениями. 21-й ЕСовский пакет санкций не включает запрет на доставку российского сжиженного газа европейскими танкерами в страны, не входящие в ЕС. В Евросоюзе при этом согласились расширить существенные запреты на экспорт. Они коснутся предметов и технологий, которые используются в российском ВПК. Ограничения также коснулись финансового и банковского секторов. Санкции введены против Дом.РФ, МТС-банка, Точка-банка, Яндекс.банка и Озон-банка. 13-летняя девочка Ксения из Пермского края, которая спасла свою бабушку во время паводка, получила премию в 1 000 000 рублей имени Тиграна Киасаяна. Об этом сообщила главный редактор «Арти» Маргарита Симонян в своем телеграм-канале. Девочка во время паводка выбила стекло в доме, когда вода поднялась до уровня окон, и в одиночку вытащила на чердак свою бабушку и собаку, после чего они были спасены сотрудниками МЧС. Премия имени Тиграна Киасаяна вручается людям, совершившим героические поступки. Руководство региональной госавтоинспекции предложило ввести отдельную категорию водительского удостоверения для средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщил заместитель начальника управления госавтоинспекции Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов. Он также выступил за присвоение всем самокатам и другим электрическим устройствам государственных регистрационных номеров.
2: Мое мнение, что на лицо, управляющее средством индивидуальной мобильности, должна быть отдельная категория водительского удостоверения. А где и мы, как надзорный орган, можем четко понимать, что нет у тебя водительского удостоверения, там, без разницы, там, категория М там какая-то дополнительно будет. Нет, значит, не имеешь права. Отсюда кикшеринг должен перед тем, как разрешить доступ к управлению самоката, запросить документы, подтверждающие законность управления этим самокатом. Да? Пока такого нет у нас законодательной функции. Инициативно мы выступаем, но у нас есть законодательные органы, мы это прекрасно понимаем. И отсюда, когда мы ограничим доступ уже к кикшерингу, да, это очень простой доступ, у нас, увы, сейчас подтверждение только по смс-ке в телефоне. Да. Дополнительно, конечно, хочется, чтобы это было уже более серьезно через госуслуги.
0: В числе причин возможного ужесточения правил отмечается рост числа аварий на тротуарах. Советник президента России Елена Ямпольская призвала сохранить традицию дарить учителям цветы 1 сентября. Она подчеркнула, что благотворительные инициативы не должны реализовываться за счет отказа от знака уважения к педагогам.
3: Мы не успеем оглянуться, и наступит 1 сентября, и наши дети пойдут в школу. И мы столкнемся с очередной так называемой благотворительной акцией, когда призывают в школу не приносить цветы. Не приносить цветы учителям, а потратить эти деньги на благотворительность. Каждый год звучат несколько разумных голосов, которые призывают отказаться от этой порочной практики. И от себя лично, вот просто от себя лично сейчас хочу сказать, что я тоже считаю это нарушение традиции совершенно неправильным. Любая формулировка «вместо цветов учителям» в нарушение традиции, существующей не одно десятилетие, вместо знака уважения, это неправильно. И доброта, и умение разделять чужую боль, и действенное сострадание – это все прекрасные вещи, но воспитывать эти качества и навыки, я абсолютно убеждена, надо иначе.
0: Елена Ямпольская выразила надежду, что акция «Благотворительность вместо цветов» будет исключаться из образовательного пространства России. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. КДК Российского футбольного союза отклонил протест «Спартака» с требованием переиграть матч за Суперкубок России против «Зенита». Напомню, «Спартак» запросил переигровку после того, как перед серией пенальти без жребия было принято решение бить ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». Кроме этого, суммарно «Зенит» по итогам матча оштрафован на 175 тысяч рублей, «Спартак» на 195 тысяч. В Екатеринбурге проходит чемпионат России по легкой атлетике. В беге на 100 метров у мужчин с результатом 10-16 победил Николай Грудковский. У женщин лучше была Юлия Караваева 11-27. В прыжках шестом у мужчин с результатом 5-70 золото взял Дмитрий Качанов. В беге на 5000 метров у мужчин победил Владимир Никитин. У женщин Светлана Оплачкина. В толкании ядра у женщин лучше была Екатерина Бурмистрова. В метании диска у женщин Виолетта Игнатьева. Один из клубов континентальной хоккейной лиги готов предложить контракт нападающему Евгению Кузнецову, но это предложение актуально только до 1 августа. Если контракт не будет подписан до этой даты, то в нем не будет смысла. Начнутся сборы команды, сообщил Матч ТВ, источник в одном из клубов КХЛ. Женская сборная России по волейболу проведет товарищеские матчи со сборной Сербии 5 и 7 августа. Об этом информирует спортивный портал «Спортклуб». С 26 июля у национальной команды начнутся тренировочные сборы в Новогорске, после чего она отправится в Сербию. В завершении вновь футбол. Лучший игрок минувшего чемпионата мира, полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри, достиг принципиальной договоренности о контракте с мадридским Реалом, сообщает авторитетный инсайдер Николас Кира. Соглашение будет рассчитано до 30 года. Сам Родри уже отклонил предложение Ман-Сити о продлении контракта, который действует до лета 27-го. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в пятницу, 24 июля, в Екатеринбурге плюс 28, плюс 30, переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В Калининграде плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, временами дождь, гроза. В Краснодаре плюс 28, плюс 30, переменная облачность, преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: «Волки» в программе о животных с Иваном Затевахиным.
1: Про волков я могу сказать, что у них, как правило, добыча бывает, но раз там 6-7 миль.
0: Гость – зоолог Хосе Антонио Эрнандес Бланко. О животных. В это воскресенье в 12:10 по Москве и по времени Владивостока. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
2: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на радио России «Чукотка».
4: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России «Чукотка».
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
7: Российский радиоуниверситет.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в рамках нашего проекта «Курчатовский» мы отправляемся в знаменитейший Курчатовский научно-исследовательский центр и будем снова говорить о синхротронных исследованиях. Как развивается это направление самой передовой науки, какие исследования ведутся, какие новые открытия делаются, вообще для чего это нужно нашей великой родине. Об этом все мы поговорим с нашим добрым другом, кандидатом физико-математических наук, заместителем руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Романом Дмитриевичем Светогоровым. Здравствуйте, Роман Дмитриевич.
9: Здравствуйте.
8: Роман Дмитриевич, для наших радиослушателей давайте напомним, синхротронное излучение, вообще этот прибор размером с огромный комплекс домов, для чего он нужен России?
9: Это сложный вопрос, на него сложно ответить коротко, но я постараюсь. Давайте, может быть, для начала немножко в историческую справку уйдем. Я думаю, что многие радиослушатели знают, что для исследования внутренней структуры веществ нужно рентгеновское излучение. Рентгеновское излучение, которое было открыто уже больше 130 лет назад Вильгельмом Конрадом Рентгеном, за что он успел получить Нобелевскую премию спустя 6 лет, в 1901 году. Это самое рентгеновское излучение, которое до сих пор активно применяется в медицине, конечно, спустя некоторое время получило и свое научное применение. Так, в 1912 году Макс фон Лау открыл то, что является квинтэссенцией современной структурной кристаллографии, открыл явление дифракции рентгеновских лучей. Явление, которое заключается в том, что если на объект с периодической структурой, такой как кристалл, падает рентгеновское излучение, то на экране за объектом возникает пятна, которые определенным образом расположены. То есть излучение, проходя сквозь структуру, в некоторых направлениях рассеивается интенсивно, в некоторых направлениях нет. И таким образом, анализируя распределение пятен на нашем детекторе, какой бы он ни был, мы понимаем, как именно излучение рассеялось на образце, и таким образом определяем внутреннюю структуру образца.
8: Получается, если у нас есть некая, я не знаю, губка или кубик, если мы посветим фонариком и по вот этим теням, которые мы увидим на экране, мы попытаемся восстановить, как устроены все эти переплетения нитей, узлы, решетки вот этой структуры, через которую мы просветили.
9: Условно говоря, да. И поскольку наш объект — это атомная структура какого-либо вещества, то чтобы эти пятна каким-то образом давали нам информацию об этой структуре, длина волны излучения должна быть сопоставима с теми характерными размерами, которые у нас в структуре есть. То есть в данном случае это межатомное расстояние в кристаллах. Именно тот факт, что длина волны рентгеновского излучения имеет порядок 1 ангстрема, то есть 1/10 нанометра, и позволяет нам его использовать, поскольку в кристалле как раз характерные размеры – это единица ангстрема. Возвращаясь немножко к истории, я скоро закончу. Продолжая за Макс фон Лауэ, мы переходим к Брэгам, отец и сын Брэги, которые создали теорию дифракции рентгеновских лучей на кристалле, вывели закон, который в русскоязычных странах известен как закон Брега-Вульфа, в честь знаменитого российского и советского физика Георгия Вульфа, который независимо вывел этот закон и который является родоначальником исследований в России в области кристаллографии. И вот, по сути, все фундаментальные открытия, ну, можно еще упомянуть про Петра Деба и Пауля Шеррера, которые в 2014 году разработали метод порошковой рентгеновской дифракции. И вот, с точки зрения метода, основных методов исследования структуры вещества, по большому счету все было открыто тогда, больше 100 лет назад. И основным, с точки зрения развития экспериментальных возможностей исследования, стало именно развитие источников. Чем мощнее у вас источник, чем лучше излучение вы можете направить на ваш образец, тем больше информации вы способны получить. И здесь прорывом в исследовании, прорывом в качестве получаемых данных, конечно, стало появление источников синхротронного излучения. Первые синхротроны появились как ускорители заряженных частиц, где синхротронное излучение было паразитным. Его увидели случайно, его было видно, причем невооруженным глазом. Ученые внезапно обнаружили, что у них ускоритель, условно говоря, светится. Уходит часть излучения, уходит часть мощности пучка, и эту мощность прям видно. Была разработана теория, и стало понятно, что заряженная частица в процессе своего поворота по траектории излучает широчайший спектр от инфракрасного излучения до очень жесткого рентгена, и, кстати, проходя и видимый свет. Но основное и самое интенсивное излучение как раз попадает на рентгеновский диапазон. И спустя некоторое время стало понятно, что этот самое рентгеновское излучение из ускорителей можно использовать. И появились уже специализированные источники синхротронного излучения, которые были направлены не на физику ускорителей, не на изучение физики элементарных частиц, а непосредственно на исследование с помощью синхротронного излучения.
8: То есть это мощное излучение, оно само по себе приобрело ценность как основу метода изучения внутренней структуры материи, да?
9: Именно. И на кольцевых ускорителях появились так называемые экспериментальные станции, каналы, по которым излучение выводится и попадает уже сначала на какую-то оптику, потом на образец и детектируется. Классическая схема, которая реализована в лабораторных приборах, только источник заметно более высокого уровня. И таким источником второго поколения, как их стали называть, является в частности синхротрон Кисси-Курчатов, который входит в состав нашего комплекса и до сих пор является единственным специализированным источником синхротронного излучения на всем постсоветском пространстве.
8: Если мы говорим о вот таком эффекте вот этих станций, где исследуется внутренняя структура вещества, здесь же куча сразу возникает вопросов, связанных с тем, что хочется как можно больше повышать энергию такого света или такого излучения. Света в данном случае, это я имею в виду излучение различных его спектров для того, чтобы исследовать образцы. Но если мы будем повышать эту энергию, мы можем эти образцы разрушить, сжечь буквально мгновенно. Как уберечься от других, так скажем, сопутствующих частей спектра и так далее, и так далее, и так далее. Какие исследования ведутся на этих станциях? Проектируют ли их специально под исследование определенных, ну так скажем, задач? Условно говоря, металлы на одной станции, какие-нибудь древние рукописи или артефакты из археологических музеев, которые нельзя уничтожить, да, на других станциях. Как это все происходит?
9: Действительно, многообразие проводимых исследований приводит к тому, что провести весь спектр измерений, необходимый в рамках одной станции, конечно же, невозможно. Потому что у вас может быть в качестве объекта, например, какой-нибудь синтезированный материал для покрытия, скажем, космических кораблей. Материал, который должен выдерживать там определенные температуры, определенные давления. Это может быть объект размером, если мы говорим про исследование на синхротроне, размером 100-200 микрометров. А может быть мумия ископаемая размером 2-3 метра. Проводились исследования, например, на мумифицированного крокодила огромного. И, естественно, это вызывает необходимость совершенно разных требований и к излучению, которое вы подаете на образец, ну и непосредственно к станции с точки зрения как бы того, куда вы, грубо говоря, просто этот образец положите. Он у вас, этот мумифицированный крокодил, должен поместиться. И с другой стороны, если вы, например, исследуете белковые объекты, расшифровываете белковые структуры. Например, человечество сейчас знает огромное количество уже белков. Они открыты, они есть, но именно с точки зрения структуры расшифровано около 10%. Вот полная атомарная структура белка известна только примерно 10% известных белков. И помещая белок, ну, в нашем случае белковый кристалл, потому что, чтобы расшифровать структуру белка, вам его надо закристаллизовать. И, кстати, это та самая причина, почему только 10% расшифровано, потому что белки плохо кристаллизуются. Белки плохо превращаются в кристалл. Но ставя белок под пучок синхротронного излучения, вы должны как бы контролировать то, что это, грубо говоря, осталось белком. Он остается живой структурой. Естественно, под интенсивным рентгеновским излучением проживает он недолго. И здесь вам надо найти тот самый баланс между яркостью излучения, который, с одной стороны, позволит получить вам данные высокого уровня, а с другой не убьет этот белок достаточно быстро. И, конечно, вот в зависимости от тех исследований, которые вы проводите, у вас возникают совершенно разные требования не только к конечной части станции, где непосредственно проводится исследование, но и к, скажем так, подготовительным. Потому что излучение из синхротрона представляет собой очень широкий спектр. У вас летят фотоны с очень разной энергией. И в зависимости от того, какой объект вы хотите исследовать, вам надо из этого широкого спектра вырезать одну длину волны, как правило. Не всегда, но, как правило, какую-то конкретную длину волны. И в зависимости от того, что вы исследуете, если это какой-то новый материал неорганический, эта длина волны будет более жесткой, как мы говорим, то есть более высокоэнергетичной. Если это белковый объект, то излучение будет с длиной волны порядка 1 ангстрема. Повышать не имеет смысла, у вас недолго проживет белок.
8: Если мы говорим о таких структурах, все-таки надо понимать, что, если мы опять же говорим о белке, это трехмерная структура. И, ну вот мы его зафиксировали, мы на него подали излучение, грубо говоря, сняли фаз, профиль, да, но нам нужно посмотреть его, как он выглядит в объеме, да, то есть можно ли его покрутить перед этим источником, ведь эта вспышка, она его может испарить, и эта молекула, ну, просто исчезнет, растворится, она сгорит в этой вспышке. Как сделать так? Удается ли сделать так, чтобы можно было эту молекулу сделать трехмерную картинку, или мы просто пока имеем возможность только одну часть вот этой тени увидеть?
9: Удается, конечно, по одной картинке и даже по двум восстановить трехмерную структуру, конечно же, невозможно. Поэтому любой эксперимент по так называемой монокристальной дифракции на синхротроне — это съемка большого числа изображений с, как вы правильно сказали, разным поворотом кристалла относительно пучка. То есть мы, условно говоря, получаем набор двумерных снимков, набор картинок, по которым дальше восстанавливаем трехмерную структуру. Грубо говоря, трехмерную, как это называется, обратную решетку, ну то есть трехмерную проекцию реальной кристаллической структуры на с точки зрения рентгеновского излучения и дифракции. И потом, анализируя это, восстанавливаем уже реальную трехмерную картину. Конечно, здесь существуют проблемы, в первую очередь именно с белками, чтобы белок прожил достаточно долго, пока мы сможем набрать набор дифракционных данных необходимого объема. Нам нужно, ну, там, в районе 180 картинок точно, если мы говорим про поворот, ну, там, на 1 градус. Это как бы тот необходимый минимум, который мы должны иметь. И, естественно, это не всегда возможно, это не всегда получается. И это та самая причина, почему у нас пока что так мало белков изучено.
8: Белки являются природными веществами. Природа, матушка, создала эти объекты, это молекулы, свойства которых зависят и от расположения атомов в них, и от геометрии этих молекул. Часто химические свойства могут зависеть от того, что одно и то же вещество, разная геометрия, ведет себя по-разному и так далее, и так далее, и так далее. То есть фактически, изучая природу, мы потом получаем информацию для того, чтобы сделать обратный ход, изобрести, создать такие вещества. И на этом стоят вот эти принципы природоподобия, о которых заявляет президент Курчатовского института Михаил Валентинович Ковальчук, все эти знаменитые НБИКС, да, нано-биновые, информационно-когнитивно-социальные, в данном случае природоподобие. Как помогает вот такие синхротронные исследования изучать как регулярные решетки неживых веществ, да, не из живой природы, и с живой природы, как это удается понимать и проектировать, возможно, изготавливать. Какая роль в данном случае у синхротронных исследований?
9: Ну, смотрите, действительно, синхротронные исследования помогают проследить ту самую связь между структурой и свойствами каких-либо соединений. Это касается и материалов неорганических, искусственных, это касается и белковых структур, и по взаимосвязи структура-свойства, которую вы получаете, вы сможете проводить, с одной стороны, направленный синтез и направленное создание соединений с необходимыми вам свойствами, например, которые будут выдерживать высокие температуры, или которые смогут работать, скажем, в тех же ускорителях частиц в качестве материала, который создает магнитное поле, например, и будут способны выдерживать 10 лет облучения и не терять свои свойства. То есть те материалы, которые пока еще как бы нам неизвестны, но с теми свойствами, которые мы хотим увидеть. А с другой стороны, если мы говорим про живые объекты, ведь для того, чтобы защититься от того же коронавируса, например, вам что потребовалось? Потребовалось узнать атомную, как именно молекулярные цепочки в вирусе расположены, чтобы понять, как с ним бороться, то есть провести направленный синтез лекарств, которые будут блокировать определенные молекулярные цепочки в определенном вирусе. Без знания атомной структуры это невозможно, потому что вы не понимаете, что конкретно, условно говоря, вам надо блокировать. Разрушить целиком вирус непросто, мягко говоря. С вирусами человечество лекарствами бороться пока не может. Но сделать, направленно синтезировать то, что сможет бороться, например, с воспроизводящим аппаратом этого вируса, возможно. И вот именно для этого вам и надо знать атомную структуру. Я часто люблю говорить, что если вы занимаетесь какими-то научными исследованиями и считаете, что вам синхротрон не нужен, на самом деле вы просто плохо знаете возможности синхротронного излучения. А синхротрон нужен практически всем. Исключения, конечно, есть, но их очень немного.
8: Давайте сделаем полшага назад все-таки, потому что когда знаменитый Курчатовский институт сказал, что следующую беседу будет о синхротронных исследованиях, будет вести Роман Светогоров, я так выпучил глаза, подумал, батюшки, да тут за одну фамилию нужно просто человека ставить на эти исследования. Свет, гора, установка размером с гору. Если можно для наших молодых слушателей, а как вы пришли к тому, что вы стали заместителем руководителя, просто пришли на эти исследования. Как ваш путь-то в науку состоялся?
9: Ну, мой путь в науку на самом деле был достаточно стандартным. Сейчас студенты, скажем, приходят вот именно так к нам. Это достаточно стандартный путь. Сейчас во многих вузах, которые занимаются именно, ну, скажем так, имеют уклон в науку. А начиная с какого-то курса, где-то с первого, где-то с третьего, появляется время на, скажем, научные исследования. То есть вас прикрепляют к какой-то научной лаборатории. Уж к какой, это как повезет, как распределят или как вы сами договоритесь. И вот в свое время, я, правда, на четвертом курсе, обучаясь в МИФИ, я попал на станцию синхротрона. Защитил здесь диплом, еще диплом специалиста, и с тех пор остался. Сначала работал на станции, потом стал руководителем синхротронной станции, станции РСА «Белок», кстати, которая занималась и занимается по сей день исследованием как раз с помощью монокристальной порошковой дифракции. И вот спустя какое-то время вошел уже непосредственно в руководство комплекса, но стараюсь продолжать курировать как станцию, так и исследования, заниматься самостоятельными исследованиями, потому что, вы знаете, окончательно уйти из науки, мне кажется, невозможно. И это очень хорошо. Наука не отпускает, и именно вот непосредственно проведение научных исследований своими руками. То есть не наука в широком смысле, я как бы в ней остался, но вот именно то самое ощущение, когда ты берешь какой-то образец, получаешь с него дифракционную картину, расшифровываешь его и понимаешь, для чего это будет использовано, это непередаваемое ощущение, это очень интересно. Если нас слушают молодые, будущие молодые ученые, я могу сказать, что наука — это уникальное совершенно место, где у вас никогда не будет двух одинаковых дней подряд.
8: Вот этот азарт экспериментатора, он же не выложен одними розами, что все, хобана, получается, а еще получился, еще красота, еще замечательно. Если можно, расскажите вот о таких примерах, о каких можно рассказать. Ну, что вот вы сталкивались, что пришлось попотеть, пришлось поисследовать, пришлось, и вот это ощущение, вот, наконец-то. И это привело к результату. Просто примеры вашей работы и ваших коллег.
9: Ну, я могу сказать, что просто сейчас уже, наверное, вообще никогда не получается. Потому что все простые эксперименты, все-таки кристаллографии вот в ее текущем виде больше 100 лет. И все, что можно было открыть с использованием даже синхротронного излучения за эти десятилетия, вот все простые структуры уже давным-давно расшифрованы. Конечно, существуют исследования, скажем, простых материалов, например, оксидных соединений, которые, ну, скажем так, являются более-менее рутинными. То есть синтезируются новые соединения, мы на них смотрим структуру, и это достаточно просто. Но зачастую, да почти каждый день, мы сталкиваемся с объектами, которые надо исследовать, во-первых, большим комплексом разных методов. Во-вторых, очень долго потом интерпретировать получаемые данные. Я могу привести пример. Например, вот недавно, сколько, недели 3 или 4 назад, точно не помню, была вручена Нобелевская премия по химии за создание металлоорганических каркасов. Это такие интересные соединения, которые с точки зрения своей атомарной структуры имеют внутри поры. Достаточно большие, причем это могут быть единицы нанометров, даже десятки, насколько я помню, нанометров. То есть такая интересная пористая структура, где атомы металла соединены органическими связующими. И вот интерес этих соединений, в частности, в том, что они могут использоваться как хранилище для газов, например. Ведь известная проблема той же водородной энергетики. Ведь водородная энергетика всегда была, считалась последние годы, даже десятилетия, как бы очень перспективным исследованием, потому что при сгорании водородного топлива у вас вода образуется. Экология в чистом виде. Но здесь же возникает и проблема. Водород взрывоопасен. Хранить его в баллонах – не очень хорошая идея. А как его тогда хранить и использовать, особенно если мы говорим про массового потребителя? И вот такие соединения, как металлоорганические каркасы, стало возможно использовать как твердотельные хранилища для водорода. То есть под определенным давлением и температурой вы газ в порошок этого самого металлоорганического каркаса помещаете. Газ и молекулы водорода встраиваются в структуру вот в эти поры, и там могут существовать достаточно стабильно. Потом вы это чуть-чуть, условно говоря, температуру подняли, газ выпустился, его можно использовать.
8: Потрясающе. Я когда был маленький, я лет в 10 строил кроличьи клетки для моей бабушки. Я брал старые доски, я брал гвозди, и из этих гвоздей и досок делал клетки. Фактически, если вы берете из органических молекул и атомметалла, строите такие многоструктурные клетки, то вы там уже ловите не кроликов, а атомы газов. Получается, либо атомарные газы, либо молекулы газа, и получаются вот такие структуры. Но это уже не макрообъекты, а нанообъекты. Я вот понимаю вот этот момент с вот этими каркасами.
9: И вот возвращаясь, собственно, к исследованию всего этого дела, ведь смотрите, это получается очень широкий цикл исследований. Для начала химики синтезировали этот новый металлоорганический каркас. Чтобы понять, что вообще у них получилось, они растят кристалл этого металлоорганического каркаса, приносят нам, и мы получаем с помощью монокристальной дифракции трехмерную структуру, как вот атомы расположены внутри этого пустого каркаса. Но это как бы модельное соединение. Понятно, что в виде монокристаллов у вас никогда никакие промышленные образцы не будут. И дальше, с помощью уже порошковой дифракции, вы проводите эксперимент на реальных технологических образцах, которые могут реально технологически использоваться. Уточняете структуру, понимаете, как для порошкового образца она деформируется, может ли она по-прежнему выполнять те самые функции, для которых была создана. Понимаете это. И следующий этап, уже самый интересный, это вы проводите исследования на материалах, в которых непосредственно загружен уже газ, чтобы понять, на какие позиции внутри вашего объекта, внутри кристаллической решетки вашего металлоорганического каркаса, на какие позиции садятся молекулы или атомы, если это атомарный газ. Сколько их туда входит, как хорошо они там держатся. И вот этот цикл исследований, он может занимать, ну, месяцы точно. Потому что вам надо провести, во-первых, очень большое количество экспериментов просто с разной загрузкой, назовем это так, молекул внутрь этого каркаса. А потом пытаться с помощью математики уже восстановить то, как у вас молекулы встраиваются в вашу атомарную структуру каркаса, и сделать это бывает очень сложно, потому что даже на современных синхротронах данные получаются не самого высокого качества.
8: Вы знаете, Роман Дмитриевич, вы меня так постепенно, незаметно для себя, невольно оглаушиваете, просто ошеломляете, и у меня возникают вопросы. Но я маленький, в школе учился, и другие наши слушатели с удовольствием на уроках там физики выращивали кристаллы, когда там крупинку соли помещаешь в перенасыщенный раствор, вырастает крупинка, она масштабируется, и более-менее получается такой красивый кристаллик, либо гроздь этих кристаллов. И мы понимаем, что структура вот этих атомов, она воспроизводится, она как бы разрастается, но с минимумом дефектов. Но если мы говорим о... То я понимаю, вот я условно говоря взял кирпич. Я могу понять его структуру более-менее. Но если я приеду, закажу себе домой машину кирпичей, мне их привезут, выгрузят, я буду смотреть на эту гору, и я увижу перед собой порошок, по сути дела, вот таких обломков кристаллов. Как понять, как в нем внутри распределены эти атомы? Ведь это для... Если я буду просто просвечивать, передо мной будет полный хаос. Как понять, где что получилось? Я вот, честно говоря, не понимаю. Как можно перейти от монокристалла к порошковой вот этой кристаллографии?
9: Это как раз то, что сделали Петр Деба и Поль Шерер в 1914 году. Действительно, конечно, монокристальный эксперимент даст всегда вам гораздо больше информации. Проблема в том, что монокристальный эксперимент не всегда возможен, не всегда возможно вырастить кристалл необходимого размера, чтобы получить хорошую дифракционную картину. А с другой стороны, у вас вообще не всегда объект в виде монокристалла бывает. Например, если вы исследуете объекты культурного наследия, какие-нибудь музейные экспонаты, но там не бывает монокристаллов, естественно. Или, например, у вас какое-то покрытие в виде прокатанной фольги. Но это фольга, и она как бы исследуется как фольга и будет использоваться как фольга. Но здесь на помощь как раз приходит порошковая дифракция. Плюсы порошка понятны. Как раз это то, что это можно и исследовать, когда у вас нет монокристалла. Но если я говорил про монокристальную картинку на примере вот белка, когда вы получаете трехмерную структуру, снимая много картинок, с порошком так не работает. Вы снимаете ровно одну картинку для образца, и на этой одной картинке вы получаете зависимость интенсивности рассеяния рентгеновского излучения от угла рассеяния. Условно говоря, вы получаете такой график, на котором будут пики определенной ширины и определенной интенсивности в зависимости от угла рассеяния. Информации, конечно, не очень много в сравнении с тем, что вы получаете на монокристалле. Но с другой стороны, если у вас детектор хорошего качества, если у вас источник хорошего качества, если у вас проведено полноценное сканирование, вы можете получить на вашей дифрактограмме условно 100-200 пиков. И таким образом 100-200 пиков это позволит вам с нуля восстановить структуру, скажем, в которой ну, около 40 независимых атомов. С одной стороны, это немного. А с другой, ну, по сути, вся неорганика сюда ложится. И даже большое количество металлоорганики. Ну и есть еще один момент. Редко, когда все-таки требуется решать структуру, решать, расшифровывать такой термин у кристаллографов, расшифровывать структуру с нуля. Потому что, ну как ни крути, редко, когда вам удается синтезировать что-то принципиально новое, чему аналогов вообще никогда не бывало. Как правило, вы вносите небольшое изменение в уже известную структуру. И вот для того, чтобы понять это самое небольшое изменение, вам данных порошковой дифракции уже вполне достаточно. В частности, вот как я говорил, это самое небольшое изменение – это ввод молекул газа внутрь известной структуры. Все-таки структура самого металлоорганического каркаса остается более-менее неизменной. Да, поры могут чуть увеличиваться, да, атомы могут немножко перестраиваться, но поскольку вы знаете структуру исходного каркаса, большая часть информации для расшифровки у вас уже есть. Вам осталось только понять, что, какие изменения произошли. И вот здесь анализы этих самых 100, 150, 200 пиков, которые у вас есть, на дифракционной картине от порошка вполне достаточно.
8: Потрясающе все-таки. Мой мозг здесь взорвался, когда я пытался все-таки представить обратным ходом, как можно хотя бы даже на основании уже имеющихся, так скажем, сведений о том, как ведут себя атомы в маленьких упорядоченных структурах, все-таки перейти к этому, но не зря дают Нобеля. И если мы будем говорить о том, какие исследования ведутся, все-таки сейчас на синхротроне что больше исследуется? Органика или неорганика?
9: Все. Большого перекоса на самом деле нет. Единственный перекос, который ну, такой более-менее естественный, в том, что пока что мы работаем на синхротроне поколения 2+, который был запущен в 1999 году, и к настоящему моменту ему уже 26 лет. И естественно, органические исследования, исследования белков, как правило, требуют для себя более качественных, ну, то есть источников самого последнего поколения. А неорганические объекты проще и вполне доступно исследовать и на синхротронах второго и третьего поколения. Поэтому мы, скажем так, лучше настроены на исследование более простых объектов.
8: Я думаю, что мы об этом продолжим после небольшого перерыва, уважаемые радиослушатели. Пока же я напоминаю, что все выпуски Российского радиоуниверситета и вся наша рубрика «Курчатовский», где мы рассказываем о самых выдающихся передовых фундаментальных исследованиях, которые проводятся в России в Курчатовском институте, вы можете послушать и посмотреть на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube канал Дмитрия Кононыхина, а мы вернемся через несколько секунд снова в Курчатовский институт. Мы продолжим нашу беседу с Романом Дмитриевичем Святогоровым. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, в знаменитом Курчатовском институте, научно-исследовательском центре. И мы сегодня говорим о синхротронных исследованиях, как они развиваются в нашей стране. Мы уже не первую передачу, не первый выпуск. Российский радиоуниверситет встречается с выдающимися нашими учеными, которые используют Курчатовский источник синхротронного излучения для исследования структуры веществ, для проектирования новых веществ, для создания новых материалов, для исследования исторических артефактов. Вообще, как возможно погрузиться с помощью излучения в структуру вещества, об этом наша сегодняшняя беседа с нашим добрым другом, кандидатом физико-математических наук и заместителем руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Романом Дмитриевичем Светогоровым. И, Роман Дмитриевич, вы сказали о том, что Курчатовский источник поколения 2+, запущенный в 1999 году, в 1999 году, он лучше приспособлен для определенного класса или свойств материалов для излучения. Но, соответственно, мгновенно возникает вопрос, нужно ли его модернизировать, нужно ли его развивать, что нужно для этого сделать, что для этого делается, какие объекты и приборы строятся в России. Расскажите, пожалуйста.
2: Да, конечно, я могу сказать, что не столько курчатовский синхротрон подобран под определенный класс объектов, просто его экспериментальные возможности, которые у него были, практически лучшие, которые были возможны на тот момент, они все-таки ограничены. И естественно, поскольку за последнее время происходит явное смещение исследовательского интереса с неорганических объектов на живые, которые гораздо сложнее, с которых гораздо сложнее получить ту же дифракционную картину, которые предъявляют совершенно другие требования к яркости излучения. Конечно, чтобы идти в ногу со временем, условно говоря, нам надо развиваться. Это совершенно стандартная и обычная жизнь научная. Все исследовательские установки, все синхротроны, которые в мире находятся, развиваются. И поскольку 26 лет курчатовский синхротрон уже работает, то было принято решение провести его масштабную модернизацию. Что она собой будет представлять? Это называется, конечно, модернизация. На самом деле старый ускоритель будет разобран полностью. Будет создана новая, полностью новая магнитная система, включающая в себя и новый инжекционный комплекс, откуда вылетают электроны, и новые предускоритель, так называемый линейный ускоритель, который будет разгонять эти электроны перед их запуском в уже основное накопительное кольцо, где они будут находиться. И дополнительный небольшой синхротрон, который будет восполнять потери электронов внутри большого накопительного кольца. И полностью новое накопительное кольцо. А все это, вся эта сложнейшая магнитная структура будет абсолютно новой. И, конечно, проект сложный. Проект сложный по многим причинам. Одна из них, вот смотрите, я сказал, что магнитная структура синхротрона будет полностью разобрана. Это так, но те экспериментальные станции, которые у нас сейчас находятся и на которых проводятся исследования, они останутся на тех же самых местах. И нужно будет собрать новый абсолютно прибор длиной 124 метра, оставив точки излучения, точки синхротронного излучения ровно там же, где они и были. Строго там же, чтобы излучение у вас попало в те же самые экспериментальные станции. А точность там десятки микрон для этой огромной установки. Конечно, проект сложный, но без развития нет жизни, поэтому это необходимо сделать. И поскольку сейчас в России запущена федеральная научно-техническая программа развития синхротронно-нейтронных исследований, модернизация нашего источника является одним из основных проектов, которые реализуются.
1: Когда мы говорим о таких исследованиях, ведь фактически нужно подогнать новый прибор к старому расположению старых станций, то, что вы говорите, это микроны. Но есть фактически, я могу глупо сейчас сказать, не обижайтесь, но фактически уже тут машет из-за угла физика Альберта Эйнштейна, релятивистские эффекты. Вам в пространстве, во времени нужно эти все вещи подгонять, и тогда получается, вот это нужно управлять буквально. Очень точно иметь измерение времени, очень точно измерять, даже не скорость, а все вот эти настройки можете делать? За счет чего это удается, или вы планируете справиться с этими всеми эффектами?
2: За счет того, что такой опыт, собственно, в России имеется. А действительно, релятивистская физика там активно участвует. Электроны в ускорителе летают со скоростью очень близкой к скорости света. Соответственно, все то, что управляет движением этих самых электронов, оно должно, ну, условно говоря, соответствовать. То есть просто даже для простейших синхротронов у вас существуют потери энергии на то самое синхротронное излучение, и каждый пролет у вас должны эти потери компенсироваться. У вас существует резонатор, который компенсирует эти потери. И все должно быть синхронизировано с невероятной точностью. Но, к счастью для нас, в России подобное существует, и синхротроны мирового уровня создаются. В частности, в Институте ядерной физики имени Будкера в Новосибирске проводится сборка, скажем так, синхротронов. Раньше они активно занимались и созданием синхротронов для наших зарубежных партнеров. Сейчас в рамках нашей федеральной программы они будут собирать синхротроны и для нас. Вот сейчас с помощью мощностей, скажем так, Института ядерной физики уже практически собран и скоро будет запущен синхротрон поколения 4+, в Новосибирске, синхротрон СКИФ. И в частности, именно к запуску СКИФа привязана остановка синхротрона Кисей-Курчатов на модернизацию, потому что в условиях той все-таки изоляции от научных приборов, которые в России существуют, нельзя оставить страну без источника синхротронного излучения. Мы не можем просто взять и на 2 года выключить наш синхротрон, потому что большое количество исследований тогда останется без этого мощнейшего прибора. Но после того, как будет запущен синхротрон СКИФ, мы с чистой совестью уйдем на модернизацию и надеемся в конце 2028 года ее завершить и запуститься на эксперименты для пользователей уже на модернизированном приборе, который будет полноценным источником поколения 3. Мы, конечно, ограничены размерами, потому что СКИФ длиной больше 400 метров, мы всего лишь 124, но на все синхротроны, которые в рамках федеральной программы создаются, будет спрос, и все будут сильно загружены.
1: Это целая программа, и мы фактически столкнемся с тем, что команды исследователей после того, как будет остановлена пересборку, перенастройку и создание фактически новой машины Курчатовский синхротрон, огромное, ну не огромное, но значительное количество исследователей отправится в Новосибирск на СКИФ, Сибирский кольцевой источник фотонов, вести свои исследования, то есть они не будут прерываться. И здесь, с точки зрения вот такой программы, которая реализуется в России, что это для страны иметь такие приборы размером с хороший завод, который потребляет огромное количество энергии? Да, это за этим очень любят средства массовой информации, журналисты, вот такие рассказы, что это передовая физика, что это создание материи. Что это такое для страны иметь свои синхротроны и свою программу синхротронных исследований? Насколько это определяет будущее, умение в это будущее встраиваться и его создавать?
2: Без науки нет будущего. Тут очень простой ответ. Без проведения современных исследований на самых современных источниках невозможно создание новых приборов, новых материалов, новых лекарств. Невозможно, соответственно, борьба с болезнями, которых появляется все больше, больше и больше, и для которых требуется, соответственно, проведение исследований все более высокого уровня. То есть в современном мире на самом деле роль науки, она растет, и, соответственно, требуются все более качественные исследования, все больше экспериментов, требующих излучения соответствующего уровня. И вот в рамках этой программы не зря создается большое количество установок. В частности, например, запускается технологический накопительный комплекс в Зеленограде, который будет практически выведен из проведения таких научных исследований переднего края, но тем не менее заниматься активно нуждами микроэлектронной промышленности. Для развития микроэлектронных технологий тоже нужно синхротронное излучение. И поскольку Россия пока что в этом, особенно в микроэлектроники, скажем так, массового производства немножко отстает, а создание специализированного синхротрона, который будет заниматься вот только этим, оно важно именно с технологической точки зрения. В то же время будет создан источник поколения 4+, совершенно уникальный прибор «Сила», сочетающий в себе возможности источника синхротронного излучения и лазера на свободных электронах, который позволит проводить именно эксперименты на переднем крае науки. То есть то, что, возможно, не даст результатов здесь и сейчас, но то, что откроет перспективы для развития целых отраслей знаний. Например, мы можем вернуться к тому же самому примеру с белками, тому, что пока изучено только 10% всех открытых белков. Лазер на свободных электронах позволит получать дифракционную картину с одной единственной молекулы белка. Белки не надо будет кристаллизировать. За счет того, что на лазере будет возможно

0: Пору популярный, изданный фирмой «Мелодия» на пластиночке отдельный. «Hot Love» – «Жаркая любовь». Я думаю, что слушатели со стажем уловят эту ассоциацию. Итак, я еду к морю вместе с добрыми молодцами.
1: Поехали. Поехали.

0: Это была композиция в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Добрые молодцы», «Я еду к морю». И напоминаю, что сегодня тема нашей программы «Легкие люди» – музыка отдыха, музыка лета, музыка отпусков. Георгий, скажи, а вот какая у тебя в первую очередь ассоциация, когда ты вспоминаешь музыку, которая сопровождала тебя на отдыхе? Может быть, даже в детстве или в ранней юности?
1: Всегда ощущение маленького праздника, даже если, в общем-то, и отдых не очень комфортный, и без особой роскоши. И, тем не менее, где-то в репродукторе, в транзисторе, долетая с танцплощадки в доме отдыха, на базе отдыха, практически любая песня приводила в экстаз, кураж, создавала атмосферу такого активного веселья. И следующий номер у нас, если не ошибаюсь, как раз в этом духе.
0: «Весеннее настроение».
1: «Весеннее настроение» исполняет ансамбль «Голубые гитары». И это пьеса, на самом деле, инструментальная пьеса заокеанского комбо «The Ventures», очень популярного. Она называлась «Where the Action» или просто «Action», то есть «Мотор, действуем». Вот. И эту песню любили самые маленькие. Вот понимаешь, как интересно? В начале 70-х годов зарубежная поп- и рок-музыка сильно изменилась. Она перестала быть такой вот танцевальной, как в эпоху твиста, в эпоху ранних Битлз. А эта песня, она именно такой вот веселый шейк и очень короткий. И вот я наблюдал, как детишки танцуют под нее. Она очень короткая, и возникало желание тотчас поставить ее снова. И мы сейчас оценим, как это происходило таки в те времена.
0: Итак, ансамбль «Голубые гитары», композиция «Весеннее настроение».

0: Это был ансамбль «Голубые гитары» и композиция «Весеннее настроение». Слушаем музыку летних отпусков или просто летнего времяпрепровождения. Делаем мы это в компании нашего замечательного друга, журналиста, писателя, переводчика, исследователя в области старой музыки Георгия Осипова.
1: Что касается песни, инструментальной пьесы, которую мы только что прослушали, а кто-то, может быть, и станцевал под нее, если позволяли условия, эту песню со словами исполнял такой веселый американский рок-н-ролльщик Фредди Кеннон. Он был юморист. Он был скорее не такой не романтический герой, не бунтарь, а именно шутник. Фредди Кеннон, что интересно, одну из его песен «Таллахасси Ласси» исполняла советская певица Гюльчо Хелли, к которой мы сегодня еще вернемся.
0: Гюльчо Хелли из солнечной Грузии. Но поскольку мы так пока еще рядом с морем находимся, уж тон-то задан был именно морской тематикой, я тут вот рискну от себя предложить композицию. Она называется «Музыка над морем» от одноименной пластинки эстрадного оркестра латвийского телевидения и радио под управлением Эйверса Вигнерса. Интересный был латвийский оркестр. Иварс Вигнерс удивительный был композитор, аранжировщик, то есть очень талантливый человек. И вот интересно, его коллектив с 67 по 85 год выпустил 10 пластинок, заметьте, 85 год, и дальше тишина, больше ничего не было. Это был смешанный коллектив, там работали латыши и русские. Сам он работал в очень многих направлениях, это и детские спектакли, и все что угодно. Но вот интересно, я когда рассматривал пластиночку виниловую, я, кстати, ее купил лет 10 назад и был очень обрадован этой находкой, и обнаружил, что звукорежиссером, редактором, художником этой пластинки был Александр Грива. Александр Грива, он был самым молодым директором отделения мелодии, рижского отделения мелодии, ему было всего 28 лет, когда он получил этот серьезный пост. И вот он был одним из создателей группы «Зодиак», которую, я думаю, очень многие все хорошо помнят. И даже его дочь, Заня Грива, она там пела на бэк-вокале, несколько вокализов ее звучит. И вот они пробили такую пластинку в свое время. Ну и она продавалась, имела большой успех. Очень такая красивая музыка. Ну, кстати, многие могут помнить еще и музыку Иварса Вигнерса по фильму «Мираж». Тоже роскошная там композиция, в финале она звучит такая пронзительная. Вот, к сожалению, после 85 года ничего уже не происходило особого с этим коллективом, но мы помним, как в замечательные времена нашего детства и юности вот такая музыка инструментальная очень была популярна. Давайте послушаем. Композиция «Музыка над морем» с одноименной пластинки «Музыка над морем», причем называется она «Инструментальные песни». Какое пояснение? Эстрадный оркестр латвийского телевидения и радио под управлением Иварса Вигнерса. Очень старая композиция.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Музыка над морем» с пластинки «Музыка над морем». Инструментальные песни. Оркестр Иварса Вигнерса. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди», и сегодня мы беседуем о музыке лета, о музыке отпусков и музыке летнего времяпрепровождения с Георгием Осиповым. Георгий, ваш выбор, пожалуйста.
2: Вот ты постоянно употребляешь образ «Музыка над морем». И мы сейчас возвращаемся к музыке из кинофильмов, музыкально-комедийного жанра. Дело в том, что в начале 70-х, в конце 60-х годов, период брежневской нормализации и стабильности, появилось несколько фильмов, которые не стали большим событием с точки зрения высокого киноискусства. Они были чрезвычайно популярны в народе, их любила молодежь, любили люди среднего возраста. И нередко эти фильмы, наряду с экранизацией классики советской сатиры, ну, как тогда прогремели «12 стульев» Леонида Гайдая, появлялись фильмы, в которых чувствуется, что это переработанные, модернизированные какие-то сатирические водевили вот еще довоенной эпохи, чуть ли не неповской. Один из таких фильмов «Опекун» был замечательный фильм «Последние дни Помпеи», но опять же советско-румынский мюзикл «Песни моря». Так вот, фильм «Опекун», он объединил как современных звезд, молодежь, в частности Збруева в главной роли, так и уже таких состоявшихся мастеров советской комедии. Там блистательно сыграл такой ходячий пережиток, обломок империи, самогонщика, Константин Сорокин, сталинский комик еще. Георгий Вицин сыграл такого Мефистофеля, который как бы растлевает Мишу Караеда, вот того самого тунеядца. Его играет Георгий Вицин. В этом фильме несколько песен на музыку Аядоницкого. Одна очень смешная, ее поет, увы, забытый, но очень характерный мастер эпизода Герман Качин. Это песня отрицательных персонажей. Раньше я веселым парнем был. Но когда герой Збруева Миша Караедов перевоспитывается и устраивается матросом на корабль, он, как бы размышляя, бродит вечером по парку, а на танцплощадке, между прочим, аккомпанирует там оркестр как раз Вадима Людвиковского, и Лариса Мондрус исполняет песню «Белый пароход». Песня в старых ритмах. Это такой фокстрот с элементами буги, с элементами биг-бендового джаза в духе Глена Миллера. Она не была хитовой. Подозреваю, что ее редко вспоминают, но тогда ее любили. И фильм разобрали на цитаты. И песня эта очень точно передает вот ту специфическую атмосферу именно начала 70-х годов. На «Белый пароход».
1: Лариса Мондрус, «Белый пароход».

0: Это была композиция «Белый пароход» в исполнении Ларисы Мондрус. И вот я вижу, сразу следом у тебя идет «Филиппинки». Вот это я не знаю композицию, только вот я в преддверии эфира послушал, мне понравилось. Обычно твои рекомендации, они всегда срабатывают. Поэтому, пожалуйста, про «Филиппинки».
1: Эта композиция имеет свою маленькую, но тоже очень характерную для отечественной эстрадной музыки историю. Ее написал замечательный армянский композитор, один из отцов джаза армянского, Артемий Рудюн Айвазян. И в оригинале это была такая фольклорная из жизни союзных республик экзотическая песня, она называлась «Гульнара». Ее пел Рашид Бейбутов, многие другие. Но польская девичья группа «Филиппинки» сделала адаптацию такую под молодежный бит, молодежную эстраду, и песня получила название. Польская поэтесса Оля Обарська написала текст про город Батуми, который даже в наших таких блатных, фольклорных, уличных, городском романсе фигурирует. «Да, я увезу тебя в город Батуми», там и так далее, да? И в этом виде, в этом формате песня стала чрезвычайно популярной. Она звучала в пионерских лагерях, девочки из самодеятельных коллективов охотно ее исполняли. Был русский текст, я не помню, кто его поет. Возможно, это был квартет «Аккорд», возможно, кто-то другой. Но это очень типичная, одна из типичнейших песен 60-х годов. Ее наверняка будет приятно услышать и слушателям совсем взрослым, и, может быть, тем, кто увлечен музыкой ретро, как говорится, гурманы оценят. «Батуми».

0: Радио России. Музыка.
1: Композиция «Батуми» в исполнении коллектива «Филиппинки». Напоминаю, что сегодня у нас тема «Музыка летнего отдыха». И гость в студии – журналист, писатель, переводчик, радиоведущий и исследователь в области старой музыки Георгий Осипов.
2: Да просто неангажированный энтузиаст.
1: Вот, хорошо, да, неангажированный энтузиаст. Будем знать теперь, как...
2: «Ультимо романтико» – такая песня была итальянская. Вот я один из последних романтиков.
1: Мы послушали песню «Батуми» и обсудили... Ты знаешь, мне вспомнилась история, которую мне рассказал Гарик Сукачев. Собственно, он ее рассказывал в контексте второго выпуска «Боцман и бродяга», второй пластинки, которая спустя 28 лет вышла, там есть песня «Море в гаграх». И когда я его спросил, а почему ты вдруг эту песню извлек на свет, он говорит, ты знаешь, я отдыхал с мамой в гаграх, и везде крутилась эта песня беспрерывно. Она мне так нравилась. И была пластиночка, маленькая пластиночка. И он просил маму купить эту пластинку. В общем, она стоила как-то не очень дешево по тем временам. Ну, может, рубля два. В общем, мама купила ему эту пластинку, и вот она у меня всю жизнь лежала. И в итоге они с Александром Эвскляром ее перепели. То есть вот эта атмосфера летнего отдыха, она, видимо, настолько серьезно в детской сознание ложится, и воплощенное через сувениры в виде пластинки, она все равно на подкорке остается.
2: Ну, это впечатление, приключение. Это такая же вот экзотика, как Гавайи в песнях Элвиса Пресли, как Калифорния в песнях группы The Beach Boys. А здесь была особая такая вот отпускная летняя эстрада. Это знакомство, это романы мимолетные или с продолжением. Это целый такой фантастический, романтический мир, куда всегда приятно и волнительно погрузиться, окунуться, как в морской прибой.
1: Тем более, что на отдыхе всегда можешь позволить себе больше там и чувств, наверное, и каких-то трат, и, ну, каких-то моментов, которые в обычной жизни не можешь себе позволить, да, здесь все-таки идет определенный отдых, и происходит одновременно и расслабление, и восприятие каких-то новых...
2: Обостренное восприятие.
1: Да, как чувственных, так и
2: ты знаешь, это вот как для советского обеспеченного человека дубленка, такие воспоминания, это на всю жизнь.
1: Знаковые, да, конечно. Ну, и вот твой выбор, я вижу, Гюльчи Хелли, очень она мне нравится, относительно недавно, лет 5 назад всего лишь я открыл для себя это имя. Потрясающая совершенно певица. К сожалению, очень мало она звучит, но она того стоит. Давайте мы сейчас к ней обратимся. Расскажи, пожалуйста, о Гюльчи Хелли, песня «Гитара и я».
2: Гюльчи Хелли – это советская Шерли Бесси, это советская Шер. У нее такой характерный, мощный, низковатый голос. Ей удавалось и лирика, и романс, и женская такая исповедальная лирика с чувственным таким оттенком. Она пела песни зарубежных композиторов. Она исполнила «Yesterday Once More», снова вчера, группы Carpenters. Так вот, Гюльчи Хелли, мы сегодня выбрали песню, которую написал Юрий Михайлович Антонов. Когда он отслужил в советской армии, он устроился в оркестр замечательного композитора Бориса Рычкова, автора одной из моих любимейших песен советской эстрады «Пока танцуют журавли». Ее пела Светлана Рязанова. Так вот, Антонов написал такую настоящую бит-романтику, типичную балладу, где есть все. Море, гитара, вот этот вот характерный такой флер звездного неба, мы это ощущаем. Гюльчи Хелли спела ее великолепно в сопровождении ансамбля Бориса Рычкова, которым как раз тогда играл один из крупнейших наших композиторов и певцов, молодой Юрий Антонов. И у меня есть еще одна история, это мало кто знает, но по ряду причин на экране Гюльчи Хелли дебютировала в конце 50-х годов в советско-албанской картине «Фортуна» о борьбе тамошних партизан с итальянскими фашистами, оккупантами. Там английского резидента играет Николай Гриценко, великолепный. А Гюльчи Хелли играет певичку в ресторане, где она очень аутентично, точно, тщательно исполняет фокстрот, итальянский фокстрот 40-х годов на итальянском языке. Это замечательный фильм нашего режиссера, в дальнейшем создателя военной киноэпопеи «Освобождение» Юрия Озерова по сценарию замечательного писателя, ныне забытого, Аркадия Первенцева. Вот там как раз поет Гюльчи Хелли. Ну, а мы сейчас переносимся на танцплощадку 60-х годов. Дамы приглашают кавалеров и так далее. Гюльчи Хелли с песней Юрия Антонова. Как называется песня?
1: Песня «Гитара и я».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была Гюля Чухелли, песня «Гитара и я». А я напоминаю вам, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И мой собеседник сегодня – журналист, писатель, переводчик, радиоведущий.
2: И неангажированный энтузиаст живого прошлого, живого музыкального прошлого нашей страны и всего человечества.
1: И сегодня мы обсуждаем музыку лета, саундтрек лета, музыку, которая звучит на отдыхе, в отпусках или просто сопровождает это чудесное время года. У нас есть приятное очень письмо, Георгий, от Николая Чупрова. Сизябска, это в республике Коми. Наш постоянный слушатель. После каждой практически программы он мне что-нибудь пишет приятное. Николай, спасибо вам большое.
2: Спасибо вам, Николай.
1: Вот, пишет. Здравствуйте, спасибо вам за выпуск «Легких людей» с песнями на военную тематику. Передача с участием нашего дорогого Георгия Осипова. Это замечательная музыка. И информация, подаваемая с большим умением и легкостью. Вы молодцы. Радуйте нас. Спасибо вам. Спасибо вам, Николай. Спасибо за ваш отзыв.
2: Будьте здоровы и счастливы.
1: И лето вам тоже позитивного, хорошего. Ну, сейчас наверное, я предложу композицию, которая, мне кажется, подойдет для летнего времяпрепровождения. И она как раз определенным образом сводит воедино как прошлое, так и будущее. Это группа из Санкт-Петербурга «Нож для фрау Мюллер». Раннее их творчество, 2001 год, то есть уже прошло изрядное количество времени. Музыканты Олег Гитаркин и Олег Костров. Начинали они с довольно тяжелой музыки, а потом заиграли такой электронный лаунж, в общем, насыщенный, ну, с кучей сэмплов. И музыка у них довольно своеобразная, интересная. Долгое время она была очень популярна. Сейчас она как-то немножко отошла на задний план. Но, тем не менее, они оба в строю. Оба записывают пластинки. А эта композиция, почему я ее выбрал? Она называется «Светлане Светличной лично». Здесь прозвучат сэмплы с голосом Светланы Светличной. Они взяты из фильма «Тамань». Тоже не очень известного сейчас. Почти забытого. Вообще, вот музыка и кино на отдыхе. Это ведь тоже важная штука, да, согласись? Посещение кинематографа это такая тоже ответственная составляющая.
2: Летний кинотеатр. Театр – это как ресторан или танцплощадка. Это такое место, где вот как раз в гуще событий человек находился. Это вот атмосфера звездного неба над тобой. Иногда катится по цементному полу бутылка пустая тоже. Вот кто-то, может быть, там какие-то такие хулиганистые зрители отпускают какие-то реплики неуместные, щекотливые. Это особый мир, это часть нашего также вот живого прошлого. Особенно интересно было смотреть там, допустим, «Вий» в таком кинотеатре или «Бей первым Фредди». Ну и, само собой, «Бриллиантовую руку», где как раз эта вся вот сцена в номере «Отель Атлантик» была дана крупным планом.
1: Да. Давайте послушаем. Напомню, это будет композиция группы «Нож для фрау Мюллер», Олег Гитаркин, Олег Костров, а композиция называется «Светлане Светличной лично».
3: Из 10 я выбираю одного. И мечтаю о нем. Увлекаюсь.
4: А потом?
3: Выбираю другого.

0: наш век пара электричества.
1: Два, три.
2: Что это значит?

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция Светланы Светличной «Лично», группа «Нож для фрау Мюллер», Олег Гитаркин, Олег Костров. Сейчас они уже не работают вместе. Это композиция 2001 года с альбома «Гиперутесов». Как вы понимаете, там идет как раз такое обращение в живое музыкальное ретро, пропущенное через призму электроники. Георгий, а вообще, если говорить про летнюю музыку, вот можно ли сказать, что летом уже тогда работали некие законы шоу-бизнеса, хотя, конечно, такого термина не существовало. То есть к лету композиторы старались написать какие-нибудь песни, определенные. Радиоведущие старались ставить эти песни именно к этому сезону. На танцплощадках, я не знаю, как это диджакеями это не называлось, но люди, которые ставили музыку, ведущие танцев или ведущие дискотек, старались подвинуть именно эти композиции, а потом как они жили.
2: Ты знаешь, Алексей, в общем-то, каждое время года, каждый сезон ассоциируется с какой-то музыкой, с какими-то песнями. Есть соответствующий этому сезону, этому времени года репертуар. Я бы поговорил об этом подробно в дальнейших передачах, потому что даже в этом эфире далеко не все вещи прозвучат, которые заслуживают прослушивания, заслуживают воскрешения, реанимации.
1: Ну, я напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и собеседник сегодня мой журналист, писатель, переводчик, радиоведущий и неангажированный энтузиаст музыкального прошлого Георгий Осипов. Беседуем мы о музыке летних отпусков и летнего времяпрепровождения. Джаз-ансамбль «Балалайка» тоже относительно недавно, лет 5, узнал о его существовании. И Георгий предложил эту пьесу, очень меня этим обрадовав. Потому что удивительный коллектив с удивительной творческой судьбой. Почему вот «Балалайку» ты, тем не менее, выбрал «Тульский самовар» произведение?
2: Дело в том, Алексей, что в конце 60-х годов парадоксальным образом в зарубежной поп-музыке на фоне психоделии, всевозможных эксцессов, там, длиннющих волос, этих рок-фестивалей, Джимми Хендрикса, тяжелого рока зарождавшегося, вдруг возникла ощутимая русская тема. Запад снова был очарован тем, о чем поет Магомаев. Это ясная до дна русской песни глубина. Борис Рубашкин, Иван Ребров. Они стали исполнять репертуар, вот романсы, цыганскую песню. Она зазвучала по-новому. Более того, замечательная певица, сопрано, 18-летняя Мэри Хопкин, да, записала «Дорогой длинную». Шарль Азнавур исполнял «Цыганочку», «Эх, раз, еще раз». И все это было очень здорово. Эта русская волна оттуда, из-за кордона, она нашла отклик и у отечественных исполнителей и композиторов. Ну, в частности, Муслим Магомаев, «Чертово колесо» и «Вдоль по Питерской». Замечательные песни. Но Виктор Купревич с его коллективом исполнил... Это даже не джаз. Это такой фольклорный, тоже, как ты сказал, лаунж. Тогда еще такого слова не было. Это инструментальная пьеса в народных тонах, но в ней есть бит, в ней есть такая ритм-блюзовая основа, и она всегда, опять же, вот как и многие другие из песен, прозвучавших в сегодняшнем эфире, она очень осязаемо воскрешает атмосферу тех лет и погружает нас в эту атмосферу. Только это уже не субтропики, это уже не Батуми, это уже не злачные курорты для обеспеченных граждан. Это внутренний почвенный туризм по родным краям. «Тульский самовар».

0: Это была композиция «Тульский самовар» в исполнении джаз-ансамбля «Балалайка». Ну что ж, время нашей программы подходит к концу, и сейчас в финале у нас прозвучит коллектив, который я очень люблю. Называется он «Электрон». Очень интересная, на мой взгляд, группа. Начали свою историю они в 57-м году на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Ансамбль исполнял такую серф-музыку. Название «Серф» потом уже, наверное, чуть-чуть позже оно появилось для обозначения этой музыки у нас. Ну, если говорить совсем просто, здесь гитара выполняет все функции ансамбля, вплоть до голоса, потому что соло-гитара, по большому счету, здесь тоже как вокалист, наверное, выступает. Они работали там 3 гитары и бас, 2 гитары, электроорган, ударные, у них разные.
1: Орган играл большую роль.
0: Да, варьировались.
1: Ионика.
0: Ионика, да, знаменита. Весь Советский Союз они объездили. С Муслимом Магомаевым работали, с Кирой Смирновой, с Майей Кристалинской, с Валентиной Дворяниновой, с квартетом «Улыбка». Очень такой интересный коллектив. Я думаю, что постоянные слушатели программы «Легкие люди» эту музыку знают и знают об этом коллективе.
1: И они, комбо «Электрон», открыла широким массам «Дом восходящего солнца».
0: Да, есть версия в исполнении Муслима Магомаева даже, когда он поет русскоязычную версию. Ну что ж, я хочу пожелать всем нашим радиослушателям хорошей летней музыки. Где бы вы ни находились, в отпуске или просто летом находитесь где-нибудь в парке, в летнем кафе, чтобы музыка была хорошая. Потому что это происходит не так часто. Мне приходится порой сталкиваться с тем, что звучит из динамиков каких-нибудь кафе или на пляже. И надо сказать, что, конечно, я не готов здесь судить. Наверное, новые песни придумала жизнь. Но насколько все-таки здорово в 50-е, 60-е, 70-е, да и в ранние 80-е композиторы, поэты, музыканты работали именно с летней тематикой. А вот ты как считаешь, кстати?
1: Ну и поскольку мы сегодня с тобой в роли музыкальных спасателей на курортном пляже, небольшой объявление.
2: Девушка в красном купальнике, не заплывайте далеко, иначе мы будем вас немножко беспокоить.
0: Ну и в завершении нашей программы прозвучит композиция в исполнении квартета «Электрон». Напомню, что сегодня мы обсуждали музыку летних отпусков, летнего времяпрепровождения, и делали мы это в компании с журналистом, писателем, переводчиком, радиоведущим, а также неангажированным энтузиастом музыкального прошлого Георгием Осиповым. Георгий, спасибо тебе большое.
1: И всего вам доброго, друзья.
0: Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев.
1: На курортных волнах Радио России.
0: Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
5: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио

0: Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны. Радио России. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
3: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластинок Мишель Дигуичелло, супергруппы Dinner Party, Криса Маккарти, Кристиана Уикса, Джорджа Гарзона, группы New York Voices, а также одно из произведений с нового альбома московского джазового оркестра и вокалиста Алана Харриса.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытеле» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
4: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
5: С 5 класса мечтала о своей группе.
4: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: «Аурум Инутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Армия России поразила цеха производства и места хранения БПЛА большой дальности в ИСУ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с визитом Киргизию, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран ШОС. В Центральной России ливни и грозы будут носить локальный, кратковременный характер. Далее подробно. Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили город Белецкой Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и двух бригад Нацгвардии ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы. По данным Минобороны, наши военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Российские военные рассказали детали освобождения Благодатного в Запорожской области. Противник успел выстроить эшелонированную оборону и поднял в воздух десятки дронов.
2: Мы прошли через уже нами занятые пункты вольные, подготовились, сделали маленькую разведку. В принципе, вычислили, где находится наш противник, и несколькими группами в обхват начали обходить населенный пункт.
3: Пивишек они не жалеют, летят по несколько штук на каждого солдата. Стараемся противодействовать всеми силами, уклоняться, бегать по лесополкам, прятаться.
4: Если в подвале они находились внутри, делали траншею, заходящую, допустим, в дом, чтобы при штурме перебежать в дом внезапно.
1: Силы ПВО сбили 170.

0: 72 украинских дрона в течение дня. За сутки уничтожено 7 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов и около 500 вражеских дронов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер. Также армия России поразила цеха производства и места хранения БПЛА большой дальности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с визитом Киргизию, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран ШОС. Встреча пройдет на берегу озера Иссык-Куль и станет завершающим этапом консультаций перед саммитом ШОС, который состоится с 31 августа по 1 сентября в Бишкеке. Министры рассмотрят ход подготовки заседания Совета глав государств организации, прежде всего, солидный пакет документов по вопросам дальнейшего развития ШОС в контексте комплексной модернизации ее деятельности, который планируется представить на рассмотрение лидеров, заявили ранее в МИД России. Кроме того, главы МИД обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в том числе положение дел на пространстве ШОС, обеспечение безопасности и стабильности, а также устойчивого роста в Евразии. Ожидается, что на полях мероприятия Лавров проведет ряд двухсторонних встреч. В Киргизию российский министр прилетел с Филиппин, где он принимал участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Напомню, ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Лаос и Шри-Ланка. Для наращивания объемов молока необходима точечная настройка инструментов поддержки российских фермеров. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, для реализации этих задач Кабмин выделил более 250 миллионов рублей.
1: Чтобы помочь малым хозяйствам, вводим новый грант на реализацию проектов акселерации молочной фермы в размере до 265 миллионов рублей. Соответственно, средства эти позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику, оборудование, ну и решить вопрос с кормовой базой. Особые условия будут предоставлены и аграриям приграничных регионов. Они смогут получить государственную поддержку на производство молока, ну и, конечно, таким образом снизить собственные издержки. Уточняем также ряд положений для получателей грантов. Их использование можно будет продлить на 12 месяцев для тех аграриев, которые участвуют в специальной военной операции, в том числе, если они получали гранты на организацию малой сельской пекарни, развитие фермерского хозяйства, агротуризма и реализацию проекта акселерации молочной фермы.
0: Как добавил Михаил Мишустин, корректируются нормы селекции в области племенного животноводства и некоторые другие положения государственной программы. США обязали сборную Испании по футболу вернуть им 30% от призовых за победу на чемпионате мира, а это 15 миллионов долларов в качестве налога. Обычно налоги для национальных федераций обнуляются, но американцы нашли лазейку. Указали, что этот пункт не дает льготы физическим лицам, игрокам и тренерам, потому что по бумагам они не команда, а отдельные лица, которые обогатились на территории США. В центральной России ливни и грозы будут носить локальный кратковременный характер, поэтому похолодание проявится слабее, чем в других регионах нашей страны. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
2: В Москве интенсивность осадков ожидается небольшой. В такой ситуации солнце, выглядывающее в разрывах туч, сможет прогревать воздух в столице до плюс 23-26, и лишь в понедельник будет немного прохладнее. По предварительным прогнозам, такая неустойчивая с ливнями и грозами погода задержится в центре России вплоть до конца июля.
0: На этом пока все. Все новости читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. КДК Российского футбольного союза отклонил протест «Спартака» с требованием переиграть матч за Суперкубок России против «Зенита». Напомню, «Спартак» запросил переигровку после того, как перед серией пенальти без жребия было принято решение бить ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». Кроме этого, суммарно «Зенит» по итогам матча оштрафован на 175 тысяч рублей, «Спартак» на 195 тысяч. В Екатеринбурге проходит чемпионат России по легкой атлетике. В беге на 100 метров у мужчины с результатом 10-16 победил Николай Грудковский. У женщин лучше была Юлия Караваева 11-27. В прыжках шестом у мужчин с результатом 5-70 золото взял Дмитрий Качанов. В беге на 5000 метров у мужчин победил Владимир Никитин. У женщин Светлана Оплачкина. В толкании ядра у женщин лучше была Екатерина Бурмистрова. В метании диска у женщин Виолетта Игнатьева. Один из клубов континентальной хоккейной лиги готов предложить контракт нападающему Евгению Кузнецову, но это предложение актуально только до 1 августа. Если контракт не будет подписан до этой даты, то в нем не будет смысла, начнутся сборы команды, сообщил Матч ТВ, источник в одном из клубов КХЛ. Женская сборная России по волейболу проведет товарищеские матчи со сборной Сербии 5 и 7 августа. Об этом информирует спортивный портал «Спортклуб». С 26 июля у национальной команды начнутся тренировочные сборы в Новогорске, после чего она отправится в Сербию. В завершении вновь футбол. Лучший игрок минувшего чемпионата мира, полузащитник Манчестер Сити сборной Испании Родри, достиг принципиальной договоренности о контракте с мадридским Реалом, сообщает авторитетный инсайдер Николас Кира. Соглашение будет рассчитано до 30-го года. Сам Родри уже отклонил предложение Ман-Сити о продлении контракта, который действует до лета 27-го. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в пятницу, 24 июля, в Хабаровске плюс 28, плюс 30, облачно с прояснениями, дожди, местами сильные. В Красноярске плюс 26, плюс 28, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Самаре плюс 30, плюс 32, переменная облачность, без осадков. В Волгограде плюс 30, плюс 32, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 28, плюс 30, переменная облачность, преимущественно без осадков. В Нальчике плюс 28, плюс 30, переменная облачность, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Театр Радио России. Джованни Боккаччо. Декамерон. Часть 10. Заключительная.
1: Эпиграф. Может быть, иные из вас скажут, что, сочиняя эти новеллы, я допустил слишком большую свободу, заставив женщин иногда рассказывать и очень часто выслушивать вещи, которые честным женщинам неприлично ни сказывать, ни выслушивать. Это я отрицаю, ибо нет столь неприличного рассказа, который, если передать его в подобающих выражениях, не был бы под стать всякому. И мне кажется, я исполнил это как следует. Кончен 9-й день Декамерона, и начинается 10-й и последний, в котором наши герои, укрывшиеся от разгула флорентийской чумы в загородном поместье, беседуют о тех людях, которые совершили нечто щедрое или великодушное в делах любви.
2: Во Фриуле, местности хотя и холодной, но увеселенной прекрасными горами, многочисленными реками и чистыми ручьями, есть город по имени Удине, где жила когда-то красивая и благородная дама по имени Мадонна Дианора. Дама эта своими достоинствами заслужила великую любовь одного именитого и важного барона, которого звали мессер Ансальдо Градензе, человека высокого положения, всем известного своим искусством в военном деле и обходительностью. Он пламенно любил ее, делая все, что мог, чтобы и она его полюбила.
3: Мои

0: Вовеки нет, вовеки нет, вовеки нет, нет, нет.
1: И снова повержен. Эй, служанка, задуй свечу и отнеси-ка новое письмо Мадонне Дианоре, да поскорее.
2: Мадонна Дианора затеяла избавиться от него неслыханной и, по ее мнению, неисполнимой просьбой, и говорит той женщине, которая часто приходила к ней от него с письмами.
0: Чего я хочу?
3: Чего?
0: Вот чего я хочу. Чтобы в следующем январе месяце очутился под этим городом сад, полный зеленой травы, цветов и густолиственных деревьев, не иного вида, как бывает в мае. И если он этого не сделает, то чтобы ни тебя, ни кого-либо другого он никогда более ко мне не засылал.
4: Сад полный зеленой травы в январе, будто бы в мае.
1: О, жестокое дитя! Ежели иначе мне не достучаться до ее сердца, как через этот сад, значит, сад взрастет. Или я не барон Ансальдо Грандезе?
2: Он послал слуг искать во все части света, не найдется ли где кого-либо, кто мог бы дать ему помощь и совет.
1: Слуги сюда! Нет ли вестей? Нет ли чего нового? Поведайте мне все.
5: Нечем нам утешить твою печаль, хозяин. Прости.
3: Прости.
5: Прости.
3: Прости.
1: Проклятье.
5: Прости, прости, хозяин. Хозяин. Прости.
4: Господин мой, есть один человек.
1: Говори.
3: Ой, сеньор, а ежели он запросит в награду, страшно вообразить.
4: Душу.
1: А хоть бы и душу. Барон Ансальдо не поворачивает коня вспять. Ой, ой, да, любую цену дам.
4: Так значит, живет на окраине один некромант. Вызывает духов, предсказывает будущее. Души усопших покровительствуют ему.

0: мной, и слезами под луной, и бессмертной душой заплатить вам придется самой дорогой ценой.
1: Условившись с ним, Ансальдо радостно поджидал назначенного времени. Когда оно наступило, а холод был страшный, и все полно снега и льда, тот мудрый человек так устроил своим искусством в ночь на 1 января,
2: Асмодеус,
1: что утром появился самый восхитительный сад, какой когда-либо видели, с травой, деревьями и плодами всех родов.
3: О, мой сад расцвел, сад моей любви расцвел. Нет ничего невозможного для барона Ансальдо. Нет такой цены, которую я не уплатил бы за любовь.
2: Кстати, о цене.
3: Да.
2: Сеньор барон.
3: Подожди меня, мой друг.
2: Сеньор барон! Эй! Уже убежал. Ах! Глупые люди, смертные люди.
4: Фу! Фу! А персики-то кислые вышли. Фу!
5: Вот! Вот! Мадонна! О! Цветы и плоды из зимнего сада от барона Ансальдо, моего хозяина. Как вы просили! Вот ж не знаю только, не покарает ли вас Господь за этот каприз.
6: О, Боже! О, Боже!
1: Дама, увидев цветы и плоды, и уже от многих наслышавшись о чудесном саде, начала раскаиваться в своем обещании.
6: Персики зимой! Безумие! Не может быть! Чепуха! Чепуха!
1: Но, несмотря на все свое раскаяние, она пожелала увидеть эти необыкновенные вещи и пошла посмотреть на сад вместе со многими другими дамами города. Надивовавшись на него и похвалив, она вернулась домой, опечаленная более, чем какая-либо иная женщина, помышляя о том, к чему это ее обязывало.
6: «Любую цену за мою любовь! Любую цену! Любую цену!»
1: И такова была ее грусть, что она не могла достаточно скрыть ее. И так как она обнаруживалась, муж по необходимости ее заметил и пожелал непременно узнать от нее причину.
6: «Сливы, персики, черешни, вишни, ну не может быть, не может быть, колдовство!»
7: «Что так опечалило мою жену, что весь наш дом погрузился во тьму?»
6: «Не может быть, не может быть, безумие какое-то!»
7: «Что? Что?»
1: Дама долго молчала от стыда. Наконец, принужденная открыла ему все по порядку. Когда Джильберто услышал это, сначала страшно рассердился.
3: «Да? Да как ты смела, несчастная!»
1: Но затем, приняв во внимание чистое побуждение жены, одумавшись и поборов гнев, сказал:
3: «Дианора, не дело умной и честной женщине не внимать такого рода посланиям, не входить в соглашение с кем бы то ни было и под каким бы то ни было условием относительно своего целомудрия!»
6: «Прости, прости меня, неразумную, прости!»
3: «Слова, прости, проникая через уши в сердце любящего, воспринимаются им с большей силой, чем многие полагают, и для любовника почти все становится делом возможным, все!»
6: «О, прости, прости!»
3: «Итак, ты дурно поступила. Во-первых, в том, что вняла, а затем, что вступила в соглашение. Но так как я знаю чистоту твоей души, то для того, чтобы облегчить тебе обязательства данного тобой обещания, я дозволю тебе, чего, быть может, никто бы другой не дозволил».
6: «Что же?»
3: «К этому побуждает меня и страх перед некромантом, которого мессер Ансальдо, если бы ты обманула его, заставил бы учинить нам что-нибудь худое».
6: «Ах, если бы я только могла вообразить, что он обратится за помощью к некроманту!»
3: «Поздно убиваться! Я желаю, чтобы ты отправилась к нему, и, коли можешь, каким бы то ни было способом, устроила так, чтобы, сохранив свою честь, ты была бы освобождена от обещания. Если этого нельзя устроить иначе, то на этот раз отдайся ему телом, не душой.
6: Что? Что? Отдаться телом чужому человеку? Ну как же, как же?
8: Как я повелел тебе!
1: Жена, слушая мужа, плакала и утверждала, что не желает от него такого снисхождения. Но Джильберта заблагорассудилась, чтоб так и было, хотя жена сильно этого не хотела.
8: Держись данного тобою слова!
1: Когда наступило следующее утро, на заре Мадонна Дианора, не приодевшись особенно, отправилась с двумя слугами впереди и с служанкой позади к дому мессера Ансальдо.
9: Неужели? Мадонна Дианора, она здесь?
1: Тот, услышав, что его милая к нему явилась, сильно изумился и, встав, велев позвать некроманта, сказал ему:
10: «Черви пики, буби крести, дама налево, валет пошел вперед».
9: Кудесник, пики. Кудесник, мне хочется, чтобы ты сам посмотрел, какое блаженство приобрел я благодаря твоему искусству. Иди же сюда скорее.
10: Сейчас, сейчас. Дай хоть пасьянс закончить, да допить вино. Ах, глупые люди, смертные люди.
1: Выйдя к ней навстречу, не отдаваясь никакому неупорядоченному желанию, барон с уважением и почтительно принял Мадонну Дианору, и когда они вошли в прекрасную комнату с большим разведенным огнем, он, усадив ее, сказал:
9: «Мадонна, если долгая любовь, которую я к вам питал, заслуживает некой награды, прошу вас, не побрезгайте открыть мне настоящую причину, побудившую вас явиться сюда в такой час и в таком обществе».
1: Дама, полная стыда и чуть не со слезами на глазах, ответила:
6: «Мессеры, ни любовь, которую бы я к вам питала, ни честное слово не привели меня сюда, а приказание моего мужа, который, принимая более во внимание усилия вашей беспорядочной страсти, чем свою и мою честь, велел мне сюда явиться. И по его повелению я готова на этот раз исполнить всякое ваше желание».
9: Вот как значит, не любовь и нечестное слово. Вот, а приказание!
10: А персики-то кислые. Ой, не могу. Я к своим картам.
1: Если мессер Ансальдо изумился на первых порах, то теперь, слушая даму, изумился еще более и, тронутый великодушием Джильберто, сменил страсть на жалость.
9: «Мадонна, если дело обстоит так, как вы говорите, то да не попустит меня Бог учинить ущерб чести человеку, ощутившему сострадание к моей любви. Потому будьте здесь сколько вам угодно, как если бы вы были моей сестрой. А когда захотите, можете вернуться свободно, но под условием, что вы воздадите вашему мужу за такое его великодушие благодарность, какую сочтете приличной, навсегда рассчитывая впредь на меня, как на брата и слугу».
1: Услышав эти речи, дама обрадовалась, как никогда.
6: «Ничто не заставило бы поверить меня, знающей ваши нравы, что мое появление могло бы иметь для меня иные последствия, чем какие, по-видимому, оно имеет, за что я буду вам всегда обязана. Всегда, всегда, всегда.
9: Я ведь смогу вам писать и впредь».
6: «Сколько угодно, сколько угодно».
1: Простившись и сопровождаемая с почетом, она вернулась к Джильберто и рассказала ему все, что случилось, вследствие чего его и мессера Ансальдо связала теснейшая и верная дружба. Некромант же, которому мессер Ансальдо готовился дать обещанную награду, Увидев великодушие Джильберта относительно Ансальдо и великодушие последнего по отношению к даме, сказал:
2: «Не взять мне души с того, кто давно ее раздал по крупицам, смертные люди. Вы не перестаете удивлять меня. Видя Джильберту великодушным в своей чести, а вас в вашей любви, я, пожалуй, окажусь столь же щедрым по отношению к моему вознаграждению, зная, что оно вам еще пригодится с таким-то нравом. Я желаю, чтобы оно вам и оставалось».
1: Рыцарь застыдился и попытался заставить его взять в награду золото хотя бы часть.
2: «Разве что персики».
1: Но так как он старался напрасно, а некромант на третий день убрал свой сад и желал удалиться, барон напутствовал его божьим именем и, погасив в сердце любовное вожделение к даме, остался причестный к ней привязанности.
9: «Я вам пишу».
6: «Ах!»
9: «Снова вам пишу».
6: «Ах! Ах!»
9: «Я написал».
6: «Ах!»
9: «Писать я буду».
6: «О!
9: Да».
1: «Что скажете на это, мои любезные дамы? А вы, сеньоры? Мне кажется, ничье великодушие не смогло бы выдержать сравнение с этим. Вы молчите, вы устали, верно? Солнце клонится к вечернему часу. Завтра, как вы знаете, будет 2 недели с тех пор, как мы, 3 юноши и 7 девушек, вышли из Флоренции, из собора Санта-Мария-Новелла, чтобы несколько развлечься для поддержания нашего здоровья и жизни, избегая печали и скорби, какие постоянно существовали в нашем городе с тех пор, как наступила эта моровая пора, эта чума. Это мы, кажется мне, совершили пристойно. Теперь осталась я одна. Памфило, Дионео, Филострато, Нефила, Филомена, Лауретта, Элиза, Эмилия, Фьяметта. Почему я больше не слышу ваших голосов? В какой миг они затихли? Или они всегда только чудились мне? Сказать по чести, я так притомилась быть вашей королевой. От этого венца страшно кружится голова. И веселье нужен перерыв. Надо бы отдать приказ сенешалю собрать наши вещи и в обратный путь. Но кто же там на пороге?

0: Занятно.
1: Любезные сеньоры, рассказы, которые вы услышали, могут вредить и быть полезными, как то может все другое, судя по слушателю. Кто не знает, что для всех смертных вино – вещь отличная, а у кого лихорадка, тому оно вредно? Кто не знает, что огонь очень полезен? Скажем ли мы, что он вреден потому, что сжигает дома, деревни и города? Также и оружие охраняет благополучие тех, кто желает жить в мире, и оно же часто убивает людей. Так и слова, не особенно приличные, не могут загрязнить благоустроенный ум, как земные нечистоты не смогут замарать красоты неба. Кто пожелал бы извлечь из моих новелл худой совет и худое дело, они никому в том не воспрепятствуют. А кто пожелает от них пользы и плода, они в том не откажут. И ни за кем они не побегут, чтобы заставить себя читать. Не правда ли?

0: Вы слушали 10-ю, заключительную часть радиоспектакля «Декамерон» по одноименной книге Джованни Боккаччо в переводе Александра Веселовского. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик – Дмитрий Николаев. Композитор – Борис Соколов. Звукорежиссеры – Любовь Рындина и Марина Карпенко. Редактор – Жанна Переляева. В спектакле заняты артисты – Ирина Евдокимова, Ирина Киреева, Виктория Печерникова, Елена Степанова, Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, Сергей Сотников, Артем Цуканов. Театр Радио России.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Что, если я скажу, что дом может быть лекарством и профилактическим средством от всяких болезней? Думаете, глупость? А вот и нет. Оказывается, дом определенной конструкции действительно может защитить здоровье своих обитателей, проживающих в странах Африки к югу от Сахары. Здесь каждый год от малярии, диареи и респираторных инфекций умирает миллион детей. И здесь такие жилища нужны, ну, просто позарез. Ученые придумали, каким он должен быть, и назвали Star Home – звездный дом. Это двухэтажное сооружение площадью 64 квадратных метра с бетонным основанием и стальным каркасом. Стены представляют собой, по-видимому, тонкие цементные плиты, ну, возможно, с каким-то наполнителем. Спальня расположена на втором этаже, потому что комары в основном держатся ближе к земле. В спальнях нет фасадной стены. Вместо нее сетка. Она не мешает циркуляции воздуха, но при этом не пускает, естественно, комаров. Рядом с домом предусмотрен уличный туалет и система сбора и хранения дождевой воды, которая помогает снизить распространение диарейных заболеваний. В доме также есть защищенное от грызунов хранилище для продуктов, самозакрывающиеся двери и электрическое освещение на солнечных батареях. 110 таких домов построили в селах Танзании, где большая часть населения проживает в одноэтажных домах из цементных блоков или вовсе обитает в глинобитных хижинах. И вот теперь надо было в новые дома поселить местных жителей. Но как их выбрать? Исследователи провели лотерею. В результате счастливчики переехали в новые экспериментальные дома. А остальные семьи, которых было в 4 раза больше, остались в своих глинобитных хижинах в качестве контрольной группы. Эксперимент был рассчитан на 3 года, однако вот в течение первого полугодия ученые не смогли собрать никаких данных, потому что люди не ночевали в новых домах, ну, в смысле постоянно, то ночуют, то нет. Исследователям пришлось почти что поселиться в этих деревнях и плотно общаться с местными жителями, организуя для них то танцы, то футбольные матчи. И надо сказать, что отношения наладились. И вот с января 2022 по конец 2024 года, то есть в течение 3 лет, исследователи раз в неделю проверяли жителей звездных домов и контрольной группы, но просто фиксировали, кто чем заболел. За эти 3 года дети в возрасте до 13 лет, проживающие в звездных домах, вдвое, вот внимание, вдвое реже страдали от малярии. Для Африки, чье население сегодня составляет 1,5 миллиарда человек, и, к слову, удвоится к 2070 году, дома-защитники, сберегающие здоровье своих обитателей, более чем актуальны. Малярийные комары для них – суровые будни, и от них надо защищаться. Но вообще комары, надо сказать, зловредные существа, обитающие на всех континентах. Они переносят множество заболеваний. Это ведь не только малярия. Это еще и лихорадка денге, лихорадка зика, желтая лихорадка, лихорадка западного Нила, японский энцефалит. И здесь к как ни странно, наша с вами цивилизация им помогает. Дело в том, что взрослые особи комаров пережидают зиму в прохладных и темных местах, таких как подвалы и пещеры. Сигналом о наступлении зимы для них служит момент, когда световой день начинает укорачиваться. Как только день становится короче, комары впадают в состояние покоя, известное как диапауза, и никакой угрозы для людей уже не представляют. Но мы, люди, давно ведь научились продлевать световой день с помощью мощного уличного освещения, которое светит в городах и вечерами, и ночами. И вот может ли такое искусственное продление дня сбить комаров с толку? Недавно в журнале «Физиология насекомых» появилась статья американских ученых об исследованиях на эту тему. Дело в том, что лихорадка Западного Нила и ее вирус проникли в США. А поскольку вакцины против этого вируса нет и волшебной таблетки тоже нет, ученые стараются выяснить все факторы, влияющие на жизнедеятельность и активность комаров, переносящих этот вирус. Кстати, вирус Западного Нила обитает и у нас, в России. На юге, конечно, ведь комарам нужны теплые и влажные места, но в идеале тропики и субтропики. Вот в этом 21 веке вспышки лихорадки Западного Нила в России зафиксированы в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также небольшие вспышки инфекции были в Липецкой, Воронежской и Омской областях. Всех заболевших покусали комары либо на даче, либо в местах отдыха у водоемов. Поэтому исследованием вируса Западного Нила и лихорадки Западного Нила в России занимается несколько научных центров. Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт, Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии. Поэтому исследованием вируса Западного Нила и лихорадки Западного Нила в России занимаются несколько научных центров в разных городах. Возвращаемся к исследованию американских ученых. Они задались вопросом, может ли рукотворное продление светового дня с помощью искусственного освещения в городах повлиять на жизнь и активность комаров, переносящих вирус Западного Нила. Чтобы это выяснить, исследователи попросили жителей Колумбуса в штате Огайо разместить у себя на задних дворах небольшие контейнеры с личинками комаров. Одни надо было поставить прямо под уличным освещением, а другие – в естественных темных уголках. Когда личинки превратились во взрослых особей, исследователи собрали контейнеры, чтобы проверить, впали ли комары в спячку, в эту самую диапаузу, или по-прежнему готовы питаться кровью и размножаться. Догадки ученых подтвердились. Комары, выращенные при искусственном освещении в сентябре, впадали в диапаузу примерно в 4 раза реже, чем те, кого содержали в темноте. К октябрю разница стала очевидной. Все комары в темном вольере впали в спячку, а в то время как 60% тех, кто находился на свету под фонарями, оставались активными. Но в наши дни фонари и иллюминации в городах превращают ночь в день. В результате искусственное освещение нарушает биоритмы не только комаров, но и людей, животных и растений. Вот, например, исследователи из Китайской академии наук выяснили, как ночное освещение в городах влияет на растения. На 30 площадках в Пекине они собрали 1000 листочков с двух наиболее распространенных деревьев. Это шнуровое дерево и красный ясень. Все эти деревья росли вдоль дорог и постоянно всю ночь освещались фонарями. Листья тщательно исследовали и выяснили, что у деревьев, которые проводили ночь на свету, на искусственном свету, листья гораздо более плотные и прочные, чем у тех, кто рос в темноте в ночной. Деревья под фонарями, светящими всю ночь, могут продлить продолжительность своего фотосинтеза. Значит, они произведут больше волокон, которые упрочнят листья. Листьями питаются насекомые, которыми, в свою очередь, питаются птицы и другие обитатели городов. Твердые плотные листочки насекомые есть не могут. В результате биоразнообразие их и количество в городах уменьшается. Нет, понятно, что светлые ночные улицы нынешних городов гораздо удобнее и безопаснее темных, что именно благодаря свету города могут активно жить практически круглосуточно, что никто в здравом уме и твердой памяти не захочет прежней темноты. Да, все это понятно, но надо помнить, что все имеет свою цену. И цену эту надо ясно себе представлять и по возможности минимизировать. В общем,

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
5: Секрет молодости и здоровья скрыт внутри нас. Еще в прошлом веке великие умы, такие как Илья Мечников, доказали: наше тело отравляет само себя. Шлаки, токсины и патогены – вот главные виновники старения и болезней. Можно ли остановить это, оставаться энергичным, легким и продлить активные годы жизни? На эти вопросы ответит наш эксперт Леснина Юлия Валерьевна. Здравствуйте, Юлия.
6: Здравствуйте. Представьте, каждый день в нашем теле естественным образом отмирает миллиард клеток, а во время болезни в десятки раз больше. Куда же девается этот биологический мусор? Он не исчезает бесследно. К нему добавляются остатки вирусов, бактерий, грибков, радионуклиды и тяжелые металлы откладываются в костях. И это только внутренние отходы. А есть еще и внешние, из загрязненного воздуха, некачественной пищи и напитков.
5: И все это копится внутри нас?
6: В здоровом организме все должно выводиться. А вот если есть проблемы, например, с кишечником, особенно запоры, когда гниет недопереваренная пища, вырабатывая как фабрика эдохимикатов множество токсинов, которые медленно отравляют организм, подрывают иммунитет и обостряют хронические заболевания. Вот тогда да.
5: Пугающая картина. Но ведь у организма должна быть система очистки.
6: Безусловно. И это лимфатическая система. Лимфа в переводе с греческого – это чистая вода. Лимфатическая система – это система канализации, очищения и обеззараживания нашего тела. Ее загрязнение и нарушение работы ведет не просто к плохому самочувствию, а хроническим и потенциально смертельным заболеваниям. Заботиться о ней, поддерживать ее чистоту, значит беречь основу своего здоровья и иммунитета.
5: Вот про сердечно-сосудистую говорят каждый день, как говорится, из каждого утюга. А вот про лимфу почти ничего не слышно. Как же работает эта лимфатическая система?
6: Из крови кислород и питание через капилляры попадают в межклеточную жидкость и идут к клеткам. Клетки их забирают, а взамен отдают все ненужное. Токсины, клеточный мусор, лишнюю воду, микробы, вирусы, продукты распада, отработавшие гормоны и прочие патогены. Из ручейков этой жидкости и образуется лимфа, река здоровья, которая омывает каждую клеточку, собирает все отходы, растворяет их или выводит из организма. От ее работы зависит чистота нашей внутренней среды, сила иммунитета и молодость всего тела. Застой лимфы – это прямой путь к болезням. Чистая, текучая лимфа – залог здоровья и долголетия.
5: А связана ли лимфатическая система с кровеносной?
6: Лимфа и кровь – это неразлучные партнеры. И та, и другая имеют свои собственные сосуды, переплетающиеся друг с другом и окутывающие каждый орган, каждую клетку организма. И если загрязнена одна система, то и другой не поздоровится.
5: А еще говорят, одним из важных органов для лимфы является кишечник. Это правда?
6: Это абсолютно верно. В ворсинках кишечника находится огромная сеть лимфатических сосудов. Это мощные ворота для вывода токсинов. Но они открыты только при одном условии. Если кишечник не забит, чист и работает идеально, без запоров.
5: А что, если запоры стали нормой жизни?
6: Тогда система может дать сбой. Токсины, вместо того, чтобы покинуть организм, возвращаются обратно в кровоток и начинают циркулировать по телу, отравляя его снова и снова. Это порочный круг, который бьет по самым слабым местам. Вот почему крайне важно, чтобы стул был регулярным. А для этого нужно провести очищение кишечника и лимфы и открыть нараспашку ворота для вывода токсинов из организма.
5: Как понять, что лимфа встала, и ей нужно очищение и помощь?
6: Первые звоночки – это хроническая усталость, частые простуды, тусклая кожа, но главный и самый очевидный сигнал бедствия – отеки. Мешки под глазами, одутловатость лица, припухшие пальцы или лодыжки – это лишь видимая часть айсберга. Гораздо опаснее отеки внутренних органов, которые могут нарушать кровообращение и угрожать здоровью.
5: И что же делать?
6: Позаботиться о своем здоровье. Но делать это нужно грамотно. Желательно начинать с очищения кишечника, потому что чистить лимфу, не очистив предварительно кишечник, бесполезное дело. И сегодня у нас есть по-настоящему революционное решение. Лимфогель Ламинор для глубокого очищения кишечника и лимфы. Тем более вы можете получить лимфогель Ламинор абсолютно бесплатно, благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Для этого просто позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. И помните, чистая лимфа – путь к долгой и здоровой жизни.
5: Что-то я не встречала в аптеках продуктов для очищения лимфы, да еще и в виде геля. В чем еще его уникальность?
6: Ламинор – это не БАД, не таблетки, не капсулы. Это живой молекулярный гель, который является специализированным продуктом для лечебного диетического питания. Его производят в России, в Наукограде Пущино, по уникальной технологии, без применения химии и высоких температур.
5: А как ламинор попадает в лимфу?
6: Его частицы имеют особый размер, способны проникать через ворсинки кишечника прямо в лимфатические сосуды. Сначала он мягко, но уверенно очищает кишечник, устраняя даже застарелые залежи, а затем проникает в лимфатическую систему, очищая ее и удаляя лишнюю воду.
5: Я читала, что жидкость может задерживаться в столь важных системах, как суставы, мозг, легкие.
6: Да, и это очень опасно. С этим застоем нужно бороться безотлагательно.
5: Образно говоря, ламинор открывает шлюзы для сброса этой жидкости.
6: Именно. Он влияет на основные причины застоя и поддерживает нормальный лимфоток, что может позволить избавиться от отеков. Причем не только внешних, но и внутренних. Ведь в составе геля есть еще и натуральный манит, который мягко выводит лишнюю жидкость из тканей и органов в сосудистое русло. Получите ламинор бесплатно, благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
5: Выходит, от чистоты лимфы зависит здоровье всех наших органов, без исключения.
6: Абсолютно верно. Повторю, лимфа – это наша внутренняя река здоровья. Если она течет хорошо и свободно, то у нас и кровь циркулирует отлично, и сердце с сосудами в порядке, и с пищеварением нет проблем. Даже наши суставы зависят от этой реки. Их гибкость, подвижность, эластичность суставных связок и хрящей. Ведь суставная жидкость, смазка, очищается через лимфу. Всего, конечно, не расскажешь в одном эфире.
5: Я повторю, что получить ламинор бесплатно можно благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Это все хорошо, но я упустила главное, что вошло в состав ламинора, из чего он сделан.
6: Из дикорастущей водоросли ламинарии. Ее собирают вручную в чистейших районах Охотского моря. Весь секрет скрыт в уникальной технологии переработки. В сыром виде водоросли практически не перевариваются нашим организмом и мало ему полезны. А вот ученые из Наукограда Пущино смогли раскрыть клетки ламинарии и извлечь из них молекулы особо ценных полисахаридов в живом виде. Эти молекулы такие маленькие, что позволяет глубоко очистить ворсинки кишечника и лимфу. А вообще, в составе ламинарии, а значит и ламинора, более 80 важных для человека веществ, необходимых для нашего здоровья.
5: Еще раз напомню, что Международный центр здоровья проводит акцию «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как получить упаковку ламинора бесплатно. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные. Слышала, что есть средства, которые очищают кишечник, как щетки. Ламинор работает так же?
6: А вот и нет. Средства-щетки не годятся для людей с нарушениями в работе желудка, кишечника, так как могут травмировать и раздражать слизистую. Ламинор работает совсем по-другому. Его молекулы, как нежные губки, впитывают в себя и выводят все ненужное естественным путем. А еще обволакивает слизистую тонкой защитно-заживляющей пленкой по функциям, аналогичной муциновой пленке самого кишечника, тем самым обеспечивая дополнительную смазку кишечнику и двойную защиту от патогенов.
7: То есть, поддерживая чистоту кишечника и лимфы, мы можем обеспечить чистоту всему организму?
6: Конечно. Так и задумано природой. Человеческий организм должен самостоятельно и вовремя выводить биологический мусор, остатки вирусов, бактерий, грибков и прочие патогены. Ему нужно в этом только помочь, поддержать чистоту и здоровье лимфатической системы и кишечника, чтобы кровообращение было хорошим, а органы – здоровыми, в том числе печень, почки, суставы, сердце и сосуды. Вы можете сразу почувствовать прилив энергии, безграничные возможности и прекрасное настроение.
7: Итак, давайте подытожим. Ламинор – это здоровый кишечник, чистая лимфа, хороший обмен веществ и сильный иммунитет. А в результате мы просто отлично себя чувствуем.
6: Верно. Именно для этого и создан лимфогель Ламинор. Он глубоко на клеточном уровне очищает кишечник и лимфатическую систему, а вместе с ними и весь организм. И все это натурально и полезно. Я уверена, что еще вчера вы не знали, как река здоровья, лимфа, влияет на ваш организм. А теперь вы точно знаете, что надо делать.
7: Здоровье начинается с очищения.
6: Если вы еще ни разу глубоко не очищали кишечник и лимфу, позвоните и узнайте, как получить упаковку Ламинора бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33. Или на короткий номер с мобильного звездочка 2203 8 800 100 01 33. Или на короткий номер с мобильного звездочка 2203.
7: Будьте здоровы и помните, чистая лимфа – путь к долгой и здоровой жизни. Это ваша свобода. Свобода двигаться, чувствовать и жить полной жизнью в любом возрасте. Я повторю номера телефонов 8 800 100 0133 и короткий номер звездочка 2203, звездочка 2203. И еще раз напомню, что Международный центр здоровья проводит акцию «Чистая лимфа».

0: 2026 года.
1: Радио России. «Я был один». Поэт Николай Гумилев.
2: Три основных героя нашего музея – Николай Гумилев, Анна Ахматова и Лев Гумилев. Это три вселенные, которые сходятся на втором этаже от нашего этого дома Гумилева.
1: Генеральный директор музейно-выставочного центра «Дом Гумилевых» Юрий Щегольков в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
3: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
4: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
3: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольствии, продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российским высокоточным оружием воздушного базирования поражен порт Южный в Одесской области. Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности. Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов. Далее подробно. Российским высокоточным оружием воздушного базирования поражен порт Южный в Одесской области. Под удар попали объекты, задействованные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. По данным Минобороны, топливо предназначалось для обеспечения подразделений ВСУ. Министерство охарактеризовало удар как часть кампании по поражению военной и логистической инфраструктуры ВСУ. Бойцы группировки «Восток» нанесли поражение 5 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Волчанская, Гавриловка Днепропетровской области, Зорница, Любецкая, Никольская и Общая Запорожской области. Противник потерял свыше 300 боевиков, 6 боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Силы ПВО сбили 172 украинских дрона в течение дня. За сутки уничтожено 7 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов и около 500 вражеских дронов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер. Кроме того, армия России поразила цеха производства и места хранения БПЛА большой дальности. Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности. Его темой стало «Сырье для новых вооружений».
2: Как известно, Россия одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники. Как всегда бывает, в такой большой работе много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства.
1: Россия фиксирует положительную динамику на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков призвал ориентироваться на позицию